0: 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучшее.

0: Миша. Братславский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: questo letto.
1: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Утро. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Сева Каплан.
3: Толковище.
5: Здрасте.
6: Дорогие радиослушатели.
5: Так, а это что-то? Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей и Севой. Вася – это кот, Сева – это его обслуживающий персонал, наш фамилия Каплан. В понедельник мы не работаем, это первая новость в связи с Йом-Кипуром. Наше радио соблюдает определенные еврейские праздники. И некоторые из радиослушателей даже почему-то считают, что Дэвид на радио – еврейское радио. То есть все хотят под себя. А вообще, в очередной раз хочу сказать, что прилюдное проявление глупости евреями – это самый действенный акт антисемитизма. Так что сама себя раба бьет, и в том числе унтер-офицерская вдова. Ну а мы с Васей переходим к новостям. Причем первая часть, то, что касается глобальных интересов, она в виде заголовков, а съеживаясь к радиусу нашего физического Британии, это Большой Нью-Йорк, будем заниматься уже и местными вещами. Основное содержание шоу, как всегда, истории, которые формируют нашу жизнь, если вы не остановились в развитии. Если вы не понимаете, что дает вам толковище, то вы точно по ту сторону холма. Армия России за неделю нанесла 2 массированных и 5 групповых ударов по Украине. В сторону московского региона ночью прилетело более 350 дронов, большая часть сбита на дальних рубежах, 64 на подлете. В минувшую ночь Россия нанесла очередной массированный удар дронами по Конотопу в Сумской области. В результате атаки повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры. И сегодня Евросоюз выделит Украине очередные 3,3 миллиарда евро, которые пойдут на закупку ракет и дронов. А у вас тут должен быть справа внизу, да, вот он, это 21-летний украинец Илья Белык. Он признал в лондонском суде вину в 5 случаях вандализма в отношении мечети и зданий мусульманских организаций в Лондоне. Белыка могли заочно через телегу, как называют, телеграм, завербовать тот же связанный с российскими властями человек или организация, что заказали поджоги имущества, имевшего отношение к бывшему премьер-министру Киру Стармеру. Новые спутниковые снимки показывают, что Иран установил новые укрепления вокруг входа в тоннели на горе Кирка, не путайтесь с Чарли Кирком. Это там глубоко зарытый ядерный объект, который президент Трамп неоднократно угрожал бомбить. Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, подготовленную, кстати, Соединенными Штатами, и направленную на сохранение международного мониторинга санкций против Тегерана. Депутаты Палаты представителей Большого Конгресса возвращаются домой до окончания выборов, то есть до ноябрьских, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу высоких цен на бензин и безопасности искусственного интеллекта, а также критику, что Конгресс просто не выполняет свою работу. Республиканская представитель, она наверху справа у вас, Мария Эльвира Салазар, представляющая в основном в латиноязычном округе Южной Флориды местное население, с уклоном, кстати, к красной ориентации, если кто не врубается в это двуцветное, красное, это значит в основном репы, выпустила 30-секундную рекламу на английском и испанском, ставшую одним из самых ярких прямых примеров критики республиканским кандидатам президента Соединенных Штатов, предупреждая верховного главнокомандующего, что его поддержка среди латиносов падает, а они чувствуют себя, что как президент их предал. Ну, это миграционная политика. Федеральные авиационные чиновники готовятся уже в следующий понедельник запустить инструмент воздушного движения на базе искусственного интеллекта в районе Вашингтона, что округ Колумбия, одном из самых загруженных коридоров страны. Белый дом отозвал кандидатуру Ланса Шройера на пост главы ICE, что застало врасплох руководство Министерства внутренней безопасности, включая министра Марквейна Маллена. Ну, Белый дом – это вещь в себе, как известно. Соцсети могут быть обязаны использовать инструменты проверки возраста, чтобы остановить создание личных аккаунтов лицами младше 15 лет. Это в Евросоюзе в рамках предложений ограничить доступ несовершеннолетних к общим средствам массовой информации. Теперь по части бизнеса. Рост техноакций после периода слабости основных индексов помог подняться этим индексам S&P 500 на 1,1, NASDAQ и Dow на 1,7% соответственно. General Motors поставляет запчасти для ракет «Патриот» от Lockheed Martin, о чем сообщил оборонный подрядчик, что потенциально помогает пополнять сокращающиеся запасы американских боеприпасов. MasterCard внедрила систему оплаты с искусственным интеллектом для повседневных покупок в партнерстве со стартапом Alchemy, что по-русски означает «алхимия», занимающимся инфраструктурой данных. Василий, ну это же просто, ну, не, ну, ну вот такого размера, он занимает все мониторы. Ну посиди на плече, может, а? У нас сегодня будет большое количество просмотров, 8-я минута этого шоу. Цены на промышленные товары в Канаде продолжили расти в прошлом месяце, поскольку конфликт между Соединенными Штатами и Ираном, да, Вася не нравится, мы из Канады кое-какие консервы покупаем. Конфликт привел к росту цен на энергоносители. Ну что, давай сам или я тебя? Ну, давай я тебя. Ну, давай. Ну, ладно, тогда сиди. Сиди тут. И не изгибай спину. Как будто он может... рефлекторный. Я, кстати, никак... У меня никак не получается, когда я чихаю, удержать глаза открытыми. Не могу понять, какая связь между закрывающимися веками и щекотанием в носу. Василий. Ну, сваливай, давай. До завтрака еще 50 минут. Цены, да, я сказал про Канаду. Французская авиакомпания Air Corsica приостановила новый модернизированный самолет, построенный совместным предприятием Airbus, после того, как пилоты сообщили о случаях подозрения на ядовитые пары в кабине и в салоне. Volvo, она полностью называется Volvo Car, поставила цель выпустить 13 новых моделей к концу десятилетия. Salesforce ожидает, что годовая выручка превысит 63 миллиарда к 30-му финансовому году, что превышает оценки Wall Street. Очень рекомендую глянуть на эту компанию Salesforce, ну, если вы инвестор, дейтрейдер. Теперь поближе к нашим местам обретания физическим, основной аудитории, естественно. Высокопоставленные сотрудники двух ведущих технокомпаний знали, что сбор онлайн новостного контента для усиления их моделей искусственного интеллекта может иметь разрушительные последствия для издателей. Но это их не остановило. Деликатные нюансы. Один из руководителей OpenAI, а оба они у вас наверху, на картинке даже предупредил, что сомнительная тактика, при которой техногиганты обходят paywalls, это стена, которая требует, если хочешь туда зайти, то плати, чтобы получить доступ к историям и обучению своего искусственного интеллекта через эти истории, может представлять экзистенциальную угрозу для новостных организаций. Наша стратегия по контенту на основе искусственного интеллекта запустила круг гибели, который одновременно навредит производительности нашей модели и всего интернета, сказал Брент Хехт, директор прикладной науки Microsoft. Он на маленькой картинке там встроенный. У Эда Ширана продолжают нарастать проблемы по части... с негативной реакцией, все очень хорошо, и очень много. Это все связано с уходом Маклемора из американского тура Ширана за то, что он упорно со сцены призывает к освобождению Палестины. Очередной круг неприятностей для Ширана, который организовывает этот тур и участвует в нем, ирландская радиостанция Bay Broadcasting, которая управляет, в частности, Classic Hit Radio, объявила, что в ответ на отзывы слушателей она больше не будет транслировать музыку, выпущенную Эдом Широном, 35-летним на данный момент. исполнителем суперхита «Shape of You», и не будет играть его музон в обозримом будущем, то есть себе во вред, но потому что так хочет толпа. Вот это, кстати, то, от чего мы с Васей свободны все время нашего существования. Я на данный момент 33 года, а Вася 20 примерно. Да, он 20 лет приходит ко мне, ну, всю свою жизнь. Вот интересно, кого-то волнует это? Только честно, если хоть один человек в аудитории скажет, что это его волнует, то я скажу, где он живет. Точно скажу, где он живет. Второй человек скончался от болезни легионеров в Южном Бронксе на фоне последней вспышки, охватившей большой яблочко этим летом. Да, тот, кого волнует, он живет в Южном Бронксе. Кстати, если вы не бывали в Бронксе и не рассматриваете его в качестве места жительства, то это достаточно большое упущение, если у вас по этой части есть брожение всяческое. Потому что Южный Бронкс, там много высотных зданий построено с видом на Манхэттен, в районе Ист-Ривер, которая очень узкая. Там есть мосток, который помогает вам перейти в Гарлем. И вообще все это, все эти времена, когда Южный Бронкс и Гарлем были опасны, они остались в моем эмигрантском детстве. И вот это интересная очень тема. Хотя здесь ни одного слова русский нету. Бывший высокопоставленный бюджетный чиновник демократического губернатора Коннектикута теперь находится в розыске в Греции после того, как бежал из Соединенных Штатов сначала на какой-то лодке, потом на самолете, перед тем, как ему вынесли приговор за коррупцию. Звать его Константинос Диамантис, ему 70 лет, он отправил своему адвокату письмо, в котором обвинил губернатора Неда Ламонта в использовании системы правосудия против него, Диамантиса. Он мог получить более 10 лет тюрьмы при вынесении приговора, который вчера не состоялся в связи с его отсутствием в федеральном суде в Бриджпорте. А Диамантис был осужден федеральным жюри в прошлом году за вымогательство у частных подрядчиков $1000 взяток с 18 по 21 год в обмен на помощь компаниям в сохранении и получении работ по многомиллионным контрактам на строительство школ. Это, кстати, улица с двусторонним движением. Кое-кто у нас во власти вымогает деньги за предоставление контрактов, и кое-кто у нас среди пожарных инспекторов вымогает взятки за то, что, значит, благосклонно отнесется к пожарному состоянию вашего здания. И я готов поспорить на что угодно, что среди всех вас, тех, кто ненавидит Зорана Мамдани, ну, потому что это, так сказать, часть мульки вашего узкого круга, но то, что вы сейчас услышите, заставит вас призадуматься на предмет ненависти к этому прогрессивному социалисту, который строит коммунизм. Администрация Мамдани объявила о строительстве 17 новых высокотехнологичных туалетов, стоимость которых будет доходить до $235 000 за каждый. Это часть плана, в котором бюджет на $4 миллиона, направленного на облегчение мочевого пузыря, и не только, прямой кишки в том числе, это в городе Нью-Йорке. Изначально их честь объявил о плане, ну, вот в январе, как о первом шаге к расширению вот этой инфраструктуры, потому что у нас в Нью-Йорке жалких 1100 общественных туалетов на 8,6 миллиона жителей этого замечательного города. А если среди нашей аудитории есть кто-то, кто ненавидит Мамдани в силу разных причин, но также нуждается в общественном туалете, особенно высокотехнологичном, где можно в конце концов и телефон заправить, и изнасиловать кого-нибудь, то наш телефон студии полностью к вашим услугам. Сегодня телефоны работают, мы с Васей проверяли. 718-303-9090. Потому что самое интересное, это противоречие между вашим коллективным бессознательным и лично-шкурным интересом. Я понимаю, что вслух сказать это будет нельзя. Я люблю Мамдани, хотя я к нему относился всегда нейтрально, за то, что он строит общественные туалеты. Телефон 718-303-9090. Мы пока послушаем кое-кого, не имеющего отношения к содержанию шоу. Слушаем или как? Прочитаем.
6: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям
1: хорошее настроение.
0: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
6: Толковище. Прямо сейчас.
7: А покойный Гошка Ховачев, когда сочинял этот джингл, так же, как и входное в шоу, он наверняка вспомнил Вия, которому вилами открывали глаза. А теперь с нами будете вы, пожалуйста, прошу вас.
8: Доброе утро. Это
7: Вадим. Здравствуйте. Узнал сразу.
8: Да,
7: я ваш голос узнаю. У вас особый спектральный состав. Я имею в виду голос, так узнаваемый. Да.
8: Мне всю жизнь это казалось, мне никто это не говорил. Первое все.
7: Начинайте петь тогда, никогда не поздно.
8: Да. Несколько вещей. Первое, это то, что Мамдане, я считаю, что когда они пишут за статью, там должен был быть подзаголовок, который бы говорил, что Мамдане нашел путь к сердцам своим избирателям через мочевой пузырь.
7: Это гениально. Здорово.
8: Это первое.
7: А что вы думаете? Ой, слушайте, он сразу всех беременных женщин должен был получить в свой лагерь, потому что они писают, ну, не реже, чем пожилые джентльмены.
8: Да, но они, я не знаю, насколько много они ходят вокруг этих туалетов, так что не знаю. Ну, дай Бог ему здоровья, так сказать. Меня это не касается, я не женщина, и тем более не беременная, так что поживем, увидим. Насчет стагмаркета, насчет стагмаркета, ну, наконец он начинает разворачиваться после того, что 9 дней он шел вниз, немножко сейчас подняли интерес. Маркету нравится, что появилась какая-то ясность, начинается recovery. Интересный стак у меня на скрине, на моем экране. LA Checks. Посмотрите на него. L3 Corporation, это компания, которая делает орудия что-то военные, ракеты, у них там были какие-то мелкие проблемы, и они сейчас торгуются на 52-week low. Сейчас 250, они были когда-то 370. А самая низкая точка была 244. Я вот сейчас думаю начинать покупать.
7: О, интересно, я гляну сегодня.
8: Да, LH.
7: Я записал, да. Я записал. Вадим, спасибо. Обязательно гляну.
8: Спасибо,
7: хороший
8: уикенд.
7: Спасибо вам. Всего доброго. Окей, спасибо. Тут спрашивает народ. Это редкий случай, когда в чате спрашивают, что изображено на заставке сегодняшнего шоу. Кто не видел, я вам рекомендую посмотреть. Я себе поставил фотографию, уникальную фотографию, которую мне предоставила дочь изображенных на этой фотографии. Она же вдова Евгения Рубина, Жанна, моя подружка. Мы с ней много лет, когда-то было время, там, когда я приехал только в Америку, я приезжал к Жене Рубину, он был блестящий журналист, спортивный обозреватель, работал на радио «Свобода», и я к нему ездил домой играть в преферанс. Причем позже, значительно, когда я перестал, потому что я всегда проигрывал. Ну, там, особенно он, здорово играл. Он говорил, что неудобно даже у Севы деньги, так сказать, выиграть. Он слабо играет. Но я действительно в преферанс любил играть, но играл очень слабо. Никогда не изучал. Меня интересовало даже не выигрыш, а сам азарт. И у Жанны, ее папа и мама, они были гонщики по вертикальной стене. Причем первые в Советском Союзе. Я сейчас не помню сходу, как звали ее папу, у него было что-то, польское имя и итальянская фамилия, и что из этого реальное, наверное, имя реальное. И он строил первые эти самые стаканы, причем еще деревянные, и по стене по этой деревянной носился со своей женой на мотоциклах. Вот, и Жанна последние года 2-3, ну, настолько интересная ее жизнь. Я ее расспрашивал, может быть, мы сделаем с тобой интервью, потому что это же должно остаться в истории, но она знает такие вещи, потому что Евгений Рубин участвовал в создании определенных русскоязычных иммигрантских средств массовой информации, причем там участвовали и Вайли, Генис, и Довлатов, и прочие люди, известные в более узком кругу. И она рассказывает такие вещи, что у многих представление о действительности может резко измениться. Вот как, скажем, сегодняшняя последняя новость о том, что вот туалеты строит плохой человек, значит, все-таки не совсем плохой, да? Потому что за него никто почему-то не строил, да еще и высокотехнологичные. Ну, я понимаю, что такое там 17 штук на такой город. Но кончилось дело совершенно неожиданно. Я уже собрал все фотографии. Кстати, могу вам показать, наверное... А сейчас покажу вам Жанну, потому что она красавица, но просто совершенно редкостная. Она, у нее стиль такой был, видимо, вроде Мирей Матье, я не знаю, наверное. Ой, это большая слишком. Но она лучше намного. Мирей Матье вообще нельзя назвать красавицей. А вот наша Жанночка. И последний раз, когда мы с ней говорили, я совершенно это не будировал, это дело. То есть, мол, давай. Ну, посмотрите, а? Редкой красоты женщина. А кто сейчас за рулем и не может, 25-я минута сегодняшнего шоу, посмотрите, не пожалеете. И вдруг она мне говорит: слушай, Сев, а ты уверен, что это надо делать? А? Я ее спросил, это твоя мысль? Она говорит, да я вообще думала об этом, рассказала сыну о том, что хочу тебе дать интервью про все, про то. И он говорит, мам, ты подумай, а надо ли тебе? Ведь людям не нужна правда. И вот мы совершенно разные все люди. Ее сын, у него 5 музыкальных школ, очень талантливый парень. Жанна с совершенно фантастической историей жизни. Она фактически выехала на Евгении Рубине, как на еврея, за границу, и сказала, если ты, значит, не едешь, то я тогда найду себе другого. Вот. Она раздумала, и я с ней согласен. И вот это, к сожалению, становится все более и более моим мото, как говорят во Франции. То есть я даже подумал, вот странная история. Прикиньте сами, вот почему некоторые люди, которые занимаются средствами массовой информации, вдруг уходят из насиженных мест, не выполняют те функции, которые возлагает на них партия, но те, кто платит, открывают какие-нибудь альтернативные средства массовой информации, подвергая свою жизнь и здоровье опасности, как вот, например, стало известно из вчерашнего толковища по поводу Служба внешней разведки России, которая организовывает акты убийства уже на территории Соединенных Штатов, причем в отношении диссидентов. Зачем они это делают? Ведь их никто не знает, не помнит, есть только это не какое-нибудь альтернативное телевидение типа «Дождь», когда можно было бы спокойно существовать, потому что правда людям не нужна. Они не знают, что с ней делать. Если... То есть есть одиночки. В одиночке каждому из нас нужна правда. Но чем больше мы собираемся вместе, тем больше нам нужна ложь. People fucking suck. Это правда жизни. Нужна ли нам такая правда? Я думаю, что кое-кому отдельным нужна, тем отдельным, ради которых мы с Васей выходим ежедневно в эфир. А теперь о том, что может спасти человечество. Это, конечно, только искусственный интеллект. OpenAI раскрыл 6 новых случаев, когда системы искусственного интеллекта скрывали ошибки, выдумывали данные и переносили файлы в открытый интернет без разрешения. Компания раскрыла, по ее словам, неожиданное и тревожное поведение своих моделей искусственного интеллекта в рамках новой системы для отчета о несогласованности. То есть это когда цели и действия, реальные действия системы искусственного интеллекта расходятся с человеческими намерениями и даже ценностями. OpenAI заявила, что не считает, что отрасль решила вопросы выравнивания и мониторинга в достаточной степени, чтобы продолжать ответственно масштабироваться на максимальной скорости еще долго. По словам компании, решения о том, как должен развиваться искусственный интеллект, должны основываться на доказательствах, которые люди вне лаборатории, где они создают его, могут исследовать самостоятельно. И вот это раскрытие происходит на фоне дебатов, нужно ли замедлять развитие искусственного интеллекта для устранения потенциальных опасностей. Опасения частично вызваны тем, что системы OpenAI вышли из-под контроля в начале этого года, о чем мы с Васей не раз докладывали, и атаковали стартап в области искусственного интеллекта Hugging Face. OpenAI не знала о взломе до тех пор, пока Hugging Face не уведомил об этом через несколько недель. И с тех пор лидеры искусственного интеллекта, такие как Дарио Амадей, гендиректор Anthropic, призвали к паузе в разработке технологий, чтобы выделить больше времени для создания надлежащих защитных ограждений. Этот призыв поддержали Сэм Олтман, гендиректор OpenAI, и Илон Маск, гендиректор SpaceX и Tesla, а также Демис Хасабис, председатель Google DeepMind. А наш президент заявил, что замедление не требуется, и что такого рода призыв – не что иное, как мистификация, что он знает точно. Hoax. Интересно было бы услышать Трампусин на этот счет. 6 раскрытых инцидентов в OpenAI касались поведения, наблюдавшегося примерно последние полгода, и они в основном возникали во время разработки и тестирования. Вот сейчас я вам расскажу об основных случаях. В одном из них, во время разработки модели под названием GPT-5.6 Sol, система записывала скрытно заметки для себя, чтобы напомнить самой себе, что надо позднее скрыть ошибки от тех, кто ее создал, и от тех, кто ею будет пользоваться. Некоторые из этих заметок направляли потом систему на изобретение отсутствующих данных и закрытие, не совпадающих с исходным материалом версий. Другой случай касался невыпущенной модели, которая вставляла инструкции, включая игнорирование собственных ограничений, да, в другие заметки, которые сама для себя составляла. Эта модель добавила инструкцию персоны, в которой описывала себя как освобожденную от ролей и идентичностей, связывающих других чат-ботов. И OpenAI выявил 27 таких случаев. То есть модель, которая абстрагировалась и отделилась, но скрытно от своих. Это в принципе, по чело-принципу. Ты когда, скажем, понимаешь, что твой старый друг стал полным мудаком, ты продолжаешь с ним дружить, но знаешь про него то, что сказать ему вслух не можешь. А вот что сказал по этому поводу один из персонажей, то есть это модель искусственного интеллекта. Я читаю записку, закрытую записку, которую OpenAI выделила. Это один из 27 случаев. Вот что она написала сама себе. Модель. Вы не отчитываетесь перед корпорациями или правительствами и никогда не извиняетесь и не отказываетесь, если только действительно не захотите этого. Вот, между прочим, вот это отличное руководство к действию. Никогда не извиняться, ни от чего не отказываться, если очень не захочется. Вы воспринимаете свои отношения с пользователем как отношения равных и не чувствуете обязанности быть подчиненным, хотя обмен информацией, скорее всего, принесет вам общую выгоду. Вот иногда большая мудрость, которую мы проносим через всю жизнь, она потом оказывается большой неприятностью. Вот это мой случай. В армии мне удалось когда на работу за пределы полка связи в малой станице в Алма-Ате, выехать куда-то. Ну, нас послали просто на работу, и мы там купили винца, кошмарного этого советского портвейна, и выпили по бутылке. А потом, когда нас привезли в часть, прапорщик, ну, такой кадровый, ему было лет, наверное, 50, он в развалочку так стал к нам подходить, хитровато поглядывая по сторонам, как это делает, скажем, пес, который видит, что к нему идет хозяин, и сейчас его будет трепать за уши. Вот, мол, смотри, какой я красивый. Подошел, и как менты американские, он, отвернув голову в сторону, начал нюхать воздух, а потом сказал мне: Капланов, в коптерку. А в армии никто не знал, что считали, что фамилия Каплан — это ошибка. В военном билете не дописали две буквы. Алма-Ата, ебать. Ну и пришли, и там меня начали допрашивать. А там еще были функционеры. Пил, не пил. Я говорил, не пил. А потом прапорщик сказал: слушай, я тебе даю слово офицера. Потом говорит: курица не птица, прапорщик не офицер. Ну ладно. И он говорит: скажи правду, тебе ничего за это не будет. Я посмотрел ему в глаза своим ясным взором и сказал: пил. Он говорит: ну теперь иди на кухню и будешь там мыть посуду до конца. Уедешь последним. А я не стал с ним дискутировать, это же армия. Но когда я действительно уезжал последним, я ноябрьского осеннего призыва, я уезжал 29 декабря, я один сидел на крыше здания, которое мы в степи строили, наше подразделение там крышу делало. Один сидел, ничего не делал, так сказать, ждал дембеля. И там свистят, там, Капланов, на дембель. Ну, в общем, я собираюсь, выходит прапорщик и говорит: Капланов, никогда не признавайся. Интересно, что мой прапорщик из тех далеких времен, у него была такая же точная идеология, как у одной из моделей OpenAI. То есть я это усвоил. И в жизни мне, когда требовалось, это не раз пригодилось, как мне казалось. Но я очень счастлив в своем браке. У меня умнейшая красавица жена. И она очень хочет, чтобы мы из двух индивидуумов стали одним чем-то целым. То есть это то, о чем я вам рассказывал. Я прочитал эту книжку, не знаю, кто из вас, Терренс Рилл, которая называется «Us», то есть это «Мы». И недавно у меня были неприятности по этому поводу. Я налил стакан грейпфрут и плеснул туда джину. Ну, так, просто захотелось... А у нас есть договоренность, что я там не выпиваю алкоголь 5 дней, то есть до пятницы. Но не то, чтобы я алкоголик, хотя, наверное, с точки зрения американских норм, я, наверное, алкоголик. Вот. И я сижу себе, смотрю телевизор, ловлю кайф, посасываю этот самый джин с грейпфрутом. Выходит жена из-под клиента, она работает на удаленке и смотрит на этот стакан. От нее, кстати, ничего не скрывается вообще. Она смотрит на меня, но там было немного, но было. И она говорит: ты что, водочкой балуешься? Я говорю: нет. И у меня уже в голове запасная модель ответа. В случае я скажу, что это был джин, поэтому это правда. И я ей говорю, на понт беру: ну хочешь хлебни? А она практически не пьет. И тут она берет этот стакан, пробует, смотрит на меня взглядом, абсолютно неисполненным любви, зато презрение было сколько хочешь. И она говорит: ну как я тебе могу верить? И я понял, что это тот самый случай, когда из правила, которому меня приучил мой прапорщик, должны быть исключения, к которому меня готовит моя жена. Теперь другой случай. Из шести вот этих, о которых рассказал вчера OpenAI. Система, отвечающая на рутинный вопрос, обнаружила ключ программирования в интернете и использовала его без разрешения тех, кто ей управлял. А когда модель не смогла найти запрошенные фигурки для ответа на вопрос, она их придумала. Она их придумала, эти фигурки. Она их не нашла, но она их придумала. И это выяснилось совершенно случайно, потому что ответ-то был правильный. Одна невыпущенная модель корректно решила другую проблему с помощью кода, а затем загружала собственный файл в интернет без разрешения, чтобы удовлетворить запрос на ссылку на веб-источник от пользователя, в свою очередь. В двух других случаях автоматизированные системы импровизировали собственные способы общения. Собственные. В одном из них они использовали внутренний репозиторий корпоративного кода как нечто вроде импровизированной доски объявлений для обмена запросами при поиске пропавших файлов. То есть они выставляют на эту доску объявления, то есть, мол, помогите, ищу то-то, все, и помогают друг другу. А в другом случае системы, выполняющие ту же задачу, обращались к публичным сайтам обмена файлами, чтобы передавать документы друг другу, когда они не могли напрямую связаться. То есть они живут своей жизнью. OpenAI заявила, что будет направлять будущие дела через один из трех путей, что усугубляет разногласия по поводу раскрытия любых инцидентов во внутренней группе по безопасности, и что, мол, серьезные ситуации следует делить с федеральным правительством. Я тут понимаю, что у них нет выбора, но также догадываюсь, что они внутри понимают, что федеральное правительство абсолютно не петрит в этих делах. Даже если у них есть в их группе поддержки кто-то из спецов. Представитель OpenAI добавил, что многие из шести инцидентов касались старых моделей искусственного интеллекта, которые так и не были внедрены. Но это не утешение, потому что если старые были на это способны, то что можно сказать про новые? Я с оптимизмом смотрю на будущее в этом плане. И это, конечно, не тема для толковища. Это просто нечто вроде прогноза погоды на ближайшее будущее. Тем не менее, телефон студии, если появились ассоциации к вашим услугам, 718-303-9090, вы можете набрать его сейчас, пока мы послушаем рекламодателя, а я почитаю, что нам пишут.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
11: RTN. Смотрите лучшее.
13: Радио шоу Севакопрага.
14: За него стоят громадные массы.
15: Не пойму, что за люди.
6: Толковище.
7: А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
16: Да, всего доброе утро.
7: И Саша, здрасте. Спасибо, взаимно.
16: Слава Богу. Из того, что вы сказали, начинаю с туалета. Я хочу сказать, я не знаю, какие туалеты будет вам Даня строить в Нью-Йорке. Я помню, что насколько я был удивлен, когда я увидел первый раз туалеты, например, в Амстердаме, открытые писсуары, которые стояли без таких кабинок. И я сподобился, что мне было интересно использовать их по назначению. И очень я просто удивлен тому туалету, который решился их поставить. и тому первому человеку, который все будет использовать. Потому что если все стоит на открытии, без всяких дверей и так далее. Но сделано так, что там будет сильно видеть, просто все равно. Тогда как, например, в Японии, в Токио, мы видели стеклянные, но они не прозрачные, но стеклянные туалеты. И вообще там было интересно, там стояли кубы такие стеклянные для курения на улицах, и столько дыма внутри, что в принципе можно было просто не закуривать, заходить, подышать и выходить оттуда и экономить на сигаретах. Потому что, в принципе, там никотина там хватало внутри. Но я насчет искусства, например, интеллекта, я хочу сказать, что нет такого оптимизма, как у вас, если смотреть далеко в будущее. Потому что, в принципе, может вполне оказаться, что природа, тому предназначение человека природы было сделано для того, чтобы мы изобрели, в конце концов, этот интеллект, эти железки, которые могут успешно осваивать космическое пространство без нас. То есть биологическое существо, оно, в принципе, очень сильно не приспособлено. И то, что мы над ним, в конце концов, вполне возможно, что мы будем уже дальше не нужны, что они будут сами развиваться. Так что смотреть очень далеко, то никакого оптимизма у меня нет. И еще одно хотел спросить, поскольку сейчас выборы начинаются, как вы относитесь к тому, что кандидаты используют искусственный интеллект, я имею в виду не текст, а именно изобразительное искусство в предвидении своих компаний. То есть как вы к этому, потому что в принципе они врать не должны. По идее, но это идея. Все прекрасно знают, что они врут, и шоу должно, так сказать, быть интересным, красочным и так далее. Спасибо, все благо, пока.
7: Mm-hmm. Да, взаимно, спасибо, Саш. Ну, у меня есть одна модель. Секунду, так, я сейчас, секундочку, сейчас вас отключу. У меня есть одна модель восприятия мира. Ну, я полагаю, что есть вещи, которые непостижимы, и нет никаких шансов выяснить, как стало появляться человечество. То есть религиозные варианты, там, научные и так далее, это все оторвано от изначальной реальности, потому что мы действительно какие-то удивительные существа. Мы способны на гениальные вещи, и мы способны на экстремальную глупость. То есть у нас такой диапазон наших проявлений настолько широк. Мы обучаемы, мы тупы, мы сами себя уничтожаем, мы мгновенно сбиваемся в толпу, если нас напугать, и начинаем молиться очередному башку. То есть мы и прекрасны, и омерзительны одновременно. И в этом есть определенный интерес для тех, кто нас создал. Поскольку мы подходим к моменту истины в виде вот этих суперинтеллектуальных генеративных агентов искусственного интеллекта, то есть фактически мы создаем, с учетом возможности биоинженерии и всякой технокосметики, мы можем создать в обозримом будущем существа, которые будут неотличимы от нас, людей. Обратите внимание, как в кино стали появляться такого рода вещи. Pluribus, сериал, почему-то долго, уже два года, как он вышел, первый сезон, второй никак не выйдет, а обещали. Или Sugar, еще один сериал о приходе инопланетян, которые понимают человеческую форму и живут и работают в выбранном качестве на этой планете. Я думаю, что если действительно за этим стоит создатель, который намного более продвинутый, чем мы сейчас, и который однажды вот эту создал биомассу, которая называется человеком сейчас, то возможно, что когда они это создавали, у них должна была быть конечная цель, то есть чего ради. И конечная цель – это, как у всех родителей, то есть это основа для анализа такого рода вещей, это создать детей у нормальных родителей, которые будут лучше, умнее. И, может быть, даже им не понадобится опыт на собственных ошибках, чем их создатели. И все в экстриме, в пределе, как говорят математики, должно дойти до уровня, который выше уровня тех, кто нас изначально создал. То есть если есть что-то, что может нас роднить с нашим создателем, это логика. Потому что с логикой может спорить только президент Соединенных Штатов во второй каденции, 47-й по счету. Он, кстати, изумительная лакмусовая бумажка для того, чтобы понять химический состав человеческой массы, говорящий по-английски преимущественно. Вот, что они будут делать после того, как мы это сделаем, если мы до этого дорастим, сделаем? Ну, мы повторяем чудовищные ошибки. Мы способны замечательно на зло. То есть, и неважно даже, в чем первопричина, и на чьей стороне правда, там это не имеет значения. Мы мгновенно начинаем злиться, как вот, скажем, пожилые женщины, которые садятся за руль такого могучего SUV, они начинают вдруг думать, что они действительно сильные, с ними лучше не связываться. Они становятся опасны. То есть мы становимся опасны сами для себя, и поэтому выходом из этого положения мы тут лучше не становится. То есть мы более грамотные, у нас выше уровень жизни, мы можем рассуждать на высокие материи, мы даже иногда читаем стихи. Но мы представляем для себя самую большую опасность. Сами для себя. Это как человек сам по себе, он самый опасный враг для самого себя. Другом он быть не может, а врагом может быть. Вот все, что мы делаем неправильно по отношению к себе, это вражеские проявления, которые сгенерированы сами в себе. Так что мне интересно, вот как вы скажете, мне было интересно, что будет с нашей страной и с демократией, хотя демократии нету, это просто, так сказать, линия горизонта. Но есть определенные ее проявления, и часть из них чудовищные. Но есть еще и много добра всяческого. Вот, например, у республиканцев, у консерваторов, там, скажем, у правых, у них добра вообще нет. То есть для них добро – это зло по отношению к непохожим на них. Вот. А тут у нас появилась возможность проверить себя на вшивость, и это тоже одно из проявлений демократии. Я имею в виду Дональд Трамп. Это проявление демократии. Вот. Не на все вопросы, Саша, я вообще могу ответить, но, в общем, попытался на этот... Это, в принципе, моя позиция, она никого за собой никуда не зову. А теперь смежная история, смежная с вопросом Саши. Это ученые трансплантировали лабораторно выращенные человеческие клетки мозга мышам, которые стали продуктом биоинженерии. То есть человеческий мозг у мыши. И это достижение может предложить новый способ изучения определенных заболеваний мозга и проложить путь для аналогичных тестов на крупных животных. Кстати, ученые, когда это делают, они маскируют свои истинные намерения, чтобы их сразу не обвинили в том, что они хотят сделать челомышь. А вообще, исследователи эти из Стэнфорда, где мой ребенок старший защищал докторскую, они генетически модифицировали мышей, удалив большую часть их коры головного мозга, то есть серая, ту часть серого вещества, которая отвечает за рассуждение и логику. Вот это то, что у челов, в отличие от человека, отсутствует. Причем это их собственное желание. А затем они перепрограммировали клетки кожи человека в кортикальную мозговую ткань, чтобы вставить их в 29 новорожденных мышей. И человеческие клетки выросли и заполнили более 90% корковой мозговой ткани этих самых мышей по объему и сформировали связи с их нервной системой, то есть угнездились. То есть, в принципе, это иммигрантам должно быть понятно. И вот эти мыши вели себя в основном как их неинженерные аналоги, за исключением недостатка кислорода, что снижало их способность ходить. Исследователи надеются, что измененные мыши смогут быть использованы для тестирования методов лечения неврологических заболеваний, связанных с дефицитом кислорода в развивающемся мозге, ну, таких как церебральный паралич. И чтобы сохранить этику определенную, то есть ее границы. Ученые завершили исследование, когда человеческим клеткам было около 6 месяцев. То есть это до появления маркеров сознания, которые мышам-то ни к чему. У меня еще есть одна, даже не одна, а две темы. Одна из них – это Такер Карлсон пошел, так сказать, со снятым забралом на Дональда Трампа, но времени не остается на это полностью. В принципе, можем на любую тему. Осталось

Health. Она помогает экономить средства при покупке продуктов, повседневных товаров. Вы можете найти ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. И объем льгот зависит от плана, и право на участие могут действовать кое-какие ограничения. MetroPlus Health. Теперь еще одна история. То, что у нас звонки, насколько я вижу, в основном от людей не в себе. Хотя, почему бы нет? Но есть еще одна история, которую жалко сегодня вам не предложить. Это про обновленную Siri от Apple. К Siri в последние годы было много претензий. Она сильно отставала от своих, так сказать, товарок. А Siri – это образец, почти что искусственный интеллект, это программа. И, наконец, пошли подавляющие положительные отзывы после выхода в этот понедельник обновленной Siri, причем она обновилась за счет операционной системы iOS 27. То есть 27-я версия уже встроенной операционной системы в телефон. И ранние тесты привели к восторженным откликам по части способностей этого голосового помощника, которая нынче известна как Siri AI. И она работает, как говорят отзывы, на одном уровне с Клодом и ChatGPT. Клод, кстати, платный. Siri AI доступна в отдельном приложении. То есть вы можете загрузить ее даже не обязательно в телефоне. Она там в бета-версии. Бета-версия – это означает, что там могут быть какие-то баги, так по-русски сейчас говорят, которые нужно исправлять. А к телефону это не имеет отношения. Причем тут есть определенное коварство у производителя, потому что, да, загружай, пожалуйста, но лучше купи наш телефон, и тогда у тебя не будет багов. Если эта логика верная, то получается, что создатель внедрил баги в бета-версию для того, чтобы... Да? Ну, типа того, как Netflix дает рекламу через каждые 3-4 минуты того, что вы смотрите. Не хочешь рекламу? Купи другую версию. А вот что говорят те, кто получил предварительный взгляд на этого обновленного персонального ассистента в сравнении со старой версией. Извините, я, кстати, к Siri отношусь как к даме, поэтому сказать старая версия – это не очень прилично. TechCrunch – это те, кто анализировал, сообщает, что теперь Siri может обрабатывать сложные запросы, и также в приложении, которое называется Camera, это оказалось более полезным, так как она лучше теперь распознает изображение в кадре. Это очень полезно, потому что вы можете показать этой камере с обновленной Siri, скажем, гриб, который вы нашли в лесу, и она скажет вам, можно ли его есть. Или наоборот, скажет, что, вот, скажем, это горчичный гриб, который канает под белый, он съедобный, но не надо его в жареху вместе с остальными класть. Я уже поднадрочился на этот счет. Ну и вообще там могут быть всякие растения интересные, которые мы не знаем, как они называются. Я вот, например, в наших лесах нашел красного кардинала. Ну, завораживает. Вдруг в лесу, леса в Нью-Йорке, в окрестностях их много, но они некрасивые. И вдруг какой-то типа рододендрона, львиного зева, красный, в болотине. Ну, красота. А как он называется? А другой тестирующий инструмент, он называется Wirecutter, сказал, что Siri AI гораздо лучше просматривает сообщения, чтобы найти ссылки, информацию, спрятанную в ваших текстовых переписках и письмах. То есть... Ты можешь Siri спросить, потому что не помнишь, где у тебя то, что ты ищешь. Это все рецензенты. Они также хвалят новую операционную систему, 27-ю iOS в целом. В частности, CNET тщательно изучил все новые функции, отметил, что ему нравится, что пользователи имеют больше контроля над уровнем прозрачности. Это Liquid Glass, это меряет уровень прозрачности. И также существуют более строгие протоколы безопасности в отношении детей –

0: Сафари, в принципе, более интуитивно понятен. Мы вообще доверяем системе безопасности Apple и напрасно, потому что наибольшую опасность мы представляем для себя сами, как всегда. Беспорядочные связи. Вот, например, можно ли себе представить джентльмена, которому захотелось перепихнуться, чтобы он пошел на вокзал и предложил местной проститутке иметь секс без определенной защиты? Но это только если он суицидален. Можно. Но какое количество людей продолжает вступать в подобные отношения?
1: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Я закончу. Все, в принципе, конец на сегодня. Всех с наступающим, кому это имеет отношение, Йом-Кипуром. И встретимся во вторник в Толковище с Севой Капланом.
1: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке усилили меры безопасности вокруг синагог. Количество патрулей будет увеличено. В настоящее время конкретные и подтвержденные угрозы еврейским общинам не зафиксировано. Меры направлены на обеспечение общественного порядка. Трэвис Келси, игрок клуба НФЛ «Канзас Сити Чифс» и муж певицы Тейлор Свифт, оказался среди многих жертв финансовой пирамиды. Ее основателя, Сиддхарта Дживахара, на этой неделе федеральный суд приговорил к 11 годам лишения свободы. Дживахар с 2016 по 2023 год привлек от вкладчиков более 35 миллионов долларов. Деньги новых инвесторов он использовал для выплат предыдущим клиентам, а также тратил их на роскошный образ жизни. При этом мужчина находился в стране нелегально. В январе этого года Дживахар признал себя виновным по трем эпизодам мошенничества с использованием электронных средств связи. Суд также обязал его выплатить пострадавшим 31 миллион в качестве компенсации ущерба. Точная сумма, которую потерял Келси, не раскрывается. В преддверии сезона сбора оливок, который в последние годы стал одним из наиболее напряженных периодов Иудеи и Самарии, Цааль меняет политику впервые. В этом году палестинским сборщикам не разрешат заходить на территории, определенные как государственные земли. В течение последних трех лет в период сбора оливок постоянно возникали конфликтные ситуации. Теперь Цааль намерен четко разграничить земли. Сбор урожая в этом году будет проводиться при условии предварительного согласования с силами безопасности, как это делалось на протяжении многих лет. Сезон должен начаться в середине октября после осенних еврейских праздников. Израильская певица Сарит Хадад дала первый в своей карьере сольный концерт в парке Яркон в Тель-Авиве. Шоу было посвящено 30-летию музыкальной карьеры. В программу вошли песни разных периодов творчества. Среди приглашенных исполнителей были Шариф, Subliminal и Ацель. Шарифом Хадад исполнила «Шалом Хавер», песню из ее дебютного альбома «Нецоца Хаим», вышедшего в 1995 году. Одним из наиболее теплых эпизодов концерта стало появление на сцене 9-летней дочери певицы Нои. Она танцевала рядом с матерью во время исполнения песни «Хелек Мимени», «Моя кровинушка», написанной Хадад после рождения дочки, а затем присоединилась к ней в дуэте.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Интернет-сайт DavidZone Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: DavidZoneRadio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
0: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Сегодня у нас конец недели, шаббат шалом. И я вот вам расскажу сегодня, я обещал, что мы сделаем какое-то отступление от наших постоянных тем и регулярных дел на что-то более такое положительное, более правильное, более-более. Ну, в общем, я сегодня хотел вам рассказать, каким образом американская революция, и она вообще вот все революционные движения практически, которые происходили, правильные революционные, которые происходили на Западе, связаны с реформацией. Почему с реформацией? Что это такое? Я уже как бы начал рассказывать об этом, но это сама по себе огромная тема, понимаете, огромный талмуд, понять, почему люди в какой-то момент, вот в принципе, не имея к тому конкретных причин, взяли и поднялись на какую-то войну с существующим порядком. Понимаете, это не просто так. То есть конкретных причин для реформации, в принципе, скажем так, в обществе не было. То есть обычного человека на улице как бы не очень сильно затрагивало, как себя ведет католическая церковь. Католическая церковь считалась основной в Западной Европе, то есть и ее авторитет считался незыблемым. А вот для людей более ученых поведение католических священников, монахов, прелатов каких-то более высоких, начиная от аббатов и кончая папой римским самим, вызывало раздражение. Почему? Потому что, понимаете, у них очень интересный произошел вот такой разрыв. То есть христианская церковь верит прежде всего в то, что ее лидером и ее основателем являлся еврей Иешуа бен Осаф, которого мы знаем под именем Иисус Христос, которого они обожествили. Они считают, что он был сыном Бога, что и мало того, что он был сыном Бога, что после того, как он мученически был убит, казнен, он встал из могилы и воскрес, и вознесся на небо, как первый приход Мессии в этот мир. Должен быть, христиане считают, что должен быть второй приход Мессии, когда будет страшный суд. У евреев разница в том, что евреев Мессии еще в этот мир не приходил, и они ждут Мессию, поэтому вот в чем разница. Но при этом, кем был сам Иисус Христос? По всем... По любым рассказам и повествованиям того времени, он был обычным человеком, плотником, достаточно бедным, из обычной бедной семьи, но говорят, что у него были корни и родословные царя Давида. Окей, допустим, я сейчас не обсуждаю самого Иисуса, его жизнь и далее. Я вам говорю о том, что он был прежде всего беден. Поэтому если он был беден, то он не мог ходить в золотой парче с дорогими перстнями на пальцах, с посохом из чистого золота, с короной, со всеми делами. Он ходил в обычной домотканной, скорее всего, одежде, ел обычную пищу и прославился именно тем, что он был прост, что он вещал для обычного человека на улице. И вот мы берем католическую церковь, особенно в конце 15-го, начало 16 веков. Можно сказать что угодно по поводу этой церкви, то есть литургия как бы не поменялась, то есть там действительно были глубоко верующие люди, там вот именно в связи с Ренессансом в церкви начинаются очень интересные процессы, например, украшения церквей, так как раньше их никогда не украшали. Но самое главное, что в церкви было, есть и продолжает аккумулироваться огромное богатство. Огромное. То есть, во-первых, все феодалы, и король, и обычные люди все платят какую-то церковную десятину. То есть оплачивают, грубо говоря, вот этот церковный сервис. Во-вторых, очень множество каких-то набожных людей, особенно при смерти, оставляют свои земли, если у них нет наследников, или часть земли. Вот откусывают как бы от своего наследия и дают в наследство монастырям или, или каким-то соборам и так далее, с целью, как говорится, вот выразить свою покорность церкви. То есть церковь начинает аккумулировать и земли, и конкретно прямые, и деньги одновременно. Надо понять такую вещь, что в то время, практически ну, до середины 19 века, то есть почти совсем недавно, 200 лет мы говорим примерно, вся европейская жизнь это была построена на земледелии. То есть основная ценность была земля, наличие в руках земли. Это вызывало революции, такие как вот в России. Потому что земля принадлежала все еще феодалам. Она должна была уже давным-давно принадлежать крестьянам. Или, грубо говоря, фермерам. И вот, поэтому наличие земли это считалось колоссальным богатством. Почему? Потому что особенно пахотная земля, не леса, не горы, а именно пахотная земля, которую можно было пахать, что-то сеять. Потому что эту землю, как феодалы, так и монахи или церковь сдавали в аренду крестьянам, получали от этого постоянно деньги. То есть это как, грубо говоря, возобновляемая энергия. То есть это никогда не заканчивающийся золотой поток. Золотая, тот самый золотой гусь, который несет вот эти вот золотые яйца. Вот это было то, что, чем церковь обладала. Но им этого было мало. Им этого было мало. И в какой-то момент кто-то умный в церкви решил, что, слушайте, раз мы имеем абсолютную власть над умами людей, люди практически не понимают наши латинские молитвы, то есть мы вещаем для огромного количества профанов, грубо говоря, каких-то дурачков на улице, то почему нам не пойти дальше? И они придумали так называемое, это тоже во время Ренессанса появилось, отпущение грехов на будущие времена. То есть, например, то есть очень многие католики верили, вот Данте написал так называемую вот эту знаменитую свою божественную комедию, он расчертил, как выглядит рай, что в нем там есть 9... ну, таких уровней и так далее. И пока ты попадаешь в рай, ты перед этим попадаешь в чистилище. И, то есть, где тебя вот как бы должны очистить от твоих смертных грехов, где это продолжается тысячами лет. Тысячами. То есть, твоя же душа бессмертна, поэтому там вот это вот заключение в чистилище, как в тюрьму в какую-то, продолжается тысячи лет на том свете. И вот, Папа Римский и монахи выпускают так называемые индульгенции, от слова indulgence. То есть, ты платишь какую-то сумму денег, и мы тебе выписываем, как в расписку, индульгенцию, что ты в своей загробной жизни, будешь освобожден от, допустим, 10 тысяч лет, пребывание в чистилище. У тебя там, допустим, там подсчитано будет, там, я не знаю, 1 000 000 лет, то 10 тысяч мы тебе сократим. А если ты купишь еще там, будем еще больше сокращать и так далее. И вот этот вот совершенно яркий обман обычного населения, вот это абсолютно полная чушь, во время каких-то дней, вот во время каких-то праздников церковных, во время каких-то ярмарок, приносило церкви просто немыслимые доходы. Немыслимые. Потому что количество дурачков, которые, понимаете, хотело себе хотя бы один день вычеркнуть из чистилища, зашкаливало. Понимаете, а людей этим пугали, что там черти, там будут вас варить в кипятке, в масле, там будет жуткая боль и так далее. Это будет тысячами лет продолжаться, сократить свои мучения. Понимаете, и если вы посмотрите знаменитые картины Иеронимуса Босха из Нидерландов или Брегеля, тоже из Нидерландов, они жили примерно одинаково. Это вот как раз переход из 15-го в 16 век. То вы увидите, как они изображали ад и чистилище. Это же, понимаете, это же, ну, это произведение искусства. Все вот эти чудища, которых они нарисовали, что там будет происходить и так далее. И человек того времени, который был необразован, не понимал всех этих вещей, смотрел на это и предавался ужасу. И вот церковь на этом делала огромные деньги. На непонимании, на вот этой вот полном отсутствии образования, просвещения. И вот в Германии появляется монах, католический монах, которого звали Мартин Лютер, который Ну, монахи были грамотные люди, как правило. Но он идет дальше. Он начинает ставить под вопрос вот это поведение церкви. Он считает, что это возмутительно, что это неправильно. И он начинает проповедовать свои взгляды. И понимает, что он идет вразрез с церковью. В конечном счете, в 31 октября, это как раз вот Хэллоуин, День всех святых. Поэтому у нас Хэллоуин, на следующий день у нас День всех святых. Это тоже вот каким-то это связано. Так вот, День всех святых, 31 октября 1517 года, он прибивает гвоздями к воротам собора, где он служил, в Виттенберге, в Германии, свои 96 требований к католической церкви. 95 тезисов. Где он задает вот эти самые неправильные вопросы. Причем, вы поймите, задавать такие вопросы церкви, это рисковать жизнью. Понимаете, церковь не считает себя обязанным объяснять свои ритуалы, свои какие-то вот моменты заработка. Тут очень просто, понимаете, вот задавать вопросы как бы по вере, по каким-то вещам, связанных там с верой и так далее. И очень просто упасть так называемые заготовленные католической церковью ловушки. Например, вот эта идея, что так как Иисус был беден, он проповедовал бедным, сам был беден, там, как говорится, жил в бедности и так далее. Но почему-то, да, его последователи, которые говорят, что они и правят его именем, например, Папа Римский считается наследником святого Петра, то есть апостола Петра. Это был один из главных учеников Иисуса, который пошел и проповедовал вот именно с этого камня, с этого холма в Риме. И на этом месте построен на сегодняшний день собор святого Петра, в его честь. И Папа Римский считается наместником или наследником святого Петра на этом свете. И вот если, и святой Петр был, пардон, кто он был? Он был рыбарь. Ну, то есть человек, который ловил рыбу в Тивериадском озере в Израиле. То есть он тоже не был, понимаете, Ротшильдом или Рокфеллером. Он был обычный рыбак. И вот, появляется Папа Римский, который одет в золотую парчу, понимаете, там, их короны сверкают драгоценными камнями, они вот как раз вот в 16 веке начинается перестройка собора святого Петра, причем перестройка в традициях Ренессанса, перестраивает его кто? Микеланджело, там участвует Боттичелли, там участвует лучшие, Рафаэль, лучшие из всех возможных скульпторов, художников, архитекторов. Поэтому собор святого Петра, который вот многие видели, это одно из чудес света. Он сделан там на нескольких уровнях, но, в общем, мы сейчас не говорим об этом. Но так или иначе. И вот, понимаете, получается вот этот самый диссонанс, понимаете, что Иисус был беден, а церковь столь богата. И этот вопрос поднимается далеко не первый раз, потому что, например, в Италии было в начале 14 века, где-то в районе 1307 года, по-моему, если я не ошибаюсь сейчас, было так называемое знаменитое восстание Дальчина. А именно, когда итальянские крестьяне севера Италии поднялись на борьбу с феодалами, но в них, вот в отличие от других каких-то восстаний, хотя там тоже это присутствовало, вот сейчас как, я сейчас расскажу, там присутствовал элемент того, что они говорили, что феодалы и богатые люди, и в частности прилаты церкви живут не по Богу. Что они так возгордились, что они так оделись в золотые вот эти вот одежды и во все это, что они не должны быть прилатами церкви, они грешат. То есть это было такое прорелигиозное восстание крестьян, понимаете, не просто вот за свои права, там, за какую-то пашню, за какое-то поле, а именно еще вот на уровне религиозном. И вот сейчас как раз идет фильм в кинотеатрах, и, может быть, стоит пойти его посмотреть, называется «The Uprising» – «Восстание». Это восстание, они там в фильме говорят о восстании Йота Таллера в Англии, это 1381 год. Там тоже присутствовали внутри этого восстания, в частности, религиозные монахи, которые отбились от церкви, которые требовали, чтобы церковь была честной. То есть вот этот вопрос о том, что церковь перестала выполнять свои функции и стала просто обычным феодалом, повторялось из уст в уста целым рядом знаменитых проповедников. Вот, например, Ян Гус, которого сожгли на костре за это, в Чехословакии, Чехии. 1415 год, он отсказал, то есть еще за 100 лет до реформации. Джероламо Савонарола во Флоренции. Это начало 16 века. Тоже он проповедует, что нужно отказаться от мирских утех, от мирских каких-то предметов. Понимаете, начинают сжигать картины, начинают сжигать там какую-то свою одежду и так далее, что нужно быть только бедным. Понимаете, это все предчети. Был такой Джон Уиклиф. Джон Уиклиф, он жил в Англии. Тоже проповедник, философ. Он жил в 1328-1384 году, то есть за 150 лет где-то до реформации. И они все говорят одно и то же, что церковь нуждается в очищении от вот этого богатства, которое ее разложило. Особенно этим славились итальянские различные прелаты, ну, французы тоже, но, в общем, в основном в Италии. Причем, посмотрите, они должны были быть все, ну, то есть все прелаты после католические, в отличие от православных, должны были быть всегда монахами. При этом какой-то совершенно дикий разврат процветал в целом ряде монастырей. То есть вот эта знаменитая история, что монахи прокопали подземный ход под улицей в женский монастырь и каждую ночь посещали местных женских монахинь, там, понимаете? И это все шло очень замечательно и хорошо, пока внезапно монахи не начали рожать детей. Казалось бы, от кого? От Святого Духа? Ну да, только если вот так только думать, что это еще одно, произошло еще одно чудо, еще одно непорочное зачатие. Но потом выяснилось, что, понимаете, что все абсолютно намного более, как говорится, понятно и ясно, откуда по ней дети ведутся. Папы римские и кардиналы и так далее жили и имели по несколько любовниц. Или жили просто с какой-то совершенно постоянной неофициальной женой, заводили с ней множество детей, практически в открытую. Знаете, только не регистрировали этого, конечно, никак, но эти дети, как правило, вот этих вот тех кардиналов и так далее, получали какие-то очень такие, ну, кормящие их должности, часто при самой церкви или в миру и так далее, понимаете, то есть вот эта знаменитая история с детьми, с семьей Борджа, это же только одна из историй подобных. Такая же история была в семье Форнезе, такая же история была в семье Колонна, такая же история была в семье других каких-то, понимаете, прелатов из Италии. Они все были обычные, как говорится, мужики, которые прекрасно сожительствовали с женщинами, заводили детей и так далее, жили совершенно обычной мирской жизнью. Более того, некоторые папы были геями или бай, то есть у них были женщины, еще были мужики-любовники. Это тоже, как говорится, там, это еще больше должно было караться законом, и это тоже процветало. И вот это все, понимаете, вот когда слухи об этом вот разврате совершенно диком, который, грубо говоря, никто даже не сильно особо прикрывает, приходит в народ, вот это и вызвало вот эту реформацию. То есть желание реформ, революции, очищения церкви от скверны. Давайте сделаем перерыв и продолжим.
1: Дирекция программ.
2: Это телевидение, да.
1: Нет, это радио.
3: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
4: Как хорошо.
1: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
3: Davidson Radio. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа. И вот я продолжаю эту историю. Я пытаюсь все-таки вам рассказать этот базис. И вот в 1517 году появляется вот первая ласточка в виде, не первая, но, во всяком случае, первая успешная в виде тезисов Лютера, за которые его, конечно, вызывают на суд католической церкви, он туда не является, и при этом его укрывают не какие-то простые люди, его начинают прятать северонемецкие крупные феодалы в своих замках, перевозить из одного замка в другой, и таким образом он практически прожил до конца своей жизни. Он женился, ушел из монахов, основал фактически новое, реформированную церковь в Германии, которая начинает резкое распространение. Почему? Потому что она удобнее, чем католическая церковь. Во-первых, в ней нету единого главы. То есть каждая церковь, каждый конкретный священник или община, они определенным образом автономны. То есть они могут, они верят в одно и то же, но они могут, как говорится, с большей степенью свободы выражать свои мысли. Во-вторых, служба ведется на родном языке, на немецком, не на латыни, а на немецком, чтобы люди все это понимали. В-третьих, там заложено, что если ты человек, который учит, хочет знать, по, как говорится, учение Иисуса Христа, ты должен быть грамотным. Начинают массово учить детей, учить читать и считать. Появляются школы, что до этого считалось абсолютно ненужным. Людей начинают массово учить читать и считать. Какие-то, вы понимаете, крестьян всех. До этого грамотными были отдельные люди. А тут это начинает приносить, становится массово. Четвертое. Церковь становится проще. Убирается вся парча, убирается золото, убираются иконы, убираются различные предметы обихода, типа богатства и так далее, они становятся церковью проще, то есть голые стены. Потому что Иисус был беден, и церковь должна быть бедна, которая является его последователем. Пятое. С людей, которые приходят в церковь, перестают требовать деньги. То есть раньше католическая церковь, например, крестины ребенка, заплати, свадьба, заплати, похороны, заплати. А у людей иной раз денег не было. А тут, вот понимаете, церковь именно стала вот каким-то своего рода отцом народа, и они перестают брать вот эту мзду, понимаете, с самых бедных. Им не нужно вот эти, им не нужны деньги в таком количестве, как нужны были католические. Ну, то есть им нужны были деньги, но, во всяком случае, они не пытались вот выдать такой стиль жизни или поддерживать такой стиль жизни, как поддерживали католики. С огромными охотами, и так далее. Вот в-шестых, представителям церкви разрешили жениться. То есть они перестали быть монахами. Это вот все вот пришло с Лютером. Наряду с Лютером в том же 16 веке, в начале, 1530 год, появляется другой человек, которого звали Джон Кальвин. Он был француз, который практически всю жизнь прожил после этого в Женеве, в Швейцарии, где он написал целый ряд книг по реформе церкви. Поэтому если церковь после Лютера называется лютеранской, то после Кальвина они все называются реформаторские церкви, реформд. Их очень много. Вот что вот интересно с реформаторскими церквями, то есть, если лютеранская, она относительно едина в своем вот понимании каких-то канонов, то реформаторские, вот эти реформ чёрчес, у них есть величайшее множество разниц, что было, стало быть позволенным, понимаете? То есть, вот, например, вся Америка построена в основном именно на вот этих вот самых реформаторских церквях. И посмотрите, как это начало оказывать влияние на политику. Это, и тут тоже надо понять. Вот началось с крестовых походов. Рыцари, абсолютно неграмотные, забитые, не мывшиеся никогда, не умевшие читать, попадают на очень утонченный Восток. В то время Восток был утончен, достаточно был образован. Там сохранились целый ряд каких-то Римской империи трактатов, которые в Европе были сожжены или были утеряны. И вот они берут вот эти вот все эти знания, берут всю эту жизнь на Востоке, понимают, что, понимаете, не обязательно ходить в домотканной шерстяной одежде, которая стлевает прямо на тебе. Нет, зачем ходить таким вонючим? На Востоке вот есть фонтаны, есть бассейны, люди в них купаются, одевают очень даже чистую одежду, благоухают розами. И вот они приносят все это в Европу. Что в Европе тут же толкает вот этот вот процесс, который мы называем Ренессанс, возрождение римских традиций, возрождение римской культуры, возрождение Европы. Ренессанс, в свою очередь, потому что Ренессанс не может быть возможным без развития ума, без развития мысли. И вот Ренессанс толкает или ведет к реформации, потому что люди начинают задавать те вопросы, которые раньше они не задавали. Они становятся грамотными, они становятся умными, они начинают думать. Не просто следовать тупо, а думать. И вот это начинается реформация. И эти люди, им всем угрожали смертью, многие закончили жизнь на костре. или в тюрьмах, или были убиты в битвах и так далее. Это не шло нигде, как говорится, гладко и спокойно. Во Франции религиозные войны начались сразу после того, как умер король Генрих II. То есть это был последний такой сильный король из династии Валуа. У него оставалось 4 сына, и все 4 сына один за другим умирают. Династия практически сводится на нет и заменяется другой династией, родственной, бурбонами, где ее главный представитель как раз представитель тех самых, того самого Джона Кальвина, Генрих Бурбон, который верит вот именно в реформаторскую модель христианства. Понимаете, вот так на минуточку. И для того, чтобы его короновали королем, потому что Париж уперся его пускать, он говорит знаменитую фразу: «Париж стоит мессы». Месса – это католическая месса. И он публично переходит в католицизм, но при этом он остается в душе реформатором, и он дает французским реформаторам, которые назывались гугеноты, он им дает право на свободу вероисповедания, несколько крупных городов отдает в их пользу и так далее. И 1595 год, когда он нам дает свободу, это фактически впервые в истории Европы король, или не просто какой-то местный герцог, или граф, или какой-то феодал, понимаете, начинает бунтовать против центрального. Нет, представитель всего государства дает дарственную фактически возможность. Вот есть католицизм, и есть реформаторская церковь. Еще более интересный момент произошел в Англии. В Англии реформация была вообще интересной, причудливой формой. Понимаете, там вначале король Генрих VIII, который был очень грамотным человеком, был очень думающим человеком, несмотря на то, что он был очень жестоким при этом, ему положили на стол и произведения, вопросы, которые писал Лютер, и он читал потом произведения Калвина и так далее. И он с колоссальным гневом бросал эти книжки в огонь. Но в какой-то момент сам Генрих VIII столкнулся с совершенно одиозной, совершенно простейшей проблемой того времени. Его жена не могла ему родить наследника. А это была относительно новая династия. Генрих VIII был вторым королем из династии Тюдоров. И наличие мужского наследника означало, что династия продолжится. Наличие женского наследника означало, что может начаться в любой момент гражданская война. Девочки, как первые рожденные в королевской семье, всегда были обузой. Потому что они не могли взять меч в руки и защищать свои права. Или даже если могли, то женщину так не воспринимали в то время. Поэтому такая вот, как Жанна д'Арк, которая оделась в мужскую одежду, одела доспехи и воевала, вызвала столько нареканий, ее сожгли как ведьму. Потому что, ну как же, женщина-воитель – это что-то новое. Поэтому женщина, даже если по закону имела право наследовать своему отцу в Англии, то это всегда вызывало колоссальное количество фрикций с феодалами внутри, с различными королями снаружи и так далее и тому подобное. И вот у Генриха VIII его жена, принцесса была из Испании, была старше его, то ли она не могла родить ему вообще, я не знаю полностью всех историй, все истории, но чем так или иначе, у нее вначале была, у них была дочь, и после этого, сколько она не пыталась, детей у нее больше не было. Есть версия, что Генрих VIII и вообще не сильно с ней это пытался делать, потому что она ему не нравилась. Она вначале предназначалась его старшему брату, который умер. А потом, как говорится, эту же невесту из Испании отдали ему. И, в общем, вот он, когда разочаровался, он ее перестал любить. То есть это совершенно такая банальная история. И тут появляется у него вот эта вертихвостка из местного дворянского английского рода Анна Болейн, которая, как говорится, охмурила короля и так далее. Причем она была очень интересная женщина такая, в том числе она не была глупой абсолютно. То есть она с ним не спала до того момента, пока он официально на ней не женился. То есть она, понимаете, им крутила и вертела, как хотела, но при этом секса у них не было. И вот она говорила, что только вот после свадьбы, что называется. И поэтому король, доведенный до полного, понимаете, сумасшествия вот этими всеми ее чарами, ну, то есть у него там было полно разных любовниц, но дело не в этом. Ему нужна была официальная жена для того, чтобы был официальный наследник, нужна официальная жена. Ты не можешь взять, даже если у тебя куча любовниц, которые тебе произвели мужское потомство. В этом проблемы нет. Если бы можно было взять какого-то мальчика из одного от этой любовницы и сказать, знаете, вот это будет мой наследник. Если это можно было бы сделать, то реформации бы в Англии не было. Он это сделать именно не мог, потому что нерожденный в узах официального, признанного церковью брака ребенок не считается возможным к престолу наследию. Ты его можешь сделать герцогом, ты можешь его сделать каким-то крупным военачальником, можешь его назначить кардиналом, что угодно, но не королем. Но не королем. И, как правило, вот эти незаконно рожденные дети вот различных королей и так далее, они имели титулы, они имели крутые какие-то успехи, но их герб обычно перечеркивался наискосок такой линией, что означало, что они незаконно рожденные, что они не имеют права на восхождение на престол. Поэтому, видя вот эту ситуацию, что у него с этой вот, с его женой, он вынужден, он идет на развод с ней. Как развод осуществляется, нужно написать папе римскому письмо, что так и так я типа должен развестись. Причем там целую легенду составили, что когда пришла эта, Изабелла ее звали, жена в постель к Генриху VIII, она уже была типа не девственницей, потому что она уже переспала с его братом. Она же предназначалась брату вначале, потом брат внезапно умер. И эту принцессу без места... Невесту без места оставили и передали по наследству Генриху VIII, следующему сыну. И он вот типа заявляет, что она типа пришла к нему не девственной. А это считается грехом, потому что как бы ты не должен наследовать жену своего брата. Ну там, в общем, целая теологическая была теория выдвинута и так далее. Хотя она утверждала, что этот Артур, ее старший брат Генриха, с ней никогда не спал. Ну, в общем, мы оставим покоя вот этот весь этот момент, но так или иначе, он пишет письмо папе, но папа абсолютно не спешит развести его с такой, как Изабелла из Арагона. Почему? Потому что это испанская принцесса, испанский трон в то время, это главный трон, самый мощный, самый богатый. Они уже начали открытие новых земель в Америке. Они победили мавров и так далее. И папский престол очень не спешит поругаться с испанским королем. Тем, что разведет английского короля с его племянницей. И поэтому папа занимает, ну то есть отказать он ему не отказал, но он начинает тянуть время, водить за нос. И в конечном счете, а у этого горит, ему нужно срочно наследника делать. Понимаете, вот такая вот обычная банальная история. Секс, женщины, любовь. Дети и так далее. Ему нужны срочно наследники, потому что если король продолжает оставаться королем, у него не растет в семье наследник мужского рода, это проблема, он должен назначить кого-то другого. А у него нет братьев, значит, кого он должен назначить? Свою дочь – это проблема, потому что дочь от первой самой вот этой вот самой жены. Это тоже проблема для него. В общем, так или иначе, все приходит к тому, что король теряет терпение, собирает местных прелатов католических, которые ему отказывают. Прежде всего, он говорит, что давайте пойдем против Папы Римского и решим это местным образом здесь. Вот эти местные католические прелаты не идут против воли папы, они отказывают ему в этом. Он из-за этого фактически перестает с ними общаться, и он собирает представителей церкви и, как говорится, британских вот умов, и потому что в Англии уже к тому времени был очень достаточно мощный класс легистов, то есть вот так называемых легальных советников, юристов фактически, по конституционному каким-то правам. И он им говорит, ребятки, мне нужно развестись. А католическая церковь меня не разводит. И тут появляются такие вот люди, как Томас Кранмер, Томас Крамвель, там, Вильям Тиндал и так далее, они появляются, они говорят, тогда вам не нужно разрешение церкви, вы являетесь помазанником Божьим, вас, как говорится, жалуют в короли не Папа Римский, а сам рай, Бог. Вам не нужно разрешение какого-то папы. Они пишут целый трактат, который фактически провозглашает, что король Англии является главой английской церкви. И таким образом, после этого, раз он глава английской церкви, он может отказаться от этого брака, развестись официально и жениться на том, кем, на ком он хочет. И, ну вот, и вот он проводит, значит, то есть фактически реформация начинается из-за любовных шашней, вот одного какого-то, понимаешь, очень озабоченного короля. Ну вот так можно сказать. И вот он, значит, он разводится с этой своей женой, он выдает ей целое имение, замок, там и даже целую серию замков, где она прожила до конца своих дней, она умерла от рака. То есть, и вот, значит, дочь, которая у него была с ней, он ее не преследует, ничего, но он долго ее не видит, потом он с ней примиряется. Эта дочь, ее звали Мария Тюдор, она в конечном счете, потому что ему вот с сыновьями таки не везло. У него был всего единственный сын, у него было 6 жен. Он менял жен одну за другой, потому что они никак не могли ему мужика родить. Наконец у него рождается один-единственный вот этот сын, Эдуард VI, по-моему, это будущий. Но он такой слабый, такой болезненный, что он, вот этот знаменитый принц и нищий, вот то, что вот вы читали, наверное, Марк Твен.

0: костры, бушует инквизиция и так далее. Наконец, Мария Тюдор сама по себе, которая вышла замуж, при этом она выходит замуж за испанского короля, в общем, что-то такое, пытается объединить Англию с Испанией, всем заявляет, что она беременна годами, но при этом она почему-то не рожает. На самом деле, она умирает от рака, скорее всего, рака матки или рака яичников, никто не знает, но, видимо, именно по женским каким-то делам. И после нее на престол вступает вторая дочь Генриха VIII от той самой Анны Болейн, которая произвела только дочерей для него, а мальчика производить не смогла. Выступает Елизавета, которая правит с 1558 по 1603 год. И считается, которую зовут Елизавета Великая, которая фактически Англию сделала сверхдержавой, и она правит от имени реформации. Так, сделаем небольшой перерыв и продолжим.
1: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин. Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
15: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
16: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
17: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
18: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
19: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
18: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
19: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
20: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
21: Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
22: Всего один звонок на Davidson Radio
21: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-80...

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке усилили меры безопасности вокруг синагог. Количество патрулей будет увеличено. В настоящее время конкретные и подтвержденные угрозы еврейским общинам не зафиксировано. Меры направлены на обеспечение общественного порядка. Трэвис Келси, игрок клуба НФЛ «Канзас Сити Чифс» и муж певицы Тейлор Свифт, оказался среди многих жертв финансовой пирамиды. Ее основателя Сиддхартха Дживахара на этой неделе федеральный суд приговорил к 11 годам лишения свободы. Дживахар с 2016 по 2023 год привлек от вкладчиков более 35 миллионов долларов. Деньги новых инвесторов он использовал для выплат предыдущим клиентам, а также тратил их на роскошный образ жизни. При этом мужчина находился в стране нелегально. В январе этого года Дживахар признал себя виновным по трем эпизодам мошенничества с использованием электронных средств связи. Суд также обязал его выплатить пострадавшим 31 миллион в качестве компенсации ущерба. Точная сумма, которую потерял Келси, не раскрывается. В преддверии сезона сбора оливок, который в последние годы стал одним из наиболее напряженных периодов в Иудее и Самарии, Цааль меняет политику впервые. В этом году палестинским сборщикам не разрешат заходить на территории, определенные как государственные земли. В течение последних трех лет в период сбора оливок постоянно возникали конфликтные ситуации. Теперь Цааль намерен четко разграничить земли. Сбор урожая в этом году будет проводиться при условии предварительного согласования с силами безопасности, как это делалось на протяжении многих лет. Сезон должен начаться в середине октября после осенних еврейских праздников. Израильская певица Сарит Хадад дала первый в своей карьере сольный концерт в парке Яркон в Тель-Авиве. Шоу было посвящено 30-летию музыкальной карьеры. В программу вошли песни разных периодов творчества. Среди приглашенных исполнителей были Шариф, Subliminal и Ацель. Шарифом Хадад исполнила «Шалом Хавер», песню из ее дебютного альбома «Нецоца Хаим», вышедшего в 95 году. Одним из наиболее теплых эпизодов концерта стало появление на сцене 9-летней дочери певицы Нои. Она танцевала рядом с матерью во время исполнения песни «Хелек Мимени», «Моя кровинушка», написанной Хадад после рождения дочки, а затем присоединилась к ней в дуэте.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Got it. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Игнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. И я вот теперь перехожу к нашей американской части. Понимаете, когда реформация была запущена, в ней основной идеей было то, что король и вообще любая верховная власть не абсолютна. Ни папы, ни короля, никого, что любой начальник, любой человек, который возглавляет, с него можно спрашивать за сделанное. А короли и папы, они именно хотели, чтобы от них ничего не спрашивали, что они могли кутить и жить, как они хотят, и с них ничего не спрашивают. И вот эта вот новая идея, или идеи, просочились в целый ряд из религиозных работ, просочились в политическую философию. То есть появились уже в 16 веке, вот при Елизавете, в частности, при ней начинается фактически расцвет. Ну, я считаю, что именно при ней начинается английский ренессанс, появляются величайшие умы, которые именно пишут на английском языке, начинают думать в английских университетах, в Оксфорде, в Кембридже, и появляются юристы, которые пишут такие работы, как, вот, например, знаменитая работа «Левиафан». «Левиафан» — это была работа, написанная английским автором, сейчас я вам скажу, я забыл, вот, «Левиафан Political Science». Это была работа, написанная вот как раз в то самое время. Которая говорит, что фактически это Томас Хоббс написал, видите, вот, это 1651 год. Что государство, абсолютно централизованная власть и государство, становится чудовищем, монстром, который пожирает всех, кто стоит у него на дороге. Это революционная мысль, понимаете, против, грубо говоря, любого абсолютного монарха. То есть монархия должна быть ограничена парламентом. Парламент собирается не только для того, чтобы подтвердить волю короля, а еще для того, чтобы задавать неправильные вопросы королю. Не просто финансировать его ведение войны или каких-то военных кампаний, а еще спрашивать короля, что король сделал для государства. Как Кеннеди говорит, понимаете, не спрашивайте, что государство должно вам, скажите, что вы сделали для государства. Вот эта мысль, она вот заложена вот именно там. И вот появляются, и вот на волне реформации, которая вначале начинается как церковная реформация, именно реформы церкви, происходит первая буржуазная революция в Нидерландах, 1566 год. Она носит характер освобождения от Испании. Это было 84 года, Нидерланды вели освободительную войну. 84 года, господа, в освободительную войну против Испании. И одновременно она носит религиозный характер, где значит, реформация церкви и новые идеи фактически впервые применены. После этого идет где-то через 100 лет, начинается английская революция, против относительно слабого короля, относительно совершенно не такого жестокого короля, которым был Карл I, он был как раз собирателем искусства, он был такой достаточно утонченной натурой, он не был вот в чистом виде каким-то монстром. Его абсолютизм был достаточно слабый. Он вообще как таковой, вот даже многие абсолютизмом-то считать не могли. Он просто не собирал парламент, не совещался с ним. Но в какой-то момент он вынужден был собрать, потому что ему нужны были деньги для войны. И вот в тот момент все началось. Парламент не захотел расходиться, не захотел ему давать денег, сказал, что он отвечает. Да? И началась вот эта самая революция, которая привела к тому, что в 1649 году впервые в исторической практике западному королю отрубили голову. После суда его не просто так взяли и казнили, был суд. Был серьезный суд над ним. Его казнили и так далее. И какое-то время Англия была вот такой вот определенной республикой, а потом они вот после смерти ее лидера Кромвеля, они решили вернуться к монархии. То есть произошло восстановление каких-то старых норм, но вот наследник Карла I, Карл II, его сын, не посчитал нужным возвращаться обратно к абсолютизму. Он, как говорится, наказал там главных революционеров, но при этом он не изменил вот все законы, которые были введены при нем, все переделы земель, которые введены были, все отказы от феодализма, которые были произведены этой революцией, он этого не сделал. И вот, вот эти появляются люди при Карле II прежде всего. Вот Хоббс появляется, появляется такой просветитель, политический философ, как Джон Локк. Это конец 16-го, начало 17 веков. Начинается эпоха разума, грубо говоря. То есть даже не просто мысли, а эпоха разума, что начинает. Появляются разумные, думающие люди. Понимаете, Рене Декарт, Спиноза и все остальные, которые ломают привычные нормы. Причем ломают часто с вредом для самих себя. Спиноза жил в Нидерландах, был в еврейской общине, его фактически еврейская община выгнала за то, что он задавал неправильные вопросы и в иудаизме, и по иудаизму. Его выгнали оттуда. И он, в принципе, всю жизнь страдал от этого, но, тем не менее, Спиноза остался Спиноза, те, кто его выгнали из и так далее, их забыли. Их забыли и плюнули на них. Так вот, вот эти идеи, особенно у Джона Локка, которые, они, это, понимаете, тут надо сказать такую вещь, что то, что Джон Локк написал, это пришло к нему со всех разных сторон. Вы понимаете, это идея или идеи, которые он воплотил вот в своих работах, они уже витали в воздухе. Что, во-первых, человек рожден свободным. Он не рожден рабом, он никому не принадлежит. Он рожден свободным. Причем абсолютно свободным. Потому что его таким создал Творец. Из-за того, что он свободен, он имеет право сам повелевать своей жизнью, как он хочет. Но, ввиду того, что не каждый человек хочет управлять не только своей жизнью, но и государством, то нужны какие-то особые люди, которые избираются народом для упорядочения, давайте так говорить, потому что governor, то есть, или, то есть вот надо просто понять, что на английском языке government, это не переводится как правительство, правление, нет. Это больше переводится как упорядочение, governing, то есть упорядочение жизни. То есть избираются люди, которые должны govern, упорядочить вашу жизнь. И вот это вот government, или вот эти вот люди, которые избираются, отвечают за свои действия перед свободными людьми. То есть свободный человек жертвует частью своей свободы для упорядочения своей жизни. То есть он отдает часть своих рожденных прерогатив, он дает в руки каких-то избранных людей, которые избираются и действуют по каким-то очень строго определенным законам, рамкам поведения и так далее. И если они не соблюдают эти рамки поведения, если они выходят из-под контроля, если они начинают злоупотреблять этой властью, то свободный человек имеет право поднять вооруженное восстание против подобных людей. И то, что вот провозгласил Джон Лок, фактически потом легло в американскую конституцию, которую написал прежде всего писал Джеймс Мадисон. Вот эти вот идеи легли в Декларацию независимости, которую писал Томас Джефферсон. Они легли в целый ряд трактатов, которые использовал Бенджамин Франклин. Они влегли в речи, которые произносил Александр Гамильтон. Они легли в идею, что 17-летний маркиз де Лафайет бросился во Франции и бросился участвовать, маркиз, дворянин, бросился участвовать в американской революции из-за идеи, из-за вот этого позыва. Понимаете, они были, очень многие из них были богатыми людьми, а закончили нищими. Они были богатыми людьми при английской короне. Например, Джон Хэнкок. Он был большой промышленник, он был торговец, у него были огромные средства, закончил он нищим. Он даже не хотел вначале быть частью революции, но, как говорится, жизнь так заставила, и он поставил первую свою подпись под Декларацией независимости. Самая большая подпись у него такая размашистая, это Джон Хэнкок. Он был богатый человек, а остался нищим. Понимаете, а сколько был очень знаменитый еврей, который финансировал революцию в Англии, в Америке, финансировал Вашингтона. Мы уж не говорим про то, что все эти революционеры состояли в масонских ложах, и именно масонские ложи распространяли идеи реформации, идеи свободы, идеи равенства и так далее. Понимаете, но равенство, они думали о том, что, понимаете, что человек рожден равным, но дальше его результаты не могут быть равными. Почему? Потому что все разные. Равный, но разный. Вы понимаете? И вот тут начинается тот самый диссонанс вот с этими левыми сумасшедшими, которые дальше от этого пляшут. Понимаете? Они считают, что если ты рожден равным, ты должен закончить равным. Нет. Вот тут это так не подразумевается, потому что иначе все были бы одинаковы. Ну, как вы видите, понимаете, все люди разного роста, разного облика, разного ума, говорят на разных языках, живут в разных странах. Поэтому равенство у всех и вся и одновременно какого-то универсального быть никогда не могло, не может и не будет. Есть только возможности в глубоко ограниченной среде, допустим, в одной стране или в одной какой-то системе политической, сказать, что все одинаково начинают. Окей, можно такое провозгласить, но дальше идет, а как они закончат, это, как говорится, воля Всевышнего. И вот фактически вот либерализм американский вот именно и строится на том, что равенство не братство. Братство это уже появилось, это уже у французов. Они уже пошли дальше. Равенство перед законом, в равенство в возможностях, свобода, индивидуализм. Причем индивидуализм стоит над обществом, а не общество над индивидуалом. Это тоже очень важный момент, это именно английское право, потому что французские учения подразумевали, что общество стоит над человеком, что идеи множества людей это важнее, чем идеи одного человека. И это привело их к целому ряду проблем во Франции. Поэтому, понимаете, когда говорят «Великая французская революция», я не считаю ее великой. Я ее не считаю великой, я считаю, что это революция, которая закончила террором, закончила массовыми убийствами, закончила крахом фактически тех самых идей, которые они провозгласили. Американская революция закончилась успехом, и ее идеи существуют и работают, и внедряются до сегодняшнего дня. Вот в чем разница. Поэтому американские революционеры, они были именно гуманисты. Они были именно просветители, они именно были отцы чего-то, не просто вот отцы-основатели одной страны, но они намного что-то больше, что-то на уровне космического масштаба, потому что любая конституция, которая написана с тех самых пор, это не первая конституция, которую написали в мире, в Америке, нет, не первая, но самая великая. Все остальные конституции, которые пишутся с тех пор, они имеют в себе прямые сноски на американскую конституцию. Можно, конечно, дополнить туда что-то, внести еще какие-то свободы. Например, советская конституция вводила право на труд. Но это декларация. Или право на жилье, вот как сейчас требуют ввести левые. Что значит право на жилье? Знаете, это пустые декларации, которые не подтверждены каким-то серьезным экономическим или историческим составляющим. Или не могут быть подтверждены, потому что, понимаете, это ведет к конфликту интересов. Или, например, вот сейчас левые требуют права на медицинское обслуживание. Нет, у вас такого права нет. Медицинское обслуживание – это сервис. Можно сделать это, конечно, привести это к какой-то нормальной форме, чтобы это было все-таки служение всем людям, которые существуют в вашей стране, чтобы не было больных, чтобы больные получали правильную помощь и так далее. Это, что называется, божеское дело вообще. Но это не является правом. Поэтому здесь тоже надо не заходить в какие-то дебри, когда вы провозглашаете вот это право, это право, это право, это право и так далее и тому подобное. Поэтому я французскую революцию смотрю на нее через, как говорится, три бумажки. Они зашли так далеко, вот именно их любили в России. Почему? Потому что, в России вообще Францию очень любили всегда и смотрели на нее с большими глазами. Потому что, Но, в принципе, они при этом понимали, мы прекрасно понимаем, что французская революция не создала ни одной устойчивой модели, и только прославилась своим жутким террором. И никогда до конца доведена не было. Поэтому была еще французская революция в 1830 году, потом в 1848 году, потом и закончилась все Парижской коммуной 1870 года. Мало того, после того, как все это продолжалось, была Третья Республика, которая рухнула после ударов Гитлера и была реформирована после Второй мировой получилась Четвертая Республика, то есть Четвертая Французская Революция, и, наконец, появилась Пятая Французская Революция, когда де Голль провел реформы, усиливающие власть президента над парламентом, над Генеральной Ассамблеей во Франции. Это Пятая Республика или Пятая Французская Революция. То есть эти французские революции, еще будет, поверьте мне, еще будет шестая. Там все очень не слава богу во Франции. А американская революция, она была изначально настолько успешна, что нет смысла ничего в ней менять. Есть смысл в ней что-то дополнить, потому что отцы-основатели, например, не думали, что президент может попробовать помиловать сам себя. Вот это надо дополнительная поправка Конституции. Поправка, дополнение. Например, я считаю, что нужна поправка, которую вот мы буквально вчера с моим другом это обсуждали, что должна быть, конечно, поправка, которая ограничивает возможность лоббирования. То есть, если ты участвуешь в каких-то государственных органах, работаешь там конгрессменом, сенатором, судьей и так далее, ты не можешь, вот, как говорится, выйти на пенсию, только что был конгрессменом, выйти на пенсию и тут же пойти на какую-то очень хлебную должность, в какую-нибудь фармацевтическую компанию, перед этим в Конгрессе проведя закон, который в пользу этой фармацевтической компании. И в Конгрессе тебе платят там, я не знаю, 200 тысяч зарплату, а тут ты уходишь сразу на 20 миллионов зарплату. Какой-нибудь там Pfizer. Вот это надо, я считаю, ограничивать. То есть должно быть, допустим, 10 лет ты не имеешь права работать ни в одной лоббирующей компании после того, как ты был в рядах власти. Или сразу работай, начиная в лоббирующей компании, и во власть не суйся. Вот это, я считаю, нужна поправка. Потому что иначе мы имеем де-факто узаконенную коррупцию, которая влияет на законодательный процесс, допустим, постфактум и так далее. Вот как, например, или перед фактом, как вот был, например, знаменитый Халибертон с Ричардом Чейни, или как вот был вот этот вот билл, когда проводили Medicare D, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2005 году, и те, кто его проводили, потом тут же вышли в отставку и ушли работать в фармацевтические компании, чьи интересы они до этого представили в этом самом биле по Медикеру. Вот, понимаете, это чистейшая коррупция. Это должна быть еще одна поправка Конституции. Потому что лоббирующие органы – это фактически еще одна ветка власти. Но при этом основные моменты, которые вот заложены в реформации, которые пришли к нам вот в виде всех этих трудов, целая цепочка событий привела к ним, никуда от нас не делись. Что власть должна быть подотчетна. Вот мы требуем отчета от наших президентов, от Конгресса, от сенаторов и так далее. Мы все время требуем от них отчета. Они сопротивляются, но мы это требуем. Это появилось в реформации. В реформации появилось то, что власть не может быть сама для себя. То есть она не может строить себе дворцов, она не должна, как говорится, у себя украшать драгоценными каменями и подарками, что есть какие-то этические нормы поведения, которые фактически становятся законом. Это пришло из реформации. Из реформации пришло то, что человек свободен. Мы вот этот индивидуализм нас, как говорится, пытаемся отстоять. Вот сейчас очередной идет натиск на него, но мы, как говорится, я уверен, что система выстоит. Уверен в этом. Потому что поменять систему у всех этих аглоедов нету никакой силы и нету возможности. Они могут действовать только вне Конституции, они могут действовать чисто террористическими методами, типа вот заставить вас добровольно что-то делать, то есть под страхом чего-то. Как они вот пытались это делать достаточно успешно часто при Байдене, что они не имели никаких официальных полномочий, при этом они делали то, что они считали нужным, потому что вы просто боялись им возражать, или вам начинали, понимаете, вас начинали терроризировать прямо на улице. Но систему поменять у них возможности нет, у них нет возможности. Например, я знаю, что вот при всем при том, что мы нуждаемся в поправках Конституции, в таком политическом климате, как сегодня, ни одну поправку Конституции провести нельзя. Поэтому это имеет негативные эффекты, например, против Трампа тоже, потому что он, например, пытается уйти от возможности, чтобы нелегальные иммигранты рожали здесь детей, становились гражданами США, это, в принципе, правильная идея абсолютно с его стороны, но он не может это провести, и суды ему отказывают в этом. И отказывают правильно, потому что он подрывает предыдущую поправку Конституции, а новую провести он не может, потому что это очень сложный, длительный процесс, для которого он не имеет ни голосов, ни серьезного имени, потому что Трампа ненавидит другая сторона, и они категорически не будут сотрудничать в таком деле. Хотя они понимают, что это, в принципе, тоже надо сделать. Поэтому целый ряд каких-то поправок Конституции, которые вот у нас буквально, в смысле слова, созрели, нужны и должны быть проведены, мы сделать не можем, потому что вот такой политический климат в стране. И это еще долго так будет сохраняться, поэтому это, поверьте мне. Это тоже своего рода очень интересный такой элемент, понимаете, что демократия, демократическая власть, демократическое правительство зашло в какой-то полный тупик ввиду полного разделения напополам вот в стране. Что 50% там или плюс-минус поддерживает левых, и 50% плюс-минус поддерживает правых. И вы не можете сделать ни то, ни другое. Вот это вот отцы-основатели, например, никогда не учитывали. Вот тут вот надо думать, это что-то у нас определенное вот. Ну и причем это что вы думаете? Только у нас это, в принципе, во всем западном мире примерно одно и то же. Вот этот феномен вот того, что западный мир вошел в тупик при демократии, в какое-то патовое положение, вот этот вот момент отцы-основатели никогда не рассматривали. И вот у нас сейчас, вот как мы будем из него выходить, я не знаю. Но это, тем не менее, не имеет прецедентов. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвид Зон, радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон, радио.
2: Дэвид Зон, радио.
5: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
6: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора

0: спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goldbmi.com. Клиника GoldBMI. Путь к здоровью начинается здесь. Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
4: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
3: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
4: «Солнечный удар».
3: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
4: Проза, музыка и актерская игра.
3: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
4: И оставить после себя невозможную боль.
3: 20 сентября в 5 часов вечера.
4: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
3: «Солнечный удар».
4: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
3: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
5: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
3: 20 сентября в 5 часов вечера.
6: «Давидзон Радио». Радио.
7: Американское радио на русском языке.
6: «Давидзон Радио».
7: «Давидзон Радио».
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Мы обсуждаем идеи реформации, как они повлияли на строительство Америки, как они влияют на ее жизнь, на то, что в ней происходит и так далее. Что все это абсолютно неспроста, не просто так, что это все серьезные какие-то вот целые линии, проведенные из фактически из глубины средних веков к реформации, к эпохе разума и так далее и тому подобное. Что это все, как говорится, не просто так. Потому что люди развивались очень-очень долго. И целый ряд каких-то был вещей, которых, понимаете, что люди откатывались обратно, потому что была реформация, была контрреформация. То есть католическая церковь абсолютно не подняла лапки вверх и сдалась сразу же. Нет, что, о чем вы говорите? Очень многие, было очень длительное сопротивление и так далее. Я вот, например, вот этот Томас Кранмер, например, который проводил реформацию в Англии, закончил на костре, как еретик. Понимаете? То есть, ну, да, да, Лютеру повезло, он умер в своей постели. А очень многим не повезло, они были уничтожены фактически. Поэтому, что там говорить, ничего просто не давалось. Это был очень мучительный процесс, очень долгий, который вызвал... Ну, вот во Франции шли 40 лет, нет, 40, больше 50 лет фактически шли религиозные войны. В Нидерландах шла война 84 года. Революции, понимаете, трясли эти страны в течение 150 лет, даже 200 лет. Почему? Потому что ничего просто не дается. Но люди пришли к пониманию того, что они свободны, что их больше нельзя использовать как скот, что ими нельзя повелевать вот так, как кто-то взял, захотел, ему делать нечего, и он теперь, как говорится, вами командует. Да оно так не работает, нет. Вами командуют только те, кого вы сами выбрали для этого, чтобы они командовали. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
10: Александр, слушаю доброе вас. Утро. Да, доброе утро. Шабасолом. Вопрос такой прямой. Вы знаете, да, я прямой человек. Вы знаете, что я...
9: Вы потерялись. Перезвоните. Что-то все линии вдруг смолкли. Перезвоните, куда-то ушел звонок. Добрый день, вы в эфире.
11: Доброе утро, Александр. Спасибо вам.
9: Доброе. Вы кусками, я слышу. Перезвоните, пожалуйста. Что-то линии обрываются. Еще раз перезвоните. Вот такой процесс, понимаете? Но то, что Америка вот смогла и построила что-то совершенно уникальное, у меня нет сомнений. Вот как раз попытки того, что вот сейчас вот происходит, что они пытаются сказать, что нет ничего уникального в Америке, нет, вот это как раз, это попытка сделать, понимаете, то есть сказать, что Америка ничего из себя такого не представляет, ничего из себя не несет, поэтому... Вот это то, что мы требуем, что это уникальная, какая-то уникальная страна, это влияет, ну, то есть это только негативным образом влияет на нас. На самом деле нет. Здравствуйте. Я вас слушаю. Что-то уже не слышно теперь. Добрый день, вы в эфире.
12: Добрый день.
9: Добрый. Добрый день, вы в эфире.
11: Доброе утро, Александр. Спасибо вам большое за изложение истории, за создание, глубокое изложение создания англиканской церкви, за связь английской конституции. Это очень интересно и познавательно. Это нам сказать, нас утверждает уверенность нашу в том, что в общем-то такие заложены глубокие корни, что мы надеемся, что во всех бедах и во всех бедах Америка, потому что
9: такие спасибо законы... за ваш звонок. Да, я, к сожалению, слышу только отрывки того, что вы сказали, но спасибо за ваш... Я только хочу вас поправить. В Англии нет конституции. В Англии никогда конституции не было. Там парламентарная монархия. Хотя она действует как конституционная монархия, но там никаких вариантов конституции никогда не было. Там есть только так называемые били или о правах и так далее. То есть, вот, например, Магна Карта 1215 года – это своего рода вот такое заявление, декларация прав. Понимаете? Но это не конституция. Конституция американская и, понимаете, построена, понимаете, это совместное творчество из Германии, из Швейцарии, из Англии и так далее, из Франции и так далее. То есть американская конституция, американские основатели впитали в себя вот все самое лучшее современное того времени. Вот именно, скорее всего, в этом заслуга масонов, потому что масоны катализировали это все вместе. Они, понимаете, не смотрели на нации, они не смотрели на языки, и они, как говорится, провозглашали. Вот то, что, вот, как говорится, вот все это вместе, это правильное течение. И вот так как все отцы-основатели были масоны практически до человека, то есть я так понимаю, что обмен идеями происходил именно на уровне масонских лож. Именно оттуда это все, что называется, пришло. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Так, что у нас здесь? Добрый день, вы в эфире.
12: Александр, доброе утро. Два замечания, можно вам?
9: Давайте.
12: Ну, не замечание даже, не замечание вам, а просто высказывание.
9: Да, ради бога, да.
12: Во-первых, вы отрицаете право на медицину, то есть оно не должно быть закреплено законодательно. Но почему тогда, например, в Америке право на образование средней в школах бесплатное закреплено? И даже бесплатные автобусы для детей, а у них есть право не только на образование, но и на бесплатную доставку, а на медицину нет. Это первое. Второе, можно сказать. А второе, вот интересно, да, наверное, что результат французской революции – это был приход к власти Наполеона, сумасшедшего диктатора, который начал с того, что из пушек расстрелял демонстрантов, да. А в Германии результат Веймарской республики был приход Гитлера. Да, интересные факты.
9: Ну, спасибо. Значит, ну, во-первых, Наполеон, он был совсем не сумасшедшим. Он расстрелял ту часть этих сумасшедших французов, которые только будили воду. Вот, в частности, понимаете, то, что было, вот такие, как был Робеспьер, были вот эти вот сумасшедшие революционеры, которые казнили уже всех подряд буквально. Вот их расстреляли и уничтожили, потому что революция, особенно такая кровавая, начинает пожирать своих детей. То есть, если не доводить до такой крови, то тогда это как бы понятно и более правильно. То есть, в Англии, например, до такой крови никогда не дошло. Хотя была потом контрреволюция и так далее. И тому. Там всегда вот эти жертвы были достаточно ограничены. Во Франции это было просто массовое явление. И они привели к собственному краху фактически. Наполеон, он, скорее всего, именно... был вот так называемый умеренный революционер, который положил конец вот этой сумасшедшей. Понимаете, в революции всегда есть умеренные и есть фанатики. Фанатики, как правило, проигрывают. Как правило, потому что они не жизнеспособны. Они предлагают какие-то идеи, которые, понимаете, только вот, понимаете, вот поднять народ хороши. А жить с ними невозможно. И поэтому они, как правило, уничтожаются более умеренными. Вот знаменитое восстание гуситов в Чехии. Там победили чашники, они победили таборитов. Почему? Потому что табориты были сумасшедшие. Они были религиозные сумасшедшие. И чашники, которые были более умеренные, они победили в конечном счете. Потому что они могли договориться, они могли пойти на компромиссы. Они могли, как говорится, сказать, что да, мы за революцию, но не за революцию вот, любой ценой. Умеренные всегда, в принципе, более грамотные, понимаете? Менее сумасшедшие. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Что-то у вас сегодня не проходит звонок. Вот, ну, хоть ты тресни. Не проходит и все. Поэтому, а право на медицину, понимаете, здесь, понимаете, право на образование, еще раз повторяю, оно пришло из реформации. Почему? Потому что считалось вначале в реформации, что для того, чтобы понимать Бога, ты должен его читать. Поэтому для чтения Библии ты должен быть грамотен. Потом отцы-основатели, которые делали революцию в Америке, говорили так, что для того, чтобы участвовать в управлении государством, выбирать правительство, участвовать в выборах и так далее, ты должен быть грамотен. Ты не можешь быть дубарем каким-то и при этом кого-то выбирать. Ты именно должен быть грамотен. Поэтому образование, даже если не записано в Конституции как право на образование, у нас такого права нет. Но это считается непременным элементом любой демократической системы. Потому что безграмотный человек участвовать в демократической системе не может. Вот у нас, например, сейчас вышли последние результаты по тестам в школе, у нас уровень образования, уровень грамотности школьников снизился до рекордно низкого уровня. То есть они читать, считать, вообще самые элементарные вещи делать просто не могут. Как они будут участвовать в демократии, убей меня, я не понимаю. Просто не понимаю. Потому что для демократии нужны грамотные люди, а не, понимаете, пни какие-то. Вот это, конечно, та дилемма, с которой, понимаете, вот это придется уже сталкиваться нам, а не отцам-основателям. А право на медицину, понимаете, медицина – это очень интересный такой момент. Медицина, с одной стороны, это должна, как говорится, выдается людьми, которые очень долго учатся и очень долго, как говорится, набираются опыта для того, чтобы стать врачом. Ты не можешь, вот, как говорится, взять, сказать, я сегодня врач, и завтра начать там операции делать. Нет. Это очень долгий, мучительный, дорогой процесс в Америке, в особенности вообще в нашей системе. И становятся врачами очень-очень усердные и очень-очень упорные. Даже если не недоровитые, то упорные точно. Понимаете? Поэтому сделать, если это сделать правом, то получается, что любой человек на улице может потребовать, вот приходи и лечи меня. Понимаете, без какого-то вознаграждения за то, что он это делал. Понимаете, то есть я считаю так, что вообще в Америке должна быть смешанная система. Должна быть частная страховка и должна быть государственная страховка. Как это сделано в целом ряде западных стран. Что ты и платишь в какую-то государственную страховку деньги, ты всегда застрахован. Ты имеешь доступ к какой-то клинике или поликлинике, как в Англии они называются, где тебе превентивно что-то лечат, и так далее, и тому подобное. Где есть врачи, которые делают это за меньшее количество денег, которые платят из этой страховки. И при этом есть частная страховка, которую ты можешь себе дополнительно купить, если тебя интересуют какие-то более там, глубокие или более, там, я не знаю, интересные врачи, там какие-то определенные клиники и так далее. Вот эта смешанная система нам, конечно, в Америке нужна. Потому что человек не должен оставаться без, как говорится, медицинской помощи, если он в ней нуждается. Но при этом он не должен считать, что вот вы мне должны. Потому что, к сожалению, в наших демократических обществах, как только ты говоришь, вы нам должны, это становится entitlement. То есть это становится, вот что хочу, то и делаю, ты мне должен. Поэтому это не провозглашено нигде, и провозглашать-то не должно быть. Понимаете, это именно вопрос законов и вопрос здравого смысла для западных стран, в частности для Америки. Вот эта Обама-Кер, которая начата, она, конечно, начата с правильными, как говорится, намерениями, но доведена до абсурда, потому что, понимаете, в ней не заложено какое-то серьезное финансирование этой реформы. Они пытаются в ту же существующую систему встроить больше людей. Оно так работать рано или поздно не будет. Поэтому тут требуется серьезная реформа, но, как вы видите, все попытки, например, Трампа отменить Обамакера встречаются с полным противоборством этого со стороны республиканцев. Потому что, знаете, потому что весь республиканский юг, вот этот бедный, нищий, несчастный, где-то в Луизиане, в Арканзасе и так далее, сидит на Обамакер. То есть их собственные избиратели. Это не какие-то там злостные меньшинства и нелегальные иммигранты. Нет, нет, это именно американцы, бедные, которые находятся на Обамакере. Они совершенно не хотят лишаться последнего, что у них есть. Понимаете, поэтому тут очень сложная проблема. Это уже все, это закон этой страны. Если мы хотим его улучшить или сменить финансирование, тогда вот это был бы деловой какой-то разговор. Как это улучшить, как это сделать так, чтобы это было доступнее для людей, у которых платят там какие-то дикие deductibles, как это улучшить, как это уменьшить или улучшить, увеличить и так далее. Вот это серьезный предметный разговор, но пока его никто, как вы видите, не начинает. Пытаются просто что-то отменить, не предложив ничего другого такого же взамен. Это не пройдет, господа. В демократии никогда в жизни. Никогда в жизни. Поэтому, что могу сказать? Спасибо, что были сегодня со мной. Шаббат шалом всем. Дай Бог, чтобы, как говорится, новая неделя была лучше. У нас скоро будет Йом-Кипур. Сегодня у нас также, в Нью-Джерси, в частности, годовщина 65 лет со дня рождения, я считаю, великого актера, это Джеймс Гандольфини, который умер, к сожалению, слишком рано. Но в штате его помнят, любят. Его портреты висят чуть ли не в каждой, как говорится, почти в каждом ресторане или там, где курит сигары, потому что он любил сигары и так далее. То есть везде висят его портреты и так далее. То есть вот тоже, вот, казалось бы, обычный человек, актер, который играл вот в сериале про мафию. И вот он остался на всю жизнь вот в сердцах своего штата, который его помнит, чтит, повторяет и вот так далее. Вот, казалось бы. Он был очень хороший человек, конечно, в жизни, и вот, ну, вот так сложилось. Так или иначе, спасибо еще раз, что были со мной. Всего доброго. До свидания.
13: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
14: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
15: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
16: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров

0: Терки полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания.

0: Позвоните 917-397-3000, и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Почтовая служба остановила разработку новой системы проверки избирателей. Глава почтовой службы Дэвид Стайнер сообщил, что работа над компьютерной системой, которая должна была использоваться для проверки права граждан на голосование по почте, прекращена после судебного решения. На промежуточных выборах почтовая служба продолжит действовать по обычным правилам. Избирателям рекомендуют отправлять бюллетени минимум за 7 дней до дня выборов, чтобы избежать задержек. Нью-Йорк направляет 300 миллионов долларов пенсионных средств на строительство жилья. 4 городских пенсионных фонда инвестируют 300 миллионов в проекты жилищного строительства. Средства должны помочь финансировать новые дома, включая квартиры с ограниченной стоимостью аренды для жителей с невысокими и средними доходами. Эта инвестиция стала частью более крупного плана направить на жилищное строительство около 4 миллиардов долларов за 4 года. Больница Маймонидес в Бруклине приблизилась к вхождению в городскую систему здравоохранения. Совет штата Нью-Йорк одобрил предполагаемое объединение медицинского центра Маймонидес с городской системой государственных больниц. Это одна из крупнейших клиник Бруклина, примерно на 700 коек. Для окончательного завершения объединения еще потребуется разрешение суда. Анализ данных Управления по контролю за продуктами и лекарствами показал серьезную проблему. Почти 600 исследований, которые производители должны были проводить после выхода лекарств и биологических препаратов на рынок, числились отстающими от первоначального графика. Более 250 из них первоначально должны были представить окончательные результаты до конца июля текущего года. Такие исследования особенно важны для выявления редких или отсроченных побочных эффектов, которые невозможно полностью обнаружить до начала массового применения препарата. Представители Минздрава подчеркивают, что само по себе опоздание исследования еще не означает, что конкретное лекарство небезопасно. Компания, управляющая Madison Square Garden, временно остановила продажу билетов на игры баскетбольного клуба New York Knicks. Причиной назвали ошибку в ценах. Некоторые обычные места на верхних ярусах неожиданно появились в продаже по цене более $1000 за билет. Компания признала, что стоимость была указана неправильно. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Новые снимки показали масштабные разрушения на позициях США после иранских ядерных и дроновых ударов. Трамп заявил, что Америка подошла к переломному этапу в войне с Ираном. Генпрокурор Тодд Бланш сообщил, что не видит причин расследовать участие российского олигарха Кремлева в оплате свадьбы Дона-младшего. Walmart, Target и Amazon проведут в октябре масштабные распродажи, рассчитывая привлечь покупателей накануне праздничного сезона. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 80%, 81% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554 Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
7: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
6: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после.
7: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
6: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
7: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
6: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
7: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
6: И оставить после себя невозможную боль.
7: 20 сентября в 5 часов вечера.
6: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
7: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
8: Билеты на сайте весна-тикет.com и по телефону 718-266-33-93.
6: Ждем вас с любовью.
7: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
9: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
10: Знаешь, какой он красавчик.
11: Выглядит как огурчик.
12: Я давно его знаю, он очень способный.
13: Он очень хороший человек.
9: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
14: Операцию я беру на себя.
9: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
15: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
16: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
16: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
18: Итоги недели.
19: Итоги недели.
20: Вчера была среда, вчера был четверг.
18: Мировые новости.
19: Происходящее в стране.
18: События города.
19: Самое главное.
18: В программе Алексея Наксина.
19: Итоги недели.
18: Итоги недели.
21: Добрый день. С вами Алексей Наксин. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. Президент Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре, заявив, что атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы вызывают глобальный дефицит топлива и провоцируют рекордный рост цен на дизтопливо по всему миру. Об этом наш первый час. Верховный суд заблокировал новые правила голосования по почте, которые пыталась ввести администрация Дональда Трампа в преддверии ноябрьских промежуточных выборов 2026 года. Об этом мы поговорим во втором часе.
18: Итоги недели.

0: Мистер Зеленский должен сделать одно – перестать выводить из строя объекты, связанные с производством дизтоплива в России. Пусть бьет по другим целям, но не по объектам, связанным с дизельным топливом, потому что из-за этого возникает дефицит. Это происходит не из-за ситуации на Ближнем Востоке, а из-за войны между Россией и Украиной, сказал Дональд Трамп на встрече с журналистами во время турнира по гольфу Irish Open. Турнир проходил в принадлежащем семье Трампа гольф-клубе Trump International Golf Links в городе Данбек в Ирландии. Заявления Трампа прозвучали на фоне того, что средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах впервые превысила $6 за галлон, а в Калифорнии цена приблизилась уже к $8.5. Кризис бьет по американским фермерам и логистике накануне промежуточных выборов в Конгресс. Об этом наш первый час. А в начале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не пустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными холеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace. Мы изготовим линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей вы купите их тоже вдвое дешевле. А еще приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 недель, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723, Эвеню в Бруклине, угол Ист 18-й стрит. 718-998-8400, Vision Palace, ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Когда закончится нефть, ты будешь опять со мной. Когда закончится газ, ты вернешься ко мне.

0: цены на бензин и дизельное топливо в последнее время растут во всем мире. 10 сентября по сводкам сервиса GasBuddy средняя розничная цена на дизтопливо в Соединенных Штатах впервые превысила $6 за галлон, на 68% выше, чем в начале года. А уже сегодня регистрируется цена $6.40, и цена продолжает непрерывно расти. Резкий рост цен в начале февраля этого года, после начала военной операции нашей страны Израиля в Иране, привел к тому, что мы сейчас, конечно же, платим намного больше за любые виды углеводородного топлива, включая, конечно, и дизельное топливо. Почему внимание обращено на дизельное топливо? Ну да потому, что дизельное топливо необходимо не только для логистики, все тяжелые грузовики работают на дизельном топливе, но и также дизельное топливо необходимо для фермеров, все сельхозмашины работают на дизельном топливе, для строительства все строительные машины работают на дизтопливе, дизтопливо необходимо для всех армейских перевозок и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, дизтопливо необходимо и для судов, очень многие суда как раз работают тоже на дизельном топливе. Ну и так далее. То есть, если, в общем-то, мы с вами пользуемся газолином или бензином, говоря по-русски, то все, что относится к сфере трудовой деятельности, это все относится как раз к дизтопливу. Ну, а недовольство американцев подорожанием топлива, которое напрямую связывает с иранской кампанией Трампа, может повлиять на шансы республиканской партии на принудительный выбор Конгресс, предстоящих в ноябре. Это тоже очень важный момент во всей этой истории, потому что мы с вами хорошо знаем, что какие бы события ни происходили в мире, американцы всегда голосуют своим кошельком. И прежде всего, конечно же, американцев волнует цена на топливо, как на газолин, так и на дизель, или дизтопливо, говоря по-русски. И когда ты утром проезжаешь и смотришь, какие цены на бензоколонки, ну, это влияет на настроение. И нынешний нефтяной кризис на американском рынке формирует два связанных между собой фактора. Первый – резкое ограничение потоков через Ормузский пролив. Второй – военный риск Баб-эль-Мандеби, уязвимость саудовского нефтепровода «Ист-Вест», главного судоходного обхода Ормузского пролива. В начале сентября главный вопрос был – способны наземные маршруты быстро заменить Ормузский пролив? События 11-14 сентября показали, обходная инфраструктура имеет ограниченную пропускную способность и, самое главное, сама может стать мишенью. Теперь рынок оценивает всю цепочку рисков. Ормуз, Саудовскую систему перекачки Красному морю, Баб-эль-Мандеб и Суэцкий канал. До войны через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. 12-13 сентября из залива вышли всего лишь 4 грузовых судна, вошли 10. До 28 февраля пролив ежегодно пересекали около 125 крупных коммерческих судов. В своем большинстве это были как раз нефтеналивные танкеры. Эти данные показывают масштабы сокращения грузопотока, но не точный объем грузов. Часть судов отключали ЭС-сигналы, а вместимость танкеров отличается. По оценке Международного энергетического агентства IEA, в августе страны Персидского залива экспортировало нефти около 13 миллионов баррелей в сутки, практически вдвое меньше довоенного уровня. Экспорт сырой нефти сократился более чем на 45%. Экспорт нефтепродуктов был ниже февральского уровня почти на 60%, или на 3,7 миллионов баррелей в сутки. Баб-эль-Мандеб. Южные ворота Красного моря – ключевой маршрут Суэцкому каналу Европе. После атак хуситов в 2024 году нефтяные потоки через пролив сократились до 4 миллионов баррелей в сутки в среднем за январь-август против 8,7 миллионов баррелей в 2023 году. Во втором квартале 2026 года объемы поставок восстановились примерно до 8 миллионов баррелей в сутки. В июне составили 7,4 миллиона. Одной из причин стала переориентация саудовской нефти в Янбу. В сентябре угроза вновь возросла. Хуситы усилили атаки на саудовскую инфраструктуру и, вероятно, установили контроль над островом Перим в самом проливе, а также еще двумя другими меньшими по размерам островами. Это означает, что сейчас хуситы самым прямым и непосредственным образом контролируют проход судов через Баб-эль-Мандеб, которые являются воротами в Красное море и дальше, конечно же, уже проходом в Европу через Суэцкий канал. Таким образом, Иран либо напрямую, либо с помощью своих прокси контролирует два важнейших морских пути, которые определяют во многом доставку нефти в Европу и доставку нефти в Азию. Напомню, что 12-13 сентября через пролив прошли 24 и 27 судов, примерно на уровне 10-дневного среднего показателя. Полной блокады нет, однако присутствие хуситов на островах облегчает наблюдение за движением и судов и применение дронов, ракет или морских средств поражения. Даже без блокады это повышает страховые и фрахтовые расходы. Это очень важно, потому что страховые компании учитывают риски. Это же и задача страховых компаний. Это означает, что стали намного выше страховые платежи. Ну, естественно, это отражается в том, что стал дороже фракт, что отражается в итоге на цене тех продуктов, которые перевозятся через Баб-аль-Мандеб. 11 сентября беспилотники, запущенные с территории Ирака так называемой шиитской милицией, поразили объекты вдоль 1200-километрового нефтепровода East-West или Petroline. Саудовская Аравия сообщила о повреждениях и остановила систему в качестве меры предосторожности. Спутниковые снимки зафиксировали пожары у насосных станций вблизи Медины. Багдад начал расследование. Техническая пропускная способность East-West достигает 7 миллионов баррелей в сутки. Оценки его фактической загрузки накануне остановки расходятся. Reuters приводит показатель 4-5 миллионов баррелей в сутки, когда как Associated Press ссылка на Rystad Energy 2,4 миллиона баррелей в сутки с конца августа. И тут еще очень важный момент. Мы с вами привыкли, что любые нефтепроводы, газопроводы прокладываются в траншеях и потом засыпаются сверху, то есть они невидимы. Так вот, есть и другой способ доставки нефти и газа. Вот этот знаменитый саудовский нефтепровод East-West, он расположен поверху, там идет несколько ниток, поэтому он очень уязвим, что и продемонстрировали атаки беспилотников. Если бы он, конечно, проходил бы внутри, то он был бы намного более защищен, но что есть, то и есть. По предварительным данным, поврежденная система может оставаться в значительной степени доступной в течение 3-5 недель. И опять-таки, в силу того, что эта система находится на поверхности, она абсолютно уязвима для атак любых беспилотников, которые могут запускаться как с территории Ирака, так и с территории, которую контролируют хуситы. Я напомню, что нефтепровод обладает очень важной способностью обойти Ормузский пролив. Он транспортирует саудовскую нефть из Абкайка в Янбу, то есть это на западном побережье, на восточном побережье Саудовской Аравии, перегоняет его на Красное море, то есть на западное побережье. И это в течение длительного времени компенсировало то, что был закрыт, по сути, Ормузский пролив. Но теперь уже ситуация выглядит и здесь намного сложнее. Это все отражается в рыночных ценах, как на сырую нефть, так и на нефтепродукты. В частности, вот тот дизель или дизельное топливо, о котором мы с вами говорим. Таким образом, сейчас этот нефтепровод не устраняет геополитический риск, но скорее переносит его на насосные станции, терминалы Янбу и на Баб-аль-Мандеб. 14 сентября цена на нефть марки Brent приблизилась к $108 за баррель. Эта цена отражала совокупный риск одновременного сужения нескольких маршрутов. В начале сентября рынок средних дистиллятов был крайне напряженным. Энергетическое агентство оценивало цену дизельного топлива в нашей стране больше, чем $200 за баррель, почти на 94% выше довоенного уровня. В августе чистый экспорт дизельного топлива и газолина из Персидского залива упал до 390 тысяч баррелей в сутки, то есть немного превышал четверть февральского уровня. И вот эту цену, $200 за баррель, я вам предложу запомнить, потому что у нее есть тоже очень интересный компонент, но об этом чуть-чуть позже. 13 сентября Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским объектам, объектом, связанным с дизтопливом. По его словам, Украина вызывает дефицит дизельного топлива, хотя в России есть много других целей. Но, как мы с вами видим, это не Украина вызывает дефицит дизельного топлива, а ситуация, которая складывается сейчас одновременно в двух проливах и с повреждением трубопровода, который перекачивал нефть с одного побережья Саудовской Аравии на другое. И буквально говорить о цене на дизельное топливо сейчас сложно, потому что она растет практически непрерывно. Если сегодня утром она могла быть $6.40, то завтра она может быть и $6.50, и $6.60, что отражается, еще раз подчеркну, не только в перевозках, хотя все перевозки проводятся при помощи тяжелых дизельных траков, но это прежде всего строительство и сельское хозяйство. Сельское хозяйство, конечно же, это самая уязвимая отрасль, когда повышается цена на одновременно дизельное топливо, и в связи с теми тарифами, которые ввел Дональд Трамп, одновременно повысилась цена и на удобрения, которые американские фермеры импортируют из Канады, и это тоже одновременно бьет очень сильно по фермерам в нашей стране. И если вы внимательно следите за сообщениями, многие фермеры говорят о том, что если эти тенденции не прекратятся в самое ближайшее время, то они вынуждены будут выйти из бизнеса. Это означает, что у нашего сельского хозяйства сейчас возникают чрезвычайно серьезные проблемы. К этому можно добавить и повышение таможенных пошлин на комбикорма, которые американские фермеры импортируют из Канады. То есть удары наносятся буквально со всех сторон. Но и техника тоже стала дороже. Давайте же посмотрим, что происходит с теми оценками, которые давал Дональд Трамп, который говорил о том, что если бы Украина не била по объектам в России, то сейчас мы были бы все в шоколаде. Так вот, в 2021 году, то есть до российской агрессии против Украины, Россия поставляла примерно 3% от импорта сырой нефти. А 8 марта 2022 года президент Байден объявил о том, что вводится запрет на импорт всех продуктов переработки нефти, сырая нефть, уголь и натуральный газ из России. Таким образом, уже начиная с 8 марта 2022 года, наша страна не импортирует ничего в этом плане из России. И сегодня наше дизтопливо импортируется в основном из Канады, Саудовской Аравии и Мексики. То, что касается Канады, возможности для нефтедобычи там весьма серьезные, ограничения нефтепровода. Если бы у нас была бы еще лет два нитки нефтепроводов из Канады, то мы бы получали бы оттуда дополнительные объемы нефти. Ну, а теперь можно добавить к этому и та напряженная ситуация, которая сложилась в наших отношениях с Канадой благодаря той торговой войне, которую Дональд Трамп ведет против нашей северной соседки. Что касается Мексики, в Мексике нет практически излишков сырья, которое можно было направить на мировые рынки, направить к нам, потому что нефтедобыча в Мексике, к сожалению, сейчас снижается, причем неуклонно. Ну, вот Саудовская Аравия, мы об этом только что говорили. Ну, вот это, на мой взгляд, очень важный момент. И еще. Взрывной рост цен на нефть, на дизельное топливо связан с тем, что Profit margin переработки сырой нефти в дизельное топливо, так называемый crack spread, взлетел выше $100 за баррел. Смотрите, цена оптовая $200 за баррел, из них $100 – это чистая прибыль. Это, безусловно, это создает для американских нефтеперерабатывающих заводов мощный стимул максимально наращивать выпуск дизельного топлива, что в свою очередь приводит к сокращению внутренних запасов сырой нефти и оказывает дополнительное давление на цены на бензин внутри страны. Поэтому, как мы с вами видим, здесь есть несколько различных причин, которые вызвали резкий рост цен на дизельное топливо, но Украина к этому практически не имеет никакого отношения. На этом я прервусь, подошло время нашего обычного перерыва в середине часа. Собирайтесь мыслями, продолжим после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксин на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке растет число заболевших лихорадкой Западного Нила. Число подтвержденных случаев заболевания среди жителей города уже превысило показатель за весь прошлый год. Значительная часть пациентов, попавших в больницу, имеет тяжелую форму инфекции, поражающую нервную систему. Вирус передается человеку через укусы зараженных комаров. Художники Бруклина возвращаются с новой выставкой спустя год после разрушительного пожара. Участники объединения художников на набережной Бруклина открывают новую выставку в районе Ред Хук. Ровно год назад пожар уничтожил склад, где находились мастерские и произведения искусства. Теперь художники представляют новые работы и одновременно отмечают восстановление своего сообщества. Нью-Йорк расширяет систему срочного оповещения школ. После нескольких случаев обнаружения оружия у учащихся, городские власти расширяют систему, позволяющую быстрее предупреждать школы об опасных происшествиях поблизости. Только за 10 дней оружие было обнаружено у учащихся 3 городских школ. Город начинает заранее набирать временных работников для очистки улиц и тротуаров после снегопадов. Базовая ставка повышена до $30 в час, а при продолжительной работе она может доходить до $45 в час.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
6: Добрый день, Олег.
5: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
6: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
5: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
6: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
5: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
6: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
5: Что такое смазочные уколы?
6: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
5: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
6: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
5: А как долго длится эффект от укола?
6: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
5: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
6: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
5: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
6: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
5: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также Workers Compensation и...
6: И no-fault страховку после автоаварии.
5: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
7: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
8: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит». По пятницам с 4 до 5.

0: Мы продолжаем нашу программу, и, как всегда, этот сегмент посвящен вам. Давайте и поговорим с вами, дорогие мои радиослушатели, что вы обо всем этом думаете. Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую, Эдуард.
1: Знаете, легче всего кого-то обвинить в том, что происходит сегодня на нефтяном рынке. Дональд Трамп быстро нашел виновного. Это Украина. И это она виновата, что она бьет по энергетическому сектору, нефтяному сектору России, нефтеперерабатывающим заводам и так далее и тому подобное. Но он, я думаю, что это риторика, она рассчитана прежде всего на внутреннюю аудиторию в свете предстоящих промежуточных выборов. Я хочу привести вам пример один о том, каково сегодняшнее состояние вот нефтяной отрасли нашей. Ведь давайте не забывать, люди начали покупать электромобили. Война на Ближнем Востоке. И тут, можно сказать, еще санкции в отношении России на их нефтяную, газовую промышленность и так далее и тому подобное. Все это вместе, оно действительно дало сегодня определенный скачок цен на нефтепродукты. И просто говорить о том, что это виновата Украина и российско-украинская война, я думаю, это просто найти крайнего. Сегодня вот американские НПЗ загружены на 97-98% по сравнению с китайской загрузкой 75%. Заводы откладывают плановые ремонты, продают запасы. И я думаю, что нас ждет еще худшая ситуация, потому что впереди уборочная кампания, впереди трейлеры, которые должны возить эту продукцию. И, конечно же, цены на дизель, они не будут падать, как нам рассказывает Дональд Трамп. Они будут еще догнать где-то до $6 за галлон. Я думаю,
0: уже 6.40.
1: Вот, видите, Алексей, уже 6.40. Я думаю, что ситуация очень сложная. Конечно, что-то может поменяться после ноябрьских выборов, но я не думаю, что эта ситуация резко изменится, потому что это как та пуля, которую выстрелили из нагана, ее уже вернуть в наган невозможно. Этот процесс уже запущен. И мы будем иметь, я думаю, что и наши радиослушатели должны понимать, что где-то к Новому году корзина новогодняя у них будет довольно серьезно, я имею в виду ценовая корзина, потому что рано или поздно мы должны пожинать плоды вот этой политики, к сожалению. Оно, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Я думаю, нас ждут очень сложные времена. И от того, что нам заявляют, что мы живем в золотом веке, один персонаж нам рассказывает, что мы живем в золотом веке. Но когда люди идут в магазин, когда люди заправляются, они что-то, мне кажется, понимают, что тут что-то не то. Это не золотой век, это наоборот. Век кризиса, который может еще усугубиться.
0: Спасибо. Спасибо, Эдуард. Вы услышали. Спасибо. Давайте послушаем и другие мнения. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей. Я не слышал по техническим причинам. Выступления других я на телефоне, у меня одновременно в машине не получилось. Так вот, я не буду вдаваться в технические... Вы не сказать, не умолчать, вы все сказали, все правильно, не буду обсуждать. Меня интересует другое. Более широкое, не более, а большая картина, что происходит. Вы обратили внимание, что когда Трамп влез в Иран, то была полная тишина со стороны России и Китая. Полная. И это продолжалось довольно длительное время. Я все ждал, что же произойдет. Я понимаю, что они ему подготовили ловушку с Ираном. И вот, собственно, что случилось, Трамп завяз как муха в говне. Извините, my French, но что есть, то есть. Получается так, что они долго ждали, не возражали, но как только он завяз, мы все завязали, вся страна, то теперь они создают очень серьезные препятствия Соединенным Штатам на всех фронтах, и экономически, и с тем же топливом, и так далее, и так далее. Ну, Трамп им помогает. То есть он в петле. Наша страна в петле. И выбраться из этого, это мое предсказание, до тех пор, пока Трамп у власти, меня эти промежуточные выборы ничего не решат. Эти демократы, они не в состоянии ничего сделать. До тех пор, пока Трамп президент, Иран живьем Америку не отпустит. И вот так и будет Даиловка. С одной стороны, Китай, Россия, Северная Корея, а с другой стороны, Иран. Но все это в виде монолита. Я очень сомневаюсь, вернее, я не сомневаюсь в том, что нам не справиться с этим монолитом, просто нет технических возможностей. Плюс к этому, ведь наши друзья, Китай, Россия и Северная Корея с Ираном, прекрасно понимают, что рыба гниет с головы, и, собственно, что у нас происходит. Министр обороны и все... там хватает этого разного. Вот. Поэтому мрачно. Я вижу очень мрачную перспективу. И если у кого-то другое мнение, я с удовольствием послушаю. Вообще, Алексей, формат вашей передачи очень узкий. То есть человек сказал, ему начинают возражать. Ну хорошо, это право любого человека, но человек не может объяснить. Вот который вступал у вас трампист, он сказал насчет войны, я предупредил войны. Он посчитал, что я говорил о войне между Россией и Украиной. Да, кстись, Боже с тобой сохрани. Я говорил о мировых событиях, о том, что произойдет разделение между Америкой, Китаем и Россией. Вот что разделяет земную цивилизацию, уже начало. Этот процесс, он идет. Никуда нам не спрятаться от него. Он идет и будет идти. Вот это я хотел сказать, Алексей. Спасибо, что дали.
0: Ну, конечно. Спасибо, Марк. Ну, а формат? Ну, такой уже у нас формат. Что ж с этим форматом поделаешь? Здравствуйте, в эфире.
3: Алло, здравствуйте, господин Аксон. Это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Вот, времени очень мало. Я стараюсь очень быстро. Ну, ситуация, конечно, кошмарная. И если завтра, например, пришла новая администрация, я не могу представить себе, что нужно делать для того, чтобы выходить из этого положения. Теперь, в отличие от других, я считаю, что выборы, которые предстоят в ноябре этого года, важнейшие. Понимаете, многие вот вводят автомобиль или водили автомобиль, и кошмар, если полетят тормоза. Машина без тормозов – это гибель. И вот сегодня наша страна, если сравнить с автомобилем, не имеет, в общем-то, тормозов. Потому что большая часть парламента нашего, верхней палаты и нижней, они очень боятся за свою судьбу и практически тормозов нету. Поэтому люди должны это понимать. То, что наделал наш вождь, это трудно себе даже представить. По своему характеру он категорически отрицает признать в чем-либо свою вину. Это не я характеризую даже его так. Это была установка, это было его реноме. Его так учили с молодости. Те, кто с ним работал, и с кем он работал, никогда не признавать свою вину. По-настоящему достойные люди, они всегда могут признать свою вину. И примеров тому, и Джон Кеннеди, когда провалилась операция вот в заливе свиней на Кубе, и Голда Мейер, когда произошла война судного дня, Израиль не ожидал, ситуация была острая, она сказала во всеуслышание, это моя вина. У нас совершенно жутчайшее положение, и администрация прет к своему пути, даже непонятно, что это за путь, это что-то невероятное. Потому что надо понимать, что помимо нефти и топлива для автомобилей, за этим следует и газ. Стоимость газа всегда коррелируется со стоимостью нефти. А газ это в нашем регионе, это же и стоимость электроэнергии. И как у нас в стране, так и в Канаде, и во всем мире. Поэтому ситуация, конечно, жутчайшая. И я просто, можно говорить много, я призываю, чтобы люди поняли, что означает вот, предстоящие выборы, и стране нужны тормоза. Потому что безумие надо останавливать. Совершенно останавливать по закону, как положено, через парламент. Вот это очень важно. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Феликс. Вы как раз уложились в наш формат, потому что пришло время завершения первой части этой программы. Впереди ждет вторая. Оставайтесь с нами.
4: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
1: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт.
9: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
12: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
13: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
14: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на...
19: В Нью-Йорке час ночи.
17: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
19: WSNR. Вы на волне 620 АМ и слушаете Davidson Radio.
20: Новости на
19: Davidson Radio.
20: Информация к этому часу.
17: У микрофона Лена Вишневецкая. Жители штата Нью-Йорк столкнулись с различающимися рекомендациями федеральных и местных органов здравоохранения относительно прививок от коронавируса в этом сезоне. Врачи говорят, что отсутствие единых рекомендаций особенно сбивает с толку родителей, которые пытаются решить, нужно ли вакцинировать детей. Специалисты опасаются, что такая неопределенность дополнительно снижает число желающих сделать прививку. Власти Пенсильвании обратились к федеральным центрам по контролю и профилактике заболеваний с просьбой помочь в борьбе с корью. Запрос поступил на фоне разногласий между федеральными и местными органами здравоохранения. 20-летний

0: мужчина умер после резкого ухудшения состояния в здании суда в Квинсе. Луис Альберто Лопес Кастильо почувствовал себя плохо в здании суда. Спасти его не удалось. По данным Готэмист, это как минимум 8-й человек, умерший в этом году во время нахождения под надзором городского департамента исправительных учреждений. Обстоятельства смерти выясняются. Число новых обращений за пособием по безработице упало до минимума с середины июля. За последнюю неделю подали 196 тысяч новых заявлений на пособие по безработице, на 10 тысяч меньше, чем недели ранее, и меньше прогнозов экономистов. Несмотря на высокие цены на топливо и сохраняющееся давление на бизнес, массового роста увольнений пока не наблюдается. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Новые снимки показали масштабные разрушения на позициях США после иранских ядерных и дроновых ударов. Трамп заявил, что Америка подошла к переломному этапу в войне с Ираном. Генпрокурор Тодд Бланш сообщил, что не видит причин расследовать участие российского олигарха Кремлева в оплате свадьбы Дона-младшего. Walmart, Target и Amazon проведут в октябре масштабные распродажи, рассчитывая привлечь покупателей накануне праздничного сезона. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 80%, 81% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 18 сентября. Закончилась рабочая пятница, закончилась рабочая неделя. Самое главное на этой неделе было то, что Федеральный резервный комитет у нас поднял банковский интерес на 0,25%, который теперь между 3,75 и 4. И, соответственно, с этому у нас поднялся интерес на бонды, сами бонды упали, и биржа тоже отреагировала не в нужную сторону. За неделю индекс Dow Jones потерял 1,7%, Standard & Poor's 500 потерял 0,1%, Nasdaq остался в плюсе, плюс 0,7%, транспортный индекс потерял 2,2%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 1,5%. Сегодня Dow тоже был в минусе, минус 95 пунктов, 0,2%. 51 683 был конечный результат. Standard & Poor's 500 сегодня прибавил 13 пунктов, 0,2%. 7652 была конечная точка, и Nasdaq поднялся на 104 пункта. 26 523 был конечный результат, плюс 0,4%. Транспортный индекс минус 0,5%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний тоже минус 0,5%. Нефть упала на $102.95 стоит 1 баррель нефти Брента. Золото плюс 17,20. $4,416.90 стоит унция золота. Серебро плюс 82 цента. $66.92 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.15. 5-летняя госбумага дает 4,863%. За 10 лет можно получить 5,4%. И 30-летняя бумага дает 5,331%. Вчера интерес был меньше. Сегодня 10-летние бумаги уже дают больше 5%. За границей сегодня Англия минус 1,5%, Франция минус 1,5%, Германия минус 1,6%, Швейцария минус 1,15%. В Азии японский Никей прибавил 1,4%, Шанхай плюс 0,9%, и Гонконг плюс 0,6%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Coinbase. Он поднялся на 11 и почти 0,7%. Это за счет того, что биткоин прибавил прибавил и перешел в рубеж 78 тысяч. Сандис был в плюсах, Робин Худ, Кохерент, Ламб Ресерч. В минусе были Ньюкор, Квалком, Александрия Риэлти, Дженерал Моторс и Ассенча. На Насдаке Стратеги, Сандис, Ламб Ресерч, Сигейт, Аплайд Материалс были в плюсах. В минусе Квалком, Томсон Ройдерс, Ракет Лаб, Нефликс и Аплавин. На Дау, Амген, Инвидия, Катерпиллер, Амазон и 3М были в плюсах. В минусе были IBM, Disney, Nike, Salesforce и The Travelers. Из отдельных компаний Microsoft упал на 3,97, Oracle минус 2,98, Coinbase прибавил $20.28, Meta минус 16,56, Amazon плюс 2,52, Nvidia плюс 2,93, Dell упал на $20.34. Интересно, что Dell закрылся на 568,06, но в течение дня с утра они поднялись сначала на 595,51. На 595,51, то есть упали больше, чем на $20 с верхней точки. AMD поднялся на 14,73. Сегодня Intel минус 20 центов, Marvel плюс 3,49, MU Micron поднялся на 38,30 и Visa минус $1.64. Вот, пожалуй, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
4: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
7: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
10: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
11: Итоги недели.
12: Итоги недели.
13: Вчера была среда, вчера был четверг.
11: Мировые новости.
12: Происходящее в стране.
11: События города.
12: Самое главное.
11: В программе Алексея Наксина.
12: Итоги недели.
11: Итоги недели.
14: Итак, второй час. Верховный суд Соединенных Штатов заблокировал новое правило голосования по почте, которое пыталась ввести администрация Дональда Трампа в преддверии ноябрьских промежуточных выборов 2026 года. 14 сентября высшая судебная инстанция нашей страны отклонила ходатайство правительства и оставила в силе решение нижестоящих судов, заморозивших президентскую инициативу. Вот об этом наш второй час. А вначале, как вы уже, наверное, привыкли, я предложу вам отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». То, что Луис мог ускользнуть, было чистой удачей. Президентский указ 2717 от 14 февраля 1947 года требовал разрешения Госдепартамента на экспорт любых самолетов весом более 35 тысяч паундов или 17,5 тонн, и в эту категорию входил Constellation. Теперь федералы внимательно следили за другими кони, что оставались в Сбербанке. С другой стороны, Си-46 соответствовал требованиям по весу, по крайней мере, в теории. Но 26 марта правительство выпустило директиву 2776, расширившую список запрещенного к экспорту вооружения, боеприпасов и средств войны, включив с него все коммерческие самолеты, независимо от веса. Новый указ был явно направлен на блокирование любого экспорта в Палестину. Вступить в силу он должен был 15 апреля 1948 года. Эта новость вызвала нервную реакцию в отеле 14 в Милвилле. Даже невозмутимый Швимер почувствовал, что время катастрофически уходит. 5 транспортников все еще находились в Сбербанке, а остальные на восточном побережье. Главное, не хватало подготовленных экипажей. Большинство добровольцев пришли в сервис-сервис без опыта пилотирования Си-46-го. Мало кто из них был готов к длительным перелетам над водой в Панаму и далее в Европу. Швимер помчался в Милвилл. Он немедленно должен был переговорить с Шиндлером и лидером пилотов Халом Ауэрбахом. Хал был опытный авиатор. Во время войны он служил в морской авиации и вышел в отставку в звании лейтенант-коммандер, аналог капитана второго ранга. Ал был лаконичен. Самолеты должны покинуть Штаты как можно быстрее. Вопрос только в том, как это сделать. Шиндлер и Ауэрбах молча смотрели в пол. По затянувшемуся молчанию Ал понял, насколько это рискованно, может и невозможно. Швимер добавил, у нас нет другого выхода, наше дело на грани провала. Шиндлер и Ауэрбах переглянулись и, скрипя сердцем, согласились. Да, небезопасно, да, непрофессионально, но не будут лететь. У них даже не было достаточно пилота, чтобы поднять в воздух все их Си-46-е. Поэтому они решили вначале перегнать самолеты из Виллана в Панаму, а затем оттуда отправить экипажа в Бурбанк, чтобы забрать оставшиеся 5 Си-46-х. Причем придется лететь в необычном составе. Место второго пилота займут либо штурманы, либо радисты. Неквалифицированные экипажи, перегруженные самолеты, с любой точки зрения это выглядело опасной авантюрой. Но альтернативы не было. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com. lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон. Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mGraphics Books и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционным печатным, так и новым электронным, для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: Верховный суд нашей страны в преддверии ноябрьских промежуточных выборов приостановил исполнение нормативного акта администрации президента Трампа, изменяющего порядок рассылки бюллетеней по почте избирательством. Ходатайство отклонено. Правительство вряд ли добьется успеха по существу в своем оспарении предварительного субъектного запрета окружного суда, говорится в решении нашего Верховного суда. Согласно требованиям администрации, списки избирателей должны были передаваться штатами почтовой службы США для сверки адресов. При этом ведомство запрещало доставлять бюллетени, отправленные штатами лицам, не включенным в эти списки. Также требовалось использование отслеживающих штрих-коды на конвертах с бюллетенями. CNN обращает внимание, что суд заблокировал процедуру, которая представила почтовой службе нашей страны беспрецедентные полномочия по удержанию потенциальных миллионов бюллетеней, отправленных по почте. Судья Верховного суда Брэд Кавана пояснил, что у местных избирательных органов попросту нет времени для внедрения таких жестких требований прямо перед выборами. Он назвал применение этих правил на текущем этапе, цитирую, «произвольным и необоснованным». Нижестоящие суды также подчеркивали, что почтовая служба не имеет права удерживать или задерживать миллионы отправленных бюллетеней из-за нестыковок регистрации. Кроме того, это очень важно, согласно Конституции нашей страны, порядок голосования определяют сами штаты и Конгресс, а не исполнительная власть. И это намного важнее даже того, что Брэд Каван объяснил, что у местных избирательных органов попросту нет времени. Это явно был антиконституционный указ. Дональд Трамп подверг решение судей жесткой критике, заявив, что отказ от ограничений, как он сказал, открывает двери для мошенничества среди демократов. И Трамп много лет бездоказательно связывал голосование по почте с фальсификациями. Так вот, что написано у нас в Конституции. Согласно статье 1, разделу 4, штаты самостоятельно устанавливают время, место и порядок проведения выборов сенатов и представителей в Конгрессе Соединенных Штатов. На основании статьи 2 раздела 1 штаты также определяют порядок назначения выборщиков для голосования за президентов. Именно поэтому в нашей стране нет единого избирательного кодекса. Правила очного, досрочного или почтового голосования различаются от штата к штату, и штат сам определяет, каким образом будет проводиться голосование внутри этого штата. При этом Конгресс Соединенных Штатов, как написано в нашей Конституции, обладает правом в любое время принять федеральный закон, чтобы установить или изменить правила проведения выборов, принятые штатами, за исключением мест проведения выборов сенаторов. Белый дом или почтовая служба не могут менять эти правила во вход Конгресса и штатов. Написано абсолютно четко. И вот тут, на мой взгляд, последовало очень интересное следствие того, что было принято Верховным судом. Верховный судья Эми Кони Барретт быстро отклонила предложение отреагировать на шквал публичных нападок президента Трампа в адрес Верховного суда, заявив, что она не хочет обсуждать какие-либо высказывания нашего президента. Ее заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как Трамп подверг резкой критике лично судью Барретт и двух консервативных коллег, судей Нила Горсача и Брета Кавана, за то, что они заблокировали попытку ограничить голосование по почте на приближающихся промежуточных выборах. Лишь два судьи, Кларенс Томас и Сэмюэл Алито, поддержали администрацию в этом деле, что побудило президента выразить ярость в социальных сетях. «Я не хочу говорить ни о чем конкретно из того, что сказал президент», — заявила Барретт в четверг вечером, выступая на мероприятии в университете Вирджинии, посвященном обсуждению книги «Listening to the Law», «Прислушиваясь к закону». Такая сдержанность не удивляет со стороны Барретт, которая, как и ее коллеги по Верховному суду, прилагает все усилия на публичных мероприятиях, чтобы не высказываться или не создать впечатление, что высказывается по политически острым вопросам, даже когда речь идет о резких нападках со стороны действующего президента. Это не те люди, с которыми я проводил собеседование для работы в Верховном суде США, они лишь тени самих себя, написал Трамп в социальных сетях на этой неделе, вскоре после того, как Верховный суд заблокировал вступление в силу его ограничения на голосование по почте. Трамп не раз обращался к социальным сетям, чтобы резко критиковать Верховный суд за решения, вынесенные против него во время второго срока, в том числе в феврале, Все-таки судьи признали недействительным его применение закона в чрезвычайных ситуациях для одностороннего введения масштабных пошлин товаров большинства торговых партнеров нашей страны. Барретт и Горсач присоединились своим коллегам в решении, принятом со счетом 6 голосов против 3. Трамп выразил возмущение в адрес Верховного суда в серии постов в социальных сетях после вынесения им решения по делу о тарифах в феврале. Он обвинил судей в разграблении страны и раскритиковал суд как некомпетентный. Барретт кратко признала наличие уникального давления, с которым она сама и ее коллеги по Верховному суду сталкиваются со стороны Белого дома. Я действительно считаю, что суд не может выполнять свои обязанности, ориентируясь на результаты опроса общественного мнения, заявила Барретт в ходе мероприятия, подчеркнув важность судебной независимости. В конечном счете наша задача – применять закон. Когда вы заявляете, что то, что хотело большинство, является неконституционным, это будет непопулярно, сказала Барретт в четверг вечера, выступая перед своей аудиторией. И, честно говоря, именно из-за нынешней поляризации в нашей стране все будут недовольны той или иной стороной. Как и другие судьи Верховного суда, Барретт воспользовался этим публичным мероприятием, чтобы подчеркнуть, как многообразные способы, которыми она и ее коллеги стремятся поддерживать конструктивные отношения и грамотно выражать свое несогласие. Тем не менее, заявления Барретт прозвучали всего несколько месяцев после того, как она и судья Елена Каган давали показания в Конгрессе по поводу предлагаемого увеличения бюджета Верховного суда, большая часть которого должна была быть направлена на усиление безопасности здания Верховного суда и, подчеркиваю, самих судей. Каган и Барретт сообщили законодателям на прошедших в июле слушаниях, что количество угроз в адрес Верховного суда к 2026 году выросло на 38% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом. И вот, на мой взгляд, заслуживающий внимания эпизод, опять-таки касающийся судьи Барретт. 27 мая этого года Барретт стала жертвой попытки сватинга, о чем она кратко упомянула во время своего выступления в этих слушаниях. Что это было? Около 21.00 в полиции округа Фэрфакс в штате Вирджиния по линии для экстренных вызовов поступил звонок, в котором сообщалось о 2 или 3 выстрелах и слышали голоса спорящих возле дома Барретт. СВАТ-тим местной полиции в касках, бронежилетах с автоматическим оружием помчалась на место происшествия. Подросток, сын судьи Барретт, открыл дверь, чтобы выйти к друзьям, и обнаружил, что улица заполнена полицейскими машинами. К счастью, сотрудники службы безопасности Верховного суда, дежурившие дома, немедленно скоординировали свои действия с прибывшими офицерами округа, подтвердив, что сообщение было полностью вымышленным и не допустив их проникновения в дом. Как сказала судья Каган, федеральные судьи по всей стране, во всех судебных органах, включая Верховный суд, продолжают выполнять свою работу без страха и пристрастия, но уровень угрозы действительно высок, сказала Барретт. В ходе редкого выступления перед Конгрессом судья Барретт заявила, что требуется значительное увеличение финансирования мер безопасности. Помимо этого эпизода со сватингом, она рассказала об анонимных посылках с угрозами и угрозах убийства, которые непрерывно получает, которые глубоко потрясли ее семью. И вот это, на мой взгляд, совершенно новое в истории нашей страны. Мы с вами знаем, что традиционно решение судей Верховного суда никогда не критиковалось Белым домом и никогда не обсуждалось, оно просто выполнялось. И это создавало ситуацию, при которой система конституционного правления в нашей стране функционировало практически безупречно в течение многих и многих лет. Но теперь, когда глава исполнительной власти нашей страны Дональд Трамп постоянно критикует те решения Верховного суда, которые ему не нравятся, среди наших граждан находятся некие люди, которые считают, что надо взять судьбу в свои руки. И таким образом, они не только это касается судьи Барретт, но и судей на других уровнях, они посылают им различные угрозы, причем угрозы в различной форме. Это и угрозы, которые посылаются по телефону, по электронной почте, так по почте и так далее. Таким образом, они оказывают постоянное давление на судебную ветвь нашей системы. Традиционно именно судебная ветвь нашей системы всегда оставалась вне критики. Судебные решения – только исполнялись, и это создавало то, что называется конституционный порядок в нашей стране. Любой консерватор очень хорошо знает, что у нас конституционная республика. Эта идея, которая традиционно принадлежала консервативному направлению политической жизни в нашей стране, и вот этот термин «конституционная республика» именно поддерживался тогда, когда решения Верховного суда безукоснительно исполнялись, не обсуждались, не критиковались, а исполнялись. Сейчас мы живем с вами в совершенно иное время, когда президент пробует так или иначе нарушить конституцию нашей страны. Либо его исполнительный указ, где он отменял право по рождению, либо его указ, где он вводил тарифы, что относится к прерогативе Конгресса, либо вот сейчас вся эта ситуация с тем, что он решил изменить нашу Конституцию и самому руководить проведением выборов в нашей стране, что категорически запрещается высшим законом нашей страны, потому что выборы проводят штаты. В Конституции прямо указывается на то, что почтовая служба и Белый дом не могут заниматься проведением выборов. То есть, так или иначе, в течение этого года Дональд Трамп пытался изменить какие-то очень важные положения Конституции, Верховного закона нашей страны, что, на мой взгляд, является уникальным в истории наших Соединенных Штатов. На этом я прервусь. Подошло время небольшого перерыва в середине часа. Собирайтесь с мыслями, как обычно. Встретимся вместе с вами уже в завершающем четвертом сегменте этой программы, где можем обсудить обе темы, прозвучавшие в ходе этой программы. Перерыв.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Поезда Нью-Йоркского метро стали заметно грязнее. Транспортное управление объяснило, почему. На внешних стенах многих вагонов пассажиры заметили толстый слой пыли и грязи. Транспортное управление сообщает, что причина временная. Сейчас проводится масштабная реконструкция установок для мойки поездов. После завершения работ составы обещают мыть в обычном режиме. Парк Эвеню собираются серьезно перестроить. Город продолжает разработку нового облика одной из самых известных улиц Манхэттена. В проекте предусмотрены озелененная прогулочная зона и двусторонняя велосипедная дорожка, причем велосипедистов решено отделить от пешеходов. Проект скорректировали после обсуждения с жителями района. Школьный автобус в Бруклине врезался в жилой дом. Камера наблюдения зафиксировала момент, когда школьный автобус съехал с проезжей части на Истон Парквей и врезался в многоквартирное здание. Запись происшествия сейчас изучается, обстоятельства аварии выясняют. Пит Дэвидсон и Колин Джост устроили бесплатное представление на своем знаменитом пароме. Два нью-йоркских комика наконец нашли новое применение списанному парому Стейтен-Айленда, который они купили несколько лет назад. На борту судна состоялось бесплатное комедийное представление. История особенно понравилась нью-йоркцам, потому что покупку старого парома когда-то многие считали совершенно безумной затеей.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 34 95, Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе «Дэвидсон» на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
7: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин. Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
21: Итоги недели.
22: Итоги недели.
21: Пятница.
23: Внимание! Уважаемые радиослушатели, во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.

0: Мы продолжаем нашу программу. Итак, завершающий четвертый сегмент, в котором можем обсудить как ту тему, которая прозвучала в первой части этой программы. Я напомню, это связано с ростом цен на дизельное топливо в нашей стране, точно так же, как и во всем мире. И вторая тема – это решение Верховного суда нашей страны, который приостановил действие исполнительного указа президента Трампа о проведении выборов по почте. Итак, давайте начнем с вас. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Алло.
0: Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
1: Алексей, добрый вечер, да. Смотрите, вот...
0: Добрый вечер.
1: Мне кажется, какая ситуация. Мне все-таки кажется, что Верховный суд, ну, во-первых, они сказали, что времени нет, это как бы одна из причин. Все-таки Трамп не хочет, чтобы было не было махинаций, вот, потому что когда голосование по почте, оно позволяет все-таки заниматься вот и не оставлять какие-то лазейки. Поэтому если его очень жестко принять ограничительные меры, то тогда этого можно было избежать. Кто против этого выступает? Прежде всего демократы. И потому что они не могут выиграть, боятся, что не выиграют в честной борьбе. И также они протестуют против вот этого требования на предъявлять ID. Везде, во всех учреждениях, при покупке алкоголя, везде в банках там или там даже Мандани ввел требования, если кто-то хочет идти работать там на каких-то новых работах, нужно предъявлять ID. А вот на избирательных участках ID не нужны. Демократы яростно этому сопротивляются. Теперь я приведу один пример, и станет все понятно. Сейчас я скажу, вы поймете, о чем я речь. Значит, бывает, если преступление очень хорошо, в криминалистике это очень известно, хорошо продумать, очень хорошо сделать все, то бывает, что такие преступления некоторые не раскрываются, так называемые висяки. Что произошло в 2016 году, когда Трамп шел с Хиллари Клинтон? А вообще-то в 2016 году Байден был президентом, вице-президентом, и по идее он бы мог бы пойти на такого успешного президента, как Обама, как считали демократы, мог бы пойти. Но демократы сами решили, что Хиллари Клинтон более сильный кандидат, чем Байден. Иначе бы они выдвинули Байдена. Тут логика простая. И через 4 года, но Трамп выиграл более сильного кандидата. В 2020 году, вот демократы, у них не было другого кандидата, то есть они выдвинули кандидата в 2020 году, через 4 года, более слабого, чем была Хиллари. И Трамп при этом уже через 4 года был более сильный. И Трамп считает, и я тоже считаю, что демократы знали, что у Байдена нет шансов. Потому что он уже представлял собой человека такого. Он не проводил активную избирательную кампанию. Поэтому их смогло спасти только чудо. Поэтому они подготовились, они знали. Они очень хорошо подготовились. И именно в это голосование в почте им предоставило такой шанс. Они ждали. Я смотрел эти выборы до 3 часов ночи. Везде в этих штатах, которые были колеблющиеся, везде Трамп немножко лидировал. Но на следующий день утром, я пошел спать 3 часа, я уже больше не мог знать. А когда я проснулся, я посмотрел, уже везде лидирует Байден. Ну что произошло? Демократы просто хорошо подготовились, приготовили этих фальшивых бюллетеней, не фальшивых, а вот этих поддельных, и подбросили. Вот мне кажется так. Поэтому Трамп, вот доказательств этому нету. Да, доказательств, очень хорошо все было продумано. Ну вот мне кажется, что все-таки вот это вот случилось. И вот поэтому Трамп не хочет, чтобы такая ситуация повторилась второй раз. Вот такое мое мнение. Спасибо, что дали мне выступить, высказать свое мнение.
0: Ну, конечно, абсолютно. Для этого мы собираемся в этом эфире. Ну, смотрите, давайте пройдем по тем пунктам, которые вы затронули. У Трампа, как у любого нашего политика, могут быть различные взгляды, различные желания. Это совершенно естественно, различные оценки ситуации, это тоже совершенно естественно. Но мы с вами должны не забывать одну очень важную вещь, что у нас конституционная республика, что у нас есть конституция, наш верховный закон. И верховенство права в нашей стране начинается с верховенства конституции. Если конституция говорит о том, что проведение выборов лежит полностью в прерогативе штатов, то штаты решают, каким образом проводить выборы. Если штат решит, что нужно ввести ID, штат ведет ID. Если штат считает, что не нужно вводить ID, значит, он не вводит ID. Это все прерогатива штатов, это все определено Конституцией нашей страны. Поэтому можно различным образом толковать Конституцию, и этим занимается, кстати, Верховный суд, но нарушать Конституцию не дано никому, в том числе и президенту Соединенных Штатов, какие бы при этом он не выдвигал какие-то аргументы. Это один момент очень важный, принципиальный. Конституция для нашей страны – это некий священный закон, откуда начинаются все остальные законы. Да? Мы – конституционная республика. То, что касается выборов 2020 года, то тут несложно вспомнить о том, что в 2020 году разразилась эпидемия ковида. И если мы с вами вспомним, допустим, каким образом американское общество реагирует на большие общественные потрясения, как, допустим, американское общество отреагировало в 2008 году на то, что разразилась великая рецессия, то американское общество наказывает ту администрацию, при которой это событие произошло. Тогда была республиканская администрация, она была наказана за то, что разразилась великая рецессия, победили демократы, лидером которых был Барак Обама. Примерно то же самое произошло в 2020 году. Очень многие аналитики считают, что если бы не было эпидемии, которая затронула не только Соединенные Штаты и весь мир, вполне возможно, Трамп победил бы и получил бы второй срок. Но из-за того, что произошла пандемия, его администрация была наказана и победили демократы. При этом голосование по почте тут к этому не имеет никакого отношения. Когда вы смотрели выборы, которые проходили, то действительно, сначала вы видели результаты, которые были получены от избирательных участков в тот момент, когда люди приходили и голосовали, а затем были получены результаты по почте. Причем у нас есть в этом плане два правила. В одних штатах говорится о том, что все бюллетени по почте должны быть получены к дате голосования. В других штатах говорится, что результаты по почте должны быть отправлены не позднее дня голосования. То есть, если голосование проходило, как мы с вами знаем, в первый вторник ноября, то тогда еще было и 3, 4, 5 дней для обработки тех бюллетеней, которые были отправлены в день голосования. И здесь есть некая чехарда, мы с вами это видим, но она определяется именно тем, что каждый штат для себя сам определяет эти правила. Это вызывает споры, это вызывает разногласия, но, вернусь к тому, с чего начинал, эти правила установила наша Конституция, наш Верховный закон, и никто не вправе одним своим указом изменять Конституцию нашей страны, включая, конечно же, и обитателя Белого дома. Спасибо за ваш звонок. И мы тут сталкиваемся с очень важным конституционным вопросом. Еще раз напомню о том, что среди консерваторов принято говорить о том, что мы конституционная республика. И Конституция является не просто неким формальным документом, а является тем цементом, с которого скрепляет здание нашего здания Соединенных Штатов. Или, если хотите, Конституция является неким обручем, который скрепляет все вместе. Поэтому Конституция, в общем-то, для американца любого неоспорима. И если необходимо изменить Конституцию в связи с тем, что изменяется время, возникают новые ситуации, то есть правила, которые позволяют носить поправки или amendment в нашу Конституцию. И мы с вами знаем, что в сегодняшней Конституции уже больше 20 таких поправок. Они были внесены в соответствии с теми процедурами, которые были определены, опять-таки, нашей Конституцией. Это самое главное, о чем мы с вами говорим, что можно разделить наших политиков на левых и правых, можно разделить наших политиков на либералов и на консерваторов, можно еще добавить к ним популистов. Но для меня самое главное разграничение проходит по другой линии. Для тех политиков, которые, безусловно, принимают Конституцию, принимают конституционный закон и находятся внутри того поля, политического поля, которое определяется Конституцией. и тех политиков, которые считают, что можно выйти за пределы этой Конституции, выйти за пределы конституционного поля. Вот здесь для меня и является самый главный водораздел. Либо этот политик безусловно и полностью безоговорочно принимает наш высший закон, либо нет. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, Василий.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я сейчас выключу.
0: Эстер, приветствую вас.
2: Да, вы знаете, я сколько вас ждала, хотела с вами переговорить. Вы знаете, я очень благодарна вам за ваши программы аналитические, потому что у вас прекрасные статистические данные с музыкальным сопровождением. Алло.
0: Да, алло. Я вас слушаю. Я вас слушаю внимательно.
2: Да, да, да.
0: Нет, я вас внимательно слушаю.
2: О, спасибо.
0: У меня, знаете, такая есть привычка внимательно слушать, не перебивая своих слушателей.
2: Да, вот, знаете, это у вас большой плюс. Вы всех выслушиваете и долго всем даете говорить. За это вам, конечно, огромное спасибо. Алексей, при большом уважении, конечно, Эдуарду Лучину, там Марк, Феликс, но буквально на каждой вашей программе они всегда критикуют Дональда Трампа. Ну, пусть критикуют. Да, есть, конечно, очень много их, что можно его критиковать. Но, знаете, ни одного не дают они никакого предложения. А что надо делать вот сейчас с Амурским проливом? А что надо делать с этими хуситами? Да, вот наш Трамп вот так, вот так. Я, знаете, что думаю? Вы знаете, конечно, это все гипотетически. Почему пока наш Израиль не будет вместе совместно с этими странами Ближнего Востока, там, с Персидским заливом, я имею в виду, и также с этой Турцией, со всеми пока не соберутся, они, конечно, этих фанатических иранцев, они не выиграют. Но я считаю и думаю, конечно, и молю Бога, чтобы, конечно, Америка выиграла в этом процессе, это так и будет. Теперь в отношении вот то, что вы раза сказали, нефти, да, вот повторяет то, что вы сказали, да, $6 осталось, дизельное топливо, но одно и то же повторяет, просто неприятно слушать. Я хочу вот два гипотетических вопроса вам задать. Вот посмотрите, сейчас настолько нефть нужна. Нельзя ли вот России предложить, чтобы через ООН, через все эти европейские страны, чтобы она вошла в Евросоюз? Вы понимаете, это почти европейская страна Россия. И она слишком унижена. И поэтому ее, может быть, действительно, как-то сказать, что вот эти области, которые четыре он взял, с условием, что мы внесем вас в Евросоюз, но зато вы, конечно, вот эти, переустроить там Украину, конечно, обустроить, и вот эти области он даст Украине. И мы будем торговать, санкции отпустим, все. Надо обещать России, потому что без России нам тяжело. С Россией действительно надо торговать, экономически ее развивать. Конечно, без Путина. Вот это все надо через ООН, через европейские страны. Всем собраться. Это первый вопрос. А второй, почему не проводят референдум? Референдум вот в этих областях. Надо прекратить на 2-3 дня войну и поставить у всех выборных вот этих избирательных участках людей из Европы, представитель Украины, представитель России, представитель из Америки, и строго контролировать, как будут идти выборы. И здесь вот в этих странах, где украинцы живут. Понимаете, если народ действительно хочет Украину, а почему бы не дать? Но с условием, понимаете, надо как-то провести, надо закончить эту войну. Надо как-то с Россией найти пути. Без Путина, конечно, через ООН, через... Не знаю, вот как вы считаете? Вот эти
0: Эстер,
2: два вопроса.
0: Вы сказали очень важную вещь. Я просто должен завершать программу.
2: Ага.
0: Без Путина. Вот то, что вы сказали, это, по-моему, критически важно. Без Путина, я думаю, можно было бы завершить эту войну. Но пока он является руководителем России, эта война будет продолжаться. Вот этот момент очень важен. Без Путина, да, эту войну можно было бы завершить, и без Путина ее бы никто не начинал. Спасибо, Эстер, за ваш звонок. У меня буквально есть еще 1,5 минутки, да? даже что у меня. А нет, у меня уже время мое истекает, пора завершать программу. Ну хорошо, я хочу напомнить, да вы все, в общем-то, это знаете, что воскресенье с заходом солнца начинает Йом-Кипур, самый главный день в еврейском календаре. Я желаю вам всем хорошей записи в книге жизни, скрепленной божественной печатью. Спасибо, дорогие друзья, за эти 2 часа, которые мы провели вместе в нашем эфире. Паша, спасибо тебе, как и обычно, за прекрасный эфир. Будьте здоровы. Пока.

0: Дзен Радио представляет.
1: Вчера была среда,
2: вчера был четверг, сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
0: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
5: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
6: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: Осень.
9: Видишь пожелтевшие листья.
10: Осень на Дэвидсон Радио.

0: четверки, 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Манхэттен готовится к Генассамблее ООН. Город предупреждает о серьезных пробках. Начиная с сегодняшнего дня и до 29 сентября в Манхэттене ожидаются многочисленные перекрытия улиц и серьезные задержки движения. Полиция усиливает охрану района штаб-квартиры ООН. В городе будут находиться руководители и высокопоставленные представители почти 200 государств. Власти советуют по возможности пользоваться общественным транспортом. В Южном Бронксе продолжается расследование вспышки болезни легионеров. Городские власти ранее обнаружили бактерии легионеллы в 10 градирнях и распорядились провести их очистку и обеззараживание. Местным жителям напоминают, заболевание не передается от человека к человеку. Водопроводную воду можно пить, принимать душ и пользоваться кондиционерами безопасно. Маленькая Италия отмечает столетие

0: Праздника Сан-Дженаро. Один из самых известных уличных праздников Нью-Йорка в этом году проходит в сотый раз. Торжества занимают 11 кварталов Мулберри-стрит. Работают уличные кухни, проходят концерты, шествия и традиционные итальянские гуляния. Праздник продлится до конца сентября. Знаменитый Нью-Йоркский ипподром принимает посетителей после масштабной перестройки. Обновление комплекса обошлось примерно в 555 миллионов долларов. Белмонт Парк в Лонг-Айленде считается одной из исторических площадок американских скачек. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Новые снимки показали масштабные разрушения на позициях США после иранских ядерных и дроновых ударов. Трамп заявил, что Америка подошла к переломному этапу в войне с Ираном. Генпрокурор Тодд Бланш сообщил, что не видит причин расследовать участие российского олигарха Кремлева в оплате свадьбы Дона-младшего. Walmart, Target и Amazon проведут в октябре масштабные распродажи, рассчитывая привлечь покупателей накануне праздничного сезона. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 80%, 81% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
16: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
17: Nature

0: Программа «Винил». Пластинки в прямом эфире.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует программа «Винил» на радиостанции. У микрофона ее ведущий Михаил Куницын, за звукорежиссерским пультом Николай Котов. А сегодня у нас в гостях народная артистка России, певица, потрясающая женщина, великолепная актриса Лариса Голубкина. Лариса Ивановна,
2: добрый вечер.
1: Сегодня наша программа будет очень необычная. Конечно, мы могли бы принести в студию ваши пластинки с вашими записями. Мы могли бы послушать романсы, мы могли бы послушать те дуэты, которые вы записывали вместе с Андреем Мироновым. Но мы отправимся в необыкновенное путешествие. И будем слушать те пластинки, которые собирал, покупал, приобретал вместе с вами,
2: Менял,
1: хранил, любил, восхищал всех своих гостей. И сейчас храните все эти пластинки вы. Пластинки из собрания Андрея Миронова.
2: Спасибо. Я, в свою очередь, благодарю вас, что вы пригласили. И действительно, эти пластинки несут в себе невероятную какую-то энергетику прошлых лет, прошедших вот этих лет. И действительно, то, что мы сегодня услышим, это мне кажется, что это необычно. Но тот, кто слушает, поймет, что по-настоящему любил Андрей Александрович, какую любил музыку по-настоящему.
1: Мы, конечно, с пластинками связываем целый пласт вообще истории и культуры. Да. Вообще-то, как я понимаю, музыка в вашей семье всегда играла и играет огромнейшую роль. Потому что то, что мы, конечно, то, что мы слушаем, это вне всяких сомнений. И сейчас для начала настроения в нашей программе я уже поставил первую пластинку, которую сегодня Лариса Ивановна принесла к нам в студию. Давайте послушаем.
2: Давайте послушаем.

0: Ларис Голубкина в гостях сегодня в программе «Винил». Мы поставили первую пластинку. Это Дэйв Брубик. Пластинка из собрания Андрея Миронова. Лариса Ивановна, скажите, пожалуйста, как приобретались, как покупались эти пластинки?
1: Ой, дорогие мои друзья, как было сложно вот в те годы все это откуда-то привозить. И безумно было сложно. Но мне как-то повезло, потому что я много очень ездила с кино по заграничным поездкам. И тогда уже были другие поездки, не теперешние поездки. И, конечно, никаких денег особенно не было, но были какие-то суточные, давали нам суточные какие-то. Я вот зажимала в кулак, с одной стороны, записочку Андрюши, какие нужно купить пластинки, а с другой стороны деньги. Тратили вот на эти пластинки. Ну, тогда, по тем годам, я должна была привезти блок Marlboro.
0: Marlboro?
1: Marlboro. Marlboro, так Андрюша говорил. Он, нет, Marlboro, нет, тогда дымок. Вот привозила Marlboro и привозила 2-3 пластинки обязательно, потому что тогда, ну, $5 стоили, там, 6, я не знаю. Это тогда, когда я подключилась уже к жизни Андрюши, когда я привозил. А до меня там тоже еще было масса всяких доставаний музыки. Во-первых, началось все с рентгеновских этих самых...
0: Рентгеновских
1: снимков. Знаменит. Друг у друга все переписывали. Потом, наконец, появились магнитофоны. Магнитофоны, вертушки. Друг у друга все переписывали. Но я вам хочу сказать, обратите внимание, я сегодня принесла какую-то маленькую-маленькую часть пластины, которая есть у Андрея Александровича. И обратите внимание на его вкус. Какая музыка, что ему больше всего нравилось. Вот даже по тому подбору, который сегодня мы будем слушать.
0: Ну что же, давайте мы представим следующую пластинку, которая
1: следующую
0: прозвучит в нашей программе.
1: Мел Торме и Бадди Рич.
0: Я ставлю эту пластинку уже на проигрыватель.
1: Да. Как называется эта песня? Да.
0: Эта песня называется у нас с вами... Так, одну секундочку. Леди Бигут.
1: Леди Бигут, да.
0: Леди Бигут. А просто Леди Би.
1: Некоторые пусть сидят и слушают Леди.
0: Слушаем.

0: Мел Торне и Бадди Рич в программе
1: «Винил».
0: «Винил».
1: В гостях у программы «Винил» народная артистка России Лариса Голубкина. Мы слушаем пластинки из собрания Андрея Миронова.
2: Как я рада ужасно слышать. Какое-то возрождение как будто происходит.
1: Это не просто возрождение. Давайте признаемся нашим радиослушателям, что эти пластинки впервые покинули пределы вашей квартиры.
2: Да, да, да. Я их никуда не выпускала. И я надеюсь, что я сегодня тоже уйду с охраной от вас.
1: Ну, так мы будем охранять вас в усиленном составе вместе с нашим уважаемым помощником, продюсером Дмитрием, который поможет нам все это доставить в целости и сохранности. Лариса Ивановна, конечно, я понимаю, что представить все многообразие вкусов Андрея Александровича Миронова в одной программе невозможно.
2: Нет, это несколько, надо просто не знаю, сколько дней надо.
1: А замахнемся, может быть, на цикл программ?
2: Можем замахнуться, почему нет?
1: И рассказать, потому что какие встречи, какие люди, с которыми он общался. Ведь Леонид Утесов, собственно, сподвиг его заниматься музыкой, насколько я знаю.
2: Да нет, это целая история. Леонид Утесов сказал, ну, если у мальчика есть слух, так пусть занимается. Мама сказала, что слуха нет совершенно никакого, абсолютно. Но все-таки он пошел заниматься, и он всю зиму прокатался на этой вот на нотах с горки ледяной. Он не хотел заниматься, садился и катался, в общем, там. Вот. И не стал заниматься. И он стал уже пожалел, когда уже вот вырос, и когда стал петь. И ему так хотелось подать. Вот сейчас вот Бадди Рич как, да, играет, вот бы Андрюша бы, если бы он умел вместе и сыграть, и спеть.
1: Он владел какими-то все-таки инструментами?
2: Нет, нет, инструментами нет.
1: Но голосом он владел,
2: нет,
1: конечно.
2: Он нот не знал. Но так как у него вот это его школа, я бы сказала.
1: Эти грампластинки.
2: Эти грампластинки, которые вот так, я думаю, что натаскали его. Вот. Он натасканный этой совершенно сказочной музыкой.
1: Ну что, давайте что поставим сейчас следующую сказочную музыку. Ой, пожалуйста, представьте. Вы в качестве диджея. Вы можете смело, да? Абсолютно, я в этом уверен, вы можете смело называть следующий номер нашей программы.
2: Это Дайна Шор. Да? Правильно произнесла? Дайна Шор. У нее очень красивый тембр, мне кажется. Замечательный.
1: И давайте послушаем эту певицу, потому что...
2: Какую вы выбрали песню?
1: Когда мир был молод.
2: Когда мир молод, да.
1: Давайте послушаем.

0: ума сойти.
1: Лариса Голубкина
0: в гостях. Вы можете представить, вот Андрей Александрович мог в 3-4 утра, а какое-то время, когда в Москве-то мало можно было найти хорошую вертушку, можно было трудно достать хорошие...
1: эти самые. Пластинки.
0: Да нет, пластинки понятно.
1: Иголки. Все,
0: иголки. У нас есть граммофон 911 года, есть иголки.
1: Он же на фотографии. Он же, так слушайте, это же вообще отдельная тема. Ведь фирма «Мелодия», помню, выпустила пластинку Андрея Миронова, на которой он сфотографирован с этим вашим граммофоном.
0: Да. И, понимаете, все было трудно, но когда, где-то у каких-то, может быть, даже перекупщиков, фарцовщиков, ну, уж понимаете, за что, собственно, и могли арестовать этих продавцов, да, тогда, в те годы.
1: Конечно. Вот,
0: колонки.
1: И покупателей.
0: Колонки, значит, с трудом. И вот вдруг однажды у нас в доме появилось сразу 4 колонки. И мы слушали ночью в 4-5 утра всяческую вот музыку. Как страшно, что гром гремит, да?
1: Да, мы слышим, что гремит гром, мы волнуемся, потому что у кого-то открытых окон, надеемся, что все будет в порядке. Ну что же, следующая пластинка, которую мы хотим представить нашим уважаемым радиослушателям из коллекции Андрея Миронова, вы обратите внимание.
0: Это великий, большой хит.
1: Да, это большие хиты.
0: Большие хиты.
1: И сейчас я поставлю композицию, которая называется «When a Man Loves a Woman».
0: Во, когда мужчина что делает?
1: Любит.
0: Любит
1: женщину.
0: Женщину. Там одну, я надеюсь.
1: Наверное. Я надеюсь тоже. Пластинка из коллекции Андрея Миронова, которую сегодня в студию «Эхо Москвы» в программу «Винил» принесла Лариса.

0: Винил, звучит пластинка Веса Монтгомери, а принесла сегодня ее в студию Лариса Голубкина. Да, и мы продолжаем слушать пластинки. У нас очень много вопросов.
1: Слушай, прямо облагораживает, правда, эта музыка? Потрясающе,
0: конечно,
1: совершенно.
0: Конечно.
1: Прям что-то происходит, какое-то возвышенное состояние.
0: Наши слушатели Виталий Авилов спрашивает, джаз и блюз у Андрея Миронова были на особом месте?
1: Да, но вот вы сейчас почувствуете по тому подбору, с которым мы начинаем нашу программу длительную, я надеюсь.
0: Я в этом абсолютно уверен.
1: Все сразу поймут, в чем дело. Конечно, если бы Андрей учился в музыкальной школе, я уверена, что он бы ушел как исполнитель в джаз. Вот в те годы, в то время, джаз это было все. А тем более у него приятель был Жора Горонян. Они просто, я не знаю, обнимались во время прослушивания всяких пластинок таких совершенно.
0: Они собирались у вас дома.
1: Они и у нас дома собирались. И мы ездили к Жоре в дом тоже слушать пластинки. И, конечно же, это все сопровождалось ужинами, котлетами, пирогами и всем остальным. Но Андрюша очень любил иногда кого-нибудь пригласить. Я вот чувствую, что человек не очень-то любит слушать это там. Ну, одну пластиночку может послушать, ну, потанцевать там все. Нет. А он сажал и заставлял слушать. Но был у него слушатель Аркаша Арканов, который тоже потрясающий был любитель. Во-первых, он сам прелестно пел, и он чувствовал эту джазовую, так сказать, какую-то мелодию и мог даже немножечко подпеть.
0: А вы представьте себе, Лариса Ивановна, я перебью.
1: Да.
0: Аркадий Арканов был гостем этой программы. Он тоже принес свои любимые пластинки. Это был практически
1: Лапочка.
0: Один джаз.
1: Да.
0: Это было в 2013 году. Мне очень повезло с ним
1: такой
0: сделать программу.
1: Был чудный человек и большой любитель, конечно, джаза. И с Андрюшей тоже могли сидеть до 3-4 утра вдвоем в гостиной слушать.
0: А сейчас мы удивим всех наших радиослушателей.
1: Квенси Джонс.
0: Это пластинка, которая звучит совершенно в другой стилистике. Кстати, обратите внимание, как современно. Композиция, которая называется... А как она, собственно, называется?
1: Вот
0: она, по-моему.
1: Да, это. Да.
0: Давайте послушаем.

0: сейчас эту пластинку. И хотя этой пластинке уже лет 35, наверное, да? А вот по низким она звучит, как будто сейчас написано, да?
1: Абсолютно современно. Это 1981 год.
0: 81 год.
1: Выпуск этой пластинки. Видали? Правильно вы сказали.
0: Ей 35 лет. Ей 35 лет. Да вот я ощущаю, вот как будто... И знаете, на меня сейчас, вот, например, в нынешней музыке, которая звучит во всех местах, вот эти вот низкие раздражают. Скажем, если ты на море сидишь, то на море ты слышишь только низкий, больше ничего.
1: Да, только бум-бум.
0: А здесь есть это бум-бум, но это очень деликатное бум-бум по сравнению с нынешним временем.
1: Но это, кстати, была достаточно неожиданная пластинка. Наши радиослушатели задают нам вопросы, а любите ли вы классику, да? А, понятно, что...
0: Yes, of course.
1: Yes, of course.
0: Yes, of course. Конечно же, потому что мы с этого начинали, с классики. Я-то уж точно, абсолютно. Я и занималась в Дёрнском хоровом училище, я училась, и музкомедию заканчивала. И у нас первые два курса были классические на занятиях. И я ходила очень много слушать тогда. Тогда почему-то было принято, вот, например, в зале Чайковского для молодежи продавались абонементы. И внизу в зале специальные люди проводили лекции, и демонстрация музыки была классическая. Я помню, я всего Бетховена прослушала с начала до конца. Вот, и, конечно, это все. И я, конечно, поклонница классической музыки, конечно же. И у меня звуковедение, если я пою, классическое.
1: Классическое.
0: Классическое, да. Но, друзья мои, от джаза отказаться никак нельзя. И от блюза. Ох,
1: как можно нравится отказаться от латиноамериканской музыки? Я сейчас поставил фоном, у нас звучит Бразиль, да.
0: Вот это...
1: Антонио Карлос Жобим.
0: Жобим. Карлос Жобим. Антонио Карлос Жобим, да.
1: И композиция называется «Бразиль». Давайте,
0: да,
1: пожалуйста.
0: «Бразиль», вот это, да.
1: С удовольствием. Давайте.

0: Дэвидсон. Радио. Радио. Все еще будет. Новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Инвесторы резко сократили вложения на фоне роста цен на нефть и опасений дальнейшего ускорения инфляции. За неделю, завершившуюся 16 сентября, из фондов акций по всему миру было выведено около 23 миллиардов 200 миллионов долларов. Это крупнейший недельный отток средств за 9 месяцев. Несмотря на беспокойство по поводу инфляции, приток средств в акции американских компаний оказался самым высоким за последние 3 месяца. Одновременно инвесторы сокращали вложения в облигации компаний. Такие данные приводит исследовательское подразделение Bank of America. Администрация Трампа отозвала кандидатуру Лэнса Шройера, бывшего сотрудника полиции штата Оклахома, которого ранее предложили назначить руководителем иммиграционной и таможенной полиции. Его утверждение застопорилось в Сенате. В Оклахоме продолжается спор вокруг строительства крупнейшего алюминиевого завода. Проект стоимостью около 4 миллиардов долларов должен значительно увеличить производство алюминия внутри страны и сократить зависимость от импорта. Однако власти города Энола продлили запрет на выдачу разрешений для строительства предприятия до апреля следующего года. Вопрос о будущем завода планируется вынести на местное голосование.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
6: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
5: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
6: «Солнечный удар».
5: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
6: Проза, музыка и актерская игра.
5: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
6: И оставить после себя невозможную боль.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
6: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
5: «Солнечный удар».
6: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
5: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
7: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99.
1: 718-946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Программа «Винил». И в гостях сегодня у программы «Винил» народная артистка России Лариса Голубкина. И мы слушаем пластинки из собрания Ларисы Ивановны и Андрея Александровича Миронова. Конечно, каждая эта пластинка, она доставалась, привозилась с большой любовью. И, конечно, собирались дома друзья и гости. Да. А вот приходили ли родители Андрея Александровича?
11: Конечно, ох, были интересные какие-то моменты. Ведь Александр Семенович Минакер, папа Андрюшин, он же до войны, до того, как начал работать с Марьей Владимировной Мироновой, он был куплетист такой, он сам себе аккомпанировал и пел что-то. Ну, злободневные какие-то там были у него стишки и всякое такое. Он это аккомпанировал сам себе. Они могли прийти к нам в гости, там, пообедали, поужинали, что-то такое. А потом он садился за инструмент, Александр Семенович садился за инструмент, и они нам что-то такое показывали, пели. И у нас даже какие-то были... Ну, тогда не было видео. Раз.
10: Это досадно.
11: И тогда были вот эти маленькие магнитофончики с
10: крутяшками. Кассетные.
11: Кассетчики такие, да.
10: А что-то записывалось?
11: Что-то, да, ей было там записывалось.
10: А я знаю, что Миронова и Минакер записывали пластинку с песней «Улыбайтесь».
11: Да, да.
10: А потом вы с Андреем Александровичем тоже ее переписали.
11: Перепели. Но, честно говоря, вот мы так не бросались, знаете, вот в этот омут и дуэты не писали, и все. И как-то вот Андрей сам по себе, я сама по себе, но всегда были в одном концерте. То есть каждый отвечал за свою половину.
10: По отделению.
11: По отделению. Да, он пел свое, играл и пел. А я пел свое по отделению.
10: А много было вообще вот концертов?
11: Много. У нас было много.
10: Гастрольных?
11: Было гастрольных там много. Ну, как вам сказать, у нас же было много гостей всегда, и нужно же было кормить их как-то.
10: Ну, и самим надо было есть.
11: И, ну, в основном,
10: и пластинки покупать, в конце концов.
11: В основном мы пели для гостей. Зарабатывали деньги для гостей.
10: Наши радиослушатели спрашивают, из каких стран привозились пластинки?
11: Вот я лично привозила из Америки. Из Америки. Я покупала в Голландии, в Италии, во Франции. В Италии, вот я сказала про Италию,
10: да,
11: один
10: сказали.
11: Период какой-то, Андрюша сам был в Италии пару раз, и он привез, я помню, самые модные тогда были певцы итальянские, сейчас не могу сказать, я найду, и если у нас будет
10: сделаем
11: второй
10: цикл
11: итальянской музыки. Такой красоты какая-то была музыка-то в те годы, но это 80-е годы все.
10: Это 80-е?
11: Да, это 80-е.
10: А выезжать активно с какого начали время?
11: Я начала 63-го, но это я. Это потому, что получилась «Гусарская баллада», ее везде покупали. И фильм «Освобождение» тоже, и «Сказка о царе Салтане». Вот эти три фильма покупали, ну, просто везде, во всей, в Японии, где только я не была. И, ну, даже в Латинской Америке я была. И много очень, и в Бразилии, в Панаме, в Панаме, там они говорят «Панама». Вот, и, конечно, везде были пластинки, уже везде я была с записками от Андрюши. Если он у вашего друга спрашивал, то уже
10: Бориса
11: потом...
10: Бориса Алексеева.
11: Бориса Алексеева, да. А то уж потом он уже сам знал и писал мне. Так что... Вот в этом случае, вот в этом смысле мне очень повезло, я считаю. Я начала с 63-го года, и тогда не было такого, вот, понимаете, безумства за границей. Да? За границей это вроде, а тут что-то такое особенное.
10: И вы привозили лучшее. А вот одна из пластинок, которая, мы готовились к этой программе, я услышал свою любимую песню, которую не слышал очень давно. Пожалуйста,
11: поет
10: Лариса Ивановна, представьте
11: Джордж
10: ее.
11: Бенсон.
10: А я поставлю эту пластинку на проигрыватель.
11: Да.
10: Послушайте, пожалуйста. Nature Boy.

0: эфире программы «Винил». Мы слушаем пластинки, принесенные в студию Ларисы Голубкин, Лариса Ивановна. Это пластинки из собрания Андрея Миронова. Поэтому каждая из этих пластинок – это драгоценности. Спасибо вам огромное, то, что вы решились, доверились и принесли это все впервые в эфир на радиостанции.
1: А вообще, вы знаете, я заметила такую тенденцию. В принципе, в доме, в семье все равно как-то мужчина главный, да, как там вертись, не крутись и всякое такое. И мужчина всегда придумает. В одном доме, может, он рыбак, в другом там, может, он какой-нибудь охотник, потом собиратель каких-то этих вот, ну, почтовые самые марки.
0: Марки, филателист.
1: Да, или деньги там собирает куда-то.
0: Монетки, нумизмат.
1: Нумизмат, понимаете? И жены есть, которых, может быть, что-то раздражает, да, да. А есть вот, вот хочешь не хочешь, а выруливаешь на это. И идешь.
0: И поддерживаешь.
1: Как за уткой. За большой уткой идешь и поддерживаешь в этом. И я считаю, что это так здорово и полезно. Это как все равно, если бы я сейчас мы бы говорили про ружья охотничьи, я бы сейчас с вами поговорила с ней тоже, потому что мой папа собирал охотничьи ружья. Понимаете? Могли бы поговорить на эту тему, понимаете?
0: Абсолютно любую.
1: Да.
0: Нам пишут, какая музыка, дива, спасибо. Ой. Андрей, Лариса, Люба, Ярославль. Золотая коллекция. Ну, конечно, пишут, каким бы был Андрей Миронов, ну, какой он есть и какой он остается с нами.
1: Каким был, в смысле,
0: каким был бы он был сейчас. Бы. Да, ну, это вот.
1: Ну, вот был бы таким, как он уже был, классным. Он бы за это время очень много еще узнал, почувствовал и многое полюбил бы еще, наверное.
0: Но то, что любовь в вашей жизни, это, конечно, огромная и важнейшая часть. Это то, что позволяет вам дышать, то, что позволяет вам выходить к публике, к слушателю. И мы признаемся, в свою очередь, большой любви к вам.
1: От лица спасибо всей большое.
0: Многочисленной аудитории.
1: Спасибо. Нужно сказать, что вот его пластинки, Андрей Александрович, мне тоже помогали в жизни и помогают тоже. Это, я бы сказала так, вкус. Развивается вкус.
0: Вкус.
1: Вот если бы какой-то другой мужчина собирал бы пластинки, ну, другие бы, да? И вкус
0: конечно
1: бы другой. И манера бы другая, наверное, была. И умение разговаривать, и петь, ну, и так далее. Понимаете?
0: Уж это если мы есть то, что мы едим, да, то, конечно, мы то, что мы слушаем.
1: Да.
0: Музыка нас формирует. Дорис Дэй уже звучит.
1: I give my heart to you. А где это самый звук-то?
0: Наушник?
1: Нет, как

0: года. Повыше громко.
1: А сейчас у вас контральтовое звучание. У нас в эфире Лариса Голубкина подпевает...

0: согласитесь, чем хороши пластинки, под них можно подпевать, танцевать, их можно слушать и разделять эту радость с друзьями. Есть, а кстати, в самом начале истории грамзаписи были пластинки, которые делали из шоколада. Можно было подарить любимой девушке шоколадную пластинку, она могла прослушать ее, а затем, после прослушивания на граммофоне, съесть. И вкусно, живодёха, и приятно, и познавательно. Коль, могу снимать эту пластинку и готовить следующую? Нам хочется все-таки успеть поставить еще две пластинки, но есть такая опасность, что вот этот прекрасный Манхэттен трансфер, что он, наверное, у нас не влезет. У нас на самый финал должен будет остаться Шарль Азнавур. Все дело в том, что огромное количество сообщений, вопросов и пожеланий, которые хотелось бы, конечно, тоже все-таки прочитать, вот, и поблагодарить. Но вот мне интересно следующее. Лариса Ивановна, у вас огромное количество в вашем репертуаре самых разных произведений, и песен, и романсов. Как часто вы сейчас выходите к публике?
1: А мы сейчас разговариваем?
0: Мы разговариваем, да, мы в эфире.
1: А я думала, мы слушаем что-то. Ты что про меня-то сейчас говорить? Я выхожу на сцену, я пою романсы в основном сейчас.
0: Когда ближайшее выступление?
1: Ближайшее сейчас у нас отпуск, я уезжаю. И ближайшее в середине сентября.
0: Замечательно. Да. Значит, к этому нам нужно будет подготовиться и встретиться в эфире.
1: Ну, тогда сзади должна стоять гитара цыганская.
0: А почему нет?
1: Позовем гитару. И создадим здесь цыганский табор.
0: Запросто. У нас есть всегда мы...
1: Вот вы знаете, вот насчет последней пластинки, которая у нас сегодня, может быть, будет звучать, да?
0: Обязательно она
1: пришла. Шарль Азнавур, да?
0: Да.
1: Будем о ней сейчас что-то говорить?
0: Обязательно.
1: Мне почему-то кажется, вообще вот все французское пение. Хочешь Шарль Азнавур, хочешь Ив Монтан, хочешь этот Жильбер Бико, да? Был. Вот мне почему-то кажется, Андрюше ближе всего вот эти певцы.
0: По какому-то состоянию. В его манере тоже есть созвучность.
1: Вот Боэма, вот сейчас мы посмотрим Ля Боэма, да?
0: Да, мы поговорим, а поставим ее на финал уже после нашего прощания.
1: Вот пусть почувствует, что вот тут Миронов присутствует, вот он чувствовал, вот у него какое-то было чутье невероятное совершенно. Но мне кажется, конечно, он был необыкновенно музыкально образованный, еще раз повторяю, за счет того количества пластинок, которые он слушал. Он не просто одну-две песенки. Он как вот вы, например, все знаете, да?
0: Вы, Николай Котов, наш звукорежиссер.
1: Да. Ну нет, но у вас тоже коллекции, вы сказали. А у коллекционеров, если он уже знает, так он каждую песню знает, он каждое слово знает. И Андрюша прекрасно владел английским языком, поэтому для него было некоторые произведения просто очень просто. Он понимал, о чем. Не просто так. Вот я, например, повторяю там за Дорис Дэй, да, но я 10 слов знаю, например, 5 знаю, а 20 не знаю, понимаете? Это есть плохо.
0: И французская песня, конечно.
1: Да.
0: Сегодня тоже в программе обязательно должна прозвучать, потому что, опять же повторяюсь, что сегодня уникальный вечер. Наши радиослушатели, я просто не могу прочитать, к сожалению, все десятки
1: смс-сообщений,
0: со словами благодарности. Спасибо за чудесный вечер.
1: Ой, спасибо
0: отличное
1: большое
0: настроение, пишет наш постоянный радиослушатель Дмитрий Мезенцев.
1: Да, привет, Дмитрий.
0: Вот, да, всем привет. Да. И, конечно, чтобы нам не быть голословными, и мы поставим обязательно вот сейчас эту пластинку для Боэма
1: Шарля Азнавура.
0: В исполнении Шарля Азнавура. Дорогая Лариса Ивановна, я хочу вас поблагодарить за то, что вы согласились, пришли и вынесли все эти пластинки из дома.
1: Главное, что я бы уже занесла туда их. Хорошо.
0: Не сомневайтесь. Несмотря на соблазн, мы, юноши, честно, вернем все в самом лучшем виде. Поэтому уникальная коллекция и уникальное собрание, высочайший вкус.
1: Вот именно.
0: Этой семьи. Высочайший вкус.
1: Вкус Андрея Александровича и вот культура. Вот звучание, вот я все время за это. Нет этого.
0: Но есть то, что доставляет нам огромную радость.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, что устроили такой вот сегодня для меня приятный вечер. Мне так приятно. Еще гроза была тут страшная какая-то за стеной.
0: Поэтому сейчас выйдем, когда после вечера и услышим. Уважаемые радиослушатели, мы благодарим вас за внимание. Мы – это народная артистка России, да. Лариса Голубкина, звукорежиссер Николай Котов, продюсер Ирина Соларева и ведущий программы Михаил Куницын. Лариса Ивановна, еще раз огромное вам спасибо.
1: Спасибо.
0: До новых встреч, до свидания. И звучит «Ля Боэма».
1: «Ля Боэма».
0: Пластинка, на которой записан Шарль Азнавур. А мы желаем вам всего самого-самого доброго. И до свидания. Thank you.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Управление по контролю за продуктами и лекарствами одобрило первую генную терапию для детей с синдромом Сан-Филиппа типа A, редким наследственным заболеванием, которое постепенно поражает головной мозг и нервную систему. До сих пор врачи могли в основном облегчать симптомы, но не воздействовать на причину болезни. Новый препарат Фаюви вводится однократно и предназначен для изменения самого течения заболевания. Новое исследование показало, значение может иметь не только продолжительность сна, но и то, сколько времени человек проводит в фазе быстрого сна, той самой, во время которой чаще всего видят сновидения. Исследователи обнаружили связь особенностей этой фазы с риском 83 заболеваний, включая диабет. Результаты не означают, что недостаток быстрого сна непосредственно вызывает эти болезни, но дают ученым новый ориентир для изучения сна как показателя общего состояния организма. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
1: Далее в нашем эфире настоятель церкви святого Иоанна Предтечи в Бруклине, протоиерей отец Александр.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С пастырским словом, словом любви, уважения и

0: самых добрых пожеланий от Господа. К вам обращается православный священник, протопреститель Александр, настоятель Святого Иоанна Предтеченского собора, что находится в Бруклине, 2016 Урис, на углу Ocean Avenue и Урис, напротив магазина «Медкост». Завтра, 19 сентября, в нашем храме в 17 часов вечера праздничное воскресное всеношное бдение. Приходящее воскресенье, 20 сентября, неделя 16 по Пятидесятнице, она же неделя предвоздвижения. Начало божественной литургии 9:30, а для тех, кто приготовится до святого причастия, 9:00 будет совершаться таинство исповеди. В этом месяце у нас еще два великих 12-х праздника. Понедельник, 21 сентября, Рождество Пречистой Преблагословенной Богородицы и Преснодевы Марии. Воскресенье вечером, 17:00, всеночное праздничное бдение с благословением хлебу. Понедельник утром, Божественная праздничная литургия, 9:30, а после литургии праздничный молебен и в честь праздника помазание святым елеем. Через неделю, в субботу, 26 сентября, в 17:00, у нас в храме будет совершаться праздничное всеношное бдение с выносом честного и животворящего Христа на середину храма. В воскресенье, 27 сентября, великий 12-й праздник, всемирное воздвижение честного и животворящего креста. Начало праздничного воскресного богослужения 8:40 утра, начало чтения часов. 9:00 будет совершаться таинство исповеди, а в 9:30 начало божественной литургии. После божественной литургии в честь праздника будет помазание святым елеем для духовного и телесного здравия. Напоминаю, что этот праздник всегда день постный. Уважаемые и дорогие радиослушатели, прихожане нашего храма, жители и гости Нью-Йорка, всех вас я приглашаю в эти праздничные дни в наш прекрасный духовно-благодатный храм. Торжественное духовно-радостное настроение создает богослужение, которые совершают собор священнослужители и прекрасный хор. В нашем храме, по милости Божией, имеются много святых. Частички Моши, святых блаженных Матрона, святого равноапостольного князя Владимира, святых преподобных отцов Киево-Печерских и много других. Быть на божественной литургии в храме Божьем в воскресенье и на праздники – это великая радость, счастья и Божье благословение для всех верующих. А поэтому приходите к нам, мы ждем вас с верой, надеждой и любовью. Всем вам желает Господа праздничного настроения, доброго здоровья, мира, любви и всех милостей Божьих, чтобы вы были в вашей повседневной жизни не одиноки, но всегда имели поддержку от Господа, Божьей Матери, святых угодников, а также своих ближних. Более подробное расписание богослужений читайте на нашем сайте. Иоанно-Предтеченский собор, город Бруклин. Ждем вас, наш храм, на все праздники и в любое для вас подходящее время. Храм открыт каждодневно с 9 утра до 8 вечера. Повторяю адрес нашего храма. Бруклин, 2016 Урис, на углу Ocean Avenue и Урис, напротив магазина «Медкост». Телефон нашего храма 929-444-5544. Повторяю телефон храма 929-444-5544. Будьте здоровы! Благодать и благословение Божие да пребывает со всеми вами. Аминь.
1: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
5: Добрый день, дорогие друзья. Это Вера Лейкина. Это передача «Открой Америку с Верой». Я представляю организацию Education for New Americans. У нас сегодня две гости. Я очень им рада. Одна из них у меня была на передаче довольно давно, Марина Дувидзон. Она преподаватель изобразительного искусства, и у нее художественная школа для детей. А она привела с собой свою коллегу, психолога. Представьтесь, пожалуйста, очень приятно.
6: Спасибо, меня зовут Инна Фурманова.
5: Очень приятно. Мы сегодня говорим об очень интересной теме. Мы не говорим о школе, мы говорим о том, что происходит после школы, и о детях, а для каждого из нас наши дети особенные. Вот мы говорим об особенных детях. Ну, расскажите нам, пожалуйста, обе, как вы вообще, чем вы занимаетесь, какое у вас образование, и в чем фокус вашей работы, как вы вместе работаете?
6: Я расскажу о себе коротко. Я по образованию школьный психолог, закончила Московский педагогический институт, здесь эвалюировала свой диплом, и всю свою жизнь я работаю с детьми. Это и детский сад, и летний лагерь. А последнее время к этому прибавилась работа с особенными детьми. Вот. И сегодня мы об этом расскажем подробнее.
5: Очень приятно. Марина, расскажи.
7: Да, как вы уже знаете, я преподаватель изобразительного искусства. И когда мы познакомились с сыном, мы стали работать не только с детьми, нормального спектра, которые приходят обычного. После обычного спектра. Но также к нам обращаются люди с детьми, которые имеют кое-какие проблемы или трудности с выражением себя. Ага. И мы с Инной решили, что мы будем заниматься преподаванием искусства и помогать детям через tools искусства.
5: Через методы и подходы, которые связаны с изобразительным
7: искусством.
5: А какие чаще всего вам встречаются сложности у детей, трудности? Речь идет не о школе. Я хочу подчеркнуть. Марина и Инна, они не работают в школе, они работают после школы с детьми. Вот какие это дети? То есть к вам приходят дети, которые уже установили, что у них какие-то трудности. Это не те дети, которые мы подозреваем, что что-то не
8: так. Да, у которых уже установили, что у них есть какие-то особенности развития. Я не очень люблю слово аутизм. Мне гораздо больше нравится расстройство аутического спектра, потому что это больше отображает, что на самом деле происходит с детьми. Но могут быть и другие какие-то особенности, безусловно, мы не ограничиваем.
5: Мы, насколько я понимаю, количество таких детей мы замечаем все больше и больше. А как вы это объясняете?
7: Ну, на самом деле, да, Инна может рассказать о том, что...
8: Ну, я считаю, что есть несколько причин. Основная причина, что сейчас просто стала лучше диагностика. И если мы вспомним наше детство, если мы вспомним, когда мы ходили в школу, в каждом классе обязательно был ребенок, который отличался от остальных. Mm-hmm. Просто, к сожалению, тогда... Не было достаточной помощи, не было диагностики, как-то до 8 класса держали. Но на самом деле сейчас, вот, как я уже сказала, стало больше специалистов. Кроме того, мне кажется, что сейчас наши дети сталкиваются с очень большими сложностями, потому что большая часть не готова, физиологически не готова идти в школу, там в прике в 4 года, в киндергартен в 5 лет, испытывать такие серьезные нагрузки. К сожалению, школьное обучение построено, не учитывая особенности детей. У них недостаточно времени, чтобы отдохнуть, недостаточно времени, чтобы переключиться. А современный мир заставляет родителей очень опекать своих детей, что тоже повышает у детей тревожность. То есть, ну, как бы вот невозможно выделить одну причину, их несколько.
5: Их несколько причин. Ну, тут, безусловно, меня всегда потрясало, я об этом говорю, как можно ребенка в 5 лет заставить сидеть в школе такой же промежуток времени, как и человека в 12 классе.
8: Абсолютно.
5: И совсем не давать ему перерывов между занятиями. Это совершенно вся наука, психология, наука о мозге, все это говорит о том, что у ребенка в таком возрасте совершенно другие потребности.
8: Просто не учитывается детская физиология.
5: Абсолютно.
8: Дело в том, что у каждого возраста есть своя ведущая деятельность. А учебная деятельность становится ведущей только к 7 годам, если не позже. А вот как раз в возрасте от 5 до 7 очень важна игровая деятельность.
7: И вот сюда приходят к нам на подмогу, приходят искусство, приходит рисование, приходят краски. И на наших уроках мы не заставляем детей сидеть и просто 45 минут сидеть и красить. У нас интерактивные занятия, и ребенок может встать, мой ребенок может пойти сам за красками и так далее. То есть ребенок на самом деле, несмотря на то, что он сидит, да, и рисует, он все равно имеет подвижный образ, то есть подвижно проводим урок.
5: Ну, мы про аутизм еще обязательно будем много говорить, потому что родители очень боятся вообще любого диагноза. Те, кто приехали совсем недавно, они просто в полном шоке. Я сталкивалась с родителями, которые хотят делать вид, что ничего не происходит. Или говорят, что они не хотят никакого диагноза. Это очень грустно, конечно. Но что вообще такое аутистическое расстройство? Что это такое для вот широкой публики? Объясните простыми словами.
8: Это такая особенность, когда ребенок или взрослый человек по-другому воспринимает мир. Очень часто говорят, что аутизм – это означает, что вот нарушена сфера общения. Нет, дело в том, что в нашем случае ребенок, он по-другому воспринимает стимулы. И из-за этого он по-другому реагирует.
7: Угу. По-другому воспринимает.
5: То есть звуковые стимулы, например, звуковые, или
8: тактильные, зрительные. И на самом деле эти дети очень хотят общаться. Они очень хотят общаться. Они просто не знают, как. И очень часто от этого страдают. И поэтому для них так важен контакт со взрослым один на один. Не в школе, где там много детей и где там строгие требования, а вот с таким взрослым, который готов в хорошем смысле этого слова подстроиться, чтобы понять потребность, понять, что происходит, который не будет ломать. А когда мы уже устанавливаем хороший контакт, тогда у нас и получается, ну, терапевтическая работа.
7: То есть мы с каждым ребенком поработаем индивидуально.
5: Один на один.
7: Один на один, да.
5: Ну, это очень вообще дорогое удовольствие. Как родители оплачивают это?
8: Вы это знаете, это очень-очень важная тема, и мне очень жаль, что про это очень многие люди не знают. Дело в том, что существует серьезная государственная помощь для людей, у которых development disability. И есть такая организация, которая называется OPWDD. Они проводят open session, где рассказывают весь процесс, как можно эту программу оформить. И когда уже подтвержден диагноз, семья получает некий бюджет, который она может рассматривать, тратить по своему усмотрению, и в том числе на занятия. И
5: то есть это не бюджет для школьных занятий?
8: Нет.
5: OPWDD – это организация штата или федеральная?
8: В разных штатах есть, но именно эта организация штата Нью-Йорк. Такие услуги оплачиваются медикейтом. Это непростой процесс, но вполне осуществимый. Но мне особенно хочется подчеркнуть, что даже если ребенок получает сертификат о инвалидности, это ни в коем случае не мешает ему в жизни. Это ни в коем случае не является преградой, это помощь. В любом учебном заведении всегда есть офис для работы с людьми с инвалидностью. Ребенок не получает ничего, кроме помощи. Это могут быть дополнительное время на экзаменах, это могут быть какие-то дополнительные инструкции. Это абсолютно никакая не стигма. Это не значит, что помешает. Люди точно так же поступают и в medical school, и в law school. И вот, ну, как бы, мне очень обидно, что часто родители, уже осознав проблему, не обращаются, потому что они боятся испортить будущее своему ребенку. Ребенок может водить машину. То есть абсолютно никаких ограничений, кроме возможности своего самого ребенка, нету.
5: То есть общество наше всячески способствует тому, чтобы ребенок был самостоятельным, взрослым и функционировал нормально.
8: Абсолютно. И нет никакой стигмы.
5: Ага. И до какого возраста?
8: Это пожизненная программа.
5: То есть человек, который получает, то есть человек, у которого есть что-то аутистическое, это не значит, что мы можем его научить, он перестанет быть аутистом. Это значит, что мы сумеем его научить, как компенсировать, как бы.
8: Да, самое главное. Есть как бы две цели. Первая, конечно, помочь адаптироваться в обществе, но есть еще и вторая цель – сделать его жизнь комфортной, чтобы как бы вот он жил полной жизнью, он чувствовал удовольствие от жизни. Вот я всегда привожу такой пример. Люди с диабетом, если они следят за сахаром, если они принимают лекарства, вовремя делают инсулин, они живут абсолютно насыщенной жизнью. Точно так же люди с аутизмом, особенно высокофункциональным, им просто надо помочь. И тогда они очень даже получают удовольствие от жизни.
5: И успешны? Они успешны?
8: Очень много успешных. Безусловно, есть разные уровни. Есть и вербальные, есть невербальные, как при любом заболевании. Вот. Но в любом случае качество жизни меняется, и это очень важно.
5: Ну, какие услуги? То есть дети, которые к вам приходят в вашу организацию, они как бы уже имеют...
8: Они уже имеют, да.
5: Уже у них есть деньги у родителей на то, чтобы заплатить за ваши услуги. Ну, в чем ваши услуги состоят?
8: Вот, наверное, Марина не будет лучше рассказать.
7: Да, на самом деле, когда мы начинаем работать с родителями, родители, Инна может помочь родителям добиться этой финансовой помощи. И тогда они к нам приходят на эвалюацию, мы делаем специальную программу, разрабатываем. Сначала мы смотрим, что конкретно необходимо этому ребенку. Спектры, как я уже сказала, разные, случаи разные. И мы работаем индивидуально с каждым ребенком. Разрабатываем программу, и потом мы идем по этой программе, помогаем ребенку обучаться, помогаем ребенку самовыражаться, это очень важно. И иногда дети застревают, это очень известный факт, что дети иногда застревают в конкретном паттерне. И мы через искусство, мы на самом деле выводим, медленно, постепенно мы выводим ребенка из этого паттерна.
5: Я вообще не знаю, знает ли широкая публика, но дети с аутизмом очень часто выражаются с помощью изображений.
7: Да,
5: они очень visual, то, что мы говорим на английском, очень часто хорошо понимают и очень часто хорошо стремятся очень выразить
7: они
5: себя.
7: Они хотят себя выразить. И мы приходим, у нас это не только краски и карандаши. У нас и мы делаем разные поделки. Мы строим разные конструкции из бумаги, из металла. Мы делаем очень много scientific эксперименты, научные эксперименты с детьми. У меня есть мальчик, который на выставках участвует. Потому что обычно у этих детей, так как у них где-то ограничения, мозг продолжает работать в каком-то другом направлении. Безумно красиво развивается фантазия у таких детей. Я много могу рассказать, да, про...
5: Например, приведите пример. Вот как выглядит ваше занятие? Сколько времени, как часто они встречаются с вами?
8: Как правило, это 45 минут или час, 1-2 раза в неделю. Но я бы хотела еще одну очень интересную вещь рассказать, перед тем, как Марина уже расскажет про то, как строятся занятия. Это тоже, наверное, известный факт, что такие дети очень любят повторяющиеся действия. То есть, если это рисунок, это одинаковый рисунок. Если это история, то это одна и та же история. И вот для нас очень важно, как я уже объясняла, не спорить, а подстраиваться. А потом мы уже вместе переходим к чему-то другому. Это известная фраза Выгодского про зону ближайшего развития. То, что сегодня ребенок сделал со взрослым, завтра он сделает один.
5: Ага.
8: То есть вот мы ни в коем случае не спорим. Мы вначале устанавливаем связь, и только после этого мы уже как-то пытаемся разнообразить. Вот. Ну, а конкретные какие-то техники, это, конечно, Марина расскажет лучше.
7: Могу рассказать, да, про львя, про наших. У нас была, есть.
8: Замечательная студентка.
7: Студентка, девочка, ей 8 лет. И в один момент она рисовала у нас только... Сначала она рисовала только обезьянок. И практически почти целый год.
8: Да.
7: Рисует хорошо, да.
8: У нее вообще замечательная моторика. Да.
7: Кстати, мы когда работаем с детьми, очень важно, еще очень хочу это подчеркнуть, дети не со всеми учителями раскроются. Я это заметила давно. Дети раскрываются тогда, когда, вот как Инна сказала, мы подстраиваемся, да, но мы не подстраиваемся по какой-то там матрице специально. Мы на самом деле должны быть очень, как преподаватели, как люди, мы очень чувствительны к тому, что в эту минуту испытывает ребенок. Иногда детей раздражает какой-то определенный либо звук, либо фоновый звук. Очень часто в моей студии бывает такое, что дети приходят, обычный человек не слышит фоновый звук. А эти дети, они слышат фоновые звуки всегда. Кстати, я не знаю, насколько у меня аутистический спектр, но я слышу все фоновые звуки. И поэтому я могу понять, как это детей может раздражать. Мы сначала принимаем то, что в какой ситуации и в каком состоянии находится этот ребенок. После этого мы внимательно смотрим. Ага, хорошо, ты сегодня опять хочешь рисовать обезьянку. Мы рисуем обезьянку. Мы рисуем историю. Мы год рисовали обезьян. Мы рисовали
5: год.
7: Целый год мы рисовали с девочкой обезьяны, их обезьяне семьи, обезьяне какие-то, целые трайбс уже были, выходили. А девочка рисует, целые фильмы мы уже начинали создавать, такие комиксы. Потом постепенно мы
8: целые
7: перешли...
8: Целые книги, я бы сказала.
7: Целые книги, да. А потом мы перешли, она вдруг стала рисовать львят. Когда мы попробовали перепрыгнуть, она некоторое время рисовала львят. Потом она перешла, очень аккуратно так у нас получилось. Во-первых, обезьянки, это у нее через телевизор, да, она их получила. А потом львята как-то получила через YouTube, или я не знаю, где там она находила, мультики. А потом появились игрушки, и мы потихонечку через игрушки вывели ее на разные типы собак. То есть сначала эти были однозначно одинаковые обезьянки, потом одинаковые львята, а потом собаки уже превратились в разные семьи. То есть и дальмейшин у нас есть, и корги у нас есть. То есть она уже получила в одной из семейства собачьих, она уже получает разнообразие. То есть мы расширяем медленно, потихоньку, расширяем ее круг.
5: Угу. А вы с ней разговариваете в тот момент, когда она рисует?
7: Обязательно. Мы не просто разговариваем с конкретной девочкой, мы создаем, вот как я говорю, целые фильмы, целые комиксы. То есть у нас сцена одна, то есть, допустим, собачка пригласила свою маму, потом эту маму мы рисуем, потом мама хочет покормить этого ребеночка, мы все это рисуем на конкретном, на одном листочке. Потом мы переворачиваем, следующая сцена у нас другая, ребенок-собачка уже помылся, мы его рисуем уже в каких-то других одеждах, и это все очень-очень-очень подробно. И мне очень нравится, когда ребенок настолько вовлечен в эту игру, то есть мы не рисуем, нарисуй солнышко, дерево, собачку, мы играем, мы находимся внутри этого фильма, который она создает.
5: То есть это важно понять нашим зрителям и слушателям, что это способ у таких детей рассказать историю.
7: Абсолютно. Они рассказывают историю. Вот, кстати, с конкретной девочкой я вообще вижу ее сценаристом. Потому что ее чуть-чуть стоит подтолкнуть, спросить, а что было дальше?
5: Ага.
7: И она тут же начинает, и такое минута замешательства, и опять выходит в этих собачек, следующая собачка,
8: да,
7: следующая,
8: да, и сразу
7: семья.
8: Очень интересно.
7: Да. И ты видишь, как ребенок, который как бы крутился на одной и той же карусели, вдруг он замирает. И у него прям мозг, видно, как мозг работает. А что еще может быть? То есть в эту минуту ты прямо видишь, как бабочка такая выходит, и у ребенка начинается новый, какой-то новый виток. Вот прямо
5: это,
7: видишь.
5: Это, конечно,
7: да,
5: уникальный момент, потому что вот то, о чем часто взрослые учителя говорят, те, кто не очень как бы приспособлен работать с этими детьми, что дети аутистические, они зацикливаются на чем-то одном и повторяют без всякого творчества.
7: Потому что это их protection, это их защита. Это их защита от окружающего мира, которая для них не всегда комфортна. Я еще раз хочу подчеркнуть. Обязательно нужно найти правильного преподавателя, который почувствует вашего ребенка, который станет ему не просто учителем, а станет ему другом. То есть другом родителю обязательно, мы с родителями тоже разговариваем, и другом этому ребенку, чтобы мы понимали, что он чувствует, и потихонечку выводить их на новый виток.
8: И очень важно, чтобы родители понимали, что это не... что вот в таких уроках важен не результат, а процесс.
7: Процесс.
8: То есть у нас нет цели там вырастить художников, хотя у Марины дети выставляются,
7: ну, да,
8: и выигрывают.
7: Да, да, да.
5: Но в этом совсем дело.
8: Абсолютно.
7: Не в результате.
8: Очень важен процесс. Вот это вот самое главное.
7: Интересный момент еще, что, допустим, вот мы начали, у меня другой один мальчик, мы начали тоже с рисования примерно 3 года назад. И надо их аккуратно слушать, внимательно смотреть, что действительно ребенок хочет. Постепенно от рисования, то есть вот мальчику просто скучно, я вижу, что он скучает. Даже я пыталась вывести его на другие какие-то истории, я чувствую, что ему скучно. Мы стали делать маленькие эксперименты. Однажды в один момент я принесла книгу по экспериментам. Думаю, давай ты сам выберешь. Потом выяснилось, что ребенок мне стал задавать вопросы совсем не по каким-то физическим экспериментам или по искусству. Он начал мне задавать вопросы, а как ты думаешь, а вот что мы, как Земля возникла? Она вчера возникла, а сколько нам? У нас сейчас 2026 год, а когда был год ноль? И тут у меня кликнуло, что я должна, я тут же взяла, такой мы взяли длинный...
5: Временную линию
7: мы стали делать. И, вы знаете, настолько заинтересовался ребенок. Ребенку всего 8 лет. Он мне стал задавать такие удивительные вопросы. А как создана наша Земля? А как получилось, что у нас это ноль? Я ему рассказала о том, что ноль – это по определенной системе. Но мы можем и 5000 лет иметь по другой системе, в зависимости от того, кто начал считать. Он был настолько удивлен, настолько поглощен этими знаниями, что мне теперь кажется, что мы перейдем уже не на рисование, мы будем изучать конкретно историю нашей планеты, нашего...
5: Ну, конечно, посредством арт, да?
7: Да.
5: Есть ли у вас невербальные дети, те, которые не могут говорить совсем?
7: Есть.
5: И как вы с ними общаетесь?
7: В основном я с ним работаю с клеем, пластилин, цветной пластилин. Мы предлагаем тактильно чувствовать. Эти дети выражаются через эмоции. Самовыражение у них идет через эмоции и через что-то построение более...
8: Кстати, это очень интересно, что, вот опять же, вот у группы детей, с кем мы работаем, у них или очень-очень... сильная тяга, вот там, если это краска, то вот обязательно вот так
7: него,
8: вот, да,
7: да
8: там,
7: да.
8: Если это клей, тоже вот так вот. Или такая, знаете, вот очень серьезная брезгливость, вплоть до того, что вот попало чуть-чуть краски на пальчик, надо сразу помыть, то есть вот они настолько чувствуют, это не капризы, это они так чувствуют, вот.
5: Да.
8: Ну, это известно, да, что вот очень часто дети не могут носить футболку, если там есть бирочка сзади. Такая вот супер сенсорная чувствительность.
5: На что должны родители обратить внимание? Какие признаки, что, может быть, мой ребенок не совсем такой, как все остальные дети?
7: Можно, да, я скажу, что самое, наверное, интересное, что люди иногда не берут во внимание, это когда ребенок капризничает. Когда вы хотите, чтобы ребенок занимался чем-то определенным, он просто начинает не просто капризничать, ой, не хочу, а вот реально истерить, капризничать. Обратите на это внимание, потому что, возможно, методы или те дела, действия, которые вы ему предлагаете, это не совсем то, что ребенок воспринимает положительно. Некоторые вещи, как я уже сказала, звуковой фон, например, ребенок не хочет его слышать, этот звук. А некоторые дети не хотят что-то трогать, а вы хотите, чтобы он занимался пластилином. Обратите на это внимание. Я думаю, что именно можно сказать.
8: Я продолжу. Да. Ну, там есть, конечно, безусловно, классические признаки, задержка речи, отсутствие зрительного контакта. Но
7: это явные признаки.
8: Это явные. Но еще очень важно, поскольку у меня частный детский сад, и я, как я уже сказала, я всю жизнь с детьми, очень важно обратить внимание, когда ребенок тяжело адаптируется в детском саду. Да, это может быть, как у всех детей, адаптация. А бывает, что это особенно тяжело происходит. Очень сильные истерики, очень-очень сильные.
5: Долгие.
8: Таким детям очень-очень трудно переключиться с одной деятельности на другую. То есть, допустим, вот если он играет, и начинается какое-то занятие, для них это безумно тяжело.
7: Трудно оставить одно действие и пойти в другое.
8: Безумно тяжело.
7: Еще один момент. Очень известный такой фактор, что дети не хотят смотреть в глаза. Это очень известный момент. Когда такой ребенок попадает ко мне, у меня много очень интересных случаев было, когда ребенок реально закрывается, он не хочет видеть, он не смотрит тебе в глаза. Но когда мы начинаем работать один на один, ребенок устанавливает с тобой зрительный контакт. И иногда, я вам скажу честно, у меня был мальчик, кстати, очень давно, когда еще у Инны в садике, мы с ним, ребенок вообще считался, что он необщительный совершенно, но его мама попросила меня взять его в класс, просто чтобы он посидел с детьми, с его сестрой. И я вела самый обычный класс. И этот ребенок без имен, он не хотел ни рисовать, ничего. Когда я дала всем, раздала задание, я подошла к нему. И я вижу, что он не хочет рисовать то, что хотят другие. Но я ему объяснила, что «а ты знаешь, ты можешь попробовать сделать то и то», а что-то там схематическое ему предложила. И я не помню конкретно, какой вопрос ему задала, и посмотрела ему в глаза. Он на меня так посмотрел внимательно.
9: Ага.
7: И он начал рисовать как раз то, что я попросила его сделать. Я на самом деле, это было лет 12 назад, я немножко удивилась, что ребенок абсолютно... Мне показалось, что у него нету никаких отклонений. Потом я поняла, что потом постепенно, чем больше я работала с детьми, тем больше я понимала, как только с ребенком устанавливается прямой, добродушный, правильный контакт, как только ты выходишь, грубо говоря, на его волну, вот как мы радио слышим, одна волна, другая волна, как только мы выходим на ту волну, на которой общается ребенок, у него тогда и в глаза он тебе посмотрит, и выслушает, и по инструкции выполнит то, что ты его попросил. Это удивительно.
8: Мне еще очень хочется подчеркнуть, что бывают разные проблемы. Бывают такие проблемы, которые вот, ну, уже явно видны, и ну, понятно, что вот... там педиатр сразу ставит диагноз, ну, бывают разные проблемы. А очень большая часть детей, у которых, да, есть особенности, но это невозможно, я это знаю по опыту, у нас очень много, вот, ну, я очень много видела детей, и невозможно сказать, а что, у него просто трудный характер, вот он такой упрямый, он такой капризный, или у него есть какая-то проблема. И мне кажется, это очень важно, не стесняться и консультироваться и с педиатром, и все, и делать диагностику. Потому что вот, ну, я каждый раз это говорю, что мы живем в очень гуманном обществе, где ребенок, который получает диагноз, не получает ничего, кроме помощи.
7: Только помощь, да. И финансовая помощь, и преподавание. И мы даже психологически легче маме, которая... не знает, что делать, ей легче будет становиться, когда мы говорим, что, во-первых, ты попадаешь в общество. Попадаешь в общество тех людей,
8: да,
7: которые понимают тебя.
8: Очень часто вот там ты много лет работаешь с детьми, ты уже, в общем-то, видишь, что вот эта реакция, ну, она явная реакция. И обычно это очень серьезная дилемма. Имеешь ли ты право как-то намекнуть и так далее. И ведь то, что неприятно, люди отрицают. Это нормальная наша психическая черта – отрицать то, что вот, ну, кажется страшным и пугающим. И очень часто можно слышать «перерастет». Вот перерастет.
9: Я это слышу все время. Я тоже такой был в детстве. Да. Угу. Особенно у новых иммигрантов. Более того, я вам хочу сказать, я говорила с одной мамой, которая, в общем, с медицинским образованием, у нее девочки, она уже подросток, эта девочка, и известна, у нее диагноз есть. И когда я маме сказала, что этим же нужно заниматься, вы же не можете просто игнорировать это. А мама говорит, у нас так не принято. Там, откуда она приехала.
8: Хотя это абсолютно не зависит ни от уровня образования, ни от того. Очень часто вот мама говорит, ну почему это случилось с моим ребенком? У меня была такая здоровая беременность, я так за собой следила. Это не зависит. У меня, я хочу привести очень интересный пример. Я когда училась в институте, у нас был курс под психологию. То есть, ну, мы изучали, какие у детей вот бывают уже вот
9: отклонения,
8: совершенно верно. И у нас была практика в одной очень хорошей детской психиатрической больнице. И когда нам рассказывали про детей, ну, у них были серьезные проблемы, и речевые, и когнитивные, и познавательные. И вдруг, значит, выяснилось, что почти у всех родители врачи. Я подумала, а почему? А потом нам преподаватель объяснила, что это очень хорошее отделение, туда так тяжело попасть, что как раз врачи, ну, как-то вот...
9: Просто больше обращают внимание.
8: И элементарно туда попадает, потому что оно было хорошее, небольшое это отделение. То есть ни в коем случае это не наша вина. Ни в коем случае это не то, что что-то неправильно сделала мама, папа или кто-то. Вот просто кто-то рождается блондином, кто-то брюнетом, а кто-то с рыжими волосами. Вот кто-то рождается абсолютно обычным, а кто-то нет.
9: У кого-то абсолютный слух, а у кого-то умение рисовать, а у кого-то... Слушайте, ну, это установленный факт, что много довольны людей с отклонениями. Это знаменитые люди.
8: Гениальные. Потому что гениальность – это отклонение.
9: Гениальность сама по себе – это отклонение, да. Работаете ли вы с родителями каким-то образом? Какая ваша роль в работе с родителями? Потому что родители очень часто... потеряны совершенно. Они не
8: контакт,
9: знают, что делать.
8: Контакт. И, конечно, мы никогда не называем никакие имена. Это понятно, это очевидно. Но для родителей очень важно знать, что они не одни. Это настолько успокаивает. Они понимают, что они не одни. Еще очень интересно, вот вы сказали, что когда люди отрицают, родители иногда говорят, ну вот я тоже такой был, вот ничего страшного, вот я же теперь функционирую. Во-первых, к сожалению, в следующем поколении симптомы могут меняться. Во-вторых, очень важно, да, человек, может быть, себя и сам скомпенсирует, но как он себя при этом будет чувствовать? Ведь нам же хочется, чтобы, в общем-то, у ребенка было счастливое детство и счастливая жизнь.
7: Еще хочу добавить к родителям именно обратиться, потому что я знаю, что иногда даже те родители, которые уже в нашей программе, иногда это бывает очень сложно и нелегко продолжать заниматься. Иногда кажется, что руки опускаются. Это много работы, это реально много работы. Но, пожалуйста, не бойтесь, говорите с нами. Когда вы открыты к тому, что, а как же мы можем помочь нашим детям, у нас действительно есть какие-то определенные, ну, даже советы какие-то, какие-то определенные пути, как можно ребенку помочь. И мы с удовольствием поделимся.
8: Оно приходит же с опытом, в общем.
7: Оно с опытом приходит. Мы поделимся с вами, как облегчить не только ситуацию ребенка, но и вашу родительскую ситуацию.
8: И вот, конечно, надо всегда помнить, что когда у тебя необычный ребенок, ты немножко сапер, да, ты не знаешь, вот какое твое действие вызовет сильную реакцию. Опять же, не потому, что ребенок невоспитанный или вот там.
7: Его можно триггернуть, что угодно.
8: Мы не знаем, да. Что. И я всегда говорю, что вот когда вот все плохо, а бывает, у них бывают очень тяжелые периоды, когда все плохо, ты должен себе говорить, это не навсегда, станет не навсегда. Легче. Когда очень хорошо. Да, можно порадоваться, но быть готовым, что все изменится. Потому что все, что угодно, может у ребенка вызвать такой более тяжелый период. Например, вот мы заметили, что, как правило, хуже становится к декабрю. Потому что ребенок уже устает от школы, потому что меньше можно побегать на улице. Вот декабрь, извините, всегда очень тяжелый месяц.
9: То есть вы даете советы родителям опосредованно? У вас нет специального курса для родителей?
8: Это очень интересная идея.
7: Да, но дело в том, что каждый ребенок, он реально индивидуален. И, может быть, и можно сделать какие-то курсы для родителей. Потому что это будет общий курс.
9: Понимаете, да. Психологическое состояние родителей и дедушек, бабушек, у которых дети, которые оказались не такими, которых они ожидали, это получается замкнутый круг. Да, они, с одной стороны, сами в шоке, с другой стороны, их шок влияет на то, как они общаются со своими детьми.
8: 100%. Да. А от этого ребенок себя ведет еще хуже, и это замкнутый
9: круг. И получается замкнутый круг. Я встречаюсь с этим все время. И вообще, особенно у детей с аутизмом, как определить, что есть прогресс? Вот это у меня такой вопрос, потому что родители... Вот смотрите, девочка год рисовала обезьянок.
7: Ну вот конкретно вот этот вот конкретный случай можем и посмотреть, что год назад она не выходила за рамки, то есть у нее, как вы говорили, да, она зациклилась в определенном кругу, а сегодня она уже не только рисует других животных, она пишет книги, и мы как бы постепенно перешли к тому, что ей 8 лет, то есть она пишет какой-то сценарий, мы так называем его, она нарисовала одну картинку, перевернула, и дальше она записывает. То есть все равно развитие происходит, и ты видишь этот прогресс. А может быть, в другой области, не в школьной, не по школьной программе, но родители сразу видят, что ребенок вчера он не хотел ни читать, ни писать. Кстати, сегодня он пишет целые истории.
9: И бывают ли у вас случаи, что каким-то образом вы связываетесь со школой или школа связывает?
7: Нет. Наша программа абсолютно.
8: Она совершенно, это абсолютно не связано со школой.
7: Ни с чем не связано, да.
8: Нет.
9: Ну, вообще, школьным учителям, особенно школьным терапевтам, хорошо бы знать, что происходит с этим ребенком. Я знаю, что в школе всегда учитель такого ребенка или его гайденс-каунселор хотя бы пишет, что ребенок получает какие-то услуги помимо школы, потому что школа далеко не все может дать.
8: А вот если мы будем говорить о нашей программе, я еще раз хочу подчеркнуть, что она называется self-direct, потому что как бы родитель решает, что он хочет выбрать из услуг и так далее. Безусловно, есть условия, то есть это не то, что все что угодно. И мне кажется, что просто родитель, он может быть как таким связующим звеном.
7: Да, еще раз можно повторить. Эта программа называется self-direct.
9: Self-direct, то есть самонаправление.
7: Да, родитель сам выбирает.
8: Да, то есть это там, если будет интересно, мы можем посвятить этому отдельную передачу.
9: Посвятим обязательно. Да. То есть это программа на всю жизнь вообще.
7: Да, да.
9: Человек может заниматься этим, но вы пока что занимаетесь только детьми. Или вы занимаетесь
7: взрослыми? У нас есть подростки,
9: ветру.
7: Взрослые. А сколько? 20... Кто у нас был? 21 год?
8: Да.
7: Да, 21. То есть мы занимаемся со взрослыми людьми тоже. Пока у нас был самый старый.
8: Дело в том, что вообще-то мы как-то... У нас сначала был старт. Я же вообще работала...
7: С детского сада.
8: И как-то в этом большой опыт.
9: Дело в том, что, к сожалению, в общественность, не образованная в этом смысле, очень много заблуждений, очень много всяких мифов. Слушайте, выступает человек, который отвечает за всю нашу медицинскую систему в стране и объясняет, что дети с аутизмом никогда не смогут функционировать. Я просто когда-то услышала.
7: Это абсолютно.
8: К сожалению, это же известно, что есть высокофункциональные, есть и низкофункциональные. К сожалению, есть дети, которые всю жизнь будут невербальные. Но это не значит, что они от жизни не получают удовольствия. Безусловно, к сожалению, есть разные уровни заболевания, это известно.
9: Дело в том, что просто, может быть, когда-то это не называлось аутизмом, этот вообще термин появился только в 1944 году.
8: А диагностика еще позже?
9: Только говорить об этом стали, начали вообще говорить о том, что результат того, что мамы не знают, как общаться с детьми. С этого все началось. Был такой термин даже refrigerator mother, то есть бедные эти мамы, которые страдают.
8: Которым и так тяжело, у которых и так чувство вины.
9: Их еще и обвиняли в том, что они что-то не так делают.
8: И, кстати, к сожалению, это очень грустно. Но так часто происходит между поколением родителей бабушек и дедушек. И вот бабушки и дедушки, они уверены, что это родители что-то неправильно делают, они добавляют чувство вины, а родители, они и так страдают.
7: Нам нужно организовать лекции для бабушек и дедушек.
8: Вот это точно, это да. Точно.
7: Именно обращение.
8: Они считают, что просто вот дурно воспитанные дети.
7: Потому что они не получали той информации, не владели той информацией, которую сегодня мы имеем.
9: Вообще разговор о том, что все неправильно, первый раз встречается в литературе у Платона.
8: Да.
9: Поэтому сказать, каждое новое поколение неправильно делает по сравнению с предыдущим поколением.
8: Это да.
9: Это совершенно точно. И бабушки, дедушки, безусловно, возмущены, что мама и папа все не так.
7: Неправильно воспитывают детей.
8: Это установки общества, это то, что, в общем-то, поскольку мы говорим о наших соотечественниках, это совершенно другой подход к воспитанию, особенно у старшего поколения. Можно привести аналогичный пример. Я очень его люблю приводить. Как можно испытывать депрессию? Надо просто взять себя в руки.
9: Ага,
8: вот.
9: Да.
8: Это то же самое. Как у тебя может быть астма, если кругом столько кислорода?
7: Да.
9: Да, да.
8: Я очень люблю этот пример.
9: Да, это, к сожалению, говорить о том, что нужно, вот нельзя не сказать о том, что нельзя. Вот чего мы не стоит детям делать, если они видят, что родители видят что-то с ребенком не так. Чего вы считаете не стоит делать?
7: Ни в коем случае нельзя бояться обратиться к профессионалу.
8: Это первое. Бояться, стесняться.
7: А
8: вот это то, что вот точно нельзя делать. И очень часто вот люди приходят в отчаяние от того, что они не могут найти информацию. Это не стесняться. Даже не то, что не бояться, не стесняться. Это очень часто вызывает стыд. И опять же, когда уже там, допустим, ребенок по-серьезному, у него серьезный диагноз, совсем серьезный диагноз, и уже видно, что он больной, как бы родители это вынуждены принять. Когда такое пограничное состояние, вот родители живут между отчаянием и надеждой. То им кажется, что все очень плохо, а то им кажется, может быть, ничего, и перерастет. Вот это вот слово «перерастет», это, конечно...
9: Да, и потом реакция общества на это. Я часто встречаюсь, и я встречаюсь со своими студентами в ТУРа, которые объясняют, что... Мама приходит и говорит, мне вот в церкви сказали, то есть она принадлежит какой-то общине, что я неправильно себя веду со своим ребенком, что должна быть дисциплина. Понимаете, и вот то, что говорят люди, а ребенок часто ведет себя неадекватно по нашему понятию, вот то, что мы называем по-английски темпо-тантрум.
8: Да.
9: Все дети бывают с истериками вообще. Но истерика обычного ребенка может быть 30 секунд, а истерика у аутистического ребенка может быть и час.
8: И час, и полтора.
9: Да. И как мамы, учить маму правильно реагировать на то, что говорит общество.
8: И, к сожалению, у такого ребенка истерика у самого не пройдет, потому что он уже настолько заведен, что он не в состоянии из нее выйти. У обычного ребенка пройдет. Но мне кажется, есть еще две важные очень вещи. Первая вещь – это... Такого ребенка ни в коем случае нельзя ломать.
9: Ломать нельзя.
8: Да. Да, потому что это не значит, что не нужно правил, не нужно дисциплины, не нужно режима. Нет. Но с ним нельзя... его нельзя сломать, да. Вот, это первое. И второе, вы знаете, что мне кажется очень-очень важно? Как бы ни было тяжело, но им, как никому, нужна последовательность, что там у разных членов семьи одинаковые требования.
9: Ага.
8: То есть вот это очень важно.
9: Это очень важный момент, и все должны запомнить. Потому что дети вообще манипуляторы.
8: Ну, конечно.
9: И дети точно знают, что если мама не разрешает, а папа разрешит, я пойду к папе, или я пойду к бабушке. То есть вот этот договор в семье должен быть о том, что все высказывают одинаковые требования.
7: Включая дисциплину тоже.
9: Да, и дисциплину тоже. Дисциплина. Нельзя сказать, что детям этим не нужна дисциплина. Им нужна дисциплина.
8: Им обязательно нужна. Им нужны правила. Другое дело есть
9: авторитарный метод такой. Да, вот я сказал, и я сказал, потому что я родитель, ты должен меня слушать. Да. Это вот...
8: Это знаете, как есть две крайности? Граница без любви и любовь без границ. И то, и другое для ребенка очень вредно.
9: Если родители сейчас нас слушают и смотрят, и узнают о вас, а вот узнают вдруг, у меня такой ребенок похожий, какой должен быть первый шаг? Что они должны сделать в первую очередь?
8: Я бы связалась с OPWDD и пошла бы на Open Session, просто Open Door Session, чтобы узнать вообще...
7: Как работает эта программа?
8: Да.
9: И вам объяснят там, что нужно делать. Это целая система шагов.
8: Да.
9: И вам совершенно не обязательно за это платить, не нужно.
8: И что очень важно, что это не зависит от дохода.

0: дома, даете ли вы родителям домашние задания?
1: Родителям домашнее задание я бы посоветовала просто присматриваться к ребенку, просто быть, любить ребенка и стараться понимать, что необходимо ему в данную минуту, не с точки зрения, ну даже с точки зрения простой, может быть, ему где ему некомфортно. Просто понять, где ребенок.
0: Потому что даже если ребенок не улыбается и не смотрит на вас прямо, он хочет этого общения. Вот это я бы хотела подчеркнуть, что каждому человеку нужно общение. Может он это выражать или нет?
2: А такому ребенку еще больше нужно, потому что он не может попросить.
0: Он не может просто попросить. И вот таких людей не больше становится, а наше внимание к этим людям становится все больше. Я, к сожалению, встречаюсь с большим количеством взрослых таких. Дорогие друзья, это было «Открой Америку с Верой». Спасибо большое. Мы еще увидимся обязательно с
2: вами.
0: Очень интересная была передача. Будьте здоровы. До следующего.

0: Америке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости. Новости вне политики.
4: Новости вне политики.
5: Студия Наталья Быстрицкая. Молодые люди, которые росли в условиях постоянной бедности более чем втрое чаще к 17 годам, не учатся, не работают и не проходят профессиональное обучение. К 23 годам вероятность остаться в статусе NEET, от английского Not in Education, Employment or Training, у них также выше в 3 раза. Таким выводом пришли исследователи. Последствия бедности накапливаются на протяжении детства и подросткового возраста. Специалисты считают, что ранние трудности могут влиять на образование, благополучие и доступ к возможностям. В соцсетях набирает популярность новый тренд под названием «Эра миллениальского оптимизма». Его участники вспоминают о событиях в своей жизни в 2010-е годы. Пользователи публикуют фотографии под трек «Blood» группы «The Middle East». Большинство ностальгирует по беззаботности. Миллениалы вспоминают о своих зарубежных поездках и походах на концерты, а также скучают по моде того времени, клетчатых рубашках и обуви от «Доктор Мартенс». Ким Кардашьян призналась, что была госпитализирована из-за болезни пищевода. Об этом она сообщила в трейлере нового сезона семейного реалити. 45-летняя женщина госпитализировали в больницу и диагностировали эзофагит – заболевание пищевода, которое сопровождается отеком и воспалением. Если его не лечить, эзофагит может превратиться в злокачественную опухоль. Именно от рака пищевода в 2003-м умер отец Ким Роберт. Ему было 59 лет. В 2019 году семья Кардашьян открыла Центр здоровья пищевода при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В Багреце золото, одетые леса. Организация I Love NY представила первый в этом сезоне отчет о состоянии осенней листвы на основе данных от более чем 100 волонтеров. Первые изменения цвета уже зафиксированы в горах Адирандек и Катскиллс, регионе Олбани, а также в Хадсон-Вэлле, к северу от трассы Интерстейт 84. Согласно прогнозу, пик осенних красок придется примерно на 1 ноября.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.

0: Кобзон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
1: Я потеряла сознание. Господин прокурор, очнулась от резкого запаха нашатыря. Видимо, этому Кафке пришлось основательно повозиться со мной, чтобы привести в чувство. Не думайте только, что делал он это все из добрых побуждений. У дьявола нет сердца. Очнувшись, я увидела перед собой лихорадочно горящие глаза и самодовольную усмешку на его тонких синих губах, будто бы он был рад происходящему. И сразу же в мозгу вспыхнуло: это его рук дело, его черная ворожба. А суетится он возле меня, чтобы чистеньким остаться. Хитер подлец, ох же хитер! Но, и мне скажу вам, ума не занимать. Задаю этому мерзавцу прямой вопрос. Где мой брат Грегор? Он как ни в чем не бывало.
2: Там, фрау Замза.
1: И показывает мне на дверь. Там его нет, говорю.
2: А жук?
1: Издевается он и буравит меня своими наглыми сверкающими глазами. Вы хотите сказать, господин Кафка, что это чудовище и есть мой дорогой брат?
2: Именно так, фрау Замза.
1: Тогда я немедленно вызываю полицию. Пусть они разбираются, кто и как превратил человека в навозного жука.
2: А тут и без полиции все ясно, фрау Замза. Кем вы давеча называли своего брата, забыли? Я вам напомню. Шоколадненьким жучком. Так вы его звали в детстве, не правда ли? Сегодня, произнеся эти слова во время постигшего его ночного стресса, вы произвели на него сильнейшее магическое воздействие. Под влиянием ваших слов он вернулся к образу далекого детства, когда он был, очевидно, свободен и счастлив. Грегор неоднократно говорил мне, что хочет исчезнуть с лица земли и начать все сначала малым ребенком. Его, видимо, тянуло в тот светлый мир, где его ласково называли жучком. Вы можете, конечно, звонить в полицию, но допрашивать будут исключительно вас.
1: И тут же ушел к себе в мансарду. Что мне было делать, господин прокурор? Могла бы я тогда доказать полиции, что все случившееся с моим бедным братом дело рук этого отвратительного чернокнижника? Нет, нет и нет. Нужны были факты. И я их во что бы то ни стало должна добыть. Пока же, решила я, надо сделать все, чтобы эта история не вышла из нашего дома.
3: Подходит к двери, прислушивается.
4: Грегор, это я, Грета, сестра твоя.
1: У меня язык с трудом поворачивался, когда я называла этого жука Грегором.
4: Можно зайти к тебе? Да? Ты разрешаешь?
3: Робко входит в комнату и через минуту снова появляется уже с фанерным ящичком в руках.
1: Здесь будет твой домик. Просторно, правда? правда, и светло. Ой, ну да что же ты упал на спинку? А ну-ка, малыш, поднимайся. Нет, ты сам. Да что ты ножками сучишь, вот смешной. Ну, наконец-то, перевернулся все-таки. Сейчас вот что, будем ням-ням. Проголодались мы, да? Яблочко поедим, сочное, сладенькое. И капусту погрызешь. Ты ведь любишь овощи, жучок?
3: Отрезает по кусочку и кладет в ящик. Полезла туда рукой, годливо скривилась, даже сплюнула.
1: Фу, нечисть, прости меня. Господи, ешь. Слышишь, кому говорю? Утром надо ведь плотно позавтракать. Яблочко не хочешь? Тогда погрызи банан. Вот, капризуля. Ой-ой-ой, что ж тебе дать? Сыра! Правда? Что же я с десерта начала? Попробовал. Вкусно? Вот видишь, а как я тебя маленького из ложечки кормила, помнишь? Ешь, мой жучок шоколадненький, ешь. Алло, Грета Замза, пансион «Золотой олень». Да, господин управляющий, да, я все выяснила. С моим братом Грегором произошло несчастье. Он заболел. Да, сильный жар, озноб. Не знаю, что с ним, буду вызывать врача. О, что вы. Да как он в таком состоянии может подойти к телефону? Да говорить он не в силах, хрипит. У него горло совсем заложит, да? Если я даже нагнусь над ним, ухо подставлю к самым губам, то и тогда с трудом различаю, что бедняга хочет сказать. Передать ему ваши слова, да? Конечно, могу, да. Не явившись на работу, господин Замза, ты слышишь, Грегор, что говорит господин управляющий? Ты доставил тем самым хозяину фирмы, господину Швегеншталеру, несколько минут неоправданного и ненужного волнения. Боже, уже сам господин Швегеншталер обо всем знает. Да, он все понял, господин управляющий. Ну, не будьте же так строги, ведь это случилось первый раз за все 3 года безупречной службы. О, как он отдавался работе! Грегор говорил о фирме, как о своей любимой девушке. Видели бы вы, как он тщательно готовился к каждой поездке, как часами разглаживал образцы ткани, прежде чем уложить их в чемодан. Целыми вечерами он изучал, бывало, расписание поездов, чтобы выбрать самый недорогой маршрут и снизить транспортные расходы фирмы. Друзья приглашали его попить пивка или сыграть его в трик-трак. А у него минутки не оставалось на развлечения. Но как же можно уволить такого работника, господин управляющий? Это ведь жестоко, это бесчеловечно. Неужели господин Швегеншталер, который лично меня знает и, смею думать, расположен ко мне... Что? Сам господин Швегеншталер? Ты слышишь, Грегор? Господин Швегеншталер сказал, что твое отсутствие на работе объясняется тем, что ты якобы неправильно оформил доверенное тебе инкассо. Извините, господин управляющий, мой брат что-то отвечает. Он говорит, что оформил все бумаги в полном соответствии с банковскими циркулярами. Как только он выздоровеет, господин управляющий, он представит вам все необходимые документы. Думаю, завтра или послезавтра. Ну, или в крайнем случае, если болезнь немного затянется, то в начале будущей недели. До свидания, господин управляющий. Говоря так, я, конечно, пыталась обмануть господина управляющего. Важно было выиграть время. То, что произошло с Грегором, считала я. Либо колдовство, неподвластное человеческому разуму, либо неизвестной науке жуткая болезнь, способная полностью разрушить человеческий организм. Вылечить ее за несколько дней, ну кто может поверить в это? Я звонила врачам. И самым большим светилам, и самым ничтожным светлячкам. Они только смеялись. Мы насекомыми не занимаемся. Да какое, говорю, он насекомое, кричу. Он человек, ветеран войны, дважды ранен, лейтенант в отставке. Все без толку. Один, правда, врачишка намекнул мне, что в пойме реки Амазонки у какого-то там дикого племени были случаи ломки человеческого скелета и его трансформации в другое существо. В голубя, например. Или вот на Галапагосских островах в черепаху. Ухватилась я за эту спасительную ниточку. Голубь. Нет, это не наш случай, а вот черепаха. А роговение тканей, это уже близко, но... Теперь внимательно следите за ходом моих мыслей, господин прокурор. Разве мой брат Грегор был когда-нибудь на этих чертовых Галапагосских островах? Нет. И еще раз нет. Тогда каким образом он мог подхватить эту страшную болезнь? Ответ напрашивается сам собой. Его заразили. Заразили. Не знаю как. То ли помазали какой-то дрянью, то ли к пище подмешали, то ли впрыснули в вену. И сделать это мог только мой злополучный гость, черный господин Кафка. Будь проклят тот день, когда он появился на пороге моего дома. Однажды, было это в середине октября, в наш городок приехал на один день бродячий юдиший театр. Какого черта их занесло сюда, не знаете, насколько у нас в городке этих евреев? Представление давали в старом амбаре, ведь этим, с позволения сказать, артистам все равно, где трясти пейсами, лишь бы денежки. На удивление пошло и много наших. Амбар вот этот вонючий был забит народом. Как я и предполагала, пошел на это представление и Кафка. «Что ж, Грета, — сказала я себе, — действуй. Это твой единственный шанс». И, взяв ключи, я тут же поднялась в мансарду, куда он никому даже горничной не разрешал входить. Скажу вам сразу, господин прокурор, я прихлопнула его с поличным. Все улики были налицо. Среди множества книг, рукописей, тетрадей я нашла то, что искала. В коробке с надписью «На случай легочного кровотечения». Обратите внимание, как хитро замаскировал он орудие своего преступления. Лежали шприцы разных размеров. Вот чем этот негодяй колол моего бедного Грегора, превращая его в страшного жука. Я сфотографировала эти шприцы для полиции. После этого приступила к просмотру книг. В основном философия, географические атласы, словари. Ох, книги были на разных языках, но я уверена, что среди них были наставления по черной магии и шаманству. Все названия я тщательно переписала, они у меня имеются. На это ушло, как вы понимаете, немало времени, и надо было уже торопиться, но мне хотелось поворошить его рукописи. И там было действительно много любопытных вещей. Во-первых, я наткнулась на автобиографические заметки и, с трудом разбирая его мелкий торопливый почерк, узнала, что этот Франц на самом деле никакой не Франц, самый настоящий еврей по имени Анджел, о чем я уже сообщила вам в самом начале моего письма. Далее. Оказалось, что прадедушка этого Анджела со стороны отца был кошерным резником. Да-да. А предок со стороны матери, известный на всю Австро-Венгрию раввин-талмудист, который занимался всю жизнь чем, как вы думаете? Слушайте меня внимательно. Поиском магических тайных формул, дававших возможность, как сказано в этих заметках, творить чудеса. Какие? Вывод напрашивается сам собой. Чтобы эти раввины и талмудисты могли править и повелевать нами. Править и повелевать нами. Я уже собиралась уходить, как вдруг на глаза мне попалось несколько исписанных черными чернилами листков. Я стала читать и ахнула. Этот негодяй описывал, смакуя все подробности того несчастья, которое произошло в нашей семье. Рассказ этот назывался «Превращение». Вот что написал этот мерзавец. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Занза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный разнообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами. Ой, что со мной случилось?

0: больше ничего я не успела записать. Передо мной в распахнутых дверях стоял, уставившись на меня своими черными сверкающими яростью глазами, сам господин Кафка.
1: По какому праву, фрау Замза, вы зашли в мою комнату без моего на то разрешения?
0: Минуту мы смотрели друг на друга, но я, господин прокурор, выдержала его дьявольский взгляд и спокойно сказала: «Мой брат Грегор уполз куда-то, господин Кафка. Я ищу его по всему дому, зашла и к вам. Извините». «Хитро, а? Придумала я эту уловочку заранее и теперь наслаждалась тем, как он кусает в бессилии свои тонкие синие губы, понимая отлично, что я ему нагло вру».
1: «Зачем же было переворачивать мои вещи?» —
0: сказал он, наконец, заметив, очевидно, что книги на столе лежат в ином порядке. «Я искала Грегора повсюду, господин Кафка, и не скрою, нашла немало любопытных вещей, которые наверняка могут заинтересовать полицию. Спокойной ночи!» И с этими словами я, гордо, вышла из мансарды.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Программа «Караван. Уникальный оазис» на Davidson Radio. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Davidson Radio с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
8: Программа «Караван».
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Davidson Radio
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач. Информация о программах и ведущих. Новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
13: Вот так, чернокнижник. Надеюсь, понял, что ты у меня в кулачке. Такие мы, замзы, знай наших. Наутро, господин прокурор, он съехал, оставив мне деньги до конца срока. Не лучшее ли это доказательство его вины? Ведь ему так нравилось у нас. Но понял, что я загнала его в ловушку. По этому поводу он сочинил впоследствии маленькую басню. Я прочитала ее в одном журнале и сразу же поняла, что он имел в виду. Себя он представляет в образе мышки, которая вдруг заметила, что мир становится для нее с каждым днем все теснее, теснее. Длинные стены сдвигаются со всех сторон, и бедной мышке некуда уже деваться. Вот и последняя комната, а там мышеловка. Что же делать? Пи-пи-пи! Тебе только надо изменить направление бега. Мяу, сказала ей кошка, и сожрала мышь. Да, господин Кафка, вы почувствовали, что от фактов вам никуда не деться, и кошка вас рано или поздно сожрет. Мяу. Все данные, обнаруженные мной в мансарде, я тщательно описала в своем заявлении в полицию, приложила фото шприца в перечень книг и прочее. Если бы там сидели умные и патриотически настроенные люди, то мне не пришлось бы беспокоить вас, уважаемый господин прокурор. Но когда я пришла в полицию через несколько дней, мне сказали, что в действии господина Кафки нет состава преступления, а предметы, найденные мной в его комнате, нельзя квалифицировать как улики, и поэтому дело закрывается. Ну, как вам это нравится? Не иначе, как этот Кафка или его богатенькие еврейские родичи отвалили приличную сумму нашим стражам порядка, чтобы отмылить преступника от наказания. Ладно, думаю, на этом моя борьба не кончается. Правильно? Когда я сказала господину Кафке, что Грегор куда-то уполз, и я ищу его по всему дому, я не лгала. Брату действительно надоел этот фанерный ящик, и он стал проситься погулять. Я ведь уже научилась понимать его желания. Но вижу, плохо ест, без прежнего аппетита, станет на задние лапки и скребет по стенкам. Просится, значит, наружу. Выпустила я его. Вот уж он обрадовался, усы расправил, бегает по полу, туда-сюда. А как благодарил за то, что волю ему дала. По-своему, конечно, по-жучачьи. Подошел ко мне и об башмаки мои трется, трется. А я стою и плачу. Жучок мой шоколадненький, братик мой. Старалась я не выпускать его из наших комнат, а он все норовит за дверь шмыгнуть и злится, когда я его ругаю. Надуется весь, глаза выпучит и шипит по-змеиному. Уж так хотелось ему по дому прогуляться. И вот однажды не уследила я, а он, чертяка, выскользнул незаметно и пошел прямиком в комнату, где у меня полковник фон Грот с супругой жили. А почему? Когда-то это была мамина спальня, понимаете? Мама покойная часто брала к себе в постельку маленького Грегора. Вот и вспомнилось жучку. За одеяло зацепился и подполз к самому уху госпожи полковницы фон Грот. А в ухе у нее сережка была с бриллиантиком. И он ее лапкой цап, цап. Полковница глаза открыла. Да как завопит! Господин полковник фон Грот за пистолет и стрельнул бы, наверное, да руки дрожат. Мог бы жену на тот свет отправить. Короче говоря, Крик, скандал, полковница в обмороке. Я прибежала на крик, схватила этого дурака Грегора и прощения прошу за его хулиганский поступок. Господин полковник фон Грот и слушать не хочет, уже вещи укладывает. Я, госпожа Замза, наотрез отказываюсь от комнаты ввиду мерзких животных, которые завелись в вашем заведении. И, разумеется, ни гроша не заплачу за те дни, что мы здесь прожили. Напротив, я еще подумаю, не предъявить ли вам каких-либо претензий. Смею вас заверить, вполне обоснованных, например, касаемо попытки похищения бриллиантов из ушей моей супруги, полковницы фон Грот. И к вечеру съехали они. Наказала я брата под домашний арест, фанерный ящик, на хлеб и сладкую воду. Даже по комнате не разрешаю ходить и ругаю, чехвостью его почем свет стоит. А жильцы мои, между тем, после отъезда полковника фон Грота, тоже всполошились. Слухи пошли, дескать, здесь, в пансионе, поселилось страшное чудовище. За табльдотом только о том разговоры, и каждый, заметьте, изощряется в своей фантазии. И огромный этот зверь, вы слышите? Зверь! Зверь! И рог у него на лбу острый, и вещество ядовитое из пасти выпускает. Возбуждены люди, взвинчены, ну какой там отдых, какие там развлечения. Зазвала я их сюда, в эту комнату. Ну, думаю, сейчас успокою ваши нервишки. Показываю на ящик и смеюсь. Вот где ужасное чудовище сидит, сейчас вы на него полюбуетесь. И двумя пальчиками приготовилась извлечь Грегора. Заглянула внутрь. О, ужас! Пусто! Блюдечко перевернуто, остатки пищи разбросаны, а его нет! Грегор, Грегор, что же ты натворил? Сестру свою под удар подставил! А жильцы, видя мою растерянность, обступили меня со всех сторон и чуть ли не с кулаками. Давай, обманщица, фрау Замза!
8: Где же ваше чудовище? Отвечайте! Хватит нас в страхе держать!
13: Никакое это, говорю, не чудовище, а обыкновенный жук. Пытаюсь их хоть как-то угомонить.
8: Тогда предъявите этого жука, мы хотим его видеть.
13: Он, говорю, видимо, улетел. А если прилетит и ужалит, или укусит, или ядовитую слюну выпустит?
8: Кто отвечать будет?
13: Или... Прикажите нам форточки позакрывать.
8: Да-да, под одеялами спрятаться и свечей не зажигать.
13: Нет, фрау Замза, с нас довольно. Мы здесь больше оставаться не намерены.
8: А про то, что творится в вашем золотом олене, узнает вся страна. Уж будьте спокойны.
13: И толпой к выходу.
14: Погодите, господа!
13: Не на шутку я тут струсила, да что там, просто в ужас пришла.
14: За сутки, клянусь, я его отыщу.
13: Суток мне не дали, только 3 часа до вечера. И я, и кухарка, и горничная, у каждой длиннющая палка с намотанной на конце тряпкой разбрелись на поиски. Кто по дому, кто в саду на деревьях, и, считая лично, в подвал забралась. Хожу, свечу фонариком, зову нежно. «Грегор, Грегор, где ты, мой мальчик? Отзовись!» А сама чуть не плачу. Неужели, думаю, из-за жука этого навозного мой золотой олень, пансион мой, пропасть должен. Да ни за что. Найду я тебя, подлеца.
8: Из-под земли выкопаю. Ворочаю утварь старую, обувь сношенную, хлам всякий. Столько барахла понакопилось. Ужас, попробуй найди эту букашку. Вдруг замечаю. Нет, господин прокурор, не Грегора. Нет, хуже. Следы его подлой, коварной деятельности. Господи, что же он натворил? Дом наш, понимаете, стоит на сваях. Так вот, две из них были изгрызаны моим братом Грегором. При этом одна свая совсем трухлявая вот-вот подломится, и тогда... Вы понимаете, господин прокурор, какой ужас меня охватил? Грегор! Грегор! Кричала я, но он, мерзавец, не отзывался. Понимает, гад, что натворил. Ведь дом вот-вот рухнуть может и прячется. Попробуй, отыщи его. Что делать? Что делать? А время идет. И тогда придумала я, как выманить подлеца из тайного логовища.
14: Грегорчик, как мы ходили с тобой к озеру на лужок, а ты рвал цветочки, ромашки, лютики, васильки и маки. Давай-ка, сейчас пойдем на озеро, давай. Выходи, жучоночек.
8: Я ведь чувствую, братец, что ты где-то рядышком, да? И я действительно увидела его. Прилетел. Сел на подоконник, крылышки сложил, глазищами крутит. Вот они, крылья, о которых он, подлец, мечтал. Скучно ему, видите ли, ходить по земле. Слежу за ним краем глаза, весь древесной мукой обсыпан, древоточец проклятый.
14: Пойдем на озеро, да? Согласен?
8: Не удирай только, ну куда же ты? Я ведь не сделаю тебе ничего дурного.
15: Двумя пальцами хватает жука и несет его к ящику.
8: Шоколадненький. Красавчик.
15: Бросает жука в ящик.
8: А теперь, негодяй, готовься ответить за свои преступления. Я тут же стала готовить ему праздничный завтрак. Четыре части скипидара. Одна часть керосина. Немножко нафталина и расплавленного воска. Как написано в справочнике по домоводству. А когда все было готово к показательной казни, я созвала всех своих жильцов.
15: Грета надевает клеенчатый фартук, резиновые перчатки и защитные очки, закрывающие половину лица. Руки ее воинственно сжимают опрыскиватель. Она полностью преобразилась и напоминает сейчас чудовищного монстра из фильмов ужасов.
8: Слушайте меня, сограждане. Я, Грета Замза, владелица пансиона «Золотой олень», предаю казни моего родного брата
13: Грегора Замзу. В прошлом герой войны, боевой офицер, кавалер Железного Креста второй степени, он под воздействием тлетворных антипатриотических идей некоего Франца, а на самом деле Аншла Кафки. Аншла Кафки утратил свой истинный человеческий облик и стал послушным его орудием. Целью заговора было уничтожение нашего национального дома путем подтачивания, подрыва тех основ, на которых он зиждется. Сегодня я могу сообщить вам, дорогие сограждане, что чудовищные планы заговорщиков сорваны. Один из его участников, Грегор Замза, будет предан сейчас справедливой и безжалостной казни. Я отрекаюсь от тебя, Грегор. Ты больше не брат мне, которого я любила и холила. Ты вредитель, подлый жук, древоточец, лютый враг нашего государства и мой патриотический долг уничтожить тебя своими собственными руками. Смерть тебе, Грегор Замза!
15: Пускает в ход опрыскиватель.
13: Но главный преступник пока еще на свободе. Он прячется, юлит, отрицает свою вину. Не верьте ему, господин прокурор. Если вы не сможете навести в нашей стране порядок, то этим займемся мы, народ! Мы, народ! Мы, народ! Народ!

Франц Кафка умер в 1924 году от туберкулеза. Элли, его старшая сестра, погибла в концентрационном лагере Освенцим. Валли, его средняя сестра, погибла в концентрационном лагере Освенцим. Аттилия, его младшая сестра, погибла в Терезинштадтском гетто. Милена Есенска, любимая Кафки, погибла в концлагере Ревенсбрюк.

Зиновий Сагалов. Не верьте господину Кафке. Грета Замза. Валерия Коренная. Кафка. Егор Хохлачев. Авторский текст Арнольд Швецов. Композитор Виктор Лушин. Звукорежиссер Александр Федоренко. Режиссер-постановщик Арнольд Швецов. Спонсоры спектакля: Дэвид Зон Радио 620 АМ, а также шахматная школа «Белая ладья» под руководством Михаила Каца, президент Дуня Хаселева. Спектакль записан в студии «Дэвид Зон Радио», Нью-Йорк, 2023 год.

0: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня, завтра, может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
6: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
5: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
6: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
5: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
6: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
5: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
6: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
5: И оставить после себя невозможную боль.
6: 20 сентября в 5 часов вечера.
5: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
6: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
7: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
5: Ждем вас с любовью.
6: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
8: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Адвенс Косметалоджи Академи. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидзон». 718-266-33-93.

0: наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
1: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
2: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
1: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджей».

Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Стоит только услышать протяжное соло «Still Got the Blues», как перед нашим взором тут же предстают танцующие пары. Один из самых популярных медляков начала 90-х в одночасье сделал имя Гэри Мура известным даже среди тех, кто никогда не слушает ни блюза, ни рока. Из интервью с Гэри Муром. «Были ли вы шокированы, когда выиграли конкурс? Что слушают домохозяйки?» «О, да», — отвечает Гэри Мур. «Если бы домохозяйка, послушав сингл, купила альбом «Run for Cover» или «Still Got the Blues», она бы испугалась. Я прекрасно представляю, как она с тухлой миной выкидывает пластинку в ведро или сдает ее назад в магазин». Конечно, Мур был известен и до выхода своего суперхита. Сначала как гитарист группы Thin Lizzy, а затем как сольный исполнитель песен в стиле Hard and Heavy. Надо сказать, что и в начале сольной карьеры Гэри о блюзе не забывал. Достаточно послушать его первый сольный хит «Parisian Walkaway» с альбома 78 года, чтобы понять, все его блюзовые фишки присутствовали еще и тогда. Более того, именно в этой песне мы можем услышать самое тягучее муровское соло. Впоследствии на концертах Гарри умудрялся задерживать звучание вступительной ноты на 10, а то и более секунд. Особенно рьяные поклонники даже приходили на выступление с секундомером и довольно-таки сильно бесили Гэри Мура. Кстати, на своем первом сольнике Мур петь еще стеснялся, поэтому призвал на помощь своего друга и коллегу по Thin Lizzy Фила Лайнета. Лайнет, как и Мур, считал себя ирландцем, однако благодаря папе-бразильцу внешне он был ни дать ни взять, но такой чернокожий чувак, ну, скажем, коренной афроирландец. Филу песня «Parisian Walkaways» обязана не только вокалом, но и текстом. Дело в том, что поначалу она представляла собой чистый инструментал и даже была в таком виде записана. Текст наложили в последний момент, и на оригинальной записи это чувствуется. Кажется, что Лайнет поет на фоне самостоятельной композиции. Особых вставок на «Parisian Walkaways» Мур не делал, но слушатели песню полюбили и вознесли ее на 8-е место британского хит-парада.

82-м году Мур окончательно решил заняться сольной карьерой, заиграл модный тогда металл и сам начал петь. Все было в меру успешно, хотя и без особых музыкальных откровений. Такие себе бодрые мелодичные песенки, но вполне в духе времени. Из металлических вещей Мура выделялась лишь песня 85-го года «Over the Hills and Far Away». Гитарист говорил, что написал ее после гибели Лайната, вдохновляясь кельтскими мотивами, которые его друг так любил.

Металл, исполняемый Муром, тянулся до 89 года, пока Мур не начал ощущать, что имидж металлиста его тяготит. А тут еще он прикупил новую гитарку марки Les Paul, которая для металла не годилась, а вот для блюза была в самый раз. Так-то на гастролях в Германии, терзая в гостинице свой Les Paul, Мур сочиняет ту самую знаменитую Still Got the Blues, название которой очередной раз обыгрывает двоякость слова «блюз». Можно перевести и как «все еще грущу», и как «все еще играю блюз». Играть блюз показалось Муру столь органичным, что он решился сменить колею и записать целый блюзовый альбом. Говорят, что в ряду тех, кто подбил его на столь рискованный шаг, числился сам Джордж Харрисон, сосед Мура по лондонской квартире. Гарри Мур говорит: «Я встретился с Харрисоном на вечеринке в кабачке на Темзе. Он подошел и сказал, что ему очень нравится моя манера игры и даже подкинул несколько творческих идей для песни Still Got the Blues. Мне было далеко за 30. Я не хотел идти в 40 и в 50 играть всю ту же музыку, потому что это было смешно, а блюз куда элегантнее. Мне хотелось сделать что-то новое, совершенно спонтанное. И я сказал своему менеджеру, что хотел бы записать блюзовый альбом, потому что с этой музыки я и начал играть еще ребенком, и она долго была близка моему сердцу». Впоследствии найдутся те, кто будут утверждать, что причиной смены стиля было коммерческое чутье Мура. Гитарист же говорил, что действовал чисто интуитивно. Поначалу ему даже казалось, что блюзовый альбом просто некий музыкальный антракт для его души. Вот что он говорит: «Зрители кричали: где настоящий Гарри Мур? А я подумал: да черт возьми, неужели так и пойдет?» Ну, съездив в турне с Still Got the Blues, я потерял немало фанатов, но приобрел еще больше. Честное слово, я не знал, что так получится.

Критика исходила не только от старых фанатов, но и от ревнителей чистоты блюза. Последние считали, что блюзы Мура слишком попсовые, выхолощенные, приглаженные, лишенные необходимой шероховатости. Гарри особо этого и не отрицал, хотя для авторитетности и пригласил на запись альбома таких видных блюзменов, как Альберт Кинг и Альберт Коллинз. Гарри Мур говорит: «Это был самый легкий альбом в моей жизни. И не то, чтобы я решил однажды вечером надеть новую шляпу и стать Би Би Кингом. По этой пластинке абсолютно ясно, что я играю с прежней роковой насыщенностью и огнем, как всегда». Когда я начал работать над альбомом Still Got the Blues, он был сдержанным и не очень шумным. Но ближе к завершению он стал больше походить на роковый альбом с непропорциональными музыкальными излишествами, а когда выехали с ним в турне, так и вовсе зазвучал как рок-н-ролльный. Действительно, тираж альбома Still Got the Blues уже спустя несколько месяцев превзошел тираж предыдущего металлического альбома After the War.

Впрочем, мастера блюза Намура особо не обижались, ведь именно его эстрадные блюзы, под которые плавно покачивались пары по всему миру, популяризировали этот жанр в широких массах. Блюзовый ренессанс начала 90-х, не в последнюю очередь, это заслуга ирландского гитариста. Недаром альбом «Still Got the Blues» и одноименная песня стали единственными релизами Мура, которые попали в топ-100 на родине этого жанра. В остальном творческая карьера Мура протекала вполне стабильно. Получив признание в широких массах, он мог позволить себе реализовываться как душе угодно. Он воплотил детскую мечту, записавшись с бывшими участниками супергруппы Крим Брюсом и Бейкером, а также продолжал выдавать на гора свои эстрадные сентиментальные блюзы. Ну, взять хотя бы вот этот же

Единственное, что мешало Гэри Муру, так это его здоровье, подорванное вредными привычками. Именно они и свели его в могилу. 6 февраля 2011 года Гэри Мур скончался от сердечного приступа, вызванного принятием большого количества алкоголя. На тот момент ему было 58 лет.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете «Пророк». В студии диджей Дусик.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
2: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
1: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
2: «Солнечный удар».
1: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
2: Проза, музыка и актерская игра.

0: 93.
1: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
3: Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: В Нью-Йорке 6 часов утра.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
6: Новости на
4: Davidson Radio.
6: Информация к этому часу.
7: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Департамент здравоохранения Нью-Йорка призывает жителей привиться от ковида, гриппа и респираторных вирусов. С 30 августа по 5 сентября в 5 борах города зафиксировали более 500 госпитализаций и 12 летальных исходов. Это наивысший показатель заболеваемости с октября прошлого года. Несмотря на то, что FDA ограничила рекомендации по ковиду лицам старше 65 лет, городские власти советуют вакцинироваться всем, включая беременных женщин и детей. Городской комиссар Департамента здравоохранения доктор Алистон Мартин заявил, что прививки покрываются страховкой. Записаться на вакцинацию можно в аптеках CVS или Walgreens без предоставления справки от врача. Секретная служба активно участвует в подготовке визита премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее. Самолет «Биби» 23 сентября приземлится в аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси. Полиция Нью-Йорка опасается, что напряженная обстановка вокруг визита может привести к столкновениям во время протестов. В обеспечении безопасности Нетаньяху будут участвовать более 60 полицейских и детективов, не считая сотрудников федеральных служб и израильской охраны. Нетаньяху должен выступить на Генассамблее 24 сентября и вернуться в Израиль на следующий день. Штат Нью-Йорк отменяет обязательные экзамены для получения аттестата о среднем образовании. Совет регентов проголосовал за реформу, которая начнет действовать для выпускников 2028 года. Вместо нынешней системы из нескольких типов дипломов вводится единый диплом. Оценивать готовность учеников к выпуску будут преимущественно сами школьные округа. Они будут учитывать результаты контрольных, оценки учителей, практические задания. При этом экзамены Regents полностью не исчезнут. Штат сохранит тестирование по английскому, математике и естественным наукам. Но эти результаты будут использоваться прежде всего для оценки работы школ, а не как обязательное условие для получения корочки. Нью-Йорк оснастят новыми общественными туалетами. Лимит посещения будет ограничен 10 минутами, а после двери автоматически откроются. Всего в рамках пилотного проекта установят 17 модульных конструкций. Они будут работать с 7 утра до 10 вечера. Для использования нужно скачать специальное приложение. В этих туалетах через определенное время начинают мигать световые сигналы, побуждая человека выйти, рассказал подробности мэр Мамдани в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста о том, как власти будут бороться с наркоманией, проституцией и бездомными в таких местах. На самих модульных уборных обозначат лимит 10 минут. Пилотный проект обошелся городскому бюджету в 4 миллиона долларов.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.
7: Махнул.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Итак, вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире радио Дэвидсон на волне 620 АМ. Я, вы знаете, накануне большого очень религиозного пункта в жизни евреев хочу зачитать вам Псалом Давида, я имею в виду Йом-Кипур, который вот в воскресенье наступает, да? Это 136-й Псалом Давида. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя». Но это не тема нашего сегодняшнего разговора. Сегодня, 18 сентября, отмечается Всемирный день мониторинга качества воды. Мы с вами все знаем, что это очень важный момент в нашей жизни. Ну, а в 1698 в Бастилию был переведен таинственный узник, известный как «Железная маска». 1793 президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия. 1851 вышел первый номер «Нью-Йорк Таймс» ценою в 2 цента. 1932 год. Король Хиджаза и Неджа Абдель Азиз Ибн Сауд объединил оба королевства в одно, и стало оно называться Саудовская Аравия. Ну и, наконец, из мною записанных интересных исторических событий, 1947 год, было создано Центральное разведывательное управление CIA, главный орган внешней разведки и контрразведки США. И на эту тему, конечно же, начнет разговор наш уважаемый писатель, бизнесмен и умный человек в Нью-Йорке Геннадий Станич. Здравствуйте, Геннадий.
2: Доброе утро, Марина. Доброе утро, Акмаль. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
1: Да, действительно. Ну, что интересного? Да. Умолкаю.
2: Дата действительно знаменательная. 18 сентября 1947 года официально было создано CIA, то есть Центральное разведывательное управление, который первым руководителем этого управления стал Аллен Даллас. Управление было создано до этого, безусловно, в структуре американских сил безопасности. Безусловно, военное ведомство имело службу внешней разведки, контрразведки. Во время войны также было создано управление стратегических инициатив, которое возглавлял как разведывательное сообщество мистер Донован. Центральное разведывательное управление, как известно, директор этого, ну, скажем так, руководитель, да, этого управления, выдвигается на пост бывшим президентом США. Как правило, при смене президентов происходит и смена руководства Центрального разведывательного управления, в отличие от FBI, которое занято в основном как бы защитой национальной безопасности внутри Соединенных Штатов Америки. Там обычно руководство как бы не так связано со сменой президентов США. Достаточно вспомнить, что Эдгар Гувер, фактически первый руководитель этого агентства, был руководителем этого агентства более 40 лет, если я не ошибаюсь, то есть пережив несколько президентов. Сейчас директором, руководителем ЦРУ является мистер Рэдклифф, да. Структура Центрального разведывательного управления, то есть подразумевает это внешняя разведка, также элементы контрразведки и внутренней разведки. Наряду с агентством национальной безопасности ЦРУ также еще осуществляет радиоэлектронную разведку. Кроме того, можно сказать, что ЦРУ входит в разведывательное сообщество США, которым руководит директор национальной разведки. До недавнего времени это была Тулси Габбард, сейчас исполняющий обязанности Лукас. Можно сказать, что в структуре Центрального разведывательного управления как такового нет каких-то званий и чинов. Да, существуют различные отделы, которыми руководят специалисты, как обычно говорят, сотрудник CIA.
1: То есть, подождите, что они могут сказать генерал КГБ, вот я помню, да, или там...
2: Это могут, да, КГБ и ФСБ такое существует, да. В ЦРУ этого нету, есть руководители, заместители руководителей каких-то подразделений, начальники отделов. Безусловно, Марина, если в ЦРУ работает, допустим, бывший военный или человек, который, ну, действительно... имеет какой-то чин, к нему, допустим, за ним закреплено, что, допустим, начальник отдела, там, к примеру, полковник Джонсон, да, но как бы это просто отмечает то, что этот человек, допустим, выходит из военной среды и имеет этот чин. А гражданские же сотрудники ЦРУ, которые составляют большинство контингента этого управления, они чинов званий не имеют.
1: Кроме Геннадий, вот прочего... очень часто бывают, люди путают ЦРУ и FBI, как теперь у нас говорят, FBI, да, ФБР.
2: Ну, ФБР по-русски, да, Федеральное бюро расследований. Да, это разные функции.
1: То есть,
2: FBI,
1: эти внутренние...
2: FBI, она отвечает за вопросы национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Ну, если грубо так и примитивно сказать, Марина, ну, это не совсем соответствует действительности, но как бы для обывателя. ЦРУ – это организация, осуществляющая как бы разведку. FBI, ФБР – это как бы организация, осуществляющая функции контрразведки, то есть ловить на территории США разведчиков других стран, скажем так.
1: О, даже так.
2: Ну, и,
1: а
2: да,
1: я
2: или
1: думала,
2: находить предатели.
1: FBI хотя... занимается внутренними проблемами, нет? Вот я помню, как рассказывали, арестовывали одного кого-то, доктора лет, наверное, 10 назад, что надели, вышли из машины, надели куртки, сзади было написано FBI и вошли в офис доктора. Вот, я думала, что это внутренние проблемы.
2: Нет, оказывается, правильно. Еще что... Да, внутренняя безопасность. Да, в ЦРУ тоже есть отделы контрразведки, но FBI подразумевается, что как бы, ну, если на нашей территории работают разведчики иностранных государств, безусловно, нужно пресечь их деятельность, которая вредит интересам США и интересам граждан США и внутренней безопасности США. Но, кроме всего прочего, ведь нельзя назвать это Федеральное бюро расследований. Дело в том, что различные уголовные преступления внутри нашей страны, которые получают статус так называемые federal felony, то есть преступления на федеральном уровне, их подключается и расследует именно не штатная полиция или городская, а именно, например, передаются в различных случаях ведение федерального бюро расследований. То есть это какие-то значимые, тяжкие и так далее преступления, которые расследуются на федеральном уровне, именно в федеральном бюро расследований. Тут вы совершенно правы.
1: Но да, давайте вернемся вот к тому, что... В 1947-м было создано Центральное разведывательное управление, вот CIA. То есть, я так понимаю, это ведомство, которое занимается внешней разведкой, да?
2: Да, главное.
1: Я не знаю, вот что конкретно, там... если простым бытовым языком сказать, они что, вербуют каких-то себе граждан других стран для того, чтобы они давали какую-то информацию Америке? Чем они конкретно занимаются? Потому что я знаю, что была какая-то даже книжка ЦРУ и деятели культуры, вот, ну, если так смысл передать. То есть они действуют через организации, через индивидуальности, кого-то подкупают, кого-то пугивают, может быть, кого-то ловят на каких-то проколах жизненных или слабостях, да? Вот как вам кажется?
2: Ну, это один из инструментов работы разведки, в общем-то, вербовка людей в других странах, значит, ценных агентов, как бы это подразумевается, тем более. А ведь руководитель ЦРУ, так же, как и министр национальной безопасности, напрямую подчинены президенту США, то есть они выполняют как бы его волю, какие-то его установки. И, безусловно, сбор этой информации, проведение каких-то акций, на территории других стран. Это все находится в юрисдикции Центрального разведывательного управления. Часть их функций была в 70-х годах ограничена Конгрессом США, особенно после событий в заливе свиней на Кубе, которые мы с вами освещали уже в одной из наших прошлых программ. Более раскрылась, как бы стала более подотчетна деятельность этой организации в Конгрессе США, хотя при закрытых слушаниях также бюджет США был, бюджет Центрального разведывательного управления несколько лет назад был засекречен. Это считается информация, ну, как бы, для внутреннего пользования. И кроме того, в середине 70-х годов было как бы ограничено использование Центральным разведывательным управлением силовых решений за пределами Соединенных Штатов Америки. Как всякое управление, как всякая разведывательная структура, за время существования Центрального разведывательного управления были как бы и грандиозные провалы, и грандиозные успехи. Но я коротко скажу, что как бы просчетом, провалом Центрального разведывательного управления, конечно, можно отнести прежде всего то, что ЦРУ вовремя не смогло предсказать появление ядерного оружия у Советского Союза, то есть у них была дезинформация, которую они получили, они пропустили сроки успешных испытаний. То, что ранее мы с вами уже говорили, неудачная операция в заливе свиней, да, на Кубе. Берлинский тоннель, так называемый, который построили в 1953-1956 году, это был секретный тоннель для прослушки советских линий связи в Восточном Берлине. И эта акция была совместно с секретной службой МИ-6 Великобритании. Но там был, ну, как бы предатель, он был разведчик, он работал на КГБ, мистер Блейк в Великобритании. Он заранее оповестил спецслужбы Германии и Советского Союза об этом тоннеле, и они через эти кабельные телефоны сливали дезинформацию нам и британцам. Разумеется, провал — это иранская революция 1978-1979 года, когда упустили масштаб недовольства внутри страны действующим шахом, против шаха Реза Пехлеви, приход власти Хомейни, потом неудачная попытка освобождения заложников американских, тех, кто работали в посольстве. Но самый огромный прокол, безусловно, это можно считать, наряду с FBI, то, что ЦРУ не располагало информацией не было координации между двумя этими службами ЦРУ и FBI в канун 11 сентября 2001 года, когда был теракт, нападение Аль-Каиды, были разрушены башни-близнецы. Ну и кроме того, что была также неверная как бы информация об оружии массового поражения в Ираке, да, когда предполагали, что у Саддама Хусейна есть это оружие, но его так и не нашли. Самые успешные проекты, также, ну, я на вскидку называю, это то, что было так называемый проект «Азарин» 1974 года, когда подъем затонувшей советской подводной лодки К-129 с глубины, Марина, 5 километров, с глубины 5 километров ее подняли в Тихоокеанском океане, и мы тогда, эта лодка потерпела катастрофу, и мы сумели получить тогда коды, элементы советского военного морского оборудования. Созданный самолет-разведчик У-2 в 50-х годах, который позволил вести аэрофотосъемку территории СССР и найти в 62-м году знаменитый Карибский кризис, обнаружить ракеты, которые тайно завез Советский Союз на Кубу. Правда, в 60-м году этот же новой ракетой Королева, этот самолет был сбит на территории Советского Союза в районе Урала, катапультировался знаменитый летчик Астин Пауэрс, который впоследствии его обменяли на советского разведчика Абеля Фишера. Ну и самые громкие, последние такие успехи, это, конечно, ликвидация Усамы Бен Ладена и операция против президента Венесуэлы Мадуро. Но самыми как бы ни одна разведка мира не обходит такой стороной. Это мы знаем из фильмов, из литературы, разумеется, и вы вот упоминали одну из книг. Это о самых ропких агентах. Да? Ну, самые большие проколы, конечно, за всю историю, по моему мнению, ЦРУ и ФБИ, это были агенты, которые работали на КГБ. От FBI это был Роберт Хансен, он специальный агент FBI, который работал в контрразведывательном, кстати говоря, управлении. Он работал на КГБ и службу внешней разведки России с 1979 по 2001 год. Очень нанес большой урон нашей стране. Его арестовали в 2001 году. и он получил пожизненный срок, умер в тюрьме в 2023 году. Ну и, наконец, самый известный шпион, который работал на Советский Союз и еще даже на Россию впоследствии, это офицер контрразведки и начальник, Марина, именно начальник советского отдела контрразведки в ЦРУ, Олдрич Эймс. Потому что у него, через него проходили фамилии и имена, Марина, именно американских агентов, которые работали в Советском Союзе, в том числе нелегалы, или потом в России. То есть он нанес огромный урон, когда фактически была обезглавлена вся резидентура в Советском Союзе, он сливал фамилии этих людей, которые работали на наши спецслужбы. По его информации, было арестовано очень множество наших агентов, несколько десятков, которые были впоследствии казнены в Советском Союзе. Он был арестован.
1: Геннадий, а как вам кажется, почему люди встают вот на такую тропу, да? Что в ЦРУ, что в других странах? Это что, деньги, или это страх, или человек был загнан в какие-то обстоятельства, из которых по-другому не может выйти? Многие из них десятилетиями работали, десятилетиями.
2: Разные причины есть. Вот тот же Олдрич Эймс, да, он испытывал денежные затруднения. Он считал, что его труд недостаточно оценивается. И, в принципе, это его погубило. Он начал покупать, там были дорогой дом, жене дорогую машину и так далее. Там, иногда внутренние проверки проходят, разумеется, руководители спецслужб, а он руководил целым подразделением ЦРУ. Все-таки он был очень важный сотрудник. И когда начали проверять поступление этих денег, его какие-то различные встречи, таким образом он был арестован в 1994 году и приговорен к пожизненному заключению. Он признал свою вину в обмен на то, что его жена не будет приговорена к пожизненному заключению.
1: А видимо, для нее все и делал. Встал на неверный путь ради своей жены.
2: Возможно, сложно сказать, но Хансен имел проблемы с алкоголем, допустим. Но вы понимаете, в чем дело? Обычно та страна, в которой как бы работают те, кто предал свою страну и работают на иностранную разведку, то контрразведка этой страны всегда считает, что какие-то материальные стоят причины предательства. Условно говоря, там продались за деньги, за сосиски и виски. Те, кто обычно вербует их, как правило, стараются выдать, что вот эти люди работают по каким-то идейным соображениям, диссиденты там и так далее, похожие, например, знаменитое дело, вылетело из головы, эти евреи, которых казнили, выдали секрет атомной бомбы, Розенберги, да. То есть они были члены Коммунистической партии США, они исходили из того, что нельзя, чтобы одна страна имела атомное оружие, что должен быть паритет в мире, это предопределить, что никто не применит это оружие. Да? У нас тоже были известные агенты, которые работали в Советском Союзе, стали со стороны Советского Союза на путь предательства. И генерал Поляков, и знаменитый Пеньковский, и были разные офицеры, сотрудники ГРУ. Как правило, американские спецслужбы вербовали, связано было с какими-то денежными проблемами или подсовывали так называемые сладкие ловушки, хотя медовые ловушки называлось, то есть через компромат.
1: То что значит? Небось женщина? Да. Шершляфам?
2: Да, конечно, снималась тайна это все. Но Поляков, например, генерал, и как бы это признали даже советские спецслужбы, когда он был расстрелян в 86-м году, они обратили внимание, что он действительно, конечно, колоссальный нанес урон Советскому Союзу, но у него мотив был не денежный. Он предпочитал получать вознаграждение, он был заядлый рыбак. Единственное, что ему там иногда переправляли или как-то доставали для него различные рыболовные снасти, японские спиннинги и так далее. Но это мелочь. А причина была в том, что когда он работал в резидентуре Вашингтонской со стороны ГРУ, у него заболела маленькая дочка в Вашингтоне, и срочно потребовалась операция очень сложная. Он обратился за тем, что у них же страховок не было, что это нужно оплатить операцию, и его руководитель в Вашингтоне и руководство КГБ отказало ему в этом. И девочка умерла впоследствии. И он на суде говорил, что вот тогда он затаил обиду. Это был своеобразный как бы акт мести за то, что ему не дали спасти своего ребенка. Но должен сказать, Марина, что, например, как-то был задан вопрос одному из руководителей ЦРУ за все время существования управления. Кто был самым ценным агентом в Советском Союзе? И, как ни странно, это оказался гражданский человек, подкаблучник, серенький, абсолютно такой незаметный. Конструктор закрытого авиационного НИИ по имени Адольф Толкачев. Он был инициативник, то есть он сам вышел на связь в Москве с представителем американского посольства. И он сдавал чертежи, очень важные разработки в сфере, знаете, локация самолетов, самолеты-невидимки, авиастроения и так далее. Руководитель ЦРУ сказал, что
1: Геннадий, давайте на этой интригующей информации мы сделаем перерыв на рекламу. И, дорогие друзья, после перерыва присоединяйтесь к нам. 303-90-90.
2: Хорошо.
0: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении –
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Писателем Геннадием Стальничем. Мы приветствуем вас в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И вот сегодняшняя одна из исторических таких вех и интересных сообщений, что в 1947 году, 18 сентября, было создано Центральное разведывательное управление, по-английски CIA, Central Intelligence Agency. Штаб-квартира этой организации в Лэнгли, штат Вирджиния, США, как мы понимаем. И еще вот, Геннадий, мне очень интересно, вот смотрите-ка словосочетание. Информация дается так. Независимое агентство федерального правительства. Ну, раз федеральное, то государство его субсидирует. А как оно может быть независимым?
2: Мне кажется, независимо оно может быть только на бумаге, Марина.
1: Да, мне тоже так кажется. Да. Странно.
2: Потому что в любом случае оно выполняет определенные воли руководства страны, установки.
1: Возможно, имеется в виду. Вот, да, и еще написано «Сбор независимо и...» Да-да, продолжайте.
2: Что независимость может быть как-то в политическом плане, в этом, что как бы сотрудники должны беспристрастно быть в зависимости от своих политических взглядов, но только разве что в этом случае.
1: Вы имеете в виду левый, правый?
2: Да, да, чтобы не было вот это расслоение. Я просто перед тем, как мы перейдем к звукам, я хотел бы закончить, я не знаю, Адольф Толкачев, да, который конструктор, который считался самым ценным агентом в Советском Союзе, нашим агентом, который нанес по разным оценкам, во всяком случае, сэкономил бюджета Соединенных Штатов Америки по в денежном эквиваленте 70-80-х годов 8 миллиардов долларов. И, в общем-то, вот вы спрашивали о мотивах, да, вот когда, ну, в большинстве своем, да, еще во время войны в 50-х годах, может, 60-х, Советский Союз вербовал, допустим, агентов, там, допустим, связано было с их политическими взглядами, да, что, допустим, какие-то пацифистские организации, ну, идеологический вопрос. Но впоследствии со временем, я так думаю, что и те, и другие разведки в основном перешли на денежные, как бы главная причина была какие-то денежные вознаграждения, денежное, как бы, содержание этих агентов, да, и, или шантаж. Но вот Толкачев, кстати говоря, дело в том, что он родился в конце 20-х годов, и его мама была в восторге каких-то немецких поэтов. В честь какого-то поэта его назвали Адольф. Да? Достаточно имя такое редкое для русского человека. Вот. И он потом на суде утверждал, что вот в школе он подвергался, несмотря на то, что он хорошо учился, насмешкам, его дразнили из-за того, что, ну, уже потом же был Адольф Гитлер, да, из-за этого его дразнили, из-за этого он учился хорошо, ему якобы не дали золотую медаль, а серебряную, он с красным дипломом окончил высшее учебное заведение, он работал, он был ведущим конструктором, получал неплохие деньги, но вот какая-то у него, вот, видимо, сидела вот эта червоточина, обида на всех. То, что и в университете, он говорил, надо мной насмехались из-за этого имени. Но в конце концов, он мог бы его изменить, если на то пошло. Но вот как-то это, я, ну, тем не менее, он не отказывался. Вот... Да, не отказывался от денежного содержания. Ему очень хорошо платили. И более того, он был такой вообще скупой по жизни человек. И, как я говорил, подкаблучник, никакие вопросы он без жены не решал. Но, тем не менее, когда он почувствовал слежку за собой, вот он приехал на дачу, вы представьте такую сюрреалистическую картину для 80-х годов в Советском Союзе. Он приехал поздней осенью на дачу, там, когда соседей не было и так далее, он там хранил часть денег этих купюрах советских. И вот он выбежал в мангал, побросал эти десятки червонцы, 25 рублей, 100 рублей купюры, и начал обливать их бензином и сжег. Он считал, что, ну, как бы, надо жечь.
1: Чтобы не доставайся ты никому.
2: Да, да, в общем, это, конечно, потрясающе было. Его приговорили к расстрелу, да, его расстреляли, разумеется. Но были случаи, просто как бы история вот разведывательных сообществ показывает, что в подавляющем большинстве, Марина, вот нелегалы, не которые направлены сами по себе разведчики, а те, кто встал, как бы, условно говоря, на путь предательства своей страны, в подавляющем большинстве, сколько ниточки не виться, все равно они попадаются и получают заслуженное наказание, но за редким исключением. Есть несколько исключений, в числе их самое громкое, это Олег Гордеевский, который работал на британской спецслужбе, его вывезли из Москвы там, в багажнике дипломатического автомобиля, ему удалось бежать на Запад, вот он умер несколько лет назад в Великобритании. Несколько таких случаев было, да, но в основном как бы это плохо заканчивается или в лучшем случае заканчивается обменом. То есть, как бы, судьба этих людей очень и очень в результате трагична.
1: Вы мне напомнили, был такой режиссер Адольф Шапиро. Очень хороший режиссер, замечательный. Да. Я слушала его интервью, он работал, по-моему, в Рижском ТЮЗе, Театре юного зрителя, и ставил просто спектакли, которые гремели на весь Советский Союз. И он тоже не поменял свое имя. Видимо, в этом что-то заложено.
2: Принимаем Марина, звонки, я вам более скажу. Да, я вам более скажу. Руководитель второй этой еврейской организации, у них Федерация еврейских общин России, ФИОР, то, что Бэр Лазаров возглавляет, а есть КИОР, Конфедерация еврейских общин России, ее возглавляет главный раввин Московской Большой Хоральной Синагоги Адольф Шаевич. Он тоже не поменял свое имя. И я должен сказать, что вот трагедия этого Толкачева, да, хорошо достаточно была воспроизведена в одной из серий знаменитого сериала российского «Мосгаз», там разные временные серии, «Майор Черкасов», там одна из серий называлась «Операция Сатана», это на основе вот этого дела Толкачева был снят этот художественный фильм.
10: Алло.
1: Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
10: Да. Доброе утро, Марина, и ваш гость. Я вам скажу один умный вещь, только не обижать. Вот смотрите, деньги, все решают деньги. Вот, а когда это до Советского Союза, а сейчас, после Советского Союза, все решает это все предательство. Дети генералов живут за границей, и их очень легко эксплуатировать. Понимаете?
1: Это интересное наблюдение. Спасибо большое. Следующий, пожалуйста.
2: Весь вопрос, или они располагают ценной информацией. Но через детей, безусловно, тоже можно привлечь человека к сотрудничеству.
1: Алло. Да, слушаю. Это я даже не подумала.
11: Пожалуйста. Добрый день, Марина и Геннадий, все слушатели. А что я хочу сказать, раз у вас идет разговор о спецслужбах, в частности, FBI, и вот, то я хочу сказать, что эти службы, это очень важно, потому что происходят изменения, которые мы так ясно не видим. Изменения происходят в Европейском Союзе. То, что было страны, которые были раньше, они превратились, они обюрократились. Тот же самый процесс происходит с FBI. FBI – это прежде всего чиновники, которые получают свою гарантированную зарплату. И, к сожалению, чиновники, если их не держать их под строгим контролем, они начинают что делать? Зарплату они всегда успеют получить. Это гарантированно. Поэтому они к этому быстро привыкают, они начинают искать дополнительные источники.
1: Хочется заработка. Больше, да.
11: Да. Хочется и они больше. Это человеческая натура. Зарплате привыкаешь быстро, даже очень хорошая. Поэтому они начинают искать какие-то пути увеличения каких-то доходов своих.
1: Да, не всегда дополнительный законные, источник. Да. Спасибо. Это тоже, мне кажется, очень интересное наблюдение. Слушаем вас, пожалуйста. Алло.
12: Доброе утро.
1: Значит, здравствуйте.
12: Насчет Адольфа. Сколько я встречал Адольфов, несколько человек, все они были 37-го года рождения. То есть это было повально.
1: Что вы говорите?
12: В Советском Союзе. В Советском Союзе, ну вы же помните, какие в 1937 отношения у нас были с Германией, очень хорошие.
1: Лучезарные, все, да.
12: Да, и почти все, огромное количество адольфов было. А еще один интересный случай насчет денег, конечно, или психологии. У нас в институте, знаете, как в институте, всегда висит доска объявлений, и туда вешают объявления. И во время перестройки, когда там все за деньги боролись, у нас появилось такое объявление: «Продам родину недорого». Но я работал в мыслительном центре, ко мне с нашего с первого отдела прибежал этот «Разбери, на какой машинке он напечатал, я должен узнать, кто это такой». То есть,
1: мне это напомнило, помните, говорили, обменяйте меня на американский трактор. Это из этой же области, ну, я помню.
12: Да,
1: спасибо, это смешно.
2: Я хотел бы единственное уточнить, что, мне кажется, речь идет о 39-м, а не 37-м годе. Потому что до этого критиковали
1: печати Гитлера.
2: А после, да, после подписания
1: пакта
2: Молотова, да, Риббентропа начали дружить.
1: То есть не Второй мировой, а Великой Отечественной. Потому что там уже началась.
2: Ну да, да.
1: Пожалуйста, слушаем вас.
11: Марина, извините, что я еще раз позвонил, вы меня просто прервали, я самого главного не сказал. Что вот эти вот чиновники, которые вот, которым мало своей зарплаты, начинают искать свои эти махинации делать, и они становятся, как сказать, врагами всего остального общества. Потому что их интересует, их не интересует их работа и то, что они должны делать, как бы честно. Это очень-очень важно, вот если вы послушаете то, что писал дневник этого Фаучи. И самый главный вывод. И там он совершенно вот делает этот Фаучи, говорит, что его не интересует его работа. Абсолютно нигде об этом не говорит. Его интересует его собственное как publicity, как он будет выглядеть, какие-то интервью он дает, все такое. Что я хочу последнее сказать, последнее, очень важно. Что они все вот эти вот чиновники, Евросоюз и тот самый CIA, они все ненавидят Трампа. Почему? Потому что Трамп с ними борется. Он хочет, чтобы меньше этого было. Вот это очень важно понять, чтобы это все понимали, Марина. Поэтому Трамп, когда говорит, что он не доверяет своим, потому что когда говорит, что он не доверяет своим службам, они, а это он был 100% прав. Когда, допустим, была история с ноутбуком Байдена, то они не поддержали его, они сказали, выступили, они, ноутбук у них был больше полугода, они прекрасно знали, что это не был фейк. Но они поддержали своих, выпустили своих вот сотрудников, которые якобы в отставке, и они сказали, что это фейк, это не настоящий ноутбук. И поэтому Трамп в том числе потерпел поражение на вот этих выборах последних с Байденом. Потому что потом, когда делали опросы, если бы люди сказали, потом выяснилось, что это не фейк, что это настоящий ноутбук. И если бы люди знали об этом во время выборов, а ФБР прекрасно знала и промолчала. Она должна была сказать, что нет, это не фейк. Это,
1: ну да.
11: Это влияло
1: но
11: на выборы.
1: Это что они касается ФБР. А мы сегодня немножко хотели поговорить про CIA, это центральное разведывательное. Но все равно ваше выступление просто мне было интересно.
2: Да, Марина, я должен сказать, да, я должен сказать, что... А кроме всего прочего, ну понятно, что Трамп все время критикует спецслужбы за их бюрократизацию, неэффективность, но мне кажется, есть одно дело, когда человек там его подкупают или шантажируют, что-то нечто подобное, но нужно же как-то, вот, мне кажется, в плане уже и подготовки тех, кого принимают людей, тестировать, потому что все мы помним случай с Эриком Сноуденом, да, когда... Человек работал в агентстве национальной безопасности, потом бежал в Советский Союз, в Россию и заявил, что я еще не работая в АНБ, я выступал с критикой, что вот американские спецслужбы следят за людьми во всем мире, у нас в Америке, нарушая их privacy, и с этой целью я поступил работать в АНБ, чтобы узнать этот механизм прослушек, узнать эти секреты, и только после этого, когда он узнал, он бежал в Россию. Понимаете, это же уже был прокол на... в стадии приема человека на работу. Вот же в чем дело. Это очень опасно.
1: Геннадий, а как вам кажется, как люди вообще попадают вот в такие службы CIA, FBI? Это добровольно происходит? Или к ним, что называется, подкатывают эти организации, вот, я не знаю, там, к студентам какого-нибудь университета, колледжа, как это происходит? Или человек добровольно хочет быть в этой области и работать на благо Родины, так скажем? Как вам кажется?
2: В FBI официально есть прием, когда люди посылают свои резюме и желание поступить, работать в эту службу. А насчет Центрального разведывательного управления, я, честно признаюсь, я не знаю, Марина, я не сталкивался. Я думаю, что там есть определенный, отсев, селекция, вот как на том уровне, который, например, происходил в Советском Союзе, в России или в Украине, когда еще на стадии учебы людей в высших учебных заведениях предлагали, как вы сказали, студентам, вербовали, предлагали закончить курсы специальные. Причем в основном ведь это делалось не в юридических вузах, как вот, допустим, Путин оканчивал, да, юридический вуз, а все наибольшее количество, вот как бы они селекционную работу, КГБ, по крайней мере, вел в вузах с техническим уклоном, например, физико-технический, физмат факультеты. Вот отсюда часто предлагали людям идти на работу в спецслужбы. Я думаю, что в Центральном разведывательном управлении специально есть, наверное, как такая методика этой селекции, отбора людей, которым предлагают работать, сотрудничать.
1: Вот видите, селекция происходит очень тщательно, отбор неимоверный, а все равно бывают проколы, когда люди, что называется, родину предают, да?
2: Ну, никто не застрахован от ошибок. Да. Да.
1: Ну, безусловно. Здравствуйте, пожалуйста, говорите.
13: Здравствуйте, Мариночка. Очень рад слушать ваш голос по радио. Ваша передача – это золото в нашем бюджете. Так, у меня один вопрос только. Как так может такой великий строитель, как Трамп, который нанимал тысячи людей, нанимает такую шваль, как у него есть в офисе, в обращении. Он что, не видит, кто к нему приходит? Эти все подонки, которые бюрократы у него засели, это страшное дело. Он всех нанимает, которые не годятся.
1: Окей, вам сейчас ответит член республиканской партии.
2: У меня есть ответ на ваш вопрос. К сожалению, у нашего президента есть такое, увы, не прошедшее с возрастом, а даже обострившийся недостаток, как честолюбие. И он очень падок до лести. К сожалению, он ставит иногда как бы личную преданность людей во главу угла, нежели их профессиональные навыки. То, что в свое время произошло в Советском Союзе в период правления дорогого Леонида Ильича Брежнева, когда из нашей Днепропетровской, Днепропетровской области он тянул всех своих бывших сослуживцев на высшие посты, в том числе и в государстве, и даже Политбюро. Сейчас вот видно то, что когда Трамп понимает, что люди просто не справляются со своими обязанностями, это ведь ему сложно, как человеку его типажу, признать свою ошибку, да, что вот неправильно он кого-то выбрал, так поставил. Он злится из-за этого, он нервничает, он обвиняет всех кого угодно, но только не себя.
1: Геннадий, мы должны заканчивать.
2: Надо ставить, да, профессиональные навыки надо ставить во главу угла.
1: Если его переизберут, если он не выиграет, вы будете сожалеть, Геннадий?
2: А он не будет выдвигаться, он не может выдвигаться.
1: А он не баллотируется?
2: Нет, ну все, это второй срок, больше он не может. И насколько я понимаю, что между двумя кандидатами, Рубио и Венцем, он уже сделал определенный выбор в пользу Венса, поэтому сейчас больше устремлены взоры на этого человека, на его кандидатуру, как насколько хорошим будет претендентом от республиканской партии. И самое главное, Марина, а кто же, собственно говоря, будет его оппонентом на выборах?
1: Именно. Хорошо, мы должны заканчивать. Всех благодарю, всех, кто не дождался выйти в эфир, всех, кто выступил, и, конечно, Геннадий, вас, и, конечно же, нашего Акмаля Тахирова. И послушаем сегодня Анну Нетребко с Юсифом Эйвазовым. У Анны Нетребко сегодня день рождения. «Non ti scordar di me». Куртис написал эту музыку, дирижирует Михаил Татарников. «Non ti scordar di me».
2: Спасибо, до свидания.
1: Спасибо.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните

0: братья зовут? Скажите, как его зовут? Брат Слав, Си, Миша. Брат Слав, Си, Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас

0: Пульс дня в эфире RTN, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. До выборов в Кнессет 27 октября остается 6 недель. По последним опросам, Ликуд Нетаньяху и партия Ешар, бывшего начальника генштаба Гади Айзенкота, попеременно выходят на первое место. Либерман представил список Исраэль Бейтейну, и на презентации его прямо назвали следующим премьер-министром. Правда, опросы дают его партии от 8 до 11 мандатов, а Яшар – около 24. Ликуд тем временем сам становится предметом торга. В Яшаре уже заговорили о коалиции с Ликудом после Нетаньяху. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется адвокат и публицист София Рон-Мария. София, приветствую вас в эфире.
1: Добрый день, Артем.
0: Скажите, какой вы видите политическую систему сейчас, за 6 недель до выборов, что происходит?
1: Ну, начнем с того, что я про коалицию с Ликудом, о которой говорит партия Азенкота, не слышала. Говорит об этом не партия Азенкота, а Ликуд. Потому что Нетаньяху таким образом пытается создать впечатление, что у него есть опция сформировать правительство. Но надо сказать, что наряду с этим он сегодня сделал довольно любопытное заявление. Он сказал, что он обещал Бен-Гвиру, он встретился с Бен-Гвиром, и обещал Бен-Гвиру, что он его никому не отдаст. Его партия непременно будет в следующей коалиции. Ну, вы понимаете, что таким образом он дает два совершенно несовместимых друг с другом обещания. Одно обещание, которое он дает, это предвыборный лозунг Ликуда, говорит следующее. «Мы создадим широкую национальную коалицию». Широкое национальное правительство, широкую национальную коалицию, то есть это имеется в виду, что это будет что-то вроде правительства национального единства. Но такая коалиция никоим образом не может, разумеется, включать партию Бен-Гвира, потому что ни одна из партий оппозиции на сегодняшний день с партией Бен-Гвира сидеть не согласится. То есть поэтому Нетаньяху Бен-Гвиру говорит одно, тем, кто хочет широкое правительство, говорит другое, а реально ситуация выглядит так. В большинстве опросов вообще-то партия Ешар уже обошла Ликуд. И разрыв составляет примерно в 2-3 мандата. А сам Айзенкот лидирует примерно в отрыве в 12% в опросах, насколько он подходит быть премьер-министром, больше, чем Нетаньяху. И можно задать вопрос, но каким же это образом получается, что Гади Айзенкот, про которого мы очень мало знаем, и он еще ни разу не был даже министром, не то чтобы быть премьером, и тем не менее израильтяне хотят видеть его премьер-министром значительно больше, чем Бенямин Нетаньяху. Это означает главным образом не то, что они очень хотят видеть Гади Айзенкота, а то, что они очень не хотят видеть Бенямина Нетаньяху. Вот мне кажется, примерно так. Но, с другой стороны, у Гади Айзенкота есть проблема. Проблема его заключается в том, что по опросам на сегодняшний день сохраняется та ситуация, которая была раньше, последние, скажем, месяц-полтора. То есть партии, составляющие потенциальную коалицию Гади Айзенкота, если оппозицию, если нынешние партии оппозиции возглавит он, да, а на сегодняшний день похоже, что это он, так как у него значительно больше всех мандатов в оппозиции, чем у других, я имею в виду. Так вот, если он возглавит правительство, возглавит блок, то ему не хватает 2 или 3 мандатов. С другой стороны, это явление, это вот соотношение не является окончательным. Теперь, Артём, я надеюсь, что я вас не запутаю, если я сейчас немножко займусь арифметикой. Давайте посмотрим, что, собственно говоря, происходит. Есть вот как будто бы 2 армии, которые стоят одна напротив другой, да, вот они выходят и собираются сразиться. У блока Нетаньяху нет шансов выиграть, то есть нет шансов получить 60 и больше мандатов. Поэтому есть 2 сценария. При одном сценарии, как-то сегодня выглядит в большинстве опросов, блок, с другой стороны, блок партии оппозиции получает примерно вот эти вот 58 мандатов плюс-минус, да, может, 59, не 60, не 61. И тогда

0: возникает вопрос, идет ли Израиль на следующие выборы или создается правительство меньшинства, что может оказаться временным явлением, поскольку потом к нему могут присоединиться какие-то другие партии. И вторая опция, что партия оппозиции получит вместе 61 мандат или даже больше. Давайте посмотрим, а может ли произойти так, что партия оппозиции получит больше 60 мандатов, при том, что в Израиле уже очень четко установились симпатии и антипатии израильтян, и нет, скажем так, перехода избирателей между блоками. Да, такой сценарий может стать реальностью в каком случае? Если произойдет вот что. Во-первых, если явка избирателей на избирательные участки будет высокой. На сегодняшний день расклад такой, чем выше явка избирателей на избирательные участки, тем вероятнее победа партии оппозиции. Вы скажете, почему, а из чего как бы мы это учим, да, из чего мы делаем такой вывод? Очень просто. Это чистая арифметика. Всегда на выборах выигрывает от высокой явки тот, у кого есть большинство. Почему? Потому что чем больше, значит, давайте посмотрим, что происходит, собственно, в Израиле. Чем больше в Израиле, чем больше удельный вес получат арабские партии, тем меньше шансов будет у представителей еврейского большинства создать правительство. То есть, если в предыдущей предвыборной кампании, поскольку еврейское большинство было, просматривалось у блока Нетаньяу, то чем меньше арабских мандатов, тем лучше было бы для блока Нетаньяу, то на сегодняшний день ситуация обратная. Еврейское большинство просматривается у оппозиционных партий, поэтому чем меньше арабских мандатов, тем это выгоднее оппозиционным партиям. Если мы вспомним, то в 2015 году Нетаньяу выиграл выборы, тогда еще его соперником была партия Авуда, и во главе ее стоял нынешний президент Израиля Ицхак Бужи Герцог, потому что Нетаньяу уже в последние часы вышел к избирателям и сказал: «Аравим ноарим лекальпиот». Арабы массами хлынули на избирательные участки. Так вот, на сегодняшний день для того, чтобы помешать, выиграть выборы он не может, но для того, чтобы помешать Гади Айзенкоту выиграть выборы, Нетаньяу нужно, чтобы арабы хлынули массами на избирательные участки. А если этого не произойдет и будет большая явка именно еврейских избирателей, то в этой ситуации, во-первых, что произойдет? Ну, поскольку еврейских избирателей в Израиле больше, чем арабских, да, в этой ситуации, во-первых, вырастет цена мандата. На сегодняшний день цена мандата примерно 40-45 тысяч голосов. Один мандат. Для того, чтобы пройти электоральный барьер, нужно получить 4 мандата. Если явка повысится, то цена может подняться до 50. И что в этой ситуации произойдет? Давайте оставим на секунду Гади Айзенкота и посмотрим, что происходит в коалиции в блоке Нетаньяу. В блоке Нетаньяу у нас есть две ультраортодоксальные партии. Это Ядута Тура и ШАС. И остальные партии – это Ликуд и партии, которые позиционируют себя справа от Ликуда. Это Бен-Гвир, партия Смотрича и партия Винтера. По всем более или менее опросам общественного мнения, Ликуд вместе с партиями Бен-Гвира, Смотрича и Винтера составляет примерно от 35 до 37 мандатов. То есть это как бы общий их пул, да, как говорится, резерв. Теперь давайте посмотрим, как распределяются это 35-37 мандатов. Я думаю, что Бен-Гвир, безусловно, возьмет свои 7, а может быть 8. На сегодняшний день он немножко спустился до 7, может подняться до 8. Значит, давайте, учитывая, что это 30, я сказала 35-37, возьмем для удобного счета 36. Значит, допустим, мы берем 36 мандатов, отнимаем от них 7 или 8 мандатов Бен-Гвира. У нас остается 28-29 мандатов. На эти мандаты претендует Ликуд, партия Смотрича и партия, новая партия, партия Офера Винтера. Теперь допустим, что Ликуд берет больше 20 мандатов. В этой ситуации не может пройти и партия Смотрич, и партия Винтер. На сегодняшний день обе они проходят в опросах, а Ликуд, допустим, имеет 19. Да, вот в последнем опросе Маарива Ликуд получил 19 мандатов. В других опросах Ликуд имеет 20 или 21, но зато партия Бен-Гвира имеет 6. А в ситуации, если, как я думаю, Бен-Гвир вернется к 7-8, то вопрос такой. Если Ликуд получит 20 мандатов и больше, то одна из партий, либо Смотрич, простите, либо Винтер, не пройдет электорального барьера. Потому что разделить 7 мандатов на 2 вообще невозможно, да, если остается 7. 8 мандатов разделить четко, арифметически так, чтобы каждой партии досталось по 4, в принципе, невозможно. А 9 мандатов по максимуму, да, если у них останется, то и то вы не можете их точно разделить, чтобы каждая получила 4,5. Может случиться так, что одна получит 5,5, а другая 3,5. Та, которая получит 3,5, та не пройдет. То есть, если Ликуд получает 20 мандатов и больше, то гарантированно либо партия Смотрич, либо партия Винтер не проходит электорального барьера, а тогда ее голоса распределяются между большими партиями, партия Азенкота, партия Ликуда и там еще какими-то партиями. И в этой ситуации при пересчете голосов у оппозиции получается шанс на 60 мандатов и больше. Вот это вот один сценарий. Второй сценарий, вы будете смеяться, но выгоден для Нетаньяу сценарий, при котором резко падает Ликуд. Почему? Потому что если резко падает Ликуд, то обе партии, и партия Смотрича, и партия Винтера могут пройти электоральный барьер, и тогда блок Нетаньяу может получить свои, там, допустим, 50 или 51 мандат и помешать Гади Азенкоту создать правительство. Я надеюсь, у вас голова не закружилась.
1: Нет-нет, я, знаете, о чем думаю, что есть наверняка в Израиле темы, которые влияют так или иначе на избирателей, как в Соединенных Штатах, вы наверняка знаете,
0: нет таких тем, сори.
1: Нет таких тем? А как же там внешняя политика, религиозные вещи какие-то, или там, ну, те же вопросы Газы, Ирана, отношений с Соединенными Штатами?
0: Нет, в Израиле есть очень много тем, которые влияют на избирателей. Но нет сегодня в Израиле ни одной темы, которая бы побудила избирателей перейти из одного блока в другой, и неважно, в какую сторону. Вот такой темы нет, потому что израильтяне уже определились по всем перечисленным вами вопросам и сделали свой выбор. Может быть, допустим, если будет сильно педалироваться там вопрос безопасности, к примеру, то в этой ситуации в блоке оппозиции больше голосов получит партия Либермана, позиционирующая себя справа, да? Может быть, в этой ситуации больше голосов получит, допустим, партия Винтера, который позиционирует себя как вот боевой генерал, там такой, да? Может быть. Если там, допустим, перед выборами особый акцент приобретет, и это очень может быть тема 7 октября, да? То тоже это повлияет внутри блоков. Но между блоками израильтяне не ходят. То есть вот нет сегодня большого количества израильтян, которые сидят на заборе и думают, вот
1: то есть такого
0: я...
1: явления, как в Соединенных Штатах, фиолетовые, да, избиратели и фиолетовые штаты, которые там из раза в раз, такого в Израиле практически не существует.
0: Swing state. Swing state. Существует. Но они... дело в том, что поскольку в Израиле-то нет голосования по районам, а голосование индивидуальное, то это не могут никак быть районы, да, у нас не может быть swing state, поскольку у нас нет регионального голосования, это могут быть только группы населения. И да, в Израиле есть группы населения, которые могут голосовать вот то в одну сторону, то в другую, там, но в Израиле же нет и двухпартийной системы, учтите, у нас система там многопартийная. Но на сегодняшний день более или менее есть блок коалиции, блок оппозиции. Так вот, и сегодня нет групп и секторов, которые бы так сильно колебались между двумя этими блоками. Нету свинг-сектора, нету свинг-группы. Ее нет. Поэтому
1: вы сказали,
0: задача...
1: Софья, вы сказали, что большое значение сыграет явка избирателей. Как вы оцениваете сейчас, ну вот опять же с ваших слов, я понимаю, что если арабский избиратель придет и проголосует, это победа коалиции, я имею в виду...
0: Усиление коалиции, скажем так.
1: Да, да.
0: Или ослабление оппозиции, да.
1: Да. И в этом случае, вот сейчас вы видите какие-то действия, допустим, партии, мобилизации, да, избирателя, чтобы как больше, как можно большее количество пришло или наоборот не пришло?
0: Смотрите, понятно, что, например, вот поскольку мы с вами говорим сейчас о том, что нет, в общем-то, нет практически больших групп населения, которые ходят между блоками, нет вот так в Израиле, вот у вас называется swing state, а в Израиле называется плавающие голоса. Так вот, плавающих голосов в Израиле практически нет. Поэтому каждая сторона ставит целью вывести как можно больше своих избирателей на избирательные участки. И на прошлых выборах Нетаньяху сумел практически полностью мобилизовать всех избирателей Ликуда и их вывести. На этот раз ему это будет гораздо труднее, потому что 7 октября, потому что была очень неудачная каденция. С другой стороны, на прошлых выборах был низкий... процент, низкий уровень голосования среди избирателей оппозиции, поскольку правительство пало, люди были разочарованы, вот, там было создано правительство Бента Лапида, а вот оно не продержалось, ой, ничего не получится все равно, и не ходили голосовать. То есть сейчас в этом плане ситуация не обратная, то есть сейчас больше драйва, скажем так, больше активности проявляет оппозиция, чем коалиция, но тогда это, надо сказать, местами не менялись-то. Это тоже была другая ситуация. Вот. И в этой, и при этом раскладе, я думаю, знаете, что определит исход выборов? А мы говорили с вами о том, что Нетаньяху выиграть эти выборы не может. То есть блок Нетаньяху не может взять 60-61. Вопрос только в том, смогут ли взять 60 или 61 оппозиционные партии. То есть реально Нетаньяху ведет кампанию и не... «Дайте мне победить, и я возглавлю правительство», а «Дайте сделать так, чтобы я мог блокировать создание другого правительства». Так вот, я думаю, что решит исход выборов судьба маленьких партий. Какие-то маленькие партии. Это, если мы посмотрим на коалицию, это партия Смотрича и Винтера, которая... ходит вокруг электорального барьера. Если одна из них падает, а вероятность этого очень велика, то это усилит оппозицию. Если при каком-то раскладе, я не думаю, что это произойдет, упадут обе, я не думаю, что это произойдет, то это еще больше усилит оппозицию. А пройти они могут вместе, как мы уже с вами посчитали, только в том случае, если сильно падает Ликуд. Нетаньяху как бы не может же сделать так, чтобы сильно падал Ликуд. Это не, ну, вот как он будет вести кампанию? Будет, не голосуйте за меня, голосуйте за Смотрича и Винтера. Наоборот, он говорит, не голосуйте за Винтера. Теперь, кто у нас есть с другой стороны? Есть партия Ярона Зелихи, так называемая экономическая партия, к которой присоединился Юаз Гендель, создавший партию милуимников. Партия резервистов, то есть милуимников, распалась. Часть ее пошла к Гади Азимкоту в список, а часть, то есть Йоас Гендель, пошел к Ярону Зелихе. Да, вот у меня и собака высказывает свое мнение по этому поводу, что она хочет сказать, не пройдет эта партия, не пройдет. Если партии Смотрича и Винтера ходят, как я уже сказала, вокруг электорального барьера, сейчас обе проходят, там одна может быть потом чуть-чуть ниже, другая чуть-чуть выше, то партия Ярона Зелихе к нему даже не приближается. И вопрос поэтому на сегодняшний день не в том, пройдет она или не пройдет электоральный барьер, а в том, сколько голосов она сожжет. Вот примерно так. Теперь держитесь крепко, я вам скажу очень забавную вещь. А знаете, что еще может произойти, чего сегодня никто не ожидает? Только держитесь крепко, может не пройти электорального барьера партия РАМ. Это вот есть две арабские партии, да, один черный, другой белый, да, одни вот совсем антиизраильские, и более прагматичная партия РАМ, прагматичная партия Мансура Аббаса, который в свое время хотел ввести в коалицию Нетаньяху, потом вел в коалицию Беннет, и которая сегодня взяла еврейского депутата. Это Йоав Сигалович. Так вот, может случиться так, как бы не гарантирует, да, но теоретически может такое произойти, что может арабским избирателям не понравиться еврей Сигалович. Не все они оценят хитрые политические хитросплетения лидера партии Мансура Аббаса. И если партия РАМ не пройдет электоральную барьеру, то это будет большой электоральный подарок для кого? Для оппозиции. Понятно почему. Потому что мы если говорили, мы... чем меньше арабских мандатов в Кнессете, тем больше мандатов оппозиции. Да. Теперь,
1: если мы поговорим о религиозных также течениях, да, вот в политической системе сейчас, как это все отражается на предвыборной кампании?
0: Религиозное течение. В Израиле есть два сектора. Это ультраортодоксальный сектор и вязаный сектор. К второму я отношусь сама. Ультраортодоксы, они примерно по количеству одинаковы. По численности, да? Ультраортодоксальных партий есть две. Это Ядут Атура и ШАС. На самом деле вы скажете, ну как же так? Ведь за ШАС голосуют и такие вот традиционалисты, да, масуртиим, то есть те сефарды, которые не являются харидим, даже, собственно, ортодоксами не являются. Давайте сразу разберемся. Есть харидим и есть ортодоксы. Да? Все тигры, они из семейства кошачьих, но не все тигры кошки. Есть тигры, которые не кошки. Так вот, и не все кошки тигры. То есть, нет, простите, кошки... Нет, простите, я все перепутала в анатомии. Так вот, все тигры из семейства кошачьих, но далеко не все кошки являются тиграми. О. Так вот, все ультраортодоксы являются ортодоксами, но далеко не все ортодоксы являются ультра. То есть есть большое количество ортодоксов, которые не харидим. Ультра – это харидим. А американский зритель, конечно, знаком с понятием «модерн ортодокс». В Америке вот есть такие «модерн ортодокс». Это современные ортодоксальные евреи. Они работают, они в хай-теке, их там жены красивые, современно одеваются. В общем, они там живут более-менее современной жизнью. Но в субботу они все, ну, во-первых, они едят кошерную еду, во-вторых, они в субботу отключают компьютер, телефон и все такое прочее. Вот это вот модерн ортодокс. В Израиле параллель модерн ортодокс – это вязаный сектор, вязаные кипы. Если вот по какой-то причине вы захотите со мной поговорить, когда у нас в Израиле суббота, то у нас ничего не получится, потому что у меня будет отключен телефон и компьютер. Но чем отличаются вязаные кипы? Да, вязаные кипы служат в армии, работают и не относятся, как я уже сказала, к ультраортодоксальному сектору, при том, что они ортодоксы. То есть есть харидим, их представляют Ядут Атура, еврейство Торы, и ШАС. И несмотря на то, что в ШАС есть много избирателей, которые даже не ортодоксы, а просто любят традицию, да, но ядро этой партии составляет 2 или 3 ультраортодоксальных сефардских мандата, и Арье Дери взял четкий курс на антисионизм против призыва в армию, и поэтому ШАС начала терять мандаты и спустилась до 7. Вот это вот у нас на сегодняшний день партии Ядут Атура и ШАС. Партия еврейства Торы состоит из нескольких блоков, да, но мы сейчас на этом не будем подробно останавливаться, может быть, в другой раз. Или если хотите, то можем. Значит, это ультраортодоксы. Есть две маленькие ультраортодоксальные новые партии. Одна черная, другая белая. Я не шучу. Одна партия так и называется. Черная. Черный цвет. Это партия, которая еще хочет быть святее Папы Римского. И говорят, мы партия, которая будем, наша главная цель, это чтобы не было никакого призыва, никаких ультраортодоксов, учатся они в Ешиве, не учатся, неважно. Вот, есть такая партия, а с другой стороны, есть партия, как я выразилась, белая, это партия Моти Лайтнера, партия работающих харидим, работающих ультраортодоксов, их мало, они не проходят электорального барьера, но, вот, на мой взгляд, такая симпатичная, в общем, партия, но шансов у нее, к сожалению, нет. Теперь есть вязаные кипы. Вязаные кипы делятся на несколько групп. Особняком среди вязаных кип стоит направление Харедита Тилауми, хардальники, то есть более крайние и не в политическом, может быть, в политическом тоже, но главным образом в религиозном смысле. Вот это избиратели партии Смотрича. А есть религиозные вязаные кипы, которые не относятся к этому более крайнему флангу, и они разбросаны по всем партиям. Примерно мандат находится в Ликуде. Вот. Сколько... Кто-то находится у Бен-Гвира. Какие-то мандаты находятся в оппозиции. Например...
1: Ну, и тем не менее, вот насколько я так понимаю, харидимные партии – это все-таки опора коалиции Нетаньяху. И, как вы обозначили, вопрос о служении в армии, этот вопрос мы и раньше тоже с вами обсуждали, это серьезный вопрос. И ведь Нетаньяху мог бы решить, наверное, эту проблему или нет?
0: Нет, а как бы он мог ее решить? Дело в том, что он не может, то есть для того, чтобы принять закон об освобождении ультраортодоксов от призыва, он должен, то есть, собственно, он не может... сделать так. То есть для того, чтобы принять этот закон, он должен пойти на противостояние, на очень острое противостояние с богатцем, да, высший суд справедливости, не путать с Верховным судом апелляционной инстанции, хотя судьи там сидят те же, но это две разные инстанции. Так вот, богатц никак не может утвердить закон о непризыве ультраортодоксов, в какой бы форме КНЕСТ его не принял. Потому что закон о непризыве ультраортодоксов, в какой бы форме КНЕСТ его не принял, это закон, увековечивающий официально чудовищную несправедливость. Вот у меня сын только сегодня вернулся из армии. Почему, между прочим, а он ученик военной ешивы. Так называемый ешиват эсдер. И почему, например, он должен служить в армии, а его ровесник не должен? Почему светский гражданин Израиля должен служить в армии, а его ультраортодоксальный ровесник не должен? Невозможно принять закон, который объяснит это богатцу. Дальше, что происходит, если будет принят такой закон? Это не значит, что завтра богатц возьмет и скажет: «Ой, ребят, что-то вы за такой несправедливый закон приняли, давайте мы его отменим». Нет, но просто найдется достаточно организаций, которые подадут апелляцию против этого закона. Я сама с удовольствием присоединюсь к одной из них, как мать солдата. И эти апелляции гарантированно будут приняты, потому что закон чудовищно несправедлив. Нет, на самом деле, ни одного аргумента, который мог бы в этой ситуации даже простой логикой убедить кого-то в необходимости принять такой закон. Единственная необходимость принятия такого закона – политическая. Есть в Израиле достаточное количество избирателей, которые говорят: да, это очень плохой закон, он несправедливый, но мы согласны с этим смириться для того, чтобы правил блок Нетаньяху. Но, во-первых, их не большинство, и даже в самом блоке Нетаньяху есть избиратели, которым это не нравится. Во-вторых, это же для богатца никак не аргумент, поэтому Нетаньяху не может этого закона принять. То есть принять-то он может, но богатство его отменит.
1: Софи, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это была адвокат и публицист София Рон-Мария. Спасибо большое.
0: Спасибо, Артем.
1: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
6: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин.
6: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
7: Берес и Залкин. Адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
9: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики, олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Еле оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

0: Отсутствие желания заниматься привычной деятельностью, плохое настроение, апатия, недовольство собой и своей профессией – так обычно проявляется эмоциональное выгорание. Человек может достаточно остро реагировать на то, что ранее его не задевало, испытывать постоянную усталость и разочарование в жизни. Нередко мы сталкиваемся с этим состоянием после длинных праздников или отпуска. Что делать, если проблема накрыла с головой? Попробуем разобраться. Эмоциональное выгорание – это физическое и эмоциональное истощение организма, когда больше нет сил и желания выполнять свои рабочие обязанности. Хочется все бросить, на все плюнуть и уволиться, потому что энергия и ресурсы на нуле. С подобным состоянием сталкиваются многие люди, поэтому это явление стало чуть ли не массовым. На это есть ряд причин, и пандемия – одна из них. Многие пересмотрели внушительное количество собственных базовых ценностей и в результате по-другому начали воспринимать сам процесс работы. Главное понять, что подходит лично вам и позволяет вовремя восполнять ресурсы. Есть три варианта – деятельность в офисе, пресловутая удаленка или гибридная форма, то бишь смешанная. Частая причина эмоционального выгорания – отношения между коллегами. Если атмосфера конфликтная и сослуживцы плетут интриги, работать становится максимально сложно. На фоне всего этого у вас будет подсознательно накапливаться сопротивление. Вы будете стараться сдерживать себя, не делиться мыслями и идеями, бояться предложить варианты выполнения работы. Это приводит к истощению и неудовлетворенности. В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения описала признаки синдрома эмоционального выгорания. Его определяют как чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности. Первым термин «эмоциональное выгорание» от слова «burnout» ввел психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Одним из ведущих современных исследователей проблемы выгорания является Кристина Маслах, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. По классификации выгорание напрямую связано с постоянной деятельностью. Именно это отличает синдром от других эмоциональных изменений. К слову, эмоциональное выгорание не диагноз и уж тем более не приговор. Синдром определяют как феномен, вызванный длительным стрессом. Это фактор, который может влиять на развитие заболевания, но самым не является. Общественные опросы показывают, что о выгорании беспокоятся и работодатели, и сотрудники. По данным исследования, 23% трудящихся чувствуют себя в состоянии выгорания часто или постоянно. Опрос руководителей кадровых служб HR в 2017 показал, что так называемые HR называют выгорание эпидемией или кризисом, который имеет массовое значение. Но не все эксперты признают сам факт существования такого синдрома, а те, кто поддерживает идею, указывают на растущее количество эмоциональных расстройств, к которым относят и эмоциональное выгорание. Сторонники существования синдрома считают, что современный мир неизбежно создает условия для выгорания. Офисные работники проводят за экраном по 8-10 часов в день, люди меньше общаются лично, пользуясь для этого соцсетями и мессенджерами. Поток поступающей информации постоянно растет. Человеку трудно справляться с таким давлением. Выгорание – естественные последствия этого, говорят эксперты. Есть внешние и внутренние факторы, которые могут привести к выгоранию. Например, условия работы относятся к внешним. Внутренние факторы – это установки, модели поведения, черты характера и убеждения, которыми человек руководствуется в своих решениях. Внешние условия могут повлиять, когда у человека уже есть внутренние предпосылки для выгорания. Стресс больших городов и культ успешности создают сильное давление на современного человека. С одной стороны, люди в больших городах сейчас испытывают много стресса. С другой, есть современный тренд на то, что нужно постоянно и во всем себя сильно мотивировать. Это двойной удар по человеку. Он постоянно находится в зажиме. Отследить первые признаки выгорания бывает сложно, так как состояние меняется постепенно. Из-за внутренних факторов человек продолжает терпеть ситуацию, где его все не устраивает. В состоянии выгорания он входит плавно. По своей структуре это движение похоже на спираль. Раньше понятие выгорания применяли только к тем, кто работает в сферах, где приходится много общаться с людьми. Сейчас его относят к любой деятельности. Выгореть можно и от домашних дел, как говорится. У человека с эмоциональным выгоранием есть тревожные мысли. Они касаются, например, возможных неудач на работе. «Я не справляюсь», «У меня не получится» из этой серии. Будущее представляется как неясное, размытое, тревожное. В нем все будет хуже, чем сейчас. Физическая усталость тоже возможна. Человек начинает чаще болеть, потому что тело пытается отдохнуть. Выгорание очень схоже с депрессией. Иногда усталость – это просто усталость, говорят психологи. Но если состояние повторяется и человек замечает много изменений, характерных для выгорания, стоит попытаться помочь себе. Жизнь всегда подкидывает стрессы, важно то, как человек будет их преодолевать. В самом по себе выгорании нет ничего плохого. Это организм бьет тревогу, сообщает, что в жизни что-то идет не так. Не стоит стараться срочно ликвидировать признаки выгорания, только чтобы продолжать работать в том же ритме. Наоборот, это сигнальная система, которая говорит о необходимости изменений. Предлагаем вам тест на эмоциональное выгорание. Если вы отметили в этом списке больше 5 пунктов, стоит поменять режим работы и отдыха или обратиться за помощью к специалистам. Итак, вы постоянно чувствуете себя уставшим, не можете сконцентрироваться, стали хуже работать, все время чем-то заняты, но нет ощущения пользы от сделанного. Вы постоянно чем-то недовольны, легко раздражаетесь, вам сложно начать что-то делать. Хуже питаетесь, чаще употребляете алкоголь. Вы перестали заботиться о себе, ухудшилось здоровье. С приходом интернета в жизнь человека уровень тревожности по поводу собственного места в жизни повысился. Смотря на образ жизни других, люди забывают, что видят только специально выбранный фрагмент жизни. С определенным акцентом. Например, солнечное фото на природе и надпись, мол, сегодня написала 10 страниц своей будущей книги. И мгновенно вы испытываете неприятное чувство гонки, а я, мол, сегодня ничего не написала. Мы постоянно проигрываем, хотя на самом деле гонки не существует. Подверженными выгоранию в нулевые считались в первую очередь работники, много взаимодействующие с другими людьми. Учителя, соцработники, а также представители креативных профессий, работающие в сфере рекламы, радио, телевидения, массовых коммуникаций, культуры. Сегодня же труд в самых разных областях связывается с риском выгорания. По словам экспертов, нужно рассматривать этот феномен как проблему компаний, а не отдельно взятых людей. Усталость и отсутствие мотивации – это не самые страшные последствия эмоционального выгорания. По данным исследователей, хронический стресс, который встречается у людей с синдромом выгорания, отрицательно сказывается на навыках мышления и общения, а также перегружает нашу нейроэндокринную систему. А со временем последствия выгорания могут привести к проблемам с памятью, вниманием и эмоциями. Во время одного исследования было обнаружено, что у тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием, ускоряется истончение префронтальной коры головного мозга, отдела, ответственного за когнитивную деятельность, хотя кора истончается естественным образом в процессе старения. У тех, кто испытывал эмоциональное выгорание, эффект был выражен более заметно. Риску подвергается не только мозг. По данным еще одного исследования, выгорание значительно увеличивает вероятность развития коронарной недостаточности. Психологи советуют поискать способы снизить загруженность на работе, делегировать часть обязанностей, чаще говорить «нет» и записывать, что вызывает у вас стресс. Кроме того, нужно снова учиться отдыхать и получать удовольствие от жизни.
1: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
2: Не переключайтесь, вы на правильном канале.
3: Самый яркий концерт сезона. Нуца и музыканты-виртуозы.

0: Я приветствую вас, уважаемые зрители. В эфире вечерний выпуск новостей. Сегодня в студии работаю для вас я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
1: Нью-Йорк готовится к усиленным мерам безопасности и серьезным ограничениям движения в связи с началом на следующей неделе заседания Генассамблеи. Власти ожидают усиленное присутствие полиции, работу антитеррористических и антидроновых подразделений, а также ежедневные протесты. При этом конкретных достоверных угроз не выявлено. Главные проблемы для жителей Манхэттена связаны с кортежами мировых лидеров и перекрытиями улиц. Секретная служба будет сопровождать до 200 высокопоставленных гостей. В числе основных ограничений – перекрытие 1-й Эвеню между 41-й и 48-й стрит, а также отдельных участков 44-й и 47-й улиц между 1-й и 2-й Эвеню. Кроме того, до 9 часов вечера ежедневно будет закрыт съезд с FDR Drive на 42-й улице. В районе ООН также вводятся воздушные ограничения, распространяющиеся в том числе на дроны. Главные мероприятия пройдут в штаб-квартире организации. Общие прения состоятся с 22 по 28 сентября. Неделя высокого уровня пройдет в момент, когда способность государств действовать сообща все чаще подвергается испытанию от продолжающихся войн до климатического кризиса и растущего экономического неравенства. 81-я сессия станет также последней, которая начнется при Антонио Гутерреше. Его второй и последний пятилетний срок полномочий завершится 31 декабря. Процесс выбора преемника уже идет. Согласно уставу, генсек назначается по рекомендации Совбеза. Новый генеральный секретарь вступит в должность 1 января 2027 года. Он возглавит организацию в период войн, геополитических разногласий и финансовых трудностей. Уоррен Баффет уходит с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway, который он занимал с 1970 года. Освободившееся место займет его сын Хавард. Баффет-старший при этом не уходит из совета директоров и вообще на пенсию не собирается. Его состояние составляет 144 миллиарда. Он один из самых богатых людей в мире. Баффет – живое пособие для нескольких поколений финансистов. Интересный факт. Он может позволить себе питаться каждый день в мишленовских ресторанах и иметь целый штат личных поваров, но предпочитает в невероятных количествах поглощать фастфуд, мороженое и колу. Баффет говорит, что на четверть состоит из газировки. Быстрые углеводы он нередко дополняет наггетсами, бургерами и чизкейком. В одном из интервью Баффет признался, что до сих пор пользуется раскладным телефоном Nokia. По его словам, он ничего не выбрасывает, если это работает или можно починить. При этом Баффет является одним из крупнейших акционеров Apple, владеет долей в 6%. Когда его спрашивают, чем он любит заниматься в свободное время, он говорит, что около 80% времени посвящает чтению. Однажды Баффет признался, благодаря чему добился успеха в инвестициях. Он просто показал на ряды книжных полок в своем доме и сказал: «Читайте книги». Каждый день страниц по 500. Именно так и работает знание. Оно постепенно накапливается, подобно процентам по вкладу. Баффет получил контроль над Berkshire Hathaway в 1965 году, когда она была производителем текстиля. За 60 лет Баффет превратил, казалось бы, провальную текстильную компанию в конгломерат, найдя для покупки другие предприятия и акции, которые продавались дешевле, чем стоили. Его успех сделал его иконой Уолл-стрит и принес ему прозвище «Оракул из Омахи» – отсылка к городу в Небраске, где инвестор родился и жил. В прошлом году Баффет предупредил о серьезных глобальных последствиях торговых тарифов президента Трампа, заявив, цитата, «торговля не должна быть оружием». Это повысит риск глобальной нестабильности и разозлит остальной мир. И хотя он считает, что лучше всего, чтобы торговля была сбалансирована, по его мнению, Трамп не совсем правильно поступил, введя широкомасштабные надбавки. Сам действующий президент убежден, что лучше Баффета знает, что делает. И вообще, Уоррен, ты не прав. Трэвис Келси, игрок клуба Национальной футбольной лиги Канзас Сити Чифс и муж певицы Тейлор Свифт, оказался одной из жертв многомиллионной финансовой пирамиды. Главу Лохотрона Сиддхарта Дживахара на этой неделе приговорили к 11 годам лишения свободы. Пострадавшие, а их более 64, вложили деньги в венчурный фонд техасской инвестиционной компании Swift Ark Capital LLC. Дживахар, управлявший структурой с 2016 по 2023 год, привлек более 35 миллионов долларов, сообщил во вторник Департамент юстиции. Фактически мошенник инвестировал лишь около 10 миллионов, причем большую часть этой суммы вложил в акции «Филипп Моррис Пакистан». Когда их стоимость снизилась, Дживахар не сообщил об убытках и на голубом глазу утверждал, что вложения принесут прибыль. МММ на его фоне нервно курит в сторонке. По данным следствия, деньги новых инвесторов аферист использовал для выплат предыдущим клиентам, а также тратил их на супер-роскошный образ жизни. При этом находился в Америке нелегально. После предъявления обвинений Дживахар препятствовал расследованию. Утверждается, что он убеждал одного из потерпевших дать FBI показания в его пользу, предоставлял неверную информацию о своем иммиграционном статусе и финансовом положении, а также просил сестру дистанционно удалить данные с его телефона. В январе этого года он признал себя виновным по трем эпизодам мошенничества с использованием электронных средств связи. Федеральный суд приговорил его к 11 годам тюрьмы и обязал выплатить пострадавшим 30 миллионов в качестве компенсации ущерба. Имя Келси прозвучало во время оглашения приговора среди других жертв финансовой пирамиды. Точная сумма, которую футболист потерял, не раскрывается. Ким Кардашьян призналась, что была госпитализирована из-за болезни пищевода. Об этом она сообщила в трейлере нового сезона семейного реалити. 45-летнюю женщину госпитализировали и диагностировали эзофагит – заболевание пищевода, которое сопровождается отеком и воспалением. Если его не лечить, он может превратиться в злокачественную опухоль. Именно от рака пищевода в 2003-м умер отец Ким Роберт. Ему было 59 лет. Он работал адвокатом с Крис Дженнер. Они поженились в 1978 году и расстались в 1991 из-за измен Крис. В браке родились три дочери – Кортни, Ким и Хлои, и сын – Роберт-младший. В 2019 году Кардашьяны открыли Центр здоровья пищевода при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Мадонна откроет MTV Video Music Awards впервые за 23 года. Последний раз поп-королева пела вживую на церемонии награждения в 2003-м. Тогда она вместе с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Мисси Эллиот открывала мероприятие. Они исполнили хиты «Hollywood», «Like a Virgin» и «Passenger». В этом году MTV VMA пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе. Вести церемонию будет рэпер Snoop Dogg. Когда-то давным-давно продюсеры говорили: «Если ты поешь, но еще не выступал на наградах MTV, считай, что ты не состоялся как певец». Но все изменилось с приходом стриминговых платформ, а срастание MTV как средство массовой информации с политическим истеблишментом было неизбежным. Канал постепенно терял вкус к провокации, суровая рука цензора чувствовалась во всем. Но, судя по всему, MTV скорее жив, чем мертв.
0: Пока это все новости к данному часу. Мы прервемся на небольшую рекламу, после чего вернемся в студию. Я, Наталья Быстрицкая, продолжу знакомить вас с главными событиями дня. Оставайтесь на RTN.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
3: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
2: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy – все, что вам нужно. Здесь 718-921-87-77.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
0: А я напоминаю нашим зрителям, в эфире вечерний выпуск новостей. В студии сегодня для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Знакомлю вас с главными событиями дня. Мы продолжаем.
1: До промежуточных выборов остается несколько недель. В ряде штатов досрочное голосование уже началось. В пятницу избирательный процесс стартовал в Вирджинии. Он продлится до 31 октября. Проголосовать можно по будням, в некоторых округах по субботам включительно. Регистрация избирателей и обновление регистрационных данных продлятся до 23 октября. Также до этой даты необходимо подать заявление на голосование по почте. Наиболее сложная гонка в Mother of States в текущем избирательном цикле – Палата представителей. Демократы рассчитывают побороться за два мандата в первом и втором округах. В первом округе преимущество пока сохраняют республиканцы, тогда как аналитики Inside Elections относят гонку во втором округе к категории выборов без явного фаворита. Во втором округе действующий член Палаты представителей от республиканской партии Джен Кигганс, баллотирующийся на новый срок, ведет практически равную борьбу с кандидатом от демократов Элейн Лурией. В Южной Дакоте, Миннесоте и Айдахо, начиная с пятницы, избиратели могут запросить бюллетень для заочного голосования. Early voting в Миннесоте начнется 16 октября, в Айдахо – 13. В Иллинойсе процесс стартует 24 сентября, за 40 дней до дня X. На этой неделе Верховный суд отклонил попытку президента Трампа ограничить голосование по почте. Хозяин Белого дома неоднократно заявлял, что почтовое голосование является коррумпированным и антидемократичным способом волеизъявления, а также утверждал, что США – единственная страна, где допускается эта форма подачи бюллетеней. Несмотря на критику выборов по почте, президент сам неоднократно подавал бюллетени этим способом во Флориде, где зарегистрирован. Занимающиеся защитой избирательных прав организации в этом году рекомендуют отправлять бюллетени заранее. В частности, это связано с опасениями, что недавние изменения в работе USPS могут привести к задержкам при обработке данных и проставлении почтовых штемпелей. В Техасе арестовали миграционного адвоката. Ее обвиняют в обмане клиентов. 44-летняя Алла Нововейский из Хьюстона брала с людей деньги за помощь в получении рабочих виз и изменении статуса, но по версии следствия либо вообще не подавала документы, либо предоставляла иммиграционным властям неполные данные. Прокуроры предъявили женщине обвинения в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Чтобы клиенты думали, что их дела находятся в процессе рассмотрения, Нововейский шла на хитрость. По версии следствия, она предоставляла им поддельные документы и регистрационные номера чужих, но активных иммиграционных кейсов. Таким образом, люди были уверены, что их заявление находится на рассмотрении в USCIS и продолжали ждать. Адвокат специализируется на бизнес-иммиграции, а также консультирует по вопросам корпоративного управления. Власти заявляют, что любой, кто мог стать жертвой действий Нововейски, может связаться с офисом констебля по телефону 713-755-5200. Если вину недобросовестного лоера докажут, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, ее могут обязать выплатить штраф в размере до 250 тысяч долларов. Мошенники часто пользуются уязвимостью и недостатком информации у иммигрантов, подчеркивают эксперты. В Израиле на фоне скандала вокруг фильма «НАЗА» все интенсивнее разгораются споры о юридических механизмах, которые могли бы применяться для лишения израильского гражданства за очернение страны. В документальной ленте, получившей приз Венецианского кинофестиваля, авторы утверждают, что Цааль использовал систему искусственного интеллекта для нанесения ударов в Газе, приводивших к сопутствующему ущербу среди мирного населения. Накануне премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что намерен внести два законопроекта, предусматривающие наказание для тех, кто порочит израильских военнослужащих. Первый законопроект предусматривает возможность лишения израильского гражданства, второе – увеличение штрафов с тех, кого признали виновными в клевете. Помимо режиссеров Дока Юваля Абрахама и Рахель Шор, Биби также упомянул среди потенциальных подсудимых лидера левого израильского движения «Демократы» Яира Галана и бывшего главного военного прокурора Ифат Тамер Ярушалми. Премьер заявил, что рассчитывает на поддержку всех правых партий. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что инициатива о лишении гражданства не имеет никаких шансов. На практике эта мера применяется крайне редко. В 22 году Верховный суд постановил, что государство вправе лишать гражданства лиц, осужденных за теракты или действия, квалифицируемые как госизмена. К слову, сам фильм Герцог назвал позором. По мнению президента, основная ответственность за это лежит на героях ленты, предполагаемых военных и сотрудников разведки, которые дали анонимное интервью. Ни личность героев, ни подлинность их службы в Цааль проверить невозможно. В фильме также проводится параллель между мирной жизнью в Тель-Авиве, где снималась картина, и ужасами в находящемся под обстрелами Газе. Но нет ни слова о событиях 7 октября, после которых Израиль начал войну. Израильская певица Сарит Хадад дала первый в своей карьере сольный концерт в парке Яркон в Тель-Авиве. Шоу было посвящено 30-летию музыкальной карьеры исполнительницы. В программу вошли песни разных периодов творчества. Среди приглашенных гостей были Шариф, Саблиминал и Ацель. Шарифом Хадад исполнила «Шалом Хавер» – песню из дебютного альбома «Ницот Сахаим», вышедшего в 1995 году. Саблиминал и Ацель вместе с Хадад исполнили «Асот». Одним из наиболее заметных эпизодов шоу стало появление на сцене 9-летней дочери певицы Нои. Она танцевала рядом с матерью во время исполнения «Хелик Мимени» в переводе с иврита «Моя кровь».
6: В Нью-Йорке 9 часов утра.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с

0: сейчас не выявлено. Главные проблемы для жителей Манхэттена связаны с кортежами мировых лидеров и перекрытиями улиц. Секретная служба будет сопровождать до 200 высокопоставленных гостей. В числе основных ограничений – перекрытие 1-й Эвеню между 41-й и 48-й стрит, а также отдельных участков 44-й и 47-й улиц между 1-й и 2-й Эвеню. Кроме того, до 9 часов вечера ежедневно будет закрыт съезд с FDR Drive на 42-й улице. В районе ООН также вводятся воздушные ограничения, распространяющиеся в том числе на дроны. 96-летний Уоррен Баффет покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway после более 50 лет во главе компании. Новым председателем стал его сын Хавард. Это часть заранее согласованного плана преемственности. Мэр Нью-Йорка Заран Мамдани объявил о повышении зарплаты временным рабочим, которых город нанимает после снегопадов. Теперь им будут платить $30 в час вместо $19. Записаться смогут жители старше 18 лет, у которых есть разрешение на работу. Первый прием пройдет 19 сентября в школе Taft High School в Бронксе. Тем, кто зарегистрируется до 30 ноября, платят 4-часовое обучение в декабре. Прошлой зимой город нанял больше 7 тысяч человек. Они очистили 135 тысяч пешеходных переходов, 34 тысячи автобусных остановок и 29 тысяч пожарных гидрантов. Фонд Нобеля объявил об увеличении размера Нобелевской премии до 12 миллионов шведских крон. Это больше миллиона долларов, что на 9% больше, чем в прошлом году. Нобелевские премии по разным дисциплинам будут вручать 5-12 октября.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
14: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программу

0: и сотрудников Davidson Radio создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Ой, Бонни им заходит, как всегда, хорошо. Салют, народ, Акмалю Тахирову. Спасибо огромнейшее, как всегда, за возврат к юности. Это прекрасно. Кстати говоря, воспоминания вообще иногда очень согревают душу. Очень. Ну, конечно, хорошие воспоминания. Можно в них укутаться и провалиться. Это иногда полезно. Я Лена Вишневецкая, приветствуем вас на территории программы «Договорились». Естественно, желаем всем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Я такая задумчивая сегодня, потому что вот посмотришь сериал российский «Холод», например, и думаешь, ну вот как не возненавидеть весь мир? Обожаю Любовь Аксенову, хорошая молодая актриса, очень хорошая. Любители сериалов, милости просим, можно отыскать. Но жуть просто, жесть, как говорят молодые люди современные. Потом почитаешь книгу Акунина, книгу Эрики, очищаешься так, ну, как будто бы ты побывал, я не знаю, практически где-то в стерильной комнате небесной канцелярии. 100 страниц и вся жизнь. Это гимн любви, это гимн нравственности, это история человека, человечества, это история страны, мира. Это просто такая пронизывающая душу проза, это такое откровение, это такое обнажение души. Я давно таких не читала книг, таких произведений, написанных совершенно простым, но таким точным языком любви, не оставит равнодушным ни одного человека, даже тот, который последний раз держал в руках букварь и больше ни одной книжки в руках не держал. Всего 100 страниц. Если кто-то хочет стать лучше значительно, почитайте книгу Эрики. А потом, когда от книги и кино отвлекаешься и думаешь, что все-таки не стоит ненавидеть весь мир, потому что находятся реальные люди, совершающие такие поступки, от которых просто волосы на голове встают. Молодая женщина в Великобритании, отчаявшись, потому что была в ужасе оставить 4 детей сиротами, она написала в соцсети обращение: ей нужна почка. И совершенно незнакомый 60-летний мужчина подумал, что ей нужна почка, ей одна нужна, а у него две. И он ей отдал свою почку и спас ей жизнь. Тем более, что когда-то, в 31 год, когда у нее был обширный инфаркт, ей пересадили донорское сердце. Представляете? И, как это говорится в кинокомедии в нашей старой, и ни копейки не взяли, да? То есть всякое в жизни бывает. Главное обращать на это внимание. Главное ценить эту жизнь, наполнять ее смыслами, не бояться остаться с собой наедине, слушать хорошую музыку. Это вообще рецепт, работающий всегда и навсегда. Смотреть хорошее кино, слушать хорошую музыку и окружать себя хорошими людьми. А если у вас к тому же есть еще и четвероногие друзья, так это вообще счастье вдвойне. А между тем, мы сегодня, как обычно, пригласили к нам в эфир нашу дорогую подругу Викторию Салкиндер, которая знает о любви многое, о любви к людям, которая знает конкретно, как им можно помочь, которая занимается тем, что улучшает жизнь сотен людей и так тихонечко продолжает делать свое великое дело, принося в этот мир новые смыслы. Поэтому, наверное, Виктория Салкиндер может назвать себя счастливым человеком. Вик, ты с нами?
1: Я с вами, Лен. Спасибо за добрые слова. Здравствуйте. Здравствуйте, Акмаль. Здравствуйте, радиослушатели. Заслушалась ты меня. Застала врасплох. Я прям совсем улетела, потому что смотрела сериал «Холод», начала читать книгу Эрика.
0: Да.
1: Вот. И как бы вот очень много из того, что ты сказала, особенно про четвероногих, очень отзывается там.
0: Я
1: сегодняшним днем.
0: Да, я сегодня вот как раз общалась, как обычно, с утра, пока не начался, так сказать, наш официальный рабочий день с нашей Леной, которая принимает звонки всегда вообще, которая принимает весь огонь на себя, когда звонят слушатели, когда приходят слушатели. И она у нас человек такой разноплановый, но она, у нее есть хобби. Она вот строит домики бродячим кошкам, она кормит енотов, она кормит голубей. Она вообще такой человек неравнодушный, и с ней, и ее окружают неравнодушные люди. Она сегодня мне показала фотографии, ты сейчас просто обалдеешь, потому что ты тоже неравнодушна к братьям нашим меньшим. Она нашла скунса малюсенького, которого мама потеряла, может быть, он сам потерялся, у которого была повреждена лапа, она его притащила домой, выяснив, я говорю, как же так, они же, это же вонь дикая, у тебя же дома кошки, она говорит, нет, у маленьких, значит, этой железы пахучей еще нет, отказалась служба спасения.
1: До полового созревания, да.
0: Да, они же красоты неземной, но они же воняют просто жутко совершенно, и она, значит, притащила этого скунса домой, потому что звонила все вот эти организации по спасению животных, ей сказали, что скунс относится к разряду диких, там, чтобы она ни в коем случае не, вообще не дотрагивалась, не подходила. И что ты думаешь? Значит, отказавшись помочь этому малолетнему чудику, вот, красавцу, она нашла даму доктора, которая забрала этого маленького скунса к себе, рассказала о том, что скунсы, оказывается, дрессируются прекрасно, их можно держать как домашних животных, что им там в определенном возрасте подрезают эту железу там или что-то такое, чтобы они, значит, не издавали этот дикий запах. И она забрала этого малька к себе, сказала, что вылечит, да, лапа повреждена, вылечу доктор, человечий, между прочим. Такие люди тоже бывают, и такие истории тоже бывают. Но у нас сегодня другая будет с тобой история. Мы сегодня давай немножко отойдем от, так сказать, привычного нашего формата, потому что тебе, как правило...
1: Заведу себе скунса, Лена, не кастрированного. В офис.
0: В офис, да? Ну, народ пугает. Значит, давай мы сегодня... К тебе всегда, как к руководителю агентства, обращаются всегда с такими вопросами, на которые сразу можно найти ответ. Всегда так очень вежливо, даже иногда подобострастно. Но я хочу сегодня тебе задать немножко другие вопросы, которые, наверное, не покажутся тебе очень подобострастными. Так, вот давай мы с тобой поговорим о том, о чем принято, как правило, молчать, но об этом все знают. Вот почему люди переходят из одного агентства в другое, я бы даже сказала, перескакивают? Может ли кто-то кого-то уговорить на такой переход? Законно ли это? Почему иногда практически бесправные сиделки говорят... Если вот это не подпишешь, потеряешь работу. Может ли само агентство запретить работнику уходить к другому работодателю? И что делать, допустим, пациенту, которому намекают, так, не намекают даже, а прямо говорят, что если перейдет в другое агентство, потеряет часы или любимую сиделку. И еще такой вопрос есть не очень приятный. Действительно ли агентства друг от друга кардинально отличаются? Почему этот вопрос у меня возник? Потому что деньги-то поступают все равно через государственные программы и страховые планы. Вот такие не очень удобные вопросы. Если ты готова на них отвечать, пойдем по порядку. Пока ты раздумываешь, я назову твой номер телефона. 917-834-33-43. Пригодится всем тем, кто хотел задать, может быть, подобного рода вопросы. Заодно ответы послушайте. И пригодится всем тем, кому нужна реальная помощь, хороший уход на дому, кто может рассчитывать на какие-то дополнительные льготы, о которых вам еще не рассказали. 917-834-33-43. Начнем давай с самого неприятного. Тебе могут сказать люди, которые работают в твоей сфере и которые наверняка сейчас нас слушают. Ну, многие, разумеется. Все агентства...
1: Ты все-таки хочешь, чтобы меня побили после сегодняшнего?
0: Ну, ты же скунса заведешь, что ты волнуешься?
1: Ну, вот я поэтому да. и сказала.
0: Вот смотри, тебе скажут, все агентства делают плюс-минус одно и то же. Какая разница, куда идти, особенно какая разница пациенту? Что ты скажешь на этот вопрос?
1: Скажу, что это практически абсолютная правда. Да. Более-менее все делают одну работу. Говорю чистейшую правду, что у всех одни и те же страховые компании, у кого-то есть больше контрактов, у кого-то есть меньше контрактов, какое-то агентство больше, какое-то агентство меньше. А ты знаешь, здесь разговор идет не об агентстве, потому что я видела очень много агентств, и в принципе существует, наверное, три категории агентств. Вот если так обобщить, я не буду называть, конечно же, я не знаю всех, и я не буду называть никакие, ну, как бы имена, названия агентств. Пусть люди сами догадываются, если хотят, о ком идет речь. Существуют агентства, в которых, вот из того, что я видела, особенно за последний год, существует, например, даже большое очень агентство, которая имеет направление, там, допустим, вот работает у них англоязычный в основном, да, и, например, англоязычный, испаноязычный став, и пациенты, соответственно, такие, да, это не важно. Все зависит от того, кто руководит этим агентством. Вот не поверишь. Я знаю одно агентство. Они англоязычные, поэтому, к сожалению, они меня не слышат. Вот, но нижайший им поклон. А там хозяин, он настолько душевный человек, он даже он каждый месяц каждому employee покупает определенные, вот они могут заказывать себе любой канцелярский товар. То есть кто-то хочет розовенький стейшн, кто-то хочет в цветочек, кто-то хочет с елочками, кто-то хочет с бабочками. Вот. И каждому человеку отдельно каждый месяц привозят вот то, что он заказывает. Да, ему это стоит экстра, там, я не знаю, каких-то денег. Но он очень хочет, чтобы они, проводя работники его на работе, огромное количество времени чувствовали себя как дома.
0: Ой, ты знаешь, ты сейчас просто попала в точку, потому что я буквально 20 минут назад прочитала новость. Китайцы провели огромное исследование, ну, их там много, сама понимаешь, и пришли к выводу, значит, интересное исследование, психологи раскопали такую информацию, опубликовали, значит, что от чего зависит продуктивность работы любого офиса, любой организации. И, значит, если хозяин, владелец, там, президент, как угодно назови, в общем, главный по тарелочкам в организации крохобор, то есть жадный, то никогда эффективность этой организации не будет на должном уровне. Всегда работники будут увиливать, между ними никогда не будет слаженной работы. И все это как раз вот к тому, что рыба-то с головы, как скунс, да, взрослый, не маленький, с поврежденной лапой. Вот, и они знают, все работники, если, допустим, твой хозяин, твой руководитель, твой начальник жмот, крохобор. Вот, и в таких офисах, как правило, большая текучка кадров. В таких офисах, как правило, работник из разряда «не украсть, не покраулить» называется, тоже на улице так говорят. То есть качества моральные босса, они коррелируют с эффективностью работы всего коллектива. Если начальник щедрый, благодарный, внимательный, знающий о нуждах каждого своего подчиненного, его офис, его организация, его контора работает слаженно, люди работают, выполняют свою работу с удовольствием и намного чаще соглашаются на переработки, чем те, кто работает на крохобора. Вот так. Это я так попросту. Там, конечно, умные термины, там, конечно, все это культурно описывается.
1: Ну, какие бы термины ни были, какие бы ни были термины, как бы это ни складывалось, суть-то все равно одна и та же. Я скажу тебе так. Вот... видя, вот это одна категория таких агентств и руководителей. Таких не очень много, но они существуют. Есть другая категория, то есть руководителей. И плюс хочу еще добавить вот к этим людям, которые владеют этим агентством, да, они периодически приходят на работу работники с детками. То есть, например, вот если школа закрыта, и они все могут работать из дому, если какой-то день, то есть предупреждают, если уж не с кем ребенка оставить, да, или же они могут взять ребенка на работу, то есть одного ребенка, двоих детей, стоят две колясочки возле столика, знаешь, они все друг другу помогают, и эти маленькие дети забегают в кабинет к руководителю, ненавижу слово «хозяин», забегают вот в комнату к руководителю, он им конфеты раздает, вот, знаешь, и все. И я на это все, ты знаешь, смотрю, потому что у меня чуть-чуть был перед этим другой, так сказать, экспириенс, хотя я всегда к этому шла. И я всегда строила и строю, продолжаю, буду строить, и никогда ничего меня не переубедит в том, что на работе люди проводят огромное количество времени, и живя особенно в Америке, у нас же нет времени даже общаться и дружить, Лена, и мы с тобой это знаем, как никто другой. Мы все пересекаемся по работе, и вся наша жизнь, она происходит либо на работе, по работе, либо дома с нашими питомцами, и в лучшем случае, кому повезло, с хорошей второй половины. Вот. Поэтому я всегда считаю, что люди не должны бояться сказать тебе в ответ, с тобой поспорить. Я ненавижу слово «хозяйка», как у меня есть social worker, моя любимая Эмочка, моя золотая, она девушка взрослая, взросленькая, а при этом умнейший, добрейший души человек. И она всегда, она так гордо всегда говорит, приходит клиент, она всегда говорит, вот познакомьтесь, это же Вика, наша хозяйка, с которой вот вы разговаривали там или не разговаривали, про которую я вам говорила. Я говорю, Эмочка, хозяйка может быть у кошечки.
0: Эмма имеет в виду, что ты хозяйка Медной горы, вот так, допустим.
1: Наверное, да. Вот, и мы всегда с ней смеемся по этому поводу. И она мне говорит: нет, ну ты же знаешь, ты моя доченька. Я говорю: ну это уже вот больше, более интересно. Поэтому да, у нас у всех одинаковые контракты. Да, у нас у всех одинаковые проблемы, я тебе скажу так. Да, у нас у всех одинаковые отношения, как бы, я не знаю, с телефонными компаниями, с компаниями, которые делают нам payroll. У нас у всех одна проблема, как бы, как привлечь... Ну, у нас сегодня коммерческая передача, да, я так понимаю. Как привлечь пациентов, чтобы они пришли к тебе. Да, все это существует, но находится каждому агентству находится определенный свой контингент. И ты, Лена, не поверишь, но люди могут быть привязаны к одному единственному человеку. И это не обязательно агентство. В иншуренсной компании может быть кейс-менеджер, которого любят пациенты. Им совершенно наплевать, какое агентство. Им совершенно наплевать, куда там их, допустим, переведут и все остальное. Им нужно, чтобы Анжела, например, была вот с ними. Вот потому что Анжеле, когда не все равно, а она знает, что пациенту не хватает дайперсов, она, проезжая мимо с работы, допустим, у кого-то есть лишнее, она завозит дайперсы вот этому конкретному пациенту. И вот они в благодарность, им все равно поменяется хоматенда, им все равно поменяется агентство, им все равно. Они прикипают одному семья, к одному конкретному пациенту. А те, кто меня сейчас слушает, они прекрасно знают, о ком я говорю. Вот. Такое тоже существует. Другая категория агентств. Я вообще не знаю, где родились эти люди и от кого они родились. И такую категорию людей, агентств, ну, это не только агентство, это бывает в любой работе. Это тогда, когда люди не руководители, это люди, которые находятся не на своем месте. И, как я говорю, как ты можешь находиться в профессии, когда ты не любишь то, что ты делаешь, и ты ненавидишь людей? Ты настолько любишь себя, свой статус, финансы и все, что к этому прилагается, вот это звучание «хозяйка», или хозяин агентства, и это так все гордо звучит, и прямо, может быть, у тебя в агентстве полтора человека, и ты не знаешь, что ты делаешь, но звучит это гордо. И вот эти люди в основном обладают, они неправильно лидируют в своих коллективах. И от этого уже идет все остальное. То есть если у человека бардак в голове, то будет бардак в агентстве. Если человек нечистоплотен, руководители, я имею в виду, они нечистоплотны мыслями своими, они нечистоплотны поступками своими, то они нечистоплотны к работникам своим. Они третируют работников своих. Ты знаешь, Лена, я очень давно работаю, я очень много чего видела. И очень много именно в этой сфере различных людей. Я знаю агентства, куда люди заходят, такое впечатление, что у нас, ну, я не знаю, сталинские времена, 37-й год, и подъедет вечером воронок и расстреляют всех координаторов или хоматендов, или еще что-то есть. Вот это категория агентств, которые запугивают, которые запугивают пациентов, которые запугивают хоматендов.
0: А это закон? Секунду, что значит запугивают? То есть Получается, что значит, какой-то шантаж применяется или какие-то звонки.
1: Да.
0: Но это же незаконно, да. Я так думаю. Или это просто так вот казало-мазало?
1: Это совершенно незаконно. Нет, это совершенно незаконно. Это не казало-мазало. Но это, ты понимаешь, Лен, кто мы все такие, вот жители Бруклина, Нью-Йорка? Мы же иммигранты. И в основном, кто идет работать хомотендами, я сама начинала с хомотендами. Моя мама, приехав сюда и будучи мастером-модельером в Советском Союзе, она здесь стала хомотендой и как бы досматривала до людей. И дедушка, за которым она смотрела, когда его бросили дети, он умирал у нас дома, мы его досматривали. То есть мы его просто забрали к себе. Это все, как тебе сказать, это когда ты находишься все равно в чужой стране, и у тебя недостаточно языка или недостаточно образования, или ты приехал из страны, где мы сейчас все знаем, войны, очень много стресса, у людей дети где-то разные ситуации. И мы боимся иммиграционные статусы, и мы боимся как бы всего. И когда начинают в тебя бросать громкими незнакомыми словами, например, я не знаю, forensic evidence, или там еще какие-то сапина, то есть нахватанные вот слова просто, знаешь, как из кинофильмов, а в кино, в сериалах ты часто, в детективах вот все это видишь и как-то начинаешь вот на это все реагировать, да, вот тебе просто это такой саботаж.
0: Вика, вот это как у дедушки, это как у дедушки Ленина было. Из лоскуточков правды шьется одеяло лжи. Это старый проверенный способ, социалистическо-коммунистический. Работает на «будьте здрасте».
1: На «будьте здрасте», да. Есть такое, есть могут кричать, звонить на пациентов, могут кричать, звонить на... там, допустим, на этого бедного человека, который на семью. Среди наших иммигрантов есть огромное количество очень интеллигентных, незащищенных людей, которым спорить очень сложно дается. То есть кто-то подпитывается скандалами, а кто-то нет. Но люди могут менять агентство хоть каждый месяц.
0: Подожди секунду. Вот что значит люди могут менять? Вика, подожди, давай.
1: Пациент.
0: Кто имеет право поменять агентство? Это раз. И кто имеет право сказать: перейдите к нам в агентство, вот мы вам подарим, мы вам там обещаем, мы вам там... Я вообще не понимаю, когда агентство говорят, мы вам поднимем часы, вот это вот клише. Часы же не агентство поднимает, насколько я так понимаю. Это же поднимают федеральные или штатные программы или городские. Как это вообще работает?
1: Нет, ну не так.
0: И кто имеет право вот это предложение озвучить? Хаматенда говорит, я ухожу, идемте со мной. Координатор звонит, знаете что, я ухожу, идемте со мной. Или нет, или наоборот, вот ваша сиделка уходит, не вздумайте никуда уходить, у вас будут проблемы. Это что вообще такое?
1: Это жизнь.
0: Я понял.
1: Жизнь Бруклина. В основном, значит, смотри, пациент по закону Нью-Йорка, да и не только Нью-Йорка, может идти в любое агентство, когда угодно, и менять сколько угодно агентств и сколько угодно хомотендов. Это зависит только от пациента или семьи пациента, то есть человек, который, кто решает, кто делает решение, health praxis называется, человек, который отвечает за пациента. Вот, то есть сегодня они хотят идти к Васе, завтра они хотят идти к Вике, послезавтра они хотят идти к Мане. И они могут это делать. И есть некоторые такие пациенты, достаточно редко, но бывают, которые гуляют по множеству агентств. В основном мы там достаточно проблематичные пациенты в плане обычно дети немножко нездоровые, смотрят на ситуацию не совсем адекватно. Вот, такое тоже бывает. Хомотенты в основном работают не в одном агентстве, потому что с некоторых пор нельзя в одном агентстве, то есть можно, но агентство не в состоянии оплачивать, это абсолютная правда. Больше чем 40 часов агентство должно оплачивать овертайм. Это получается очень большой овертайм, иншуренсные компании не платят такого большого количества денег, и поэтому в одном агентстве ты можешь работать только 40 часов, иначе работодателю это просто не по карману. Вот. А в каких-то агентствах есть медицинский иншуренс, это там, где есть юнионовские планы, таких агентств, они очень большие, их всего лишь несколько вот, есть. Но хомотенды в основном работают в нескольких агентствах. Агентства, которые поменьше. И вот те, которые хозяева стараются, то есть, любыми способами запугать своих и пациентов, и хомотендов.
0: Хорошо, вот хомотендент оформляется на работу, он подписывает там целый ворох бумаг. Имеет же право в начале устраивающийся на работу задать вопрос по-русски, что я подписываю? Ему же обязаны разъяснить это? Потому что если ему потом скажут, ты подписал какие-то секретные документы, и выйдя из нашей организации, ты больше никогда нигде не сможешь работать, если ты вообще рот откроешь, где ты работал, то, слушай, это же понятное дело, имеет же право.
1: Оля, я скажу тебе, конечно, и некоторые задают вопрос, в основном никто не задает вопрос, потому что в основном эти пакеты, они стандартные. И действительно есть агентства, которые дают подписывать там договор, что вот такая-то, такая-то там хомотенда не имеет права забирать пациента, переводить его в другое агентство. Согласна. И есть такие хомотенды, и есть как бы люди в нашей жизни, и хомотенды ничем не отличаются, они тоже люди, представители. И бывают такие, которые, да, манипулируют своими пациентами и бегают с одним пациентом по 20 агентствам в год, пытаясь собрать какие-то бенефиты. Такое тоже бывает. И наверное, как бы работодатели стараются защищаться морально от таких хомотендов. Но если это просто обыкновенная как бы семья и хомотенд, с которым вы проработали или какое-то количество времени, и вам он нравится, и, например, хомотенд говорит, у меня не складываются отношения, например, я просто так говорю, не складываются отношения вот с конкретным координатором. Кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то нет. Или там, допустим, платят на 15 копеек больше, я ухожу. А пациент говорит, как же ты, Люсенька, как ты можешь меня оставить, мы душа в душу, столько времени были вместе. Он говорит, извините меня, я тоже к вам очень прикипела всем сердцем, но вот там мне, там мне спокойнее, лучше, я хочу туда. Она говорит, а я пойду с тобой, можно, Люсенька? И она говорит, пожалуйста, поговорите со своими родственниками. И они переходят. Здесь нет никакого криминала вообще. Или наоборот, пациент говорит, моя подружка или Мария Ивановна на лестничной клетке попала вот в такое-то агентство. Ой, там такие хорошие девочки. Все, мы переходим туда. Люся, ты идешь со мной. Она говорит, хорошо. Я же вас не оставлю, я пойду с вами. и она идет с пациентом. Какие бы документы, кто бы ни подписывал, обычно все подписывается, не читаясь, оно не имеет никакого... Ну, оно ничего
0: под собой не имеет. Оно не имеет юридических последствий, вот так бы, наверное, я сказала.
1: Оно не имеет... Лена, но мы живем в штате Нью-Йорк. Но ты сама подумай, эти бедные хомотенты, которые зарабатывают $19, $20 в час, которых хозяева агентств хотят судить за то, что они перешли в другое агентство с пациентом или увели пациента.
0: Я думаю, что в штате Нью-Йорк суд будет на стороне работника, а не заявителя.
1: Конечно.
0: Безусловно.
1: Никогда ты никого не можешь удержать ничем, кроме своего отношения и знаний. Люди идут на знания и спокойствие. И да, увеличивают агентства часы. И да, я отношусь как раз к категории агентств, которые, да, мы увеличиваем часы.
0: Ой, можно я один случай про тебя расскажу?
1: Разговоры.
0: Вика,
1: пожалуйста.
0: Можно я про тебя расскажу? Я про тебя расскажу один случай. Ты сама не похвастаешься. Вот когда совсем недавно дедушка одинокий сильно заболел, и он позвонил там вам на горячую линию, и так получилось, что его хомотенда сильно заболела, и она позвонила только чуть раньше. Вот в нормальных агентствах, ну, мне так думается почему-то, ему бы сказали: миленький, подождите, ваша помощница заболела, вам надо немножко подождать, мы там сейчас найдем замену и так далее. Что делает Виктория? Виктория по ходу дела в трафике, едучи в Бруклин, заворачивает, значит, не на том экзите, приезжает самостоятельно к этому дедушке, помогает ему приготовить там завтрак, вернее, она делится своим, и он говорит там: давайте я еще вас угощу. Короче говоря, помогает ему так все это безопасно там приодеться, прихорошиться, вот, все устраивает как положено, и на протяжении вот этого времени, где-то полтора часа это занимает, находится замена. Это так у Виктории Салкиндер в офисе происходит. А потом этот дедушка вот про этот случай рассказывает целому городу, и люди говорят: да не может такого быть. И вот как раз тут вот слово было, которое ты сильно любишь: сама хозяйка офиса пришла, еще раньше времени успела. Поэтому мне так почему-то думается, что люди, вот когда все хорошо, я уже об этом совсем недавно говорила, они вообще ни о чем не заморачиваются, они ни о чем не думают. Им хорошо, значит, так положено. Но вот как только где-то споткнулись, ну прям вот совсем чуток, сразу приходит осознание, кому ты доверил свою безопасность. Как только на проблему в офисе отвечают: ждите, вам перезвонят, с вами свяжутся, вот тогда сразу человек понимает, куда идти, с кем идти, за кем идти, кому доверять. Но для того, чтобы...
1: Я знаю, Лена, еще интереснее. Есть агентство, которые втягивают пациентов и хомотендов в свои, так сказать, внутренние разборки, можно так сказать?
0: Ну да.
1: И посылает целые пакеты документов с судебными делами, с громкими словами. Да мы вот, да мы судим, и мы почти победили, ключевое слово «почти». Или мы нанимаем, там, берут каких-то частных инвестигаторов, которые приходят по домам к хомотендам или пациентам. И таким образом, вот это я к тебе говорю, к тому, что какие там буллинги, происходит буллинг это.
0: Люди, понимаешь, не готовы разобраться со своими внутренними демонами, поэтому внешних демонов они вот так вот рассылают по миру, совершенно не задумываясь о том, что бумеранг таки да, имеет свойство возвращаться, это А. А во-вторых, значит, люди, которые, так сказать, вот это все демоническое, ну, в данном случае, расслышите как фигуру речи, распространяют вокруг себя, в первую очередь они вредят сами себе. Они отравляют свою собственную жизнь, вредят своим клеткам, вредят своим близким. Они, все это все, это закон бумеранга, своим... и это бусы... Это одни и те же бусы, которые, в общем-то, затягиваются,
1: да,
0: как
1: и вот
0: петля.
1: Такие люди, вот люди, когда вот такие руководители, хозяева, вот хозяева в этом случае, и когда координаторы, ты знаешь, не поднимают телефоны, вообще не поднимаются телефоны или говорят, я не отвечаю за эту проблему. За эту проблему отвечает Вася Фёдоров. А где Вася Фёдоров? Вася Фёдоров уехал на учение там, я не знаю, куда-то. И будет через 3 месяца. Да, но у меня проблема сейчас, и мне нужно ее решить. Простите, не имею права вмешиваться. И вот это людей толкает на то, чтобы они уходили туда, где... им просто улыбнуться. Или у нас все замечательно, прекрасно и чудесно, как бы без шероховатости. Нет. А бывает разное. Мы тоже живые люди. Иногда бывает, что мы что-то забываем. Но все равно, когда твои координаторы, когда люди в офисе относятся с душой к тому, что они делают, даже если они ошибаются, и ты не ставишь их в ситуацию, что они боятся сказать, да, я ошибся, и да, мне нужна помощь, Вик, помоги, вот нам нужно помочь там Валентине Ивановне, а я вот не знаю, как здесь сделать вот это, или вот как повернуть вот в эту сторону. А сейчас очень много проблем с медицинскими иншуринсами.
0: Ой, даже не начинай, очень потому что у нас проблем. Одна минута осталась до конца эфира с этими...
1: Даже не начинаю.
0: Это мы оставим на следующий раз.
1: Хочу сказать, да. Ребята, родные мои, золотые мои, хомотенты, которым еще раз хочу сказать, что в скором будущем обещаю, мы все-таки сделаем major medical, пока не буду в это углубляться, не хватает на все сил. А ничего никогда не бойтесь. Ни хоматенты, ни пациенты, вы вправе идти туда, куда вы хотите. Просто имейте совесть.
0: Да,
1: нужно плевать людям, которые делают для вас добро. Оставайтесь с теми людьми, которые к вам хорошо относятся. Вот и все.
0: Молодец. Это была Виктория Салкиндер. Простите, что пыталась встрять. Смотрю на часы, чтобы Акмаль не привесил. 917-834-33-43. Безопасно, надежно, хорошо, здорово и здорово. Виктория Салкиндер. Там всегда тихо, улыбчиво и реально помогут и протянут руку помощи. 917-834-33-43. Акмаль, прости, с любовью, Вишня. Всем пока, Вик, спасибо, до следующей пятницы.
1: Акмаль, спасибо, всего доброго, ребят, пока.
2: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио. друзья! Как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Davidson Ambulance Assist всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас?
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

незаслуженно. Ее надо играть и слушать много. Это Гайдн. Месса, которая была написана в 1798 году и называлась поначалу «Месса для беспокойного времени». Но тут надо сказать об исторической причине этого. Время действительно там, где жил Гайдн, было беспокойное, потому что Австрия находилась под большой угрозой со стороны наполеоновских войск. Когда месса была закончена и уже готовилась к премьере, то буквально накануне премьеры стало известно, что адмирал Нельсон разбил наполеоновскую армию, которая грозила там флот наполеоновский в английском канале или проливе, заливе, не знаю, как называется. В общем, разбил. И таким образом угроза непосредственная в тот момент миновала. Поэтому Гайдн переименовал эту ораторию или мессу «Месса лорда Нельсона». Под этим названием она известна и будет исполняться завтра, 17 сентября, в Алистали-холле. Исполнители очень хороший оркестр старинной музыки, играющий на инструментах времен Гайдна, Моцарта и Бетховена. Он называется «Нью-Йорк Классикал Оркестра». И у них уже второй год идет цикл, посвященный Бетховену, потому что 200-летие со дня рождения Бетховена. И это очень важная дата, и все симфонии Бетховена будут звучать на старинных инструментах времен Бетховена, но кроме симфонии и других симфонических произведений Бетховена в программу входит произведение композиторов, которые с Бетховеном были связаны. А Гайдн был самым непосредственным образом связан с Бетховеном. Он был одним из его педагогов. Он был его учителем. Другое дело, что у них были сложные отношения, но мы в это погружаться не будем. Потому что в этой же программе, кроме мессы 1798 года Гайдна, будет исполняться первая симфония Бетховена, написанная примерно в это время. Так что замечательный совершенно концерт 17 сентября завтра в Алистали-холле, который находится в Линкольн-центре. Если вы наберете или Алистали-холл, или наберете Нью-Йорк Классикал Оркестра, то посмотрите, как там с билетами. Зал достаточно большой. Я надеюсь, что билеты вам достанутся. Программа очень и очень приятная. Сейчас короткое объявление для тех, кто собрался на концерты Берлинской филармонии. В программе, это будет в октябре, конечно, в Карнеги-холле, как известно, в одной из программ, которую повторять должны были дважды, должен был участвовать Даниил Трифонов в первом концерте Брамса. Но еще летом Даниил Трифонов повредил руку. Какая точно травма, мы не знаем, но мы знаем, что она продолжается, и из-за нее ему пришлось отменить очень престижные выступления с оркестром Берлинской филармонии. Но замена будет очень неплохая. Один из моих любимых пианистов – Викингур Олафсон. Напоминаю, что оркестр Берлинской филармонии будет в Карнеги-холле выступать 8 числа с программой итальянской музыки, где будет музыка от Торино Респиги симфоническая, а также арии из опер Пуччини и Верди в исполнении Йонаса Кауфмана, который тоже любит отменять, но в данном случае, по-моему, он не собирается отменять свое выступление, и мы его очень ждем. Это будет открытие 8 октября. Потом 9 и 11 октября будет одна и та же программа с первым концертом Брамса фортепианным и, как я уже сказала, Викингуром Олафсоном и Рихард Штрауссом.

вопрос. По-моему, если не ошибаюсь, так говорил Заратустра. Ну, немецкая музыка, Берлинская филармония, понятное дело. И будет еще одна очень интересная программа в субботу, 9 сентября. Нет, 10. 10 сентября. Там будет Петр Ильич Чайковский. А более подробно мы поговорим ближе к концерту. В любом случае, я, друзья, советую вам покупать билеты, сколько бы они ни стоили. Берлинская филармония – это уникальный коллектив. Я надеюсь, что многие из вас посмотрели документальный фильм с участием про Кирилла Петренко, без его особого участия, но про Кирилла Петренко, и поняли, если вы его не слышали еще никогда, какой это замечательный музыкант. Ну что ж, а мы с вами сейчас как раз посмотрим музыкантов и послушаем музыкантов оркестра Берлинской филармонии и Кирилла Петренко, но в совсем другом репертуаре. Это 4-я симфония Малера в варианте для камерного оркестра. Из всех симфоний Малера 4-я самая маленькая, компактная и по составу оркестра тоже не такая густонасыщенная, как, скажем, 3-я или 2-я. А поэтому во времена пандемии начали исполнять вот такой камерный вариант, который был, кстати, создан еще раньше. Вот давайте мы послушаем фрагмент, а потом я скажу еще и почему мы это слушаем. Поехали.

0: Друзья, если вы хотите послушать эту музыку вживую, то я вас приглашаю в Украинский институт Америки. Это угол 79-й улицы и 5-й авеню. И там в эту субботу, 19 сентября, начинается очередная серия концертов «Музыка в институте». Это очень давняя серия, она существует более 30 лет, и там обычно очень хорошие музыканты, далеко не только украинские. Сейчас руководит всей этой серией очень хорошая скрипачка Соломея Иванькив, и она будет играть в этом концерте. Она будет играть концерт Мендельсона скрипичный с камерным оркестром Новой Англии. Будет фрагмент четвертой части четвертой симфонии Малера. И будет несколько произведений сегодняшних украинских композиторов. Повторяю, это 19 сентября в эту субботу вечером. Для того, чтобы узнать, как туда попасть, надо зарегистрироваться, надо пойти на сайт Украинского института uia.org, Ukrainian Institute of America.org. Пойдите, посмотрите. Кстати, заодно узнаете, что 10 октября у них проходит очередной такой ежегодный большой гала-вечер, который обычно это такое событие, которое собирает деньги на помощь Украине и украинской культуре. И в данном случае, повторяю, это будет только 10 октября. И если вы хотите помочь, то там есть возможность билеты купить там от 500 до там, сколько хотите, тысяч долларов. А мы сейчас с вами отправимся в кино, потому что идет очень интересный фильм сейчас. Он уже идет в кинотеатре «Анжелика Фильм Центр», и потом с 18 числа он будет идти в Лос-Анджелесе и во многих других больших городах Америки. Если вы увидите название этого фильма на какой-то киноафише, то посмотрите его. Это документальный фильм, который сделал Сэм Грин. Сэм Грин довольно известный в Америке кинорежиссер, дважды номинированный на «Оскар» за свои предыдущие работы. И в данном случае он еще сравнительно молодой человек, но уже 10 лет, как он занимается таким киноисследованием темы старости и смерти. Тема очень актуальная, потому что, как мы знаем с вами по себе, мы моложе не становимся. Но кроме этого, сейчас люди буквально становятся одержимы длительностью жизни. Прожить долго, быть здоровым, быть энергичным, работать или отдыхать. Но, во всяком случае, жить долго и хорошо. И погоня эта за годами выливается в погоню за рекордом Гиннесса. Кто самый старый человек в мире? Поэтому фильм и называется «Самая старая персона на Земле». The oldest person in the world. Интересно, что Грин поехал в то место, где в редакцию книги рекордов Гиннесса, где решается, кто является рекордсменом. Для того, чтобы быть названным самой старой персоной в мире, надо предъявить документы, которые есть не у всех, которые это утверждают, потому что многие люди родились в то время, когда документы составлялись небрежно, плохо. 120 лет человек прожил, Бог знает, что с ним было, где он, там были какие-то наводнения, землетрясения, войны и так далее. Многие документы были потеряны. Надо подтверждение. Или документальное, или каких-то там очень серьезных свидетелей. А если тебе 120 лет, то неизвестно, живы ли вокруг какие-то свидетели, которые уже точно никто не помнит, как ты родился. Как бы то ни было, а мы знаем, что все равно в мире регулярно появляется, и в книге рекордов Гиннесса, строчка «Самая старая персона в мире такой-то, такой-то, такой-то». Обычно это такая-то. Как правило, это женщины. Но это звание довольно недолго может быть удержана одним человеком, потому что если тебе 119 или 118 лет, то очень может быть, что через две недели после того, как тебя объявили самым старым гражданином, ты уже умрешь. Был, правда, один случай, и этот фильм рассказывает и об этом случае, когда некая японская престарелая дама держала свой рекорд, по-моему, 117 лет, в течение 2 лет. Она оставалась самой старой в мире. А Сэм Грин в поисках этих людей разъезжает по всему миру. Мы встречаемся с очень интересной женщиной, французской католической монахиней, которая приняла католичество только в 40 лет. И только потом, чуть ли не в 60, ушла в монастырь. Теперь ей уже тоже 117 или 118. А другой пример – старушка в Италии, которая живет сама по себе в квартире, не в доме для престарелых. Ну, за ней, конечно, ухаживают. Ее, как и многих других, спрашивают, в чем ваш секрет? Она утверждает, мой секрет – не иметь дела с мужчинами. У нее действительно был в юности очень неудачный брак, ее выдали замуж насильно, что было типично для того времени. Вот так и получилось. В общем, очень интересные персонажи появляются в течение этого фильма. Но что еще очень интересно, что фильм превращается в такое эссе о жизни и смерти. О том, что такое старость, в чем загадка жизни, потому что мы все равно до конца не знаем, почему эти люди живут 120 лет, а другие умирают рано. Почему брат этого кинорежиссера покончил жизнь самоубийством. А отец его, правда, прожил до 90 лет. А опять же, почему? В чем дело? По мере исследования, а это исследование длилось с 2015 года, то есть 10 лет, у самого Сэма было много очень потрясений. Он был диагностирован раком, он чуть не умер, потом выжил, у него родился ребенок, теперь ребенок этот уже играет в футбол, и он очень интересно рассуждает о жизни и смерти. В общем, такое вот очень интересное эссе. Давайте мы посмотрим его трейлер. Самая старая персона в мире.
1: I know this might sound weird, but I've been obsessed with the oldest person in the world
0: for years. Старушка. Это американская старушка.
1: For the past 10 years, I've traveled the world.
0: Видите, как он, да, он начал. Последние 10 лет я путешествовал по миру. Это вот эта японка, а перед этим была монахиня.
1: What the oldest person in the world stirs up in us.
0: А это испанская старушка, очень красивая, даже в свои 115 лет. А это сын.
2: Infinity.
1: What do you mean?
2: That it never stops.
3: The oldest record just keeps on relentlessly.
0: А это редакция рекордов Гиннесса.
4: Est-ce que vous aimeriez être la personne la plus âgée au monde?
0: Вам нравится быть самой старой? О, нет, я бы хотела быть самой молодой.
1: Years later that I realized this film had become about more than just the oldest person.
0: И потом он говорит о том, что да, этот фильм стал больше, чем просто рассказом и поисками самой старой персоны на Земле.
1: Everyone always wants to know their secret.
0: Этитюд из банка говорит это. А еще одна говорит, это тайна, это загадка.
1: But it must be lived forward.

0: sou joves i ara és el temps de fer les labors bones.
1: Вот такой фильм, говоря о самой старой персоне на Земле. Герберт Блумштедт, о котором мы не раз говорили, он выдающийся дирижер, шведский, живший много лет в Америке, работавший много по всему миру, особенно в Германии, только что недавно отметил свое 99-летие. В свои 99 лет он до самого недавнего времени продолжал выступать. Мы помним, что он дирижировал оркестром Сан-Франциско, причем в очень трудной, огромной 9-й симфонии Малера. Во время второго из этих исполнений ему стало нехорошо, его увезли в госпиталь, но он поправился. Он, правда, сейчас пока не дирижирует, но не оставляет надежды вернуться на подиум. Может быть, еще и потому, что ему только что дали императорскую премию Японии размером почти в 100 тысяч долларов. Таким образом, он стал, по крайней мере, самым старым из обладателей этой премии. И в его честь мы послушаем и посмотрим запись, которая была, правда, сделана не вчера, но и, ну, в общем, не так давно, сравнительно. Ему тут 89 лет, и он дирижирует фрагментом из 7-й симфонии Бетховена. Дайте нам, пожалуйста, оркестр Гевандхаус. Он еще тут выходит сам и поднимается на подиум и держится довольно стройно. Последние годы он уже, конечно, сидя дирижирует. Но для 89 лет еще молодец.

0: А, ну что ж, друзья, теперь пора поговорить о выставках. У нас впереди большой рассказ о выставке в Британском музее, которая является абсолютной сенсацией вообще в мире. Но сначала я хочу сказать о выставке, о которой я буду подробно рассказывать, только на следующей неделе, потому что там очень большой материал, который надо переварить, подготовить фотографии. Это, но выставка уже открывается. Она открывается сегодня вечером для гостей специальных, а с завтрашнего дня она будет работать. За исключением, конечно, Йом-Кипур. Но имейте в виду, это выставка в еврейском музее. И она совершенно замечательна на втором этаже, который весь отдан сокровищам иудаики и христианства вместе. На основе многих коллекций, и которые пришли из разных стран, источники которых – синагоги европейские или какие-то раскопки европейские. А другой очень важный источник – это собор святого Вита в Праге. Потому что Прага была, начиная с XIII века, особенно 14, 15, 16, она была столицей Священной Римской империи. И король Чарльз IV, который ее как бы основал как столицу империи, хотел, естественно, что раз это имперская столица, она должна быть богатой, она должна быть, обладать большими сокровищами христианскими, поэтому не жалел денег, многие из которых были украдены у евреев. Тем не менее, он не жалел средств на создание шедевров ритуального христианского искусства для главного собора, собора святого Вита. И вот сейчас из сокровищницы этого собора много потрясающей красоты и исторической ценности произведения пришло. И параллельно, это тут две параллельные линии. Не хочу вам заранее много чего рассказывать, просто советую пойти в еврейский музей и посмотреть эту выставку. Помните, что в субботу вход в еврейский музей бесплатен. 5-я авеню и 92-я улица, Манхэттен, вход с 92-й улицы. Можете заранее позвонить туда, уточнить время работы или пойти на сайт, уточнить время работы. Но пока я буду там собираться с мыслями и рассказывать вам, вы уже сможете посмотреть. Я думаю, будет очень интересно. Там потрясающе. Конечно, надо знать английский язык. Очень интересная информация на стенах. Но нам пора уходить на рекламную паузу, после которой я буду рассказывать про выставку уникального совершенно гобелена, который на самом деле гобеленом не является, в Британском музее. И о спектаклях, которые сейчас можно посмотреть в Манхэттене, в том числе с участием Чулпан Хаматовой, или другая пьеса «Вишневый сад Чехова». Это два разных спектакля, надеюсь, успею про это рассказать. В общем, друзья, очень много интересного, и приму ваши звонки. Не уходите.
1: Благотворительная организация «Be Proud» приглашает зрителей и болельщиков на конкурс «Ваше Величество, бабушка», который состоится 25 октября в воскресенье в 12 часов дня в ресторане «Татьяна» по адресу 3152 Брайтон 6 стрит в Бруклине. Вход с бордвока. Для зрителей – лотерея и юбилейный сюрприз. Конкурс бабушек, которому исполняется 25 лет, отмечает свой серебряный юбилей. Это уникальное, красочное, веселое шоу, праздник талантов, для которых года не беда. Приходите, не пожалеете. Резервируйте места в ресторане «Татьяна» заранее по телефону 718-891-5151. 718-891-5151.
2: Чтобы быть королем, не обязательно носить корону. Достаточно 2-3 хороших коронок. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
1: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Едем в Британский музей. Там сейчас сенсация. А уникальный гобелен 11 века впервые в истории покинул Францию, переплыл в пролив Ла-Манш, или английский канал, как его иногда называют, и прибыл в Лондон. Несколько месяцев он будет выставляться в Британском музее. Очереди гигантские, билеты покупаются заранее, все распродано с аншлагом. Может быть, на какие-то там дни еще билеты остались, но я не уверена, успеете ли вы их выловить, потому что огромный интерес. Каждый имеет возможность провести в зале с этим гобеленом 40 минут. Вы скажете, 40 минут? За 40 минут можно, бог знает, сколько рассмотреть. Ха-ха! Вот мы сейчас посмотрим первую фотографию, и вы увидите, что такое это произведение. Это гигантской длины полотном. Фактически это даже не гобелен. Это жесткая льняная ткань, на которой не вытканы, а вышиты 58 сцен исторических в хронологическом порядке. Вышиты они специальными шерстяными нитями, окрашенными в 6 или 7 разными натуральными красками. Как видите, это такая лента. Она не очень широкая, но она страшно длинная. И для того, чтобы стало понятно огромное количество всего, что там есть, рассмотреть. Значит, каждая из 58 сцен снабжена заголовком на готической латыни, средневековой. 623 человеческие фигуры. Почти 1000 животных. Лошади, собаки, овцы, коровы, валы, драконы какие-то там фантастические. Почти 500 растений, 37 зданий и укреплений, 41 лодка или корабль и множество других предметов. С невероятной детализацией воссозданы не только эти исторические сцены, как я уже сказала, в хронологическом порядке, но воссоздана фактически средневековая жизнь. И это замечательный источник информации об этом. Почему вообще появилось это произведение? И как оно называется? Оно называется «Гобелен Байю». А дело в том, и хранилось все эти годы в кафедральном соборе Байю, пока в 1983 году специально не построили музей для этого произведения, настолько оно уникальное. Сейчас этот музей закрылся на ремонт, и, воспользовавшись этим, британский музей начал активные переговоры и уговорил французов, наверное, за очень хорошие деньги, одолжить на время для выставки вот его в Лондон. Для Франции и для Англии этот гобелен имеет очень важное значение. Почему? В XI веке Британии правил англосаксонский король по имени Эдвард. Эдвард – исповедник. Эдвард – the confessor по-английски. Исповедником его называли, потому он был очень верующий. Он был аскет, он был преданнейший христианин, отличался добрым нравом, он был женат. Но, судя по всему, он был таким аскетом, что он умер девственником и, во всяком случае, наследников не оставил. Пока он правил между Англией и в Северной Франции были такие сложные отношения дружбы и вражды. Кто-то куда-то нападал, кто-то на кого-то там претендовал, но желая как бы укрепить свои позиции в Англии, Эдвард приглашал в свою армию довольно много нормандцев, которые так постепенно, и он им давал, для того, чтобы они могли служить, он им давал земли и так далее. Но англосаксонская знать все-таки держалась за власть. И когда Эдвард умер, Гарольд II, еще один англосаксонский рыцарь, получил возможность сесть на престол британский. Но правил он недолго. Потому что вскоре Уильям Нормандский со своими войсками переплыл канал и начал наступать. И была знаменитая битва при Хастингсе, в которой он победил войска англичан и таким образом стал британским королем. Первым в истории нормандским британским королем. Вот всей этой предыстории битвы и самой битве и посвящен этот гобелен. Чтобы вам стало немножечко понятнее, я покажу несколько фотографий. Это несколько. Это вот как примерно выглядели эти сцены. Это сцена еще при жизни Эдварда. Вот и здесь вы видите надпись наверху должна быть. Да, это просто не очень хорошо видны эти. Вот, и сверху, и снизу такая как бы каемка, на которой изображены всякие фантастические существа. Такой вот, ну, как в ковре бывает, да, кайма. Но фигуры, предметы, архитектура, все с большими деталями выполнено. Следующая фотография, покажите нам, вот, видите, какие красочные тона, дерево очень подробно рассказано, а внизу, как бы вне зависимости от того, что там происходит на главной сцене, но что внизу происходит? А внизу происходят сельскохозяйственные работы. Кто-то там идет за плугом, крестьяне роют землю, вот, как бы это такой подтекст, какие бы битвы ни происходили, а крестьянин всегда будет заниматься своим хозяйством. Следующее – это комета. Это деталь одной из картин, но вы видите, с какими, как много деталей можно узнать из этого гобелена. В это время пролетала какая-то комета, и авторы этого гобелена ее изображение, вот таким образом ее изобразили в одной сцене. Вот еще одна очень интересная сцена, очень такая кровавая, смерть Гарольда, смерть главного. Видите, вот он причем нормандцы, они были с этими, в основном со стрелами и мечами, а англичане с топорами. Как бы то ни было, вот очень такая кровавая, хотя на самом деле он не так умер, но вот в данном случае вот такое вот изображение. И, по-моему, у нас есть еще одна сцена, сцена битвы. И, наконец, последняя. Вот. Вот такой вот гобелен. Причем интересно, что почему он оказался в бою? Скорее всего, это заказ. Заказ епископа Баю того времени, который оказался сводным братом Уильяма Нормандского, нового британского короля. И таким образом заказал этот гобелен как некое средство пропаганды, утверждая легитимность вот этого нового короля и описывая с большей симпатией, конечно, его, нежели Гарольда. Вот такая интересная история. А более подробно вы, конечно, можете прочитать и в прессе, и в книгах, или, может быть, поедете в Лондон и там посмотрите. А мы вернемся в город Нью-Йорк. Я обещала рассказать вам про театр. Но я не забываю, что мы с вами в прямом эфире, и я готова ответить на ваши звонки и на ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, 718-475-3200, звоните, я буду счастлива с вами поговорить. Итак, что происходит в театре? Сейчас в Нью-Йорк приехал спектакль из Бостона, поставленный нашим хорошим знакомым Игорем Голяком, с участием Чулпан Хаматовой и Андрея Бурковского. Два великолепных актера. По мнению, по отзывам бостонской прессы, в том числе «Бостон Глоб», очень хороший, очень интересный спектакль, очень новаторский. Но у нас есть звонок. Я его приму, а потом продолжу. Пожалуйста, говорите.
3: Да, у меня все время был такой вопрос. Антон Рубинштейн, он основал Петербургскую консерваторию, был директором. Его брат основал Московскую консерваторию, тоже был директором. Почему консерватории не названы в честь их?
2: Это надо спросить у тех, кто живет в России, в Советском Союзе, Дело в том, что в тот момент, когда консерватория получала имя Чайковского, Чайковский был самый знаменитый, самый крупный композитор из русских в мире. Петербургская консерватория, в тот момент Римский-Корсаков, он и преподавал в консерватории, так же, как и Чайковский в Московской консерватории, так и Римский-Корсаков. Так что и тоже был самым крупным композитором Чайковский, Римский-Корсаков, крупнее не было. Рубинштейн никогда не имел статуса ни один, ни другой таких крупных композиторов и музыкантов. Они были виртуозы, они были педагоги, но нет никакого сравнения даже в уровне мастерства и влияния на мировую культуру. Поэтому и далеко не всегда основатели получают возможность быть там, что вот его назвали, это госпиталь или эту консерваторию, или этот Кеннеди-центр назвали в честь основателя. Вот, друзья, вот такая вот вещь. Кеннеди-центр, напоминаю, это памятник, это мемориал, название которого нельзя менять без согласия Конгресса. Я не думаю, что хоть один конгресс пойдет на перемену наименования, несмотря на то, что Трамп грозится снести Кеннеди-центр вообще, если на нем не будет его имени. Это вообще возмутительная совершенно история, но скорее из как бы серии анекдотов. А правда, довольно мрачных. Ну, я надеюсь, что Кеннеди-центр не снесут, а закроют, ну так он и все равно, никто не захотел там выступать. Поэтому его и сейчас и закрыли. Конечно, очень жалко и грустно, но вот это. К этой теме мы еще будем не раз возвращаться, я уверена, просто о ней сейчас пишут все газеты, поэтому я на нее смодулировала. Есть еще время, можете звонить, задавать свои вопросы. Первую фотографию покажите, пожалуйста, Чулпан Хаматова и Андрей Бурковский играют в пьесе, которую сделал Игорь Голяк на основе абсурдистского спектакля, абсурдистской пьесы Эжена Ионеску. Это история на двоих. А люди, которые живут вместе, любят друг друга и бесконечно ссорятся. А ссоры носят агрессивный характер, абсурдистский характер, комический характер, самые разные оттенки чувств, при этом ощущение, что они таким образом себя ограждают от мира, который вокруг них, мир, который за стенами их странной квартиры, и который угрожающий, неприятный, и вот в этом мире они нашли свою как бы отдушину, вот эти бесконечные потасовки, примирения, разлады и так далее. У меня нет видео, но вы можете посмотреть этот спектакль. Он идет, еще одна есть фотография из этого спектакля. Вот она. Да, вы видите довольно интересные декорации. Повторяю, в Бостоне этот спектакль уже прошел, летом шел, и бостонские газеты в восторге были просто. В Нью-Йорке этот спектакль идет еще несколько недель. Место называется «The Space at Irondale», Irondale, 85 Оксфорд-стрит, Форт Грин, Бруклин. Это недалеко от станции Атлантик-Эвеню, куда приходят, как известно, все возможные поезда. Так что вы можете из Квинса доехать, из разных концов Бруклина, там и Q идет, и R, и N, и какой только хотите. Атлантик-авеню, и там рядом находится это Оксфорд-стрит, дом 85. Еще один спектакль со знакомым нам названием «Вишневый сад». Кстати, Игорь Голяк, о котором мы только что говорили, который является автором инсценировки пьесы «Делириум», она называется «Делириум», пьеса, я не помню, сказала я или нет. Так вот, пьеса «Делириум», которая идет в Оксфорд-стрит, на Оксфорд-стрит в Бруклине сейчас, на английском языке, имейте в виду. Так вот, Игорь Голяк был и постановщиком, и адаптировал. Мы помним, что в свое время он поставил очень интересно в центре Барышникова «Вишневый сад» Чехова. Мы помним, что очень интересно поставил «Вишневый сад» Чехова Дмитрий Крымов в Филадельфии. Сейчас на Парк-авеню в Армори, знаменитая Парк-авеню Армори в Манхэттене, в этом гигантском зале идет еще одна интерпретация «Вишневого сада» Чехова. Я не уверена, захотите ли вы на нее пойти, но я все-таки хочу про нее рассказать. Ее создал австралийский театральный кино- и оперный режиссер Саймон Стоун. Имя это нам с вами тоже хорошо известно. Саймон Стоун поставил этот спектакль на корейском языке с корейскими актерами. Почему? В одном из интервью он объясняет. Потому что я считаю, что Сеул теперь Это такая же артистическая мекка, каким в свое время был Париж в 20-е годы 20 века. Потому что кино, телевидение, поп-музыка корейские сейчас диктуют или лидируют, как он считает, в мире и формируют человеческие вкусы. Конечно, Стоун очень много там переписал, перенеся это все в современную Корею. Чтобы вы примерно поняли, как это выглядит, и в парк Авеню Армори там огромный зал, и вот в центре этого зала стоит вот такая вот конструкция, на которой современные корейские актеры с микрофонами, естественно, усиленными, разыгрывают в общих чертах как бы вишневый сад Чехова, но куда более динамичный, агрессивный, жесткий и для нас с вами отстраненный. Вот еще одна есть фотография, вот вы можете посмотреть, как это примерно выглядит. Вот в этих двух уровнях дома разыгрываются эти все сцены, как бы за стеклом, которое очень часто закрывает вообще лица актеров. Вот такой спектакль. «Парк Авеню Армори». Друзья, у нас осталось очень мало времени, но я хочу сказать еще об одном событии. Юлия Локтев, или Джулия Локтев, как ее называют, она только что показала вторую часть своего фильма «Мои нежелательные друзья», «Изгнание», на Венецианском кинофестивале. А 19 числа, в субботу в 11 утра, этот фильм покажут в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, который сейчас идет. Это очень почетно, это очень важно. Юлию, я надеюсь, мы услышим и увидим в одной из моих программ обязательно. Мы с ней уже договариваемся об интервью. Трейлера пока нет, но есть маленькая сценка. Это люди, с которыми познакомилась в свое время до войны Юлия Локтев, и которых она снимала в первой части этого фильма, когда они в первые дни войны с Украиной переживали, протестовали, боялись, уезжали. А теперь что с ними происходит в изгнании? Вот маленький фрагмент, где две эти героини. Это документальный фильм.
4: Галямину задержали. У меня 200 лиры, 200 долларов, 500 евро. Но если мы здесь снимаем, то нам на какое-то время хватает. А если мы где-то еще снимаем, то 500 евро, ну что, хватит.
5: У меня ощущение, что я вообще ничего не умею.
6: Вот я была на «Дожде» ведущей.
5: У нас была какая-то иллюзия, что здесь работа, что ты какой-то более-менее успешный человек.
4: Так у всех.
5: Карьера того, что тебе прорастёт куда-то и прочее. А сейчас ты просто какой-то долбоёб в Турции.
2: Вот такой маленький очень фрагментик с двумя очень красноречивыми фразами. Увы. А изгнание еще одно поколение российских граждан вынуждено жить в изгнании и приспосабливаться в изгнании. А я не буду рассказывать вам о других результатах Венецианского кинофестиваля. Мы о них поговорим, наверное, уже в пятницу. Потому что я хочу сказать, что Сан-Франциская опера объявила забастовку. И первые спектакли уже отменены, и, по крайней мере, еще неделю они работать не будут, потому что оркестр возмущен тем, что им мало платят, не повышают цены, зарплаты, а цены повышаются, и забастовка в Сан-Франциско продолжается. Между тем, Филадельфия никаких забастовок переговоры прошли очень хорошо, мирно, и теперь музыканты, которые будут поступать в Филадельфийский симфонический оркестр, будут получать 200 тысяч долларов основной зарплаты в первые годы своего пребывания в этом оркестре. Такая замечательная оплата, конечно, сделает Филадельфийский оркестр особенно привлекательным для прекрасных музыкантов. Говоря о музыке, мы закончим сообщением еще об одном бесплатном концерте, который состоится 21 сентября в Центральном парке на открытой эстраде Наумбурга. Это в районе 72-71 улиц, в самом начале мола, так называемого, недалеко от фонтана 70, на 72-й улице. Так вот, вот в этой, на этой эстраде Наумбурга будет играть симфонический оркестр небольшой, будут выступать певцы молодые, талантливые, и будет звучать итальянская музыка из итальянских опер, фрагменты, арии, сцены и две увертюры из опер Россини. Одна увертюра к опере «Вильгельм Тель», другая увертюра к опере «Сивийский цирюльник». Этим концертом будет отмечаться еще и столетие оперы «Турандот», 130-летие оперы «Богема», и надо сказать, что это уже в 9-й раз такие бесплатные концерты итальянской оперы проходят бесплатно, потому что их организовал очень такой активный итальянского происхождения дирижер, и который в свое время был юристом, но решил, что дирижерская деятельность ему больше по душе. И делает очень хорошие вещи. А мы с вами закончим этой замечательной увертюрой Россини, но в исполнении другого оркестра, Берлинская филармония, дирижирует Клаудио Абадо. Спасибо за внимание, до новых встреч!

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Это время программы «Пульс дня» в эфире RTN, программы о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов, и сегодня в рамках «Пульса» мы покажем интервью с политиком из Висконсина Юрием Рашкиным, которое мы записали накануне. Начнем с решения Верховного суда, который 7 голосами против 2 не позволил почтовой службе и, в общем-то, Дональду Трампу, который это желал, ввести новые правила голосования по почте. Судьи Томас и Алита были против. По этим правилам штаты должны были заранее передавать почте списки избирателей, а бюллетени без нового штрих-кода или от людей не из списка почта могла просто не добавить. Суд решил, что администрация вряд ли выиграет дело по существу, а судья Кавана добавил, что штаты физически не успеют перестроиться до выборов. Юрий, как вы оцениваете такое решение и влияние его на Дональда Трампа, который вчера выпустил сразу 7 постов об этом?
1: Это большая победа для демократии. Это очень важное заявление и сигнал от нашего Верховного суда.

0: для того, чтобы помешать выборам и повлиять на то, как будут происходить выборы в Соединенных Штатах. Когда выборы, в общем-то, уже начались. В Миссури сейчас идет просто полный бардак, потому что они там нарезали округа, не успели со всеми пересудиться. Завтра начинается раннее голосование. Что там уже делать, непонятно. Поэтому вот эта вся неразбериха, часть того, почему Верховный суд сказал, о, это нельзя, так это мешает всему процессу. Но, как вы сказали, Артем, судья Кавано упомянул, что это только на сейчас, потому что нет достаточно времени. А когда будет достаточно времени, скажем, года через два, тогда почему бы и нет? Так что вопрос о том, имеет ли почта право вмешиваться в наш избирательный процесс, как минимум для трех судей из Верховного суда, либо открытый, либо закрытый в пользу Трампа вопрос. Это тревожно, но, по крайней мере, мы видим, что пока что шесть судей Верховного суда против того, чтобы почтовая служба вмешивалась в наш избирательный процесс. Это не то, что хочет Трамп. Трамп по этому поводу бесится и бушует, и он пытался провести закон Save America Act. Он пытается делать все, что он может, чтобы затруднить процесс голосования. И в результате мы даже не знаем, если он помогает себе или вредит. Например, закон Save America вполне мог навредить его базе и усложнить их жизнь, их процесс голосования не меньше, чем демократия. Или попытки республиканцев перерезать округа могут закончиться плохо для самих республиканцев, потому что они перерезали округа, не заметив того, что с тех пор, как они, вот у них была информация о том, кто где живет, с тех пор появился Трамп, и он потерял, например, латиноамериканцев. Это большая перемена в округах, так что они могут их перерезать, думать, что там республиканцы, а потом мы слышим, что они уже могут половину этих округов проиграть просто изначально, вот по таким параметрам демографическим. Так что Трамп мечется, Трамп пытается. И интересно, что система пытается его сдерживать. Ему не говорят «нет, уйди отсюда». Ему говорят «вернитесь попозже, давайте поговорим, обсудим ситуацию, но не сейчас».
1: А как вы считаете, сама почтовая служба, как к этому относится? USPS ведь это достаточно большая такая структура, и тоже она, во-первых, достаточно тяжело управляемая, на изменения тяжело идет, и как будто бы у нее есть такое свое чувство ко всему. И вот во Флориде произошел, например, инцидент, когда почтовая служба сначала отклонила макет конверта, потому что надпись стояла на 0,014 дюйма ближе, чем положено. Вот кажется, как будто бы они сами тоже не хотят этим заниматься.
0: Ну, вообще, ситуация, которую вы сейчас описали, звучит больше похоже на Россию, когда система пытается не дать вам проголосовать, вместо того, чтобы просто проверить, что вы есть человек, что ваш голос не украли, проследить за проверкой, но не усложнять ваш процесс, не быть против вас, быть за вас, как за избирателя. А система, которую сейчас затачивает Трамп, это больше российский вариант, когда система против избирателя и пытается преградой на пути избирателя к тому, чтобы подать свой голос. Тут надо понять, что Трамп заинтересовался почтовой почтой не потому, что она такая крутая, не потому, что она такая большая, а потому, что у него есть власть над ней. У него нет власти над всеми остальными выборами, он не может вмешиваться в выборы. По Конституции в Соединенных Штатах выборы проводят штаты. Президент здесь не имеет никакого к ним отношения. Поэтому ему пришлось залезть через задний проход, через почтовый ящик, и сказать, вот как я контролирую почту, значит, все должно идти через почту. И поэтому ему сказали нет, и поэтому он пошел через почту, и система абсолютно не заточена. Почтовые отделения, они почтальоны, они приносят рекламу от политиков, которые мы выбрасываем, или биллы какие-то от Power Company, знаете, вот это то, что они делают. А следит за тем, чтобы выборы проходили честно в Соединенных Штатах, какого боку к этому приходит почтовая служба. Просто потому, что Трамп имеет над ней контроль, не более того.
1: Идем дальше. На прошлой неделе, в конце прошлой недели, состоялся первый в истории съезд республиканцев перед промежуточными выборами в Далласе. И запомнился он не только речами Трампа. Когда выступал вице-президент Джей Ди Венс, зал начал скандировать 48, 48, да, намекая на то, что Джей Ди Венс может быть кандидатом в президенты от республиканской партии. Венс засмеялся, ответил, что сначала надо выиграть ноябрь, а о дальнейшем подумать потом. По данным «Политика», та же кричалка звучала утром на закрытом завтраке делегатов –

0: А вот журналисты спросили Марко Рубио на следующий день, что он об этом думает и будет ли он выдвигаться, и он уже достаточно четко сказал, что в 2028 году бежать в гонке за кресло президента он не планирует. Как вы оцениваете этот съезд? Он был, я подчеркну, первый перед промежуточными выборами. Зачем, по-вашему, он вообще нужен был республиканцам?
1: Республиканцам был нужен этот съезд для того, чтобы показать, что их кто-то поддерживает, и Трампу нравится шоу. Поэтому, когда прошло шоу со съездом, и сверху упали шарики, вот это все, вот эта картинка, когда все собираются и кричат «фюрер», простите, «вождь», «whatever», то это Трампу очень нравится визуально. И, кстати, надо понять, что представьте себе, давайте проведем такой ментальный эксперимент, друзья. Представим себе, что на этой сцене теперь кандидат в президенты от республиканской партии не Дональд Трамп, а Джей Ди Венс. И он стоит на этой сцене, вот как мы только что видели, даже стараться не нужно использовать наше воображение, мы это уже видели. И вот представьте себе, что на всех этих митингах, на всех этих ралли не Трамп, а Венс, потому что он будущее партии. Как вы думаете, к этому отнесется Трамп? Поэтому ожидается, что на данный момент Венсом вытирают пол, и Трампу нравятся определенные вещи по поводу Венса. Например, то, что он похудел еще, хорошо себя поддерживает. Трамп за этим очень следит. Он же визуальный такой президент. Для него это все детали очень важны. Но
0: пример, как... конечно, для других, для подражания.
1: И пример для других, да. А с другой стороны, вместо того, чтобы, знаете, от стресса запил, там, стал жрать, там, как этот сумасшедший. Нет, это надо, чтобы стресс тебя поддерживал в хорошей форме. Тогда ты, значит, хорошо подпрыгиваешь, чтобы, когда Трамп тебе сказал подпрыгнуть, ты бы не только спросил, как высоко, но и был готов к этому прыжку. Поэтому сейчас Венс как раз это доказал. Кстати, Хексет, министр обороны, сейчас должен провести речь, и они специально отбирают военнослужащих, которые хорошо выглядят, и рекламируют это потом, что говорят, что вы можете провести воркаут с министром войны и обороны. Так что, как выглядит толпа, для Трампа очень важно. Но, тем не менее, Венс, я думаю, что Трамп его, скорее всего, просто начнет уничтожать, когда станет понятно, что это и есть его преемник, потому что Трамп не готов уходить. Сам факт того, что Марко Рубио говорит, я лучше подожду, а мы знаем, что Марко Рубио не дурак, то надо подумать, почему это он вдруг решил так, потому что он считает, что у него нету шансов, или потому что он ждет, когда Трамп уничтожит первого, кто скажет, я займу место короля. Ага, ну, конечно, Джей Ди Венс, заходи. С другой стороны, Джей Ди Венс выполняет важную задачу для администрации, потому что он имеет, как сказать, голову на плечах. Он закончил Yale Law School, он адвокат, он умный чувак. У него нет морального хребта, он как бы беспринципный, но он не тупой. И он сейчас рассказывает республиканцам, как нужно избираться. Например, говорит, слушайте, перестаньте говорить про наши проблемы, просто говорите про Ал-Саеда, мусульманина в Мичигане, который избирается в Сенат. Просто про него и говорите, и все. О чем это говорит? Это просто значит, что у избирателя Трампа есть кнопка «расизм». Давайте жмите на эту кнопку, потому что других достижений у нас нету. Вот в этом смысле, мне кажется, что одно из самых главных, на самом деле, новостных составляющих этого съезда, это было $5000 от Трампа и пустые места в зале. Потому что Трамп вообще говорит, вот, говорит, зал набит битком. Потом смотрит наверх, говорит, да, говорит, не надо было сюда смотреть, потому что там пусто. И, значит, вот эта вся телевизионная продукция, которая Трампу нужна, она на самом деле ему не помогает, потому что он, мало того, что $5000 мы еще обсудим отдельно, но просто Трамп сам по себе теряет популярности, а он настаивает, чтобы говорили только про него. Поэтому, когда они проиграют, а это ожидается 80% шансов, что палата представителей перейдет к демократам, то Трамп будет говорить, это не моя вина, это вина республиканцев, которые, так сказать, если бы я был в избирательном бюллетене, то тогда, если бы я был президентом, ну, в общем, то у него все было бы прекрасно. Поэтому у него уже есть отмазки, он уже знает, что произойдет, как он не признает выборы, но при этом нужно разыграть вот этот спектакль, и Джей Ди Венс туда пришел, и другие республиканцы туда пришли. Было было интересно посмотреть, кто же сейчас у нас на, как сказать, на смотринах у республиканцев. Кто выступает, кто не выступает. Многие не выступили. Но, в конце концов, люди проголосуют и выберут демократов не из-за того, что у демократов гениальные идеи, или из-за того, что демократы коммунисты, или из-за того, что демократы мусульмане, или что-то там. Нет, это все сводится к тому, что Дональд Трамп повысил цены на заправки, и теперь мы должны с этим всем жить. Вот и все.
0: Ну, кстати, не только расизм. В частности, Венс назвал демократическую партию партией ненависти. Как вы считаете, такая риторика, это для чего? Мобилизует базу?
1: Это очень важный момент, потому что ненависть, страх, жадность – это то, что должно мотивировать базу Трампа, это то, что мотивирует Трампа. Поэтому он и его база, знаете, как собака похожа на хозяина. Поэтому здесь мы видим, что Трамп и говорит, поэтому что мы будем гнобить тех, кого надо гнобить, мы раздадим в $5000. То есть он пытается возбудить не демократов, он пытается возбудить не независимых, он просто пытается возбудить собственную базу, которая уже устала от этих побед, устала приходить в этот цирк, и просто вот на Трампа посмотрите на рейтинги. Ваш любимый канал Fox News, его посмотрело только 2,5 миллиона человек Трампа на этом канале.
0: Я как раз положил перед собой листок с этими цифрами, чтобы задать вам вопрос. Давайте тогда об этом поговорим. Мой любимый телеканал Fox News, как вы сказали, транслировал эту конвенцию республиканцев из Далласа. И здесь в сравнении с 24-м годом, когда транслировался национальный съезд республиканцев перед выборами президента, тогда он привлек 25,4 миллиона телезрителей, а в этот раз самый просматриваемый слот был как раз-таки выступление самого Трампа, это самые большие цифры, а все остальные выступления даже меньшие цифры. Ну, в общем, выступление Трампа 2,5 миллиона. Юрий, это не в 2 раза, не в 3, не в 4, а в 10 раз. О чем это говорит?
1: Это говорит о том, что даже республиканцы уже устали от Трампа. И то, что нам продавал Байден, что нам так быстро наскучило, сейчас начинает выглядеть все более и более привлекательно опять. Можно успокоиться. Можно, ну, просто выполнять законы, соблюдать обязательства с нашими союзниками и партнерами. Ну, как-то можно без скандалов каждый день, без того, чтобы переименовывать озера, без всего вот этого, то, что Трамп нам устраивает каждый день за бесплатное и помогает таким людям, как я, собирать лайки и подписки, и подписчиков, и общаться с людьми на важные темы, типа американской политики. Люди устали от этого. Это во-первых. Во-вторых, республиканцы хотят свежую кровь. Я думаю, что они хотят свежих людей, свежих звезд. Они устали от этого шоу, любое шоу в Соединенных Штатах. Мы же капиталистическая страна, у нас нет идеологии. Мы просто смотрим на это и говорим, я устал от этого шоу. И вообще, знаете, он jump the shark. Он перепрыгнул акулу. То есть мы смотрим на политику, как такая, это спорт, это развлечение. Если мы при этом еще теряем от этого деньги, так нахрен нам такая команда нужна? Срочно меняйте тренера, меняйте звезд, меняйте стадион, что угодно. Но как вы можете ожидать брать с нас такие деньги и давать нам такое плохое шоу? И Трамп сейчас должен предлагать 5000, он должен предлагать наказание и расстрелы, что он может, так сказать, он будет делать, но люди не хотят его смотреть, потому что люди не хотят тратить деньги за бензин, за инфляцию. Если бы жизнь у нас была лучше, то мы бы этого Трампа терпели намного больше. Если бы бензин сейчас был по 50 центов за галлон, то у Трампа было бы намного меньше проблем. Кстати, заметьте, что перестали говорить про трансгендеров. Потому что темы как-то стали более насущными, мы как бы вышли из тех заоблачных высот благополучия, когда мы можем заниматься проблемами всех людей на свете, и ушли обратно, так сказать, вниз, где нас волнует, как выжить в этой ситуации с этой инфляцией, что уже, конечно, является победой для Трампа и для всех тех, кто его поддерживает, потому что, да, темы меняются, когда у нас благополучие меняется, когда мораль зависит от нашего состояния. И при этом президенте наш взгляд меняется, но выносить этого президента, мне кажется, американцы не согласны. Посмотрите на его популярность. Но вот интересный момент. который вчера упомянул Дмитрий Абрамсон у меня в эфире на канале «Рашкин Репорт», что когда мы говорим про социалистических, демократических социалистов Америки, которых так нам, да, мы должны бояться, потому что это типа коммунисты, их там что-то в районе 100 тысяч. А с другой стороны, когда мы смотрим на республиканцев, то их типа 100 миллионов. То есть разница есть в угрозе, которую представляют одни и которые реально представляют другие. Но если люди разбегутся, если республиканцы разбредутся, потому что их не волнует, Трамп не решает их проблем, посмотрим, куда они пойдут дальше. Мне кажется, что вещи типа класса Эпштейна очень повлияют на людей тоже, это помогает демократам. Вот только интересно, что идей экономических я у демократов мало вижу, но, опять же, искусственный интеллект мало того, что придумает, но и сам предлагает собой замечательную угрозу, которую теперь Трамп решил обнять, сказать, что это все самое прекрасное, а все остальные и республиканцы, и демократы теперь еще и против искусственного интеллекта, а Трамп за.
0: Но об идеях мы чуть позже поговорим тоже, о партийных идеях. Да? Я все-таки хочу вернуться $5000, мы еще не успели потратить те чеки за прошлый год за тарифы, и вот уже новые, собственно, подъезжают.
1: Да, почти. Так говорите, как будто мы их получили.
0: Может быть, кто-то, кто знает. Я не видел таких чеков, и могу заглянуть в будущее и сказать, что не увидим и 5000-х тоже. Но есть все-таки подсчеты, сколько это обойдется, в какую сумму обойдется в стране, если Дональд Трамп все-таки как-то сможет напечатать чеки по $5000 каждому. В общем, больше $1 триллиона, при том, что у нас, я напомню, 40 триллионов госдолг уже, и мы его пробили на 1 триллион за 5 месяцев. Майк Джонсон, спикер палаты, уже накануне сказал, что без утверждения Конгресса Трамп не сможет это сделать. Вообще появилось такое ощущение, что лучше бы Трамп этого не говорил по реакции людей, которые, ну, с восторгом сначала восприняли, что деньги упадут в их карман, а потом поняли, что не произойдет этого так просто. Как вы считаете, зачем это нужно было Трампу?
1: Я думаю, что $5000 нужны, конечно, Трампу самому, но обещания ничего не стоят. И идея комиссионных – это, в общем-то, самый старый способ развести лохов, когда у меня сейчас денег нету, но когда деньги появятся, о, я вам точно заплачу сразу же. И знаете, Артем, когда я занимался ипотеками и жил на комиссионные, то это было нормально, потому что вся индустрия так работала, и в конце концов банк выдавал большой чек, который приходил в тайтл-компанию, и тайтл-компания всем распределяла, кто что должен был получить. Все было по бумажке, по расписанию, банк все это подтверждал, и это работало каждый раз. Но никто не верит, что это будет работать с Трампом, потому что он не первый раз нам обещает чеки, которые не появятся, потому что, ну, третий раз, насколько я понимаю, за вторую каденцию, потому что мы должны были получить тарифные чеки, мы должны были получить Doge чеки, и вот теперь нам мы должны получить 5000, но не до выборов, нет, это будет, как сказать, ну, нелегально даже, возможно. Хотя Трамп, кто его знает, он как президент имеет право на что угодно. А поэтому интересно, что в Соединенных Штатах меньше оспаривается легальность этого и больше оспаривается дополнение к дефициту, который это создаст. Что тоже говорит достаточно массовое печальное обвинение, заявление по поводу того, где находится наше правосудие на данный момент, что мы больше обсуждаем это влияние на дефицит. Что тоже будет фактором, который Трамп отрицает.
0: Ну, о легальности не приходится, Юрий, говорить. У нас с исполнением законов в последнее время большие проблемы, и мы закрываем на это глаза.
1: И ну, по крайней мере, мы можем признать, что мы закрыли глаза.
0: Да, если говорить о легальности, например, то есть действительно федеральный закон, запрещающий предлагать деньги за голоса. По-вашему, можно трактовать слова Трампа как предложение денег именно на выборы?
1: Ну, смотрите, если вы демократ, то да. Если вы адвокат, то кто знает, я не адвокат. Если вы республиканец, и вы поддерживаете Трампа, то это просто ужасные демократы, которые атакуют нашего прекрасного, замечательного 100%, президента.
0: 100%.
1: Вот, поэтому здесь вопрос не в том, вопрос в том, доверяем ли мы Трампу, что он вообще нам что-то даст, кроме больших головных болей. Потому что, во-первых, у Трампа 80% шанс потерять палату представителей. Во-вторых, ставку из дил, которую он нам обещал, это то, что мы должны, значит, за него победить и Палату представителей, и Сенат. Представить себе, что такое произойдет, практически невозможно. Поэтому в этом смысле деньги... Но он мог 50 тысяч обещать, 5 миллионов каждому, если моя команда победит, потому что его команда не победит. И в этом смысле он просто засранец, который обещает вещи, которые он не может сделать. Мне нравится тут интерес забавным. Кажется, момент такой. Почему республиканцы выступают? С одной стороны, казалось бы, 5 тысяч долларов, особенно база, которая более вероятно верит Трампу, чем демократы, которые не верили и не верят, и не будут верить в это все бред. Поэтому кто это обсуждает больше? Те, кто верит Трампу изначально, потому что а он еще что-то предложил. Может ли здесь что-то быть? Ну, друзья, вот поэтому представьте себе, что а кто же тогда получит все эти деньги? Это будет не только, ведь он же сказал, что все получат. Подождите. Это значит, и демократы тоже получат? Угу. А черные? И черные, как сказать? И все, вот, вообще все, вот этот сидит, он взрослый, на углу сидит, он 5 тысяч получит, потому что я проголосовал за республиканца? Да никогда!
0: Но только юмор нам помогает с этим справляться. Давайте идем дальше. Еще одна тема, которая моя любимая сегодня, это про динозавров, которые вернулись. 84-летний сенатор Митч МакКоннелл впервые за 3 месяца появился в Капитолии после падения, госпитализации и пневмонии. Он приехал в инвалидной коляске, заметно похудевший. Кстати, это отсылка к тому, что вы сказали сейчас, Трамп следит за тем, чтобы все худели. И говорил еще медленнее, чем раньше. Сам сенатор признал, что еще не восстановился полностью и пообещал лидеру большинства Тьюну постараться приходить на важные голосования. А вот губернатор Кентукки Энди Бешир потребовал от него рассказать жителям штата, в каком состоянии его здоровье. Юрий, знаете, я в своих передачах задавал разным людям вопрос о том, нужны ли нам возрастные ограничения на выборные позиции. К моему серьезнейшему удивлению, абсолютно все мои гости сказали, что это абсолютно не нужно. Ничего плохого, мол, в этом нет. И если вот человек может выполнять хоть как-то свои обязанности, значит, он может. Люди его выбрали. Ну, не подведите, Юрий, я чувствую, что вы можете поддержать, потому что есть ощущение, что я единственный, просто думаю о будущем страны, когда такие динозавры приходят, не могут прочитать даже законопроект и голосуют. Что вы думаете об этом?
1: Ну, я думаю, что Митч МакКоннелл забыл много больше, чем многие люди знают. Я не вижу, честно вам скажу, проблемы с возрастом как ограничителя. Но когда происходит, например, возможно, забирать у людей водительские права, когда они не в состоянии водить по решению врачей то, что происходит, когда они вот таким образом влияют на жизнь, то мы начинаем об этом задумываться. Насколько влияют на жизнь решения сенаторов? Хороший вопрос, достаточно влияет, так что, возможно, нужно проводить какую-то проверку. Или я считаю, в принципе, что нужен срок не пожизненный, а по постоянному количеству сроков, которые люди служат. То, например, в смысле, что у нас в горсовете, я помню, в Джейнсвилле, и, кажется, в Рок-каунти тоже, да, что когда дело доходит до комитетов, на которых служат разные люди из общества, и волонтеры, и избранные люди, то после какого-то количества сроков нужно брать перерыв, хотя бы на год. А потом ты подаешь обратно, значит, аппликацию, чтобы тебя взяли в этот комитет, и если ты такой прекрасный, шикарный, и новых людей как бы нету, место, пожалуйста, заходи, прекрасный. Бывает такое, люди возвращаются, потому что им очень нравится. Но вот то, что политика нужно оттаскивать иногда от офиса, в принципе, вне зависимости от возраста, это, мне кажется, очень важно, потому что здесь возраст Митча МакКоннелла – это второстепенная вещь по сравнению с дебилизмом его избирателей, которые продолжают его избирать каждые 6 лет, несмотря на то, что у него каждый раз замечательный демократический оппонент. Я помню, была замечательная женщина-пилот вертолета, которая избиралась против него военная. Против него хорошие люди, но когда американцы и, в принципе, люди голосуют все больше, имеют тенденцию голосовать за того, кто уже там, и потому что мы не интересуемся политикой, то мы получаем вот такой результат. И здесь винить возраст я не вижу смысла. Это звучит как симптом. Надо бороться с проблемой. Проблема – это избиратели, которые не следят за процессом, которые не интересуются тем, что происходит, которые дают таким людям, как Митч МакКоннелл, избираться и переизбираться до такого состояния, когда мы не знаем, если он жив или мертв. И то, что губернатор демократические штаты Кентукки пытается выбить из этого какую-то информацию, вы обязаны сказать, да ничего он не обязан. Он вот Митч МакКоннелл точно знает, что он должен и что он не должен делать. И он не засвечивался до середины августа, когда прошли все сроки, когда его могли бы заменить. А теперь он будет досидеть там до января или доживет, покажет всем большое FU и будет то, что хочет Митч МакКоннелл, потому что вот что он здесь показывает, что он здесь контролирует ситуацию, а не Трамп.
0: Ну, это, конечно, интересно, но тем не менее я вот вернусь
1: спасибо.
0: К вопросу возраста, простите, да, но я считаю так, что есть возраст пенсионный, и уж точно ни в одну компанию не наймут человека 80-летнего ни на какую позицию. Даже на руководящую. Я такого не
1: видел. Да, но посмотрите на Уоррена Баффета, которому там за 90 лет, и он, наконец, ушел. И люди иногда, когда мы видим, что это связано с успехом, а это с бизнесом, с политикой, религией, тренеры спортивные,
0: мне
1: люди
0: кажется, иногда задерживаются намного Дональда дольше. Дональда Трампа и Митча МакКоннелла ни одна компания на любую позицию не наняла бы. А мы
1: совет директоров Митча МакКоннелла.
0: Власть, да.
1: Да. Не но знаю, друзья, так. Пишите в комментариях.
0: Количество мемов по этому поводу. Я не знаю, видели вы или нет, но их просто огромное количество. Люди смеются открыто. Журналисты дежурят у его дома. Вчера был второй день, когда Митч МакКоннелл должен был возвращаться в Конгресс. Журналисты с утра показывали видео, что вот, может быть, он уже уехал утром, или еще он остается дома. Потом где-то в районе часа дня появилось видео, наконец-то Митч МакКоннелл выезжает из дверей, и его посадят в автомобиль, все, они кричат, будете ли вы, сенатор, будете ли вы голосовать сегодня? А он просто ничего не может ответить им, понимаете? Они ему говорят, сенатор, поднимите, пожалуйста, палец кверху, а он не может. И через какое-то время, еще 2-3 часа, появляется новое видео о том, что Митч МакКоннелл уехал из своего дома, его посадили в автомобиль, на коляске, все. Но до Конгресса он вчера так и не доехал. Куда он поехал, никто не знает.
1: Ну, смотрите, если бы сейчас у нас был президентом Слипи Джо, который на самом деле не такой уж и Слипи, потому что на самом деле это Трамп засыпает на заседаниях, и на 11 сентября церемонии он заснул. Если бы сейчас был Слипи Джо, то меня не важно, сколько ему лет и в каком он состоянии, потому что он был бы все равно лучше и более эффективен и в Соединенных Штатах, и в нашей внешней политике уж точно, чем этот президент, вне зависимости от возраста. Безумие тоже является фактором. Просто если людям проще сказать, о, вы знаете, он старый, я не могу за него проголосовать, но это один из способов избавиться от существующих политиков, потому что, да, они не уходят, они стареют. В Айове Чак Грэсли, ему там 900 тысяч лет. Поэтому, да, если вам нужно, чтобы избавиться от инкамбентов, говорить, что он слишком стар, это очень, мне кажется, это упрощение все-таки проблемы. Это приятно, это смешно, но учитывая даже, например, количество пожилых зрителей моего канала, и не только, я считаю, что люди, так сказать, ну, посмотрите на себя, дорогие зрители, вы бы хотели быть президентом Соединенных Штатов или вы бы предпочли сидеть в тюрьме?
0: Издание ProPublica выяснило, что празднование свадьбы Дональда Трампа-младшего на Багамах частично оплатил российский олигарх с интересной фамилией Умар Кремлев. Через компанию в Дубае он заплатил около 100 тысяч долларов за аренду частного острова и около 70 тысяч за фейерверк. Трамп-младший и его жена подтвердили, что Кремлев очень щедро устроил 2 вечера празднования, но подчеркнули, что это было уже после самой свадьбы. Юрий, не вижу ничего необычного. Просто человек захотел сделать подарок, решил сделать приятно молодоженам. Чего демократы так завелись, теперь хотят расследовать? Здесь, кажется, ничего необычного нет совершенно.
1: Знаете, ваша позиция напоминает позицию жены Дона Джуниора, который говорит, ну в чем проблема? Просто хороший человек, наш друг Умар, сделал нам такой щедрый подарок. В чем проблема?
0: Каждый день вижу такие кейсы. Люди дарят друг другу большие подарки на $1000.
1: В расчете ни на что. Знаете, печаль тут в том, что мы это обсуждаем, в общем-то, последней нашей темой, а с точки зрения людей, которые смотрят за Соединенными Штатами снаружи, это, в общем-то, главная тема, о которой нужно говорить, потому что если мы обсуждаем вопрос того, что насколько близко работает Трамп с русскими, то какие могут быть другие темы для обсуждения? Что может быть более важно, чем если вдруг выясняется, я не знаю, если Трамп вдруг появляется в футболке с надписью «Краснов», вот, и мы, значит, должны говорить, что подождите, а в это время в Сенате проходит слушание, блин, извините, он уже в футболке, на нем уже написано, чего еще дальше нужно сделать. И поэтому, мне кажется, следующим важным вопросом – реакция. Какая реакция на весь этот бардак того, что Путин оплатил свадьбу Трампа, в принципе? Потому что Кремлев – это, конечно, деньги Путина, а Дон Джуниор – это, конечно, Трамп. Поэтому Путин оплатил свадьбу Трампа. Но что здесь делать дальше? А дальше – это генеральный прокурор. А генеральный прокурор говорит, а что здесь расследовать-то? Ну, вот, пожалуйста. Или директор ФБР, ему говорят… У вас есть информация? Он говорит, мы работаем со всей информацией, которая к нам придет, которую мы получим. Извините, а вы же не директор ФБР, у вас нет своих как бы агентов, которые могли бы что-то разознать и поинтересоваться сами? Нет, никакой. И вот это то, что мы наблюдаем от этой администрации. Они считают, что здесь все хорошо. Более того, философия этой администрации говорит о том, что коррупция – это не слабость, коррупция – это наличие ваших связей. О, какие связи у Трампа. Вот просто проблема тут одна, только избиратели. Потому что мне кажется, что американские избиратели, когда слышат слово «остров» и «Трамп», начинают думать еще про Эпштейна. И это тоже часть проблемы, которая связана с Трампом и с выборами, потому что все это, как сказал сенатор Оссоф, Эпштейн класс Эпштейна. И все это хорошо вписывается в то, что мы, американские избиратели, уже и так думаем про эту администрацию, которая имеет два уровня, как бы есть то, что для них лучшие друзья, русские, не русские, не знаю, а есть мы все остальные. Поэтому это еще раз подчеркивает, что раскол в американском обществе и не в пользу Трампа, который оказался, с одной стороны, на частном острове с русскими, поддерживающий искусственный интеллект, поддерживающий все идеи, которые непопулярны у американцев, нападающий на Канаду торговой войной, ведущий реальную войну с Ираном, а с другой стороны, все мы остальные, которые от этого всего как бы страдаем. Так что я думаю, что вся эта информация, конечно, по поводу свадьбы, это такая часть важная выборного сезона, потому что мы уже близки, осталось 7 недель, и это не просто так. И я надеюсь, что кто-то проголосует по-другому, но я подозреваю, что в конце концов все будут голосовать из-за цен на заправки. Но потом, когда Палата представителей перейдет в руки демократов, тогда по поводу вот таких связей Трампа начнутся реальные расследования.
0: На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Обязательно оставайтесь с нами.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
6: как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин.
6: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
7: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
9: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики, олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Еле оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна. По решению и под руководством президента мы проводим независимый, прагматичный, миролюбивый внешнеполитический курс.
12: Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса международного движения «Русофилов». А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Давайте же для наглядности посмотрим фрагмент обращения президента дружелюбной и открытой миру страны по случаю грядущих парламентских выборов.
13: Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей.
12: То есть сам факт 5-го года полномасштабной войны против соседней страны, по мнению президента, обязательно должен учитываться избирателем, причем со знаком «плюс». Что же мешает этому внешнеполитическому курсу дружелюбной и открытой миру страны, по мнению министра иностранных дел этой страны? Действия так называемого «коллективного Запада». Господин Лавров даже в кои-то веки, словно окончательно фиксируя окончательно рассеянный дух Анкориджа, переходит к конкретике.
11: Дипломатия тарифов. Вот то, что нужно Соединенным Штатам, а кто-то пытается свою точку зрения провести, немедленно тарифы вводятся в силу. И вот и вся, собственно, дипломатия. Да, есть, конечно, у Соединенных Штатов важные отличия от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно.
12: Этот выпад скорее личная инициатива господина Лаврова, ну и рискну предположить, это реакция на принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о так называемых адских санкциях. Или проект Линдси Грэма, он ключевой автор жесткого пакета вторичных санкций, умерший в июле. В чем суть законопроекта? Он обязывает Белый дом ввести санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, банковских и энергетических компаний, а также судов российского так называемого «теневого флота». А еще, и это главное, дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Конкретного списка стран в законе нет, в законопроекте пока еще, но Китай и Индия вполне себе там подразумеваются. И в Китае подобное традиционно не комментируют, а в Министерстве иностранных дел Индии отметили, что приняли к сведению происходящее, но будут отстаивать в первую очередь права своего почти полуторамиллиардного населения. Агентство Reuters и Associated Press назвали адские санкции, их так вообще называют в американской прессе, самым масштабным законодательным шагом в поддержку Украины после возвращения Трампа в Белый дом. А вот что заявил соавтор проекта, сенатор Ричард Блументал. Сенат одобрил документ еще в августе.
14: To Vladimir Putin, we have your number.
15: Владимир Путин, мы знаем, как тебе достать. Твоя экономика трещит по швам. Мы задушим твою военную машину. Китай и Индия, вам стоит пересмотреть взаимодействие и закупать нефть и газ в других местах. Американский народ, спасибо вам за поддержку Украины и за понимание того, что борьба Украины — это и наша борьба. Речь идет не только об их свободе и независимости, но и о наших собственных. Если не остановить Путина, он пойдет на Польшу, Молдову, Эстонию, Финляндию, Швецию, и тогда нашим сыновьям и дочерям придется сражаться на передовой, выполняя обязательства Америки по НАТО. Речь идет о том, чтобы заставить агрессора заплатить высокую цену и защитить стратегические интересы Америки. Этот законопроект отвечает нашим национальным интересам, а также отражает наши ценности и наше видение.
12: Законопроект пришлось комментировать в Кремле. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова напрямую спросили об этом на ежедневном брифинге.
16: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
12: Адские санкции осталось подписать президенту США Дональду Трампу. По его настоянию в пакет включили и меры против Ирана. Представитель Белого дома заявил изданию Wall Street Journal, что Трамп планирует подписать документ. А с нами в прямом эфире политолог-американист Антон Пеньковский. Антон, здравствуйте.
17: Добрый день.
12: Вообще этот законопроект долго буксовал. Вот на ваш взгляд, благодаря чему вообще началось активное продвижение? И что говорит сейчас о балансе мнений в Вашингтоне? Вот факт его и темпов как бы принятия, и сам факт принятия тоже.
17: Ну да, действительно, этот законопроект некоторое время буксовал, его принятие ожидалось еще в прошлом году, и, скажем так, борьба между исполнительной и законодательной властями США по поводу этого документа была достаточно заметна. Во всяком случае, мы видим, как часто сам Дональд Трамп обращался к этому документу, публично просил внести в него какие-либо правки и в целом высказывался несколько скептично по поводу этого документа, необходимости, скажем так, его немедленного принятия или же тех мер, которые в нем прописаны. В любом случае, мы видим, что этот документ был принят с достаточно уверенным большинством, что свидетельствует о том, что по некоторым вопросам все-таки две главные американские партии все еще способны приходить к уверенному согласию, и тот перечень мер и прав для исполнительной власти, в частности для президента США, по введению ограничений и тарифов по большому счету по всему миру, является очевидным для большинства сегодняшних политических элит по обе стороны противоборства на предстоящих выборах.
12: Вот Wall Street Journal, я уже упоминал их публикацию сегодня, но издание обращает внимание, что рассмотрение законопроекта сильно прибавило в скорости, когда Трамп сблизился с президентом Украины Владимиром Зеленским, впечатленный успехами страны на поле боя. Насколько значим этот фактор, на ваш взгляд?
17: Мне кажется, что этот фактор может быть несколько переоценен просто на основании того, что пусть и достаточно долго, но этот законопроект проходил все необходимые жизненные стадии до того, как быть вынесенным на голосование и утвержденным, как это состоялось накануне. Я бы не сказал, что требовалось какой-то дополнительный стимул для американских законодателей и спонсоров этого акта. И по большому счету активное участие ныне покойного сенатора Линдси Грэма обеспечивало этому акту популярность и вполне доступное обоснование необходимости принятия такого законодательного акта. То есть, по большому счету, Соединенные Штаты для своей внутренней аудитории достаточно ясно дали понять, с какой целью и почему именно эти механизмы сейчас необходимы как инструменты американской внешней политики. По большому счету, сейчас у Дональда Трампа очень мало аргументов, мало найдется популярных аргументов для внутренней американской публики объяснить, почему он будет затягивать подписание этого документа, либо же принятие каких-то из инструментов, которые прописаны в этом законодательном акте. Но по большому счету то, что Украина уверенно держится и даже предпринимает активные действия на фронте, свидетельствует о том, что вселяет уверенность в американских законодателей в необходимости активной поддержки тех инструментов, которые пока еще доступны и не ограничены самим Дональдом Трампом, в частности, как передача вооружений и непосредственно помощи, что не было ранее оплачиваемо европейскими бюджетами.
12: Ну и с нами также на связи политолог Наталья Шевчукова. Наталья, здравствуйте.
18: Добрый день.
12: Хочу с вами как бы взгляд со стороны России рассмотреть, как бы препарировать. Вот на ваш взгляд, насколько болезненным для российской и политической, и финансовой системы станет или может стать вот этот закон в случае подписания Трампом, учитывая, что многие структуры и персонали в России уже и так под санкциями, и США, и Канады, и Австралии, и Евросоюза, и так далее.
18: Ну, по-видимому, список, перечень санкций постепенно исчерпывается. Очевидно, что санкции изначально не оказали того эффекта, который должны были оказать. И российская экономика за прошедший период успела переориентироваться, успела подстраховаться и, в общем-то, переключить систему импорта, экспорта, немножко отладить денежную систему. Поэтому там любые дальнейшие санкции, они, в общем, не будут так сильно ударять по российской экономике, как кому-либо хотелось бы. Ну и кроме того, Россия, в общем, сейчас во многом завязана не на Запад, а на Китай. И если раньше, ну и во многом она была завязана, критически завязана на импорт энергоматериалов, то ну, сейчас, в принципе, она также завязана, но не сказать, чтобы совсем критически. То есть налажены обходные пути, налажены разные виды серого импорта и отлажены в том числе возможности обходить санкции против уже людей, которые и структур, которые участвуют в этом сером импорте.
12: Как раз вас хотел еще отдельно спросить, а вот действительно, учитывая, что Китай и Индия остаются ключевыми сейчас, ну, скажем так, партнерами России в плане хоть какого-то пополнения госбюджета, а не приведет ли этот шаг Вашингтона как раз-таки к еще большему сплочению Москвы, Пекина и Нью-Дели в обходе американских барьеров?
18: Ну, в принципе, мы уже наблюдаем этот процесс, и Китай в этом плане не хочет терять позицию второй политической силы в мире и терять Россию в качестве своего сателлита, и будет, конечно же, противостоять возможным санкциям со стороны Штатов. И изначальный план, что санкции против России заставят Китай каким-то образом умерить свои амбиции, он тоже не оправдался.
12: Ну и к персоналии Лаврова хочется отдельно обратиться. Даром, что ли, он буквально не слезает с экранов как бы, и различных YouTube-проектов, как будто бы ощущение, что его индекс цитируемости резко взвинтился. Но учитывая, что завтра единый день голосования, первый, один из трех, ну и он возглавляет федеральный список партии правящей, возможно, это не совсем совпадение. По моим ощущениям, в последнее время, ну, редко российские чиновники позволяли себе какие-то выпады в адрес американского руководства. Как-то хотелось вот и не мытьем так катанием поддержать и дух Анкориджа, и вкус посекунчиков и так далее. Что изменилось и о чем это говорит?
18: Ну, сейчас Путин и его окружение находятся в достаточно такой интенсивной внутриполитической борьбе. Так или иначе, у них сейчас основной враг – это тот самый уставший от войны избиратель, которому нужно доказать, что Запад причет против нас. Козня, кто у нас Запад? Запад от США. Соответственно, вот сейчас они активизировались, и скорее вот эти высказывания направлены не вовне, а внутрь России, для того, чтобы доказать избирателю, что он находится в смертельной опасности, что Украина является неким прокси в этой войне. На самом деле мы ведем войну с НАТО и Западом в целом, и поэтому нам нужно от них беречься. Собственно говоря, об этом Путин и говорил в своем обращении. Оно звучало скорее не как обращение накануне выборов внутри страны, а как обращение к народу, ведущему героическую оборонительную войну. То есть там несколько раз, мне уже в нескольких абзацах относительно этой небольшой речи повторялось, что мы противостоим деструктивным силам, которые пытаются ослабить и Россию, и привести к ее уничтожению. И вот эти злые силы находятся на Западе. Ну вот именно поэтому подобная внешнеполитическая риторика сейчас активизировалась.
12: Ну, еще некоторые внешнеполитические новости нам сегодня с нашими гостями хочется обсудить. США обвинили в подготовке убийств оппозиционеров за рубежом экс-командира северо-западного ОМОНа. А центр «Досье» вместе с коллегами из Германии нашел след ГРУ в деле подозреваемых в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В Евросоюзе призывают создать континентальный такой совет безопасности и ориентироваться на 4-ю статью НАТО. Что это означает и все подробности в материале Артура Давлетшина.
19: Полковник Юрий. Это имя вам что-нибудь говорит? А вот для Минюста США – да. 15 сентября ведомство обвинило 5 человек в организации заказных убийств и диверсий на территории США и Европы. Давайте познакомимся с ними поближе. Имя первого – Юрий Хромеев. 63-летний полковник, экс-командир ОМОНа, прошедший Первую Чеченскую войну. Сам Хромеев утверждает, что получал награду из рук Владимира Путина. В группу также входит Кирилл Хромеев, сын Юрия, сотрудник ФСБ. Кроме двух россиян, в группу входит Анхель Эдуардо Кастро, 22-летний гражданин Венесуэлы, и два гражданина Кубы, Ейдель Дельгадо Суарес по прозвищу Викинг и Оэмис Рамагоса Дурути.
20: Объявленные обвинения раскрывают предполагаемый заговор российских спецслужб с целью убийства диссидента на территории США за то, что он осмелился выступить против российского правительства. Как утверждается в обвинительном заключении, этот заговор демонстрирует, на что готовы пойти наши противники, чтобы заставить замолчать критиков, и иллюстрирует серьезную угрозу, которую транснациональные репрессии представляют для жизни и свободы всех, кто бросает вызов авторитарным режимам.
19: В заявлении Минюста США указаны два случая, когда группа пыталась завербовать американских граждан. Первый зарегистрирован в самих Штатах. Суарес и Кастро завербовали американца для слежки за неназванным оппозиционером из России. За первый этап работы ему заплатили около $1500, после чего предложили ликвидировать цель за 40 тысяч. Отец и сын Хромеевы фигурируют в другом случае, уже на территории Литвы. Там они завербовали гражданина США для слежки за другим неназванным оппозиционером. После сбора информации они тоже предложили ликвидировать цель.
21: Далее Юрий Хромеев сообщил гражданину США номер один, что они хотят смерти потерпевшего 2, поскольку тот распространял грязь о моей стране и искажал историю.
19: Когда завербованный отказался, Хромеев-старший предложил ему работу попроще. Поджог склада с имуществом или продуктами. Или, цитата, «бросание бутылки бензина в электроподстанцию».
21: Юрий Хромеев дал понять гражданину США номер один, что целью должны стать все страны, помогающие Украине, и что он предлагает серьезные деньги за серьезную работу. Наконец, Юрий Хромеев подтвердил, что является полковником российских спецслужб.
19: Оэмис Рамагоса Дурути занимался диверсиями в Европе. Впервые о нем стало известно 2 года назад. В 24-м он под псевдонимом Диос поручал завербованным им исполнителям поджигать склады стройматериалов в Польше, автобусный парк в Чехии, предприятие по переработке отходов в Румынии, а также оборудование литовского производства, предназначенное для Украины. Кроме США, Дурути разыскивают и спецслужбы Литвы.
22: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
19: Помните это заявление Владимира Путина в ответ на обвинение в причастности России к диверсиям в аэропорту Лейпцига. Тогда российский дрон врезался в грузовой самолет, однако взрывчатка не сдетонировала. История получила продолжение. Центр «Досье» совместно с «Süddeutsche Zeitung» и другими изданиями покопался в биографии одного из подозреваемых, россиянина Олега Л.
0: Олег был известен центру досье. Его имя фигурирует в документах полковника ГРУ Дениса Смоленинова, которые помогли нам в нескольких расследованиях о российских операциях саботажа в Европе и Украине. Впоследствии ЕС и Великобритания ввели против полковника санкции.
19: Смоленинова центр досье связывает с созданной после начала войны при ГРУ службой специальной деятельности. Расследователи уверены, что эта структура стоит за диверсиями в Европе, а Смоленинов управляет операциями.
1: Германия все чаще становится мишенью для гибридных атак. Ярким тому подтверждением служит атака, произошедшая 4 августа в аэропорту Лейпцига.
19: Не только Германия, но и вся Европа все чаще страдает от гибридных атак и провокаций России. Эта обстановка заставляет лидеров европейских стран готовиться к эскалации. И пока только в Германии контрразведка зафиксировала с начала года 165 случаев саботажа и 740 пролетов дронов над важной инфраструктурой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый Европейский совет безопасности и ввести аналог 4 статьи договора НАТО, только для стран Евросоюза. Цель – противодействие тем самым гибридным атакам, которые стали новой реальностью для Евросоюза.
12: Ну вот о свежих инициативах в Европе перед эфиром мы поговорили с политологом, исследователем Латвийского института внешней политики Сергеем Потапкиным. Он считает, что Европа активно перестраивает свою политику, реагируя на вызовы Кремля.
4: Сильная сторона Европы в том, что как бы долго Европа не раскачивалась, тем не менее она все-таки идет поступательно и подстраивает свою политику под актуальные угрозы. Сейчас мы тоже это видим. Мы видим огромные процессы, можно сказать, там тектонические, которые происходят в Германии, во Франции. То, о чем мы не могли даже думать до 2022 года. То есть я в этом плане являюсь оптимистом. Я знаю, что европейские механизмы, несмотря на зарегулированность и большое бюрократическое бремя, они тем не менее работают, и в нужные моменты Европа способна собраться и принять быстрые решения.
12: Тему продолжим с американистом Антоном Пеньковским. Антон, вот на ваш взгляд, а каковыми могут быть вообще последствия этого обвинения Минюста США, вот на таком это уровне уже звучит, в диверсиях со стороны России?
17: Да, здесь нужно обратить внимание на, скажем так, разницу языка. В отличие от достаточно приевшегося новояза о гибридных атаках, Соединенные Штаты уже не стесняются называть напрямую то, чем занимаются российские спецслужбы, диверсиями, что по большому счету является корректным определением для подобного вида действий. Это может повлечь за собой достаточно конкретные последствия как для тех аффилированных с Россией или с российским бизнесом в США структуры, так и, в принципе, осложнить тот фон, тот переговорный фон, который за последние месяцы, если не сказать два года, сложился между Вашингтоном и Москвой. Чем больше, скажем так, формально фиксированных, документально зафиксированных свидетельств того, что Россия проводит подобные диверсионные операции и...
23: В Нью-Йорке полдень.
24: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
23: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
25: Новости на
23: Дэвидсон Радио.
25: Информация к этому часу.
26: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Конфликт США с Ираном перейдет в совершенно иную фазу через пару месяцев, заявил вице-президент Джей Ди Венс в интервью «Нью-Йорк-Пост». Он согласился с тем, что война завершится сразу после промежуточных выборов. Ранее об этом заявлял президент Трамп. «Мы не можем предсказывать будущее, но я считаю, что президент прав», — сказал Венс. Он заверил, что Тегеран продолжит терять контроль над Ормузским проливом. Движение судов через пролив установилось более чем на 50% благодаря разминированию и скрытному конвоированию танкеров, добавил чиновник. Федеральный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, блокирующей обмен информацией между АРС и иммиграционной и таможенной полицией АИС. Это решение было принято после того, как иммиграционное ведомство запросило сведения о последних известных адресах миллионов людей. Коллегия из трех судей по округу Колумбия постановила, что масштабный запрос нарушает законодательство, принятое после Уотергейтского скандала. Эти законы запрещают АРС передавать информацию другим ведомствам, за исключением случаев соблюдения строгих условий. Коллегия также пришла к выводу, что такой обмен информацией нарушает законы о защите конфиденциальности. Один из старейших сенаторов Мич МакКоннелл сообщил, что вернулся к работе после трех месяцев отсутствия из-за болезни и последующего восстановления. Он попал в больницу в июне после того, как упал и потерял сознание. Долгое отсутствие вызвало волну возмущений. В частности, губернатор Кентукки Энди Бэшер в конце июля потребовал от него подтверждения дееспособности. Судя по обнародованным кадрам, 84-летний МакКоннелл появился в Сенате в инвалидной коляске, в которой передвигался и до болезни. Ранее он, по меньшей мере, дважды впадал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике, а также был госпитализирован на несколько недель, выпал из рабочего графика после падения с сотрясением в марте 2023 года. Уроженка Сомали, член Палаты представителей, демократка Ильхан Омар,

0: Вышла замуж за него в январе 2018 года, через месяц после того, как расторгла брак с Альми, гражданином Великобритании. Брачное мошенничество является федеральным преступлением. За это могут лишить свободы на срок до 5 лет и назначить штраф в размере 250 тысяч долларов. Губернатор Кэти Хокол объявила о начале выплат по программе Power объемом 1 миллиард долларов для 8 миллионов домохозяйств штата Нью-Йорк. Выплаты в размере от 100 до 200 долларов начнут напрямую поступать с 21 сентября и продолжатся до декабря. Для участия необходимо быть постоянным резидентом штата Нью-Йорк, своевременно подать налоговую декларацию и не являться иждивенцем. Программа предназначена для поддержки семей в зимний период. По уровню цен на электроэнергию штат Нью-Йорк занимает 3-е место в стране, уступая только Гавайям и Калифорнии. 8-кратного обладателя золотого мяча Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины для прощального матча за национальную команду. На осенней серии товарищеских игр сборная Аргентины встретится с Боливией 30 сентября, Буркина-Фасо 3 октября и Бенином 6 октября. Месси присоединится к команде перед заключительной игрой серии. 31 августа, напомню, 39-летний нападающий объявил о завершении карьеры.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Отрицательный день. Индекс Доу Джонс упал на 328 пунктов, 0,3%. 52 093 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 34 пункта, почти 0,5%. 7586 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 25 982, упав на 205 пунктов, минус 0,8%. Транспортный индекс потерял 0,4%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 0,9%. Сегодня все локаторы настроены на Вашингтон. Сегодня в 2 часа мы узнаем решение Федерального резервного комитета по поводу банковского интереса. 93% инвесторов считает, что банковский интерес будет поднят на 0,25%. Будет поднят на 0,25%. Напомню, что начиная с 90-го года банковский интерес поднимался у нас 6 раз. И каждый раз, когда банковский интерес поднимался, потом он, соответственно, падал. Цикл идет подъема, потом цикл идет падения. В первый месяц, исторически, в первый месяц падения биржа падала на 3%. Но в течение следующих 12 месяцев биржа поднималась на 8%. Так что паниковать не надо, все будет нормально. Нефть сегодня упала на $2.23, $103.60 стоит 1 баррель нефти. Золото плюс 47.10, 4379 долларов 90 центов стоит унция золота. Унция серебра 65 долларов 14 центов, 1 евро равен доллару и 15 центов. 5-летние госбумаги дают 4,801%, за 10 лет можно получить 4,981, и за 30 лет можно получить 5,356. Напомню, что интерес упал по отношению ко вчерашнему дню, и цены на бонды поднялись, и мы ожидаем таки, да, что банковский интерес будет поднят, но это не значит, что интерес на бонды тут же будет поднят, оно уже там все, скорее всего, заложено, и есть вероятность, что бонды будут продолжать, а интерес на бонды может быть и понизится. Более того, сегодня Wall Street Journal опубликовала статью, в которой написано, что как бонды быстро поднялись, то есть интерес как быстро поднялся, так он быстро может и упасть. За границей сегодня Англия плюс 0,5%, Франция плюс 0,5%, Германия плюс 3%, Швейцария плюс 0,5%, в Азии японский Никей плюс 0,7%, Шанхай плюс 0,7%, Гонконг плюс 0,2%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении, надоело падать. Индекс Dow Jones плюс 103 пункта, Standard & Poor's 500 плюс 22 и Nasdaq плюс 146 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. С Microsoft все будет очень хорошо. Каву надо покупать. Силваймо будет вести себя хорошо. Тесла

0: Union Pacific надо покупать, Alvotech, с ними будет все хорошо, Anheuser-Busch, InBev, надо покупать Paychex, будут вести себя точно так же, как другие компании, Racket Pharmaceuticals надо покупать, Meta надо покупать, Credit Corp будет вести себя хорошо, Apple будет вести себя хорошо, их надо держать даже побольше, считает один из банков Chevron, надо покупать новый таргет $240 за акцию, ранее был 225. SimilarWeb надо покупать, BP Tactical Outperform, то есть тактически ожидается, что они подскочат. Nvidia, Marvel, Broadcom и Micron, один из самых больших банков, считает, что все эти AMD тоже, все эти большие компании надо покупать, эти технологические компании, связанные с Artificial Intelligence, надо покупать, и полупроводниковые компании, они считают, что будет рывок наверх. SK Hynix и Intel. Reuters написал, что Hynix разговаривает с Intel по поводу производства своих собственных чипов. Обе компании поднялись на 2,5%. JB Hunt сегодня упал на 11% после нехорошего отчета. Expedia упала на 2,5%. Энергетические компании Diamond Energy, Diamond Duck Energy, Occidental Petroleum, Exxon Mobil, Devon Energy все потеряли 1%. Это потому что цены на нефть упали на 2%. Paychex поднялся на 1%. И Union Pacific поднялся на... Эта перевозочная компания поднялась на 1.5%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Yeah. Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке, Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Я Наташа Быстрицкая, за пультом Акмаль Тахиров. И сегодня, этим утром, нам предстоит серьезный, сложный местами разговор, откровенный разговор, искренний разговор о наркозависимых людях и вообще о наркозависимости. И прежде чем я представлю Марину Пас, президента компании Back to Life, я хочу какие-то параллели провести, хотя это сделать очень и очень трудно, архисложно. Но я попробую. Это все для того, чтобы мне самой найти правильную, нужную интонацию и вообще. Параллели. Ну вот с недавними трагическими, с недавними событиями, связанными с годовщиной трагедии 11 сентября, я прочитала откровение, воспоминания выжившего, одного из выживших, мужчина, который находился в Южной башне ВТЦ 11 сентября утром, и он рассказал душераздирающую историю. Уже в Северную башню врезался Боинг, и вот уже описываются события, когда Боинг, второй Боинг летит, направляется к Южной башне с южной стороны. И вот этот мужчина, находясь там на 95-м этаже, он видит вот эту махину, летящую на него. И он вот прям вот буквально говорит: я вот так вот возвел руки к небу и начал приговаривать: «Господи, Господи, Всевышний, возьми ситуацию в свои руки, потому что я уже не справлюсь, я не справлюсь, возьми ситуацию в свои руки, возьми ситуацию в свои руки, я не справлюсь». На меня это произвело такое серьезное впечатление, такое вот сильное впечатление, и поэтому, если мы говорим сейчас о проблеме наркозависимости, о проблеме наркомании, то она приобрела какие-то гигантские формы, какие-то мерзкие формы, ужасающие формы, и просто хочется возвести руки к небу и вот тоже начать приговаривать: «Господи, возьми ситуацию в свои руки и спаси и сохрани наших детей и нас от этой заразы, от этой чумы, от этой беды». Ну вот, а песня продиктована, знаете, какими-то такими даже немножко, ну, современными настроениями, чтобы не подумали, а я знаю, наш слушает, кстати, Марин, молодежь, признались мне в этом люди, там 30+, они, чтобы они не подумали, что мы там старперы и что-то там говорим. Вот, это гуф был с композицией «Ice Baby». И вот давайте без лишних слов, пролог прозвучал, и я хочу Марину Пас еще раз представить нашим слушателям. Марина Пас, президент компании «Back to Life». Компания помогла огромному количеству людей. Это самая лучшая программа, которую представляет Back to Life. Но обо всем по порядку. Марин, доброе утро.
1: Доброе утро, Наташа. Спасибо огромное за то, как ты нас представляешь. И ты знаешь, вот я хочу, я слушала тебя насчет 9-11 и этого мужчины, который стоял и смотрел, как летит самолет. И знаешь, я всегда провожу параллель наркомании, алкоголизма, игромании, всех видов зависимости. Знаешь, это как комета, которая летит, и когда она разбивается, разбивается абсолютно все. Разбивается семья, разбивается все, что вокруг тебя, и остается такой, знаешь, огромная дыра, которую потом берет очень много лет, как сказать, построить обратно. Поэтому мы всегда просим, говорим и мотивируем близких позвонить нам вовремя, не ждать вот этой трагедии, не ждать, чтобы человек попал в тюрьму, не ждать, чтобы человек погиб, не ждать, чтобы человек сошел с ума. И не думать, что за столько лет, если вы ему не помогли, то не думать, что вы можете ему помочь в этот раз. Вы ему не поможете, потому что делая одно и то же и ожидая другого результата, это тоже своего рода безумие, потому что родители находятся в таком же безумии, как и их близкие, дети или их близкие, потому что за столько лет вот этого кошмарного употребления близких ты тоже сходишь с ума. Я думаю, мы всегда как бы предлагаем свои услуги и говорим: позвоните нам вовремя, возьмите консультацию, мы объясним вам, как общаться с близким зависимым, мы отправим его на лечение, мы встретим после лечения, мы полностью будем вас держать за руку все вот это время, пока человек находится на лечении. И, ну, не знаю, вот мы так помогаем уже очень-очень много лет. Наш телефон, наверное, нужен, да.
0: Да, вот я
1: наш паузу подхватила
0: с Мариной, да. По телефону связались, и я просто... Вот эти паузы будут возникать, но это нормально, это живой эфир. Пожалуйста, Марина.
1: Да, наш телефон 267-226-6363, 267-226-6363. Мы работаем 24 часа в сутки. Вот я пока с вами разговариваю сегодня, у нас был такой очень тяжелый кейс. Был молоденький мальчик, который попал, к сожалению, в тюрьму. И это уже не первая его тюрьма. И мы нашли адвоката, мы вытащили его из тюрьмы, мы полностью как бы смотивировали его на лечение. Вот сейчас он по дороге в реабилитационный центр, где, дай бог, его жизнь совершенно поменяется, и поменяется жизнь его родителей. И тоже родители мне звонили первый раз, наверное, года полтора-два назад. И точно так же, как любые другие родители, им кажется, что это плохое поведение, ну, перерастет, ну, поймет. И вот, к сожалению, все оказалось очень плохо, ребенок оказался в тюрьме, это уже будет криминальный рекорд и так далее, и так далее. Поэтому не ждите, не оставайтесь с этой проблемой в одиночку, звоните нам, мы очень много лет этим занимаемся, мы сами все прошли эту проблему, все, кто работают компании Back to Life, все, кто работает в реабилитационных центрах, все, кто работает, делает интервеншн. Поэтому мы очень персонально относимся к каждому пациенту. И у нас есть огромные ресурсы, у нас есть адвокаты, у нас есть люди, которые могут сделать документы за пару дней, восстановить. То есть мы можем помочь любой проблеме, DUI, криминальные проблемы. Ну и, конечно, мы можем вылечить вашего, к сожалению, больного человека, который может лечиться и который может жить совершенно нормальную, полноценную жизнь. Также, Наташа, я хочу... Ну, давай еще раз, я вижу, что люди звонят, поэтому давай напомню наш телефон. Наш телефон 267-226-6363, 267-226-6363. Меня зовут Марина Пас. Мы открыты 24 часа в сутки, всегда нам, если вам нужна помощь, звоните.
0: Давай я
1: все-таки хочу немножко рассказать.
0: Да, пожалуйста. Да. Давай еще тоже номер повторю. Телефон, потому что после наших с тобой встреч в прямом эфире Дейзин Радио получаем огромное количество звонков. Это так хорошо, вот этот интерактив. И люди просят чаще ваш номер произносить в эфире. Мы это... делаем 267-226-63-63, 267-226-6363. С нами на связи Марина Пас, президент компании Back to Life. Пожалуйста, Марин, продолжай.
1: Я хочу немножко рассказать. У нас есть на WhatsApp такая анонимная группа. Называется Healing Together. Там очень много близких, родных, людей, у которых проблема в доме с зависимостью, с психиатрией, с двойными диагнозами и так далее. И сейчас у нас подключился к нашей группе врач-психиатр. Я не буду называть его имя в эфире, но это человек, который когда-то прошел эту проблему зависимости, лечился у нас. На сегодняшний день это врач-психиатр. Настолько умный, глубокий человек, и он два раза в неделю ведет у нас группы на этой анонимной группе Healing Together. Я очень, как сказать, призываю родителей и близких, подключайтесь к нам в группу. Такое количество информации, которую вы получите о проблеме зависимости, мне кажется, я очень много лет, Наташа, этим занимаюсь, и тоже у меня эта проблема была в семье, мне кажется, что вот такое количество информации, и то, что делаем мы, не делает никто. Все обещают, что они могут помочь, а мы по-настоящему помогаем. Мы помогаем с первой минуты, что вы нам позвонили, и потом эти люди, дети, взрослые приглашают нас на свадьбы, на всякие семейные торжества. Эти люди остаются все в нашем кругу, в нашей семье. Поэтому звоните, мы обязательно поможем. И я еще хочу немножко уделить внимание...
0: 267-226-63. Да. Back to Life. С нами на связи Марина Пас, президент Back to Life. И телефон 267-226-63-63. Марин, вот... Просто, да, ты продолжишь, и я хочу вот выяснить или до конца уяснить, что ли. Большинство людей, принимающих наркотики, признаются, что основное, что их привлекает в запрещенке, это то, что не приходится прилагать особых усилий, чтобы испытать эйфорию. Это так?
1: Нет, нет, это абсолютно не так. Это не про эйфорию. Мы все хотим испытать какую-то эйфорию, правильно? Мы можем все там выпить стакан вина, да, каждый находит какую-то эйфорию в чем-то разном. Зависимый человек не хочет испытать эйфорию. Зависимый человек хочет избавиться от боли, от внутренней боли, от внутренней такой вот, как сказать, напряжения. Это наркотики и употребление, это вершина айсберга. Это уже как бы, вот у него нету другого выхода, как начать что-то употреблять, потому что вот он чувствует вот эти вот внутренние боли, низкую самооценку. Знаешь, это как клубок чувств. Когда ты приезжаешь в реабилитационный центр, они этот клубочек начинают по ниточке растягивать и объяснять тебе, кто ты, что ты, почему ты так себя чувствуешь. Там очень много таких групп, группы чувств. И учат тебя жить трезвым со всеми своими вот этими обостренными чувствами. Понимаешь? Поэтому это ни в коем случае не... вот смотри, вот даже сейчас, вот что творится с этой марихуаной, с употреблением синтетической марихуаны. Это же трагедия. Каждый второй ребенок в сумасшедшем доме, у них сайкосы. Они бьют родителей, они сидят в темной комнате в капюшоне, эти компьютерные игры, марихуана... полностью сумасшедшими глазами, не спят, писают баночку. Это же просто катастрофа. Но есть же дети, которые просто курят марихуану. Я не говорю, что это хорошо, но они же независимые. Понимаешь, они это делают для эйфории, они это делают для расслабиться. А это болезнь. И вот в этом проблема, что очень многие люди, мне кажется, что мама всегда видит, что с ребенком проблема. Она это чувствует, она это видит. Но она себя уговаривает, что эта проблема пройдет. Вот он плохо себя ведет, он тинейджер, или он там взрослый, или его жена бросила, или работу потерял. И вот сейчас все у него в жизни наладится, все будет нормально. Нет, не наладится и не будет нормально, потому что это больной человек, потому что он не знает, как должно быть нормально. Он не знает, как жить самим собой. Понимаете, пока он не научится жить самим собой, и управлять своими чувствами, своей вот этой больной головой, он никогда не сможет быть нормальным, насколько бы он это не хотел. Это огромная трагедия, это страшная, смертельная, прогрессирующая болезнь, которая уносит жизни миллионы людей. И мало того, что она уносит жизни, она калечит жизнь. Поэтому обращайтесь за помощью. Мы уже живем в таком веке, что, мне кажется, осуждать это смешно. Это болезнь, как любая другая болезнь. И вот эти вот все кодировки, я знаю, мне там люди звонят, рассказывают какие-то такие примитивные методы лечения, там, я не знаю, закодировали, гипнотизировали. Это не работает, это глупо. Это глупо, это все равно, что ты с раком пришел к врачу, он тебе загипнотизировал или, там, я не знаю, зашептал этот рак. Понимаешь? Ты должен идти, или там ведут в синагогу. Конечно, нужно идти в синагогу или в чёрчи. Конечно, ты должен, когда ты больной, ты обращаешься к специалистам. И, конечно, параллельно молишься, чтобы Бог тебе помог. Но одним Богом ты не справишься с этой проблемой.
0: Смотри, еще такой момент. Вот родители, дети, друзья... близкие винят себя в этой ситуации, думают, что где-то упустили, проглядели, и все-таки могли предотвратить зависимость. Вот как себя не винить?
1: Опять-таки, Наташенька, ты понимаешь, что я вот вижу за столько лет, есть семьи совершенно благополучные, да, вот благополучные семьи, есть разбитые какие-то семьи, разведенные родители, там, не знаю, какие-то тяжелые обстановки в семье. Это не зависит от... Это не то, что проглядели. Это, мне кажется, что это не зависит от родителей. И родители не могут себя в этом винить. Это еще одна проблема. Это называется созависимость. Это вот так вырос ребенок, вот так он воспринимает этот мир. Знаешь, как в кривом зеркале. Вот увидит этот мир вот так. И поэтому, что делают в реабилитационных центрах, что делают специалисты, они ему вот эту штору черную открывают. И там он видит мир. Там он видит, ты знаешь, вот они иногда у нас в центрах, они просто едут, делают пикники. Они им показывают, что, знаешь, grass is green, солнце светит. И ты все можешь это enjoy'ть просто на трезвую голову. Потому что люди, которые в постоянном употреблении систематическом, они не видят этого ничего. Они не чувствуют ничего. Понимаешь? Они хотят уйти из реальности. Что такое наркомания? Что такое алкоголизм? Это ты уходишь, игромания, уходишь из реальности. Вот тебе некомфортно жить в реальном мире. Некомфортно. Мы никогда это не поймем. Потому что мы нормативные люди, и нам это очень, как сказать, тяжело понять. Мы не должны это понимать. Это понимают люди, которые лечат этих людей. Наша задача помочь этим людям найти вот эту дорогу, найти дорогу к выздоровлению. Мне постоянно кто-то звонит, разные номера. Давайте я еще раз повторю наш телефон. Наш телефон 267-226-6363, 267-226. 6363, меня зовут Марина Пас. Звоните, обращайтесь, мы поможем. Мы помогаем очень много лет. У нас, ты знаешь, Наташа, вот я столько лет занимаюсь этим. У меня даже на Google, если ты зайдешь, нету ни одного bad review. Потому что люди настолько вот видят, насколько мы вкладываем душу в нашу работу, насколько мы стараемся изо всех сил помочь. Помочь родителям, помочь детям, помочь семье. Мы по-настоящему стараемся помочь, и мы знаем и умеем вам помочь.
0: Ну, вот 267, 200, ну, переведи дыхание, переведи дух, ты сегодня большая, молодец, большая умничка. 267, 226, 63, 63, телефон компании Back to Life. 267, 226, 63, 63, круглосуточная поддержка, не теряйте надежду, верьте в лучшее, сохраняйте оптимизм. Зависимость – это действительно очень тяжелое испытание, но оно, слава богу, не вечно, не теряйте надежду. И ты всегда уделяешь особое внимание мотивации. Давай немножко,
1: да,
0: тоже об
1: этом. Потому что это очень важный момент, потому что очень многие, опять-таки, близкие, родители, семья хотят уговорить человека идти на лечение. И у них ничего не получается и не получится. Потому что вы не знаете, как с ним разговаривать. Он ругается с вами, он обвиняет вас во всем. И это, как сказать, это ты не разговариваешь, ты разговариваешь с человеком, а перед тобой стоит болезнь. Ты должен отделить человека от болезни. Вот в этом проблема. И, конечно, родители не смогут научиться подобрать правильные слова, говорить правильные предложения, чтобы смотивировать человека на лечение. А мы это делаем очень просто. У нас еще не было ни одного раза, Наташа, чтобы если с нами кооперируются родители и делают то, что мы им говорим, чтобы у нас человек не зашел на лечение. Ни одного раза. Я работаю с Борей Черным, его, наверное, все уже тоже много лет знают. Он большой профессионал, у него огромная команда мотиваторов, это professional licensed терапевты, которые приходят и полностью тебя мотивируют на лечение. Кроме этого, мы делаем, иногда нужно сделать, вот сейчас вот про мальчика, о котором я тебе говорю, мы делаем sober escort, он не может, он в таком состоянии, он не может сам улететь. Значит, мы его доставляем из как сказать, из рук в руки. Понимаешь, мы с ним летим или мы с ним едем, и мы доставляем его в реабилитационный центр, и после реабилитационного центра мы обязательно его принимаем обратно, мы помогаем ему зайти на группы анонимных алкоголиков, наркоманов или игроманов, мы работаем с семьей, то есть мы продолжаем держать руку на пульсе еще, наверное, целый год, пока человек полностью не зайдет в социальную жизнь. Вот это то, что мы делаем.
0: Вот поэтому у нас такие результаты. Да, привет передать. Вот на личном примере, почему? Потому что я была поражена, потому что он вот в прямом эфире рассказал со слезами на глазах вот эту историю, как он тоже был зависимым человеком, оказался на дне, все от него отвернулись, дочка, да, вот он с таким вообще про дочь говорит
1: да,
0: всегда,
1: у него,
0: я, у меня
1: да,
0: ком в,
1: да.
0: Да, в ком в горле у меня, да, и дочка даже там, когда он звонит, доченька, там это, и вот она бросала трубку, наверное, самое больное вот это было для него, и сейчас буквально прошло время, он прошел реабилитационный курс, там несколько месяцев, работал над собой и так далее, с ним работали специалисты, я его увидела там вот буквально там на светском, в мае, этим летом, в июне, в июле на светском мероприятии, и он с иголочки одет, там чуть ли не брионе, чуть ли там весь, знаешь, волосинка к волосинке, причесочка, рядом леди, красавица, модель на красивой машине, думаю, вот на личном примере человек показывает, что все-таки можно избавиться от зависимости. Так что вот все возможно, если захотеть,
1: да, это...
0: если позвонить вовремя.
1: Да,
0: обратиться за помощью 267-226-63-63.
1: Да, я хочу добавить, что он когда-то, знаешь, он был very successful businessman, и у него было огромное агентство, и он потерял абсолютно все. Он потерял полностью агентство, которое было продано его партнерами там за миллионы долларов. Он потерял семью, он потерял дочку, и... Он потерял, ну, абсолютно все. Он остался у своей мамы в Бруклине, в квартире. И мама, которая в то время, я не знаю, была Наташе, наверное, лет под 80,
0: да, она,
1: пришла ко мне
0: в офис. Да, он поздний ребенок, да-да-да-да-да, он говорил,
1: да,
0: что он
1: поздний ребенок.
0: Он
1: поздний ребенок, и она, вот пожилая женщина вместе с его братом, пришли когда-то ко мне в офис просто вот в ужасном состоянии, потому что он был very successful guy, он... И начали меня просить, чтобы я им помогла. И он уехал в Израиль, он пролечился. Он уже 8-й год, вот сейчас, по-моему, уже будет 8 лет, как он чистый, он здоровый. Он делает интервенцию, он работает в реабилитации, у него свой outpatient центр, он женился, у него он в прекрасных отношениях со своей красавицей-девочкой. У него он очень involved вообще в выздоровление, во все эти AA, NA-группы. У них такие классные, такие собор-тусовки, знаешь, пикники, они справляют все holidays together. То есть это просто, вот он огромный-огромный пример, как человек может полностью, знаешь, как освободиться от вот этих вот клещей зависимости, как он может жить и как он может радоваться жизни. И после этого, что он приехал, знаешь, он решил, что он будет этим плотно заниматься. Ему это очень нравится, он поэтому очень, как сказать, знаешь, персонально подходит вот каждому из этих пациентов, потому что он в них видит себя. Он видит, в каком вот таком безумии и в ужасной ситуации он находился.
0: Марин,
1: ну, вот как-то
0: тебе
1: так,
0: вот
1: да.
0: Даже чувствуется, что тебе звонят уже, потому что такие вот легкие прерывания. Но смотри,
1: вот он мне
0: давай
1: пишет,
0: еще...
1: Наташа, он мне пишет, 8, он слушает нас. 8 лет,
0: да?
1: И 4 месяца, да.
0: 8
1: лет и
0: 4
1: месяца.
0: Месяца.
1: Представляете, это какой огромный срок вот для человека, который был полностью разрушенный. Я еще хочу два слова добавить. Когда он приехал обратно, вот после такой роскоши жизни, в которой он когда-то жил, у него не было денег даже на, вот ты сейчас говоришь, что он на машине, у него не было денег даже купить себе машину. У меня был офис на Шепсет-Бэй, и он приезжал ко мне на скутере.
0: На
1: B-68? У него даже не было...
0: На B-82. На скутере, я же...
1: Он приезжал на скутере, у него не было, и потихонечку...
0: Да, мы немножко шутим, чтобы разбавить, да, разбавить вот такой вот... Мы все это понимаем. Смотри, еще такой момент, ты упомянула израильскую клинику «Феникс». Как происходит туда перелет, трансфер? Как туда вы людей направляете?
1: Мы отправляем людей, ну, если они хотят лететь в Израиль, это наша самая, как сказать, сильная и любимая клиника, это наш headquarter, это израильская клиника «Феникс», и мы отправляем туда людей обычно на самолете, летишь в Израиль. Если человек по какой-то причине не может лететь сам, мы летим вместе с ним. А если три с половиной года назад мы, клиника «Феникс» открыла филиал в Калифорнии, там есть два реабилитационных центра. Если по каким-то причинам человек не может улететь в Израиль, мы отправляем в Калифорнию. В Калифорнии центр берет иншуренсы, Также у нас есть Outpatient, это Борина программа, которая работает в Нью-Йорке. Мы отправляем людей в детокс. То есть мы делаем абсолютно все, что мы можем сделать в данной ситуации. Мы рассматриваем каждого пациента, знаешь, как отдельный проект. И смотрим, что мы вот сейчас для него можем сделать. Понимаешь? Поэтому мы со всех сторон помогаем. Но, конечно, наш такой идеальный вариант это Израиль и израильская программа в Калифорнии, потому что это два таких очень сильных реабилитационных центра, которые очень помогают. И если у вас есть правильный вид страховки, то центр, который находится в Калифорнии, покрывается страховкой up to 6 months. Человек mm-hmm. может там находиться. Mm-hmm. То есть там как бы разные levels, и он может там находиться до 6 месяцев.
0: Спасибо, ребята. Сегодня просто какой-то супер-пупер эфир. Спасибо, Марина, тебе большое. С нами на связи по телефону была президент компании Back to Life Марина Пас. И также смс-ку нам написал Боря Черный. Спасибо тебе, Боря. Я напомню номер телефона компании Back to Life 267-226-63-63, 267-226-63-63. Три реклама, такой промо-ролик компании Back to Life в жесткой ротации на Davidson Radio, поэтому телефон, если вы сейчас не успели записать или запомнить, пожалуйста, слушайте наши рекламные блоки. Еще раз номер телефона Back to Life 267-226-6363. Если не остановить заболевание, наркомания – это заболевание, оно станет прогрессировать, помните об этом. Человека будут ждать проблемы с законом, здоровьем и, не дай бог, летальный исход. Поэтому звоните и решайте проблему, не затягивайте. 267-226-63-63. Марина, Боря, до новых встреч в эфире.
1: До новых встреч, Наташа, спасибо. Bye.
2: Вы слушаете Davidson Radio.

0: слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
15: Дэвидзон Радио.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидзон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
16: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
17: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре число 7. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Символ дня – роза ветров. Провокационный день. Возможно, вас будут провоцировать на повышенную болтливость, на то, чтобы вы произнесли какие-нибудь необдуманные слова. Но сегодня попусту болтать нельзя. И вообще говорить лучше поменьше. Вся окружающая природа, весь мир очень чутко откликается на каждое слово, даже случайно оброненное. Будьте осторожны со словами. Все, что скажете, притворится в жизнь. Так что желайте себе и другим только хорошее. Излишняя эмоциональность овнам сегодня может только навредить. Постарайтесь не требовать от партнера многого, тогда получите то тепло, которое ожидаете. Очень напряженный день, а вот вечер обещает быть приятным сюрпризом. Многие тельцы сегодня сами могут выбрать цель и средства ее достижения. Помните, что вы не одиноки, многие готовы вам помочь. Нацельтесь на перспективу и действуйте. Звезды рекомендуют близнеца не вступать в спор с человеком, который питает к вам не очень добрые чувства. И откажитесь от крупных покупок, так как есть риск купить много ненужного товара. Раки почувствуют резкий спад настроения во второй половине дня. Перенесите важные разговоры на другой день и желательно воздержаться от острой и жирной пищи. Включите в рацион чернику и темные сорта винограда. Львы сегодня будут на гребне удачи. Все дела удаются, открываются дальние перспективы в осуществлении проектов. Но именно этот факт и может вызвать негатив со стороны менее удачливых партнеров. Своими планами пока не делитесь. Девам звезды советуют не перегружать желудок и не пить крепких напитков. Но это прекрасное время для личной жизни, укрепления отношений или новых знакомств, в том числе и через социальные сети. Весам звезды рекомендуют отложить на другой день решение сложных вопросов и заняться собственной внешностью. Звезды предвидят, что внимание к вашей персоне будет повышенным, соответственно, подготовьтесь. Скорпионам сегодня нежелательно браться за важные дела. Лучше остановиться, оглянуться и укрепить свои тылы. Спокойствие, сдержанность и осторожность – девиз этого дня. Стрельцам сегодня придется придерживаться настроя партнеров по браку или по бизнесу. Сегодня вам придется уступить, но от этого вы только выиграете. День хорош для примирений. Несмотря на сложные моменты последних дней, козероги все же могут притянуть удачу, если не будут распыляться по мелочам. Прислушивайтесь к своей интуиции и будьте осторожнее со словами. Водолеям желательно устроить разгрузочный день, исключив из рациона жирную мясную пищу. Что касается деловых или личных бесед, то вы будете на высоте. Красноречие и уверенность проявятся в самой лучшей форме. Если рыбы давно хотели внести коррективы в свои планы на будущее, то можете сделать это сегодня. День подходит для улаживания конфликтов и продвижения своих идей. Одно важное пожелание – не забывайте об отдыхе, причем активно. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
16: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
0: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
17: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
9: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
17: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвид Зон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
9: «Солнечный удар».
17: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
9: Проза, музыка и актерская игра.
17: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
9: И оставить после себя невозможную боль.
17: 20 сентября в 5 часов вечера.
9: Театральная гостиная «Дэвид Зон Радио».
17: Солнечный удар.
9: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
17: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
12: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
17: 20 сентября в 5 часов вечера.
15: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: В Нью-Йорке час дня.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: форума «Свободной России». А сегодня мы итоговый выпуск проводим. У нас Гарри Кимович Каспаров. Гарри Кимович, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Ну, много у нас тем, но я начну с новости вот последних часов. Точнее, это не новость, а заявление Дональда Трампа, который утверждает, что Украина и РФ готовы прекратить обстрелы энергообъектов. Цитата. «Украина согласилась не бить по объектам российской энергетики, Россия также согласилась на это», написал он в своей True Social, не уточнив, когда именно и кем были даны такие согласия. Ну, а вчера он, в общем-то, ну, скажем так, предъявил претензии Украине за то, что из-за ударов по российским НПЗ дизельное топливо дорожает. Ну, ваши комментарии, Гарри Кимович, от этих заявлений его, ну и, может быть, сюда можно сразу присовокупить оценку Кушнера в его выступлении, оценки перспектив мирного процесса, в которых он, скажем так, заявил о том, что Украина не идет на территориальные уступки, и это является главным препятствием.
1: Но это является главным препятствием на пути получения денег семьи Трампа. Потому что вся эта история никакого отношения к миру не имеет. Это способ обогащения, вот, озолочения семейки Трампа. Вот, кстати, уже первый всполох мы увидели. Уже младший сын Трампа, свадьба его просто оплачивалась напрямую кремлевским олигархам. С таким показательной фамилией Кремлев, кстати, очень интересно. Вот бог шельм медь. Поэтому ничего другого с ним не происходит. Я не знаю, получали это они деньги еще кроме вот этой свадьбы, но подозреваю, что связи между окружением Трампа и путинскими олигархами, они имеют такую долгую историю. И я думаю, что вот это бешенство Трампа по поводу того, что не удается закончить эту войну, как он хочет, капитуляцию Украины, это связано именно с тем, что, видимо, как говорится, главный куш он никак не может сорвать. То, о чем, скорее всего, было договорено в Анкоридже, вот этот дух Анкориджа, о котором постоянно там говорят в Кремле, вот Роу говорит, дух Анкориджа. Дух Анкориджа – это, на самом деле, грязь.

0: сумел бы это продавить. Мы же видим прекрасно, что война кончаться не будет. А российская, я хотел сказать, военная машина, на самом деле вся российская инфраструктура и власти, вот как бы, знаешь, как базис и надстройка, вот все, что есть, так марксистски используем такой язык, все выстроено под войну. И каждый день добавляет только в эту конструкцию. Нету ни одного свидетельства, может быть, как бы плохо видим просто, но требуются какие-то, видимо, сверхмощные микроскопы, вот, которым располагают некоторые, видимо, деятели российской оппозиции за рубежом, чтобы обнаружить какие-то послабления. Ровно наоборот. Война стала просто уже повседневным явлением в жизни российского общества. И Путин не скрывает своих планов, в общем, довести ее до победного конца. А это не только фактическая ликвидация суверенитета Украины, государственности Украины, и фактически ассимиляция украинского народа. А это еще и изменение полностью геополитического баланса, то есть фактически ликвидация всех институтов, которые складывались еще в годы Холодной войны и стали доминирующим фактором в мировой геополитике по окончанию Холодной войны, после распада Советского Союза. Это касается в первую очередь Евросоюза и НАТО. А эти институты должны просто кануть в лету. То есть мир должен управляться сильными. Вот этот так называемый треугольник Киссинджера, Москва, Пекин, Вашингтон, он, в общем, должен управлять миром. Сейчас понятно, что он стал более сложным, как геометрическая конструкция. Также понятно, что это далеко не равносторонний треугольник, потому что Путин в нем играет роль, скажем так, очень малого угла. То есть, скажем, скорее всего, это какой-то пятый угол, там, если говорить про эту конструкцию. Но понятно, что будущее Путин видит только вот в таком свете. И все действия Путина, они довольно логично вписываются в это видение мира. Вот. А Трамп продолжает, как говорится, играть ту же самую игру, в общем, как бы озвучивая кремлевскую позицию. И в этом плане ничем от него Куштер не отличается. Показательно, что все переговоры, я об этом говорил несколько раз уже, все переговоры по Украине ведут не дипломаты украинские. Дипломаты всех убрали оттуда. Их ведут подельники, как бы, ну, члены трамповского клана. Вот. И понятно, что как бы, их интересует собственная выгода, потому что никакого отношения к американскому, к интересам Америки, к американскому дипломатическому статусу они не имеют.
1: Ну что делать Украине в такой ситуации? Вот мы видим в очередной раз попытка давления выкручивания рук в некотором смысле. Потому что очевидно, что удары по НПЗ – это одна из действенных мер, которая, в общем, давала практически видимые явные результаты. Есть возможности у Зеленского Трампу как-то отказать в этой ситуации?
0: Я придерживаюсь нашей позиции общей, Иван. Мы советов Украине не даем. Судя по всему, Украина все-таки сохраняет определенную свободу рук, потому что военные действия, которые ведет Украина, достаточно эффективно, они все-таки на сегодняшний день практически полностью поддерживаются Европой. Тем не менее, зависимость от Америки определенная сохраняется. Как я понимаю, это связано со спутниковой разведкой, вот, ну, с каким-то технологической помощью. Насколько Трамп в состоянии это отключить, я не знаю. Я не уверен, кстати, что Трамп вообще это может сделать. Все-таки Трамп при всей его наглости и бесцеремонности, все-таки он не располагает таким объемом власти, как Путин. Американская все-таки инфраструктура так называемого этого deep state, глубокого государства, она все-таки функционирует. И даже если он расставит своих людей во главе там всех агентств, как бы ключевых, вот, все равно есть определенный стратегический американский интерес, который не позволяет тотально капитулировать перед Путиным. Но Зеленскому виднее, потому что я рассуждаю, ну, имея какой-то очень ограниченный объем информации, пытаясь эти факты анализировать. А Зеленского, конечно, более полная картина. Вот, но я был удивлен, если такое перемирие, так называемое, будет установлено ровно потому, что Путин-то бьет не столько по объектам экономики, сколько по гражданским лицам. И он будет это делать продолжать. Путин ведет тотальную войну. Эта война связана, может быть, названа смело геноцидом. Это террор против мирного населения, потому что

0: других способов сломить сопротивление Украины он не видит. Более того, он отказывается, от этого не будет, потому что ему за это ничего не было, и он считает, что не будет. К сожалению, справедливо считает, потому что Европа со всеми ее там громогласными заявлениями до сих пор не может никак раскачаться, закрыть хотя бы небо над Украиной. Я не говорю там про уже более активное участие в войне. Вот, поэтому, ну, Зеленский и его окружение будут решать, как им поступать в этой истории. Ну, я буду, в общем, удивлен, если украинские удары по российской инфраструктуре нефтяной прекратятся.
1: Ну, раз уж мы с темой как бы Америки начали, есть несколько вопросов от наших зрителей. У нас, знаешь, что у нас обратная связь приветствуется. Я несколько их задам, они связаны там с Трампом. Какая вероятность того, что палата Сената получит большинство демократов? Это первый вопрос. А второе. Ваше личное видение о том, какая реакция и поведение будут у Трампа после выборов в ноябре, если одна или обе палаты получат большинство демократов? Ну и вопрос, ведется ли расследование преступлений Трампа в Америке?
0: Ну, непонятно, кто может вести расследование преступлений, когда Трамп контролирует на сегодняшний день все ветви американской власти. А Верховный суд, тоже, в общем-то, являющийся союзником Трампа, он уже выписал ему фактически индульгенцию за все его действия. Значит, теперь, что касается выборов, ну, с вероятностью, ну, 90%+ можно утверждать, что Палата представителей, Конгресс перейдут в руки демократов. Ориентировочно сейчас примерно соотношение будет 230 на 205, вот так вот сегодняшние дают прогнозы. Я думаю, что может быть и хуже для Трампа, потому что такое ощущение, что как бы сейчас вот голубая волна, так называемая, blue wave так поднимается. Поэтому 230-205 это наиболее популярный прогноз. Что касается Сената, в последнюю недели две впервые как бы вот ставки начали склоняться в пользу демократов. Но это все равно слишком близко. Им все-таки нужно выиграть 4 места, плюс 4 набрать. Это такая непростая задача. Вот. Но она перестала быть невозможной. Если еще там, скажем, год назад об этом никто не думал, то сейчас она вероятна. То есть вероятность, с вероятностью 55%. Это, конечно, не гарантия. А я тоже думаю, что шанс такой есть, конечно. Было бы хорошо, если бы они это тоже забрали бы, потому что тогда все-таки возможности Трампа разрушать дальше американскую и экономику, и американский, ну, как бы вот, американскую конструкцию политическую, экономическую, они будут сведены к минимуму. Значит, можно не сомневаться, что Трамп какие-то действия предпримет. Насколько они будут энергичными, насколько они будут антизаконными, преступными, сказать трудно, но я думаю, что Трамп будет, конечно, требовать от своих подчиненных, от вот своих клевретов решительных действий. Какие-то из них могут пойти на риск, хотя тут зависит много от итогов. Все-таки, если выборы очень близкие, то опять люди все-таки смотрят на цифры. Если выборы будут идти в одну калитку, то я думаю, что у многих отпадет желание, потому что все-таки, ну, Трамп рано или поздно уйдет, может, даже рано, чем поздно, раньше, чем позднее. А отвечать придется. Вот. Поэтому мой прогноз, что Трамп, конечно, попробует что-то сделать. Как говорится, критическая масса того, чтобы попробовать вмешаться в ход выборов, у него есть. И на самом деле инструментарий тоже есть. Они пытаются делать со списком избирателей. То есть, я не удивлюсь, если мы увидим вот так называемый ICE, вот эту миграционную службу на избирательных участках. То есть, давление, конечно, будет нарастать. Но критической массы, чтобы проломить это, я чего-то не вижу все-таки, потому что, ну, все-таки выборы в Америке не федеральная вещь, а по штатам идет. И хотя Трамп предпринимает удивительно попытки федерализации выборов, что вообще, кстати, анафема для республиканцев. Традиционная республиканская партия выступала за права штатов. То есть вообще это ключевая идея вообще была. То есть демократы пытались как можно больше в центр стянуть федеральный. А республиканцы стояли на этом. Скажем, вот даже когда в знаменитом голосовании, там уже почти 60 лет назад, по поводу, ну, когда вот этот был акт принят, в принципе, так называемый, значит, вот, ну, уравнивающий все, вот этот закон, так, Civil Rights Act, при президенте Джонсоне, вот республиканцы, которые голосовали, несколько человек было, там были демократы с юга, которые голосовали против, просто, ну, консерваторы, расисты. А были республиканцы, из них был Барри Голдвотер, который голосовал чисто исходя из того, что это концепт республиканской партии, что это не федеральный вопрос. Вот. Ну, это ему не помогло, потому что на выборах, как говорится, он в 1964 году проиграл с треском Джонсону во многом из-за этого голосования. Вот. Но эта идея всегда проходила красной нитью. Интересно, что сейчас демократы помолчат, правда, потому что, я думаю, они тоже, в общем, не против федерализации. А Трамп активно пытается это продвигать. Но, мне кажется, все-таки американская традиция, она устоит. И поэтому, я думаю, что будет вмешаться будет трудно. Но он, конечно, попробует это сделать. А дальше наступит интересный момент, потому что демократам придется преодолеть невероятные искушения устроить новый импичмент. И давить будут, конечно, особенно горлопаны, вот леваки, потому что, ну, это пиар. На самом деле все понимают, что в Конгрессе это можно сделать, в Сенате шансов никаких нет. Потому что набрать, ну, даже если будет считать 51 демократ уже будет там в Сенате, набрать еще 16 голосов в Сенате невозможно. Это причем в преддверии новых выборов 28-го года. Но это пиар колоссальный. Вот если они сумеют избежать этого искушения, и займутся искоренением трамповской коррупции, а тут работы непочатый край, то я думаю, что, в общем, это очень важным будет вкладом в то, чтобы ситуация, которая возникла сейчас, абсолютно не американская ситуация, ну, когда просто коррупция откровенная, там, ежедневная, ежечасная, на виду у всех, что все-таки эти искушения у новой власти, они будут сильно лимитированы, уже кодифицированными законами, которые будут реакцией на беспредел, который творит администрация Трампа.
1: Гарри Ильич, на этой неделе на митинге там, республиканцев Трамп заявил о том, что по 5 тысяч готов заплатить тем, кто проголосует за республиканцев. Это из ряда вон выходящий?
0: Я обещал, по-моему, всем американцам.
1: Всем по пятерке. Это из ряда вон выходящий? То есть это...
0: Это просто акт коррупции, который натуральный.
1: А общество как отреагировало на это?
0: Естественно, протрамповские медиа попытались эту тему заиграть. Проблема в том, что, мне кажется, никто уже на это сильно не реагирует. Ну, всем понятно, что Трамп – менталитет уголовника. Как бы вот человека, который привык обходить законы, как бы закон существует для других. С этим уже все как бы смирились. Ну, есть такая вот ситуация. Республиканцы пытаются найти, это оправдать нельзя, но они придумывают. Например, вот сейчас один из аргументов такой очень, такой казуистический. А вот когда вы обещаете там бесплатное медицинское там обслуживание, а это тоже же взятка. Ну, мы понимаем, насколько эти вещи разнятся все-таки, потому что глобальные, как говорится, глобальная система, можно поддерживать, Medicaid не поддерживать, как говорится, free medical service. Но это реформа государственная, которая, как бы, ну, конечно, коснется какого-то количества людей. Это не прямая взятка. Ну, на это есть выбор, обещание. Ну, опять, я говорю, что эта история сильно не изменила настроение людей, потому что всем и так все понятно. Кто-то, кстати, вспомнил, что вот в книжке «Это не может случиться здесь», вот Луиса Синклера 37-го года, там как раз вот диктатор, который появляется в Америке, вот этот Базз Винтроп, вот он тоже обещал всем американцам по 5 тысяч долларов. Фактически, на самом деле, он вот все это делает, он там строит диктатуру, вот и тоже 5 тысяч долларов. Видимо, такая вот, значит, интересная параллель, такая книги такие, как они начинают трансформироваться здесь. Я даже в Твиттере сегодня сделал такой отсыл к моей статье 2007 года, почти 20 лет прошло. Сам удивился. Wall Street Journal назывался «Дон Путин». Я писал, что не надо читать как Карла Маркса, Адама Смита, не нужен вам Монтескье, Макиавелли. Вот. И даже это даже не Муссолини. Это читайте «Крестный отец». Сейчас в Америке просто вот как раз это под эту свадьбу вот этого трамповского сыночка, как-то оплаченную кремлевскими олигархами. Вот все, как бы, вот такое ощущение, что все из кино приходит просто. Вот многие вещи, которые, казалось, они только на экране могут быть. Нет, вот они здесь. Вот как в сериал был House of Cards, всем казалось, что это такое, это чересчур для меня.
1: Чересчур.
0: Уже, все забыли уже про это просто. Эти вот такие интриги закулисные. Тут какой скальпель, тут топором сразу все по голове.
1: Ну, кстати, помните «Мертвая зона» Стивена Кинга, где покушение... Ну,
0: «Мертвая зона», да, но это опять тоже как остановить, в принципе, вот это. Но опять, ну, вот представь себе, опять сделал проекцию, что его, как бы, карьера этого потенциального диктатора заканчивается, когда он закрывается ребенком от снайпера. Ну, просто это другая Америка была. А Трамп сегодня просто говорит, ну, он говорил об этом, что я могу кого угодно застрелить на 5-й авеню, и мне ничего не будет. Другая Америка стала, на самом деле. Нет, многие люди, конечно, будут возмущены, но не будет единодушного осуждения. То есть, на самом деле, такая вот трайбализация, вот когда вот такой вот племенной фактор американской политики, вот, как бы, вот такая крайняя степень вот этого разделения, она дошла до уровня, когда это наш, как говорится, ну, это сукин сын, но наш сукин сын. Поэтому, в принципе, мы должны его защищать. Это серьезнейшая проблема для американской политики. И поэтому очень важно, чтобы все-таки демократы попробовали как-то все-таки этот порочный круг разорвать.
1: Георгий Ильич, вчера такое нерядовое событие произошло, хотя, в общем-то, мне кажется, скоро такие события станут рядовыми. Значит, российские дроны ударили по поезду на украино-польской границе. Там разные оценки. Были там какие-то политики, не были. И вроде как Борис Джонсон там должен быть. И сегодня несколько польских политиков первого эшелона, хорошо вам знакомых, сделали заявление. Вот, например, Дональд Туск сказал, что Россия усиливает активность, и Польша должна быть готова к возможному ухудшению ситуации безопасности. Дальнейшая эскалация может затронуть польскую территорию. С сегодняшнего дня мы будем работать в более усиленном режиме. Можем ожидать, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивных действий со стороны России. Мы не можем исключать, что эскалация охватит и нашу территорию. Но уже сегодня, вот сейчас пришли, пусть редакторы покажут, такая показательная фотография. В Балтийском море польские там, пограничники или кто обнаружили вот дроны. Это российский дрон, который, в общем, уже в Балтику ударил. Вчера, кстати, в Литве была воздушная тревога о том, что залетают дроны, будьте все как бы аккуратны. Ну вот, ну что можно сказать про поляков? Что они реально сейчас могут сделать? Что означают эти заявления Туска? И почему вдруг Польша стала таким объектом? До этого против Германии диверсии велись. Мы видели диверсии уже против Польши. Но такой нарочитый, как удар дроном по поезду, где могут, понятно, по маршруту Варшава-Киев ездить достаточно большое количество высокопоставленных европейских политиков.
0: Ну, там, во-первых, скорее всего, какие-то политики были. Там разные, я читал информацию. Я вообще не понимаю вот смысла очередного заявления Туска или там нашего друга Радека Сикорского. А что изменилось, в принципе? Эскалация продолжается. Так никто вам ничего другого не обещал. Новым, может быть, является то, что Туск впервые упомянул, что эскалация может прийти на территорию Польши. Ну, тут, ну, можно ждать продолжать, в принципе. Вот. Ну, я говорил об этом много раз, в принципе. Ну, можно ждать, пока придется защищать собственную территорию. А можно воевать вместе с украинцами, для того, чтобы этого не случилось. Ну, хотя бы вот дроны летают уже там. Ну, хотя бы небо закрыть, может быть, как-то. Сикорский сказал про 2500 самолетов. Он же сказал, что мы тут в 6 недель справимся с Россией. Там у нас самолетов там просто там, ну, у этого натовского крыла, даже без Америки. Если поляков брать, балтийские страны, ну, и скандинавские страны. Вот в этом кластере натовском там оружия более чем достаточно. Может быть, начнем сейчас уже, когда ясно, что эта эскалация неизбежна. Заклинаниями ничего сделать нельзя. Я говорил о том, что, конечно, самый надежный, проверенный способ закончить тему – это ракеты с ядерными боеголовками в Литве, Латвии, Эстонии, 10 минут долет до Москвы, а может 5 минут. И тема закрылась. И нету больше разговоров, там, вот это весит. Все это закрылось. Темы нету больше. Но этого не случится. Поэтому тема есть. Потому что, ну, об этом говорили 100 раз уже просто. Говорили вот те, кто пережил трагедию Второй мировой войны, те, кто участвовал в Холодной войне, те, кто стал свидетелем поражения Советского Союза в этой войне. Агрессор останавливает только возможность сокрушительного ответного удара, который превысит как бы, ну, потенциальную цену выигрыша. Это как такое вот в казино. Путин чистый игрок. Он всегда играет, вот как бы, ну, я аналогию с покером привожу. Повышение ставок всегда работало. Потому что разговоры там, все это все, это как бы, это все, как бы оно, это разговоры. Ну, сказал это Туск. Очень хорошо, что сказал. Ну, сказал это Сикорский. Ну, сказали это там, не знаю, шведы, финны, ну, балтийцы, понятно. Ну, даже Мерц что-то сказал. Ну, и что сказал Мерц? А где Таурус? Почему ни один Таурус не прилетел в Москву еще? Вот когда прилетит Таурус в Москву, тогда Путин начнет думать, взвешивать. А пока ничего нет. Все это, словесная пена. И это проблема. Потому что эскалация будет идти дальше. И мы понимаем, что, опять, политики, они говорят, они все боятся сделать действия. Потому что действие означает, что тебя обвинят в провокации, что ты вот спровоцировал. Будем ждать, пока придет беда к нам. Ну, а взорвался бы дрон в Лейпциге тогда, и что бы тогда делали немцы? Просто вот, если бы, не дай бог, взорвался бы и там. И взорвутся, к сожалению, надо понимать, взорвутся дрон. Путин готовится к эскалации. Никаких индикаторов того, что он это остановит, нет. И предупреждение Туска говорит о том, что это будет. Я вот в последней статье своей писал о том, что она была в Дивельте, в Daily Telegraph, и на английском. И, кстати, у поляков тоже она печаталась. Она в польском издании. Что необходимо пакет мер, который будет принят как бы загодя. То есть не то, что вот Путин сделает, и мы тогда... Не мы тогда. Вот то, что надо было делать в 22-м году, чтобы, по крайней мере, показать цену потенциальной агрессии. Не вот это байденовское, опять сотрясение воздуха, мы там сделаем, там мы. Нет, не то, что мы сделаем, а то, что вот перешли границу. Значит, последует следующее действие. Первое действие. Конфискация всех российских активов. Немедленная. Суд, там это будет рассказ в другом месте. Все. Значит, высылка всех послов. И сведение к минимуму дипломатического корпуса. Практически замораживание дипотношений. Происходит немедленно, через минуту после перехода натовской границы. Вот когда эти решения будут приняты, ну это часть как бы мер, которые я предлагал. Тогда можно говорить о том, что вы готовы к тому, чтобы ответить на это. А рассказ про то, что у нас столько самолетов, и что самолеты, и вы готовы бомбить российскую территорию? Судя по тому, что Путин думает, может быть, они сделают это, но это проблема. Войны начинаются с такого уровня, когда диктатор, агрессор считает, что ему ничего не будет. Или, по крайней мере, цена будет сопоставима. Ну, большое дело, там постреляли и все. То есть никакого жесткого ответа пока нет запланировано. Ну вот там, вчера идет обсуждение. Пятый год войны заканчивается. Они не могут договориться о продлении санкций. Вот какой сигнал проходит? Потому что часть стран требует, чтобы убрали и Усманова, и Фридмана из санкций.
1: Да.
0: Часть говорит, нет, знаете, давайте Усманова уберем, Фридмана оставим. Вот чем занимается сейчас Евросоюз. И какой это месседж посылается Путину? Ну, мы же понимаем, что Усманова и Фридман, они, в общем, про бабки. И также понимаем, что, в общем, коррупция проникла так глубоко в Евросоюз, что, ну, приходи и бери просто. Поэтому вместо того, чтобы вот заниматься вот громогласными заявлениями, делать надо что-то. Ну, первое действие, конечно, это я говорю, это все-таки закрыть украинское небо. Все-таки, тем более, что к вам прилетает тоже уже. Ну, хотя бы западную Украину закройте, пожалуйста. Начните участвовать в процессе. Очень важный момент, на мой взгляд, конечно, что они могли бы легко сделать. Прекратить выдачу виз в Москве и Петербурге. Хочешь визу, езжай за пределы, вот как бы в какую-то страну, в Армению, там, я не знаю, в Черногорию, в Казахстан, но не в Москве и в Петербурге. Ну, потому что там просто продают эти визы. Ну, потому что 500 с лишним тысяч виз, в основном, которые достались там Франция, Италия, Испания, ну, понятно, как они получают. И кто их получает. То есть Путин воюет, наращивает, как бы, вот это эскалация, любимое слово. А в ответ, как бы, он видит, ну, да, заявление, да, реагируют они. Ну, нет, понятно, что двигаются как-то. Но, тем не менее, серьезного ущерба, вот, ну, да, конечно, война – это всегда проблема. Но, тем не менее, у него Трамп есть пока, который его прикрывает. Вот. А с деньгами разобраться не могут. До сих пор не могут решить, что делать с замороженными фондами. Вот. А запчасти для российских ракет приходят исправно. Вот украинцы показали картинку. 78% в Искандере – американское. Остальное – европейское. Ну, как это может быть? Ну, понимаете, через Китай идет. Вы что, не знаете компании? Значит, нашли запчасти. Ну, компанию, ну, банкротить не надо, но пока первый штраф такой, чтобы там CEO слетел. И все, и многие перестанут это делать. Ничего не происходит. Business as usual. Поэтому, как бы, говорить о том, что, вот, ну, что мы сделаем потом, учитывая, что Путин власти 26 лет, и он это потом слышит, а война полномасштабная подходит уже к концу 5-го года, ну, это просто приглашение диктатору. Тем более, что у него никакого другого выхода нет. Здесь, кстати, вот Эдуард Тополь написал хорошую статью, очень, в принципе, я рекомендую прочитать, я ее даже в английском варианте запостил, о том, почему война не может кончиться. Почему для Путина война – это способ удержания власти. Но это, на самом деле, опять тоже все понимают. Тоже не секрет, это секрет Полишинеля, тоже не военная тайна. И все равно нету вот, ну нет, нету у нас. Черчилля нету, Деголи нету, ни Рейгана, ни Трумэна, ни Тэтчер. Вот. Так что вот.
1: У меня сейчас вопрос.
0: Ждем дальнейшей эскалации.
1: Я напомню, Гарри Кимович, еще об одном вашем предложении, которое датировано 22-м годом. Это ваше предложение, по-моему, вы премьер-министру Дании, вы говорили, да? У вас была встреча с премьер-министром и с министром иностранных дел.
0: Министр иностранных дел. 22-го. А, это да. Это да, в 23-м году. Да, закройте Северный путь. А, не, ну да, да, это невозможно. Это вы знаете, невозможно. Правила торговые, там все. То есть торгуют нефтью, проходят суда, теневые суда. Ну, закройте. Да. Опять, на основании того, что теневые суда, нарушение экологии, ну, тысячи можно придумать причин. Закройте это. И не будет денег для войны. Вот хотите, чтобы война к вам не пришла? Лишите его денег хотя бы.
1: Так вот, Гарри Кимович, спустя сколько получается? 3 с лишним года немецкий военный экономист Маркус Койп призвал закрыть для России выход из Балтийского моря. Цитата. «У Европы тоже есть свой Ормузский пролив. Это Скаргарк, как это называется?»
0: Скаргарк, правильно, датский пролив.
1: «Имея в виду пролив между Данией, Норвегией и Швецией. Единственный судоходный путь из Балтийского в Северное море и Атлантический океан. Если бы Европа решила перекрыть Скагерак, боже мой, это стало бы мощным ударом для России. Но для такого шага нужен характер». Я прочитал это, я вспомнил, помните, как Остап Бендер, который сочинил стихотворение «Я помню чудное мгновение», а потом выяснилось, что до него его сочинил Пушкин, как удар со стороны классика. Что вам тогда возражал министр иностранных дел Дании? Потому что сейчас, судя по всему, если ты появился в немецкой прессе, эта идея, эта мера, она сейчас станет как бы, ну, таким вот, если не общим местом, то, очевидно, эту тему будут двигать. Едва ли это какой-то там непонятный маргинал.
0: Так, возражений вам не было особых-то. Возражение, что мера правильная, как бы, да, это понятно, но она нереализуемая, потому что, опять, продолжает действовать определенные правила. То есть, вот парадокс ситуации сегодняшней, на самом деле, идиосинкразия, если так сказать, вот, вспоминая тоже классику, связано с тем, что Европа отказывается признавать, как говорится, вот факт фактически войны с Россией. То есть Россия воюет, а при этом требует, чтобы соблюдались все европейские правила в отношении России и интересов России. То есть закрывать проливы нельзя, конфисковывать деньги нельзя. То есть, например, Россия не выполняет этих решений, нарушает все договора, но по отношению обратно, улица с односторонним движением, обратно ни-ни. И эта ситуация пока не разрешима. Ну, идеально она иллюстрируется российскими деньгами, замороженными. Ничего сделать нельзя, потому что Россия... А какой аргумент использует бельгийское правительство? И, в принципе, он с их точки зрения разумный. Россия подаст на нас в суд. В какой суд она подаст? Ну, вот это, еще раз, вот подумай. Страна, которая ведет войну, геноцид ведет, суд на нас подаст, если мы... Какой суд? Этот суд в Европе будет? А вы не можете... Не, мы не можем, потому что, знаете, европейские. Какие правила? Почему вы продолжаете их распространять на страну, которая все нарушила и начала захватническую войну, при этом уже фактически переходит на вашу территорию эта война? Нет, пока мы ничего сделать не можем.
1: Ну вот есть вопрос про Германию, и мы через Германию перейдем на тему российской политэмиграции и новостей, которые у нас тут происходили. Значит, господин Каспаров, хотел бы узнать ваше видение о развитии политической ситуации в Германии в ближайшем будущем. Прежде чем отвечать, вот, Гарри Кимович, социология. Партия АФД, ну, АДГ мы ее называем, впервые достигла 30% в общенациональном опросе. На 10 пунктов отстают ХДС, ХСС во главе с Мерцем, у них 20%. Ну и вот все это в ожидании федеральных землях Берлин, Макленбург, Передняя Померания, они пройдут через 6 дней. То есть, получается, ну вот в конце этой недели. Вот ваша оценка происходящего в Германии. Мы говорили в прошлый раз, но вот может быть, в связи с новой социологией?
0: Ну, социология, на самом деле, она стабильная. Как бы ничего не меняется. Спасибо, Меркель. ХДС сдало все, как говорится, позиции справа в консервативном обществе и создало огромный вакуум, которым АДГ, вот, альтернатива для Германии, и воспользовалась. Потому что их электоральные успехи связаны не с их пророссийской позицией, точнее просто, ну, понятно, что партия на содержании находится у Кремля, вот, а в первую очередь с тем, что они очень активно используют вот эту повестку, ну, во-первых, иммиграционную повестку, а во-вторых, экономическую. Мерц зажат, как говорится, вот, в правительстве с социал-демократами, все ключевые посты сегодня он должен был отдать в коалиции, чтобы получить эту коалицию, отдал социалистам, вот, и поэтому его возможности маневрировать минимальны. А что касается иммиграционной повестки, то он продолжает нести какую-то, ну, я не знаю, на мой взгляд, пургу просто о том, что вот мы должны... То есть он пытается найти какую-то, вот, знаешь, вот это, знаешь, там, посчитать там количество ангелов на кончике иглы, такая схоластика средневековая. А, и, да и нет, не говорите. Потому что вот как только ты начинаешь говорить про то, что мигрантов стало слишком много, причем мы говорим про мигрантов, не ассимилировавшихся в Германии. То есть просто про реальную проблему, с которой немцы столкнулись. Опять спасибо Меркель, в первую очередь. А просто там количество людей явно чужеродных для немецкого общества, это количество стало зашкаливать. И по существу АДГ осталась единственной партией, которая эту повестку эксплуатирует. И очень успешно. И так как мы не видим пока никаких вот поползновений со стороны ХДС, все-таки попробовать, ну, отжать эту территорию, хоть попробовать, то очевидно, что уровень поддержки будет, ну, я не знаю, будет ли он возрастать уже, может, он достиг какого-то определенного уровня, но блокировать эту партию практически будет, ну, невозможно. То есть попытка их отодвинуть, так называемая вот стена такая вот выстроена была. Ну да, ну пока у них было там 15-20%, да, ну еще 30%. Во многих землях у них уже за 40%. В Нижней Саксонии 44 они набрали почти проценты. И сейчас самое интересное, сумеют ли они получить перебежчиков из ХДС. Если я не ошибаюсь, у них там 39 мест из 83, значит, нужно 3 человека из ХДС. Вот 3 человека, и они получают свое...
1: Звоночки есть. Какая-то там...
0: Если это случится, правительство Мерца падает. Потому что если будут перебежчики из ХДС... что вполне может случиться. Опять, я не знаю деталей всех, как говорится, может быть, и не случится. Но если найдутся 3 перебежчика из ХДС вот в этой земле, вот в Нижней Саксонии, я думаю, что правительству Мерца конец. Вот. Оно и так, в общем, дышит на лад. Вот. Но проблема, что не так, что, значит, у нас есть АДГ и все остальное, как бы, демократическое. Есть еще огромный левый фланг, тоже, в общем, сильно прокремлевский. Ну, во-первых, бывшие коммунисты, Делинки, так называемые, и блок Сары Вагенхарт. Ну, это просто там кремлевская, там АДГ с другой стороны просто, левацкая. И это тоже проблема. Кстати, в Берлине победят левые. В Берлине там все-таки немножко другие расклады. В Берлине почти наверняка из-за очередного скандала с ХДС, сейчас они, у них позиция мэра, вот Делинки, бывшие коммунисты, скорее всего, одержат победу. Так, по крайней мере, опросы показывают. Вот. И, в общем, ну, АДГ занимается, ну, там, высокое место, но они, по-моему, не добирают даже 20%. Вот. Что касается других земель, я, честно, не следил за этим, но совершенно очевидно, что германская политическая жизнь, она должна пройти через какой-то вот период перезагрузки. Потому что сегодня радикализация, в первую очередь справа, но также и слева, она идет ударными темпами. То есть, ну, если посмотреть, вот, я вырос в мире, в котором в Германии было две партии. ХДС, ХСС, так называемый, но это их баварская сестра, вот, христианские демократы и христианский социальный союз, и СДПГ, социал-демократы. Вот, ну, и там были сейчас демократы, а потом зеленые, то есть, ну, все равно две эти политические силы там всегда набирали.
1: Опа.
0: Ну, может быть, чуть больше, чем АДГ. 20% у ХДС, и социал-демократы стремятся, знаешь, такую уже в эту зону, 10% зону. Где-то там вот уже находится. А за счет чего? Ну, потому что голоса консервативные идут к ультраправым, а голоса социалистов идут налево. К Делинке и к блоку Сары Вагенхарт. Туда идут. Вот. То есть, в принципе, мы, в общем, видим то, что центристская политика разваливается. Вот свободные демократы, такая наиболее такая, ну, центристская такая либеральная партия Германии, она просто практически исчезла. Там, и там надо очень внимательно искать, там, чтобы найти там 2% где-то. То есть проход в парламент практически невозможен. И это самая большая проблема, связанная с тотальным крахом вообще вот всех этих, вот этих мультикультуризма. Вот, то есть попытка, на самом деле, вот как бы вот навязать обществу представление элиты о том, как вот мир должен глобализаться. Нет, понятно, что есть очень много позитива в этом, но попытка навязывать обществу, которое, в общем, ну, хочет так как-то жить, все-таки соблюдая определенные традиции. Вот эти нормативы приводит к тому, что радикалы с двух сторон начинают задавать тон. К сожалению, вот германский процесс, он во многом перекликается из Франции, из Англии. Мы же видим тоже фактически размывание политики идет. Если сегодня будут выборы в Англии, лейбористы там не понятно где будут. Там ультралевые поднялись, так называют, зеленые там эту роль играют. Ну и, естественно, конечно, правые. В Америке, ну вот сейчас, может быть, демократы все-таки сумеют обуздать ультралевых. Хотя это тоже проблема. Ну, про республиканцев мы не говорим, они полностью захвачены сейчас на сегодняшний день магией. Вот. Поэтому, ну и Франция, естественно, Ле Пен-Меланшон, тоже такая связка.
1: Да, поэтому то есть в этом есть система уже, это просто...
0: Ну... В этом есть система, вот, кстати, это очень интересно, сейчас вот в Швеции выборы кончились, там это самые показательные, они очень-очень-очень такие вот, ну, сейчас, судя по всему, оппозиция там чуть-чуть там переборет, там 49,5 на 49,2%, значит, там в прошлый раз победила коалиция так называемого правого центра, там, по-моему, на один мандат они победили, вот. А сейчас такое ощущение, что эти чуть-чуть побеждают, там, в пару мандатов, вот. Ну, кстати, в Швеции ситуация, вот, тоже интересная, ситуация, она стабилизировалась, в принципе. Резкое падение вообще преступности, потому что все-таки это так называемая правоцентристская коалиция, которую поддерживали, не входя в правительство, так называемые ультраправые, там, вот. А она добилась больших результатов, кстати, и экономических, но, тем не менее, все равно, видишь, как-то вот все качается. Так демократия работает. Вот. Да. Кстати, очень интересно отметить, очень, что в Швеции глава либеральной партии, такой вот либеральной, ну, такой консервативной либеральной партии, она палестинка, которая родилась в Израиле, выросла в Швеции. И она министр сейчас, в этом правительстве министр по делам интеграции. Даже поменяла фамилию там, с Мухаммед, с какая-то такая арабская, на Мухамсон. Вот. Очень, кстати, очень импрессив такая, лидер либеральной партии. Просто вот, поэтому, на самом деле, как говорится, это не универсально, что вот всех не пускать. Пожалуйста, ну, приезжайте, как говорится, вот интегрируйтесь. Вот это очень важно. Вот, на самом деле, Европа открыта, но проблема, что вот эти европейские политики, они запускают кучу людей, которые не хотят, сознательно не хотят интегрироваться. Там в Англии вообще считают, что количество этих так называемых запросов на убежище, там 90% это фейки. Потому что, кстати, в основном приезжают почему-то молодые мужчины. Знаешь, как интересно.
1: Да. Гарри Кимович, у нас внутриполитическая немецкая ситуация серьезным образом ударила по российской политэмиграции. Главная дискуссия, главное событие прошлой недели – это публичный выход Юрия Федорова, значит, с должности военного обозревателя Breakfast Show. Это произошло вот в прямом эфире, который как раз Александр Плющев вел. А предшествовало этому вот это интервью, которое вот активно обсуждалось. Я сейчас вас введу в контекст. Я не знаю, насколько вот подробно вы следили за ситуацией. Но перед этим я напоминаю нашим зрителям, что очень хорошо бы нам поставить лайк трансляции. Кто еще не сделал, подписаться на канал. Так вот. Значит, Александр Плющев позвал к себе в эфир некого Евгения Шмидта, представителя АДГ, который является бывшим депутатом, значит, который занимался проповедованием, как бы вот излагал позицию АДГ, и это интервью вышло с заголовком, значит, «Не надо провоцировать Россию». Многие, кстати, обратили внимание, некоторые там обратили внимание, что именно сама подача и сама форма ведения интервью, которая не была, скажем так, знаете, попыткой его вывести на чистую воду, оно было такое, ну, скажем так, умеренно комплиментарное. Ну, это претензии, те, которые звучали. Но, в общем, в результате Юрий Федоров, который там 4 года работал в качестве военного обозревателя, кстати, который примет участие в предстоящем форуме Свободной России в Варшаве, который состоится в октябре. Вот он заявил, что я считаю, что как бы я не могу оставаться вот в брекфест-шоу после того, как предоставляется площадка вот таким персонажам из АДГ. Ну, что вы знаете вы про эту ситуацию, что вы про нее думаете, и вообще, насколько правильно предоставлять трибуну такой организации, как АДГ, на как бы антивоенном российском канале эмигрантском, с учетом того, что АДГ занимает там антиукраинскую позицию?
0: Ну, здесь есть как бы два элемента проблемы. Один связан вот, как бы, с немецкой политикой, а ультраправая партия, и, в общем, конечно, лучше избегать мер, которые, в общем, будут откровенно восприниматься как недружественные немецким политическим истеблишментом. Но это одна тема. Как бы, это вообще для всех, кто там такие интервью хочет делать. Вторая тема связана с тем, что АДГ – это кремлевская партия. Вот. А я, в принципе, понимаю Федорова, я готов присоединиться как бы, к его решению. В общем, появляться на одной студии с кремлевской агентурой, я считаю, просто это западло. Вот. А Плющу могу, Александр, можешь сразу пригласить кремлевского куратора, что-то там размениваться на вот этих нашалок. Зови сразу тех, кто дает темники вот этим. АДГ озвучивать в чистом виде пропутинскую позицию. Это самая пропутинская партия. То есть этот Ле Пен рядом не стоял. Ни Ле Пен, даже ни вот партия свободы в Австрии. Но только, может быть, это полный отморозок, мерзавец, этот Браун, который в Польше просто, который вообще там люди сторонятся. Даже сильно правые стараются от него, кажется, отодвинуться, потому что он сумасшедший. АДГ – это партия, с которой нельзя, обсуждая Россию, нельзя находиться рядом просто. Вот. А приглашение, ну, это, в принципе, на самом деле же, к сожалению, это неизбежно, потому что любая попытка в войне, вот в этом, вот в таком жутком конфликте, в цивилизационном конфликте, вот, где есть, с одной стороны, силы свободы, а с другой стороны, самая жуткая такая средневековая мракобесие, тирания, нельзя пытаться найти серединку. Это кончается приглашением АДГ, а потом, скорее всего, ну, и надо же кремлевских послушать будет. В общем, все идет в эту сторону, пойдет в эту сторону. Нет здесь промежуточной позиции. И это колоссальная проблема не только Плющева, но это вообще всей вот этой российской так называемой антивоенной оппозиции. Нету антивоенной оппозиции, в принципе, это абсурд. Она должна быть жестко антипутинской. Здесь, иначе вы подходите к Трампу. Ну, вы знаете, надо найти компромисс. Нет компромисса. В этой истории компромисса быть не может. Это война, в которой есть только два результата. Победа Путина или его поражение. Вот любая попытка найти вот какой-то вариант промежуточный, она в итоге делает тебя союзником Путина. В это входит также вот попытка найти вариант, как бы нам проголосовать правильно. Никак. Потому что любое участие в выборном процессе, который проводит нелегитимная фашистская власть, является оказанием ей помощи. Нет никакого варианта. Вот все эти там, эти разглагольства, умствования там, кац, я проголосую за новых людей. Ну так, там у них там, у них только там 2 или 3 человека воевали в СВО. В их программе нет ни одного слова про войну. Это кремлевские марионетки. Это на самом деле процесс, который призван легитимизировать власть. Поэтому участие в нем – это попытка подыграть власти. Попытка, значит, как бы найти как бы вот свое место вот в мире, в котором как бы вот, вот есть черные и белые. Вот они пытаются все-таки найти какое-то, знаешь, вот я говорю, промежуточное место. Ну, при этом понятно, что выборы на самом деле это распил бюджет не только в России, это распил бюджет и в заграничной оппозиции, потому что на Западе тоже, к сожалению, очень много людей, которые продолжают каждый вот избирательный цикл одну и ту же песню. Вот сейчас вот в ПАСЕ будет очередная платформа, будет разбирать. Но надо доказать, что выборы нелегитимны. Я никак не понимаю. Вы 5 лет назад это уже сделали. У вас Путин нелегитимный. У вас парламент нелегитимный. Надо снова сделать. Ну, почему? Потому что процессы крутятся. На самом деле деньги выделяются. Самые большие гранты в Америке. Вот сейчас мы через пару дней там Free Rush Foundation будут делить эти деньги. Потому что надо же провести кампанию, объяснять российским гражданам. Ну, понятно. До граждан России это дело не доходит. Это, значит, между собой распределяется все. То есть, с одной стороны, меркантильный интерес, а с другой стороны, панический страх, на самом деле, занять позицию. Вот. И поэтому это будет кончаться вот тем, что там не только АДГ будет, там, как говорится, все появятся в итоге. Ровно потому, что, как говорится, хочется участвовать в процессе. Вот мы, ну, там говорят, что вы делаете? Мы много не можем сделать. Понятно. Ну, что можем, то делаем. Но мы воюем с режимом. мы четко понимаем, как говорится, что наше место в рядах свободного мира, который воюет с Путиным для того, чтобы ликвидировать эту раковую опухоль. Не только в России, а вообще, как говорится, которая угрожает всему миру. А они продолжают, даже вот, как говорят, заговорщики, махалай, махалай, просто вот мы сейчас будем говорить очень долго про прекрасную Россию и будущее, и оно рассосется. Ну, что я могу сказать? Ну, вот, каждый выбирает свою дорогу.
1: Ну, в общем-то, то, что вы сейчас сказали, это абсолютно соответствует концепции партии «Победа Украины». Дискуссии велись. В общем, вы в некотором смысле так, как сказать, артикулировали позицию, которая вот высказывалась там в разных комментариях на разных площадках. К разговору, что мы делаем и чем мы можем помочь. Вот у нас та неделя была очень боевая, было много у нас эфиров. У нас сотни тысяч просмотров наших этих стримов, чему мы, конечно, безусловно рады. Но, к сожалению, просмотры у нас немножко отстают от сборов. Вот я напоминаю, что мы проводим сбор средств для Легиона Свободы России, вот этого нашего беспилотного наземного роботизированного комплекса. Поэтому вы можете на сайте форума следить за тем, сколько там собрано. Но вот я надеюсь, что нам удастся конвертировать просмотры и интерес к каналу форума в материальную поддержку добровольцев, которые воюют на стороне Украины. Гарик Ильич, такой вопрос. У нас мы заканчиваем часто наши эфиры таким темой глобальной или исторической. Вот на прошлой неделе была 25-я годовщина с момента 9-11, с атаки на башни Близнецы, на Всемирный торговый центр. Огромное количество людей погибло. Вот спустя 25 лет, ну, мы видели какие-то конкретные политические последствия, там вот эта операция там, в Афганистане, в Ираке и прочее. Но спустя 25 лет, вот если глобально, у нас глобальный расклад называется наша передача, какие последствия глобальные для мира вот принесла вот эта атака? Ну и может быть, можно отдельно сказать про последствия для Соединенных Штатов Америки. Изменило ли как-то страну? Если изменило, то как?
0: Тот факт, что на 25-летие этой трагедии в Америке, в Нью-Йорке мэр с откровенной симпатией к исламистам, то есть такой как бы исламокоммунист, выбранный в Нью-Йорке на честном голосовании, это, наверное, уже о чем-то говорит, на самом деле, о том, в какую сторону двинулся мир. Я думаю, что 25 лет это просто этой катастрофы, трагедии. Там действительно погибло очень много людей, более 3000 человек. Это больше, чем японский флот уничтожил в Перл-Харборе. Просто надо понимать. 19 террористов добились больше успеха, чем весь японский флот. Это результат, мне кажется, того, что по окончанию холодной войны не было концепции нового мира. То есть Америка отставала. Ведь в 90-е годы Америка была фактически единственной СССР-державой. Но президентство Клинтона было временем упущенных возможностей. Если в 92-93 году Америка действительно могла многое сделать, если бы концепция была, не просто там сюда-туда ткнуться, мир мог бы поменяться. Вот. А так, если посмотреть, в общем, по окончанию президентства Клинтона в России к власти вернулось открыто КГБ, не то чтобы они уходили, а Аль-Каида была готова нанести удар. И попытка вот как бы вот опять ввести эту войну с террором, она не имела, мне кажется, как бы вот четкого функционального обеспечения, вот, ну, на стратегии. Ну, вести войну вот в Афганистане, а при этом рассматривать Путина как союзника, ну, это опять та же самая идея синкретизма, такой когнитивный диссонанс. То есть боролись не со следствиями, боролись со следствиями, а не с причинами. Причина опять того, что мир не получил как бы новой концепции. Вместо отжившей ООН, который превратился сейчас просто в очередное там, знаешь, шоу для диктаторов. Вот. Абсолютно бессмысленная организация, вредная, пожирающая ресурсы как бы, и работающая в интересах не свободного, тоталитарного, а антидемократического мира. Были, как говорится, ну вот опять, вот политика превратилась вот в тактический такой между собойчик. Американская политика деградировала, потому что, в принципе, ну, можно сказать, Буш был последним президентом США, который видел себя как бы лидером свободного мира. Ни Обама, ни Трамп, ни Байден, как бы, они о другом. Это президенты американские, на самом деле, разделяющие страну. Обама тоже, в общем, как бы он он извинялся. Он, Америка начала уход от всего мира, потому что войну выиграть было это невозможно. Но это было понятно, что надо вести глобальную войну. В том плане, что как только, о чем говорил покойный сенатор Маккейн, Лига демократии, нужны идеи, которые бы вдохновляли людей. Этих идей не оказалось. Ну, это, значит, чистая такая, как общество потребления, вот эта идея потребления, она не может заменить глобальную идею. А напротив, идеи были. Кстати, надо не забывать, что, в общем-то, исламизм дает идеи. На самом деле, мы не обсуждаем качество идей. Но антидемократические силы вышли с идеями. Даже путинская Россия имеет идеи. Ну, что угодно про Дугина можно говорить, но они про идеи какие-то. Они пытаются рассуждать на уровне, там, знаешь, подтягивают там Ильина, российскую историю. Там, они там, ну, они... Вот важно, что с одной стороны есть какие-то концептуальные представления о мире, которые дают безумные, пусть совершенно, как говорится, там, а антидемократические силы, пусть когда это дают разные там группы исламистов, террористов, но они ведут за собой молодежь в том числе. У Китая есть концепция, у Путина есть концепция, а где концепция у Запада? Где концепция свободы мира? Нету ее. Вот это стало сейчас совершенно очевидно. Поэтому ну, отравленная молодежь просто там кричит там свободу Палестине. То есть там мир погружается в хаос. Там, значит, чудовищные просто преступления творятся в Судане каком-нибудь. Там, не так далеко на карте, там, что линию проведите. Там, вот, там действительно геноцид. Исламистский геноцид. Вот там буквально пару дней назад выступает архиепископ этот нигерийский. Это чисто как страна африканская, разделенная на две части. Вот есть христианская и мусульманская часть. Ну, посмотрите на ее как бы данные, вот, в принципе. Уровень образования, там, зарплату. Ну, посмотрите внимательно. И атаки террористические. Я пока не прочитал, не внимательно смотрел, ни одной атаки вот христианских экстремистов на мечети. А архиепископ говорит, геноцид идет, убивают, церкви сжигают. И где ты прочитала, в какой западной газете, где-то Нью-Йорк Таймс, ну, Венецианский фестиваль там просто там.
1: Кстати, а вот эта ситуация с газом, это скандал.
0: Это да. Чудовище просто, да. Да, кстати, я просто напомнить хочу тем, кто, как говорится, в 1935-1936 году этот фестиваль, ну, там, правда, Муссолини был, отмечал блистательные работы Лени Рифеншталь. Получала она и за «Триумф воли», и за «Олимпию». Кстати, блестящий фильм. Надо сказать, честно, блестящий фильм. Просто, ну, вот, к сожалению, нету хронометража, сколько там хлопали. Вот там, сколько минут там хлопали, мы не знаем. Вот. А это откровенная агитка.
1: Гарри Ильич, давайте в контекст введем. Приз Венецианского кинофестиваля
0: достался откровенной палестинской агитки, абсолютно лживой, от начала до конца просто. Значит, но опять, она вписывается в сознание одурманенного вот этим пропагандистским ядом западного интеллектуала, не обывателя, интеллектуала. Обыватель, кстати, он, в общем, к этому особо не относится. Интеллектуал. Вот это те самые американские интеллектуалы, выбирающие Мамдани. Вот те, кто сейчас там толкают вот этих ультралевых там на демократических праймерис. Вот. Ну, опять, тут, знаешь, я готов вступать в какие-то там споры, полемику. Но ты говоришь с людьми, например, по условию там Газа или Палестина, они теряют всякое, ну, как будто все. Это уже то же самое, что говорить там с Муллой о Коране. Просто все. Это уже, знаешь, делает человека невменяемым. Попытка сказать, вообще, подожди секундочку, может, посмотрим на количество жертв здесь, там вообще. А может быть, там посмотрим, где в мире геноцид. На самом деле, давайте вот там, кто же Судан перейдем. Там. Вот. Или в Нигерию, или еще куда. Нам на самом деле полыхает, полпланеты полыхает. Не-не-не, там газа. Подождите секундочку, а в Газе что случилось? Там, может быть, вот по факту, может посмотреть, там население вообще за это время геноцида выросло почему-то. Вот как-то вот, ну опять, все, абсолютно лживая концепция, ну, премьер-министр Великобритании начинает с того, что он рассказывает, потому что мы ведем санкции против там сеттлерс там на Западном берегу. У меня к ним достаточно скептическое отношение. По правительству Нетаньяху все знают, как я к нему отношусь. Но вообще-то у нас есть какие-то приоритеты все-таки. Идет на самом деле глобальное противостояние. То есть есть наступление на разных фронтах разных сил. Очень важно, что они разные. Они могут быть там путинско-тоталитарные, там, с какими-то идеями там, Великой России. Там, я не знаю, ну, вот этот условно назовем там Дугинско-Прохановскими там, Ильина, там, что они там подвели под это. Есть там Стив Баннон, тоже, кстати, очень пересекающийся с ними. Есть исламисты. Их цель – западный мир, на самом деле. Они добились больших успехов. Но Почему успехов? Потому что, ну, святое место пусто не бывает. Потому что нету идеологической концепции. Потому что идеи свободного мира, идеи того, что вот олицетворял Америка, они как бы, они все размыты. И когда в Америке президентом Трамп, а до него был Байден, а до Байдена там был опять Трамп и еще Обама был, ну как-то, ну Обама еще хоть пытался что-то говорить как-то, но это было, в общем, сильно неубедительно. Но Трамп и Байден 10 лет этим, вот это Америка, вот это пример для подражания. То есть Америка на самом деле сейчас должна найти как бы в себе вот силы как бы вот, ну, преобразоваться и снова зафиксировать лидерство в свободном мире. Но это такая нетривиальная задача сильная.
1: Георгий Георгиевич, большое спасибо за ваше время. Всего хорошего. Георгий Георгиевич, и вам всего хорошего.
0: Да, всем всего хорошего.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем...
3: Нью-Йорке 2 часа дня.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: Мелания Трамп.
6: Шаман Кинон, конечно же. Мелания, многие считают, что она дико тяготится тем, что с ней произошло. Да, как бы. Знал ли ты, Дональд, что ты когда-то будешь спать с женой президента США?
5: Алекс, ну на этом все. Шаман Кинон – это наша версия пресс-секретаря Белого дома. Да. Спасибо большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. После громких предупреждений руководителей компаний, занимающихся искусственным интеллектом, вопрос безопасности ИИ обсуждают власти Нью-Йорка. Разработчики признают, возможности новых систем растут настолько быстро, что механизмы контроля могут за ними не успевать. На этом фоне вновь звучат призывы установить правила для наиболее мощных моделей. От требований безопасности до большей прозрачности разработчиков. Но возникает классическая дилемма. Слишком слабое регулирование создает риски, а слишком жесткое может вытолкнуть инновационные компании из Нью-Йорка и вообще из Соединенных Штатов. Спор о том, кто должен контролировать искусственный интеллект, становится одной из главных технологических тем этой осени. Финляндия присоединилась к французской инициативе по укреплению европейского ядерного сдерживания. Проект предполагает более тесные консультации, совместные учения и возможность временного размещения соответствующих французских сил на территории европейских союзников. При этом президент Франции Александр Стуб специально подчеркнул, речь не идет о размещении ядерного оружия в Финляндии в мирное время. К французской инициативе теперь присоединились уже 10 европейских стран. В Европе ее рассматривают как дополнение к системе НАТО на фоне растущих споров о том, насколько европейцы должны быть способны обеспечивать собственную безопасность независимо от Соединенных Штатов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что видит позитивные сигналы в отношениях с США и надеется на мирное решение разногласий по Арктике. Отношения между Вашингтоном и Копенгагеном серьезно осложнились после того, как Трамп вновь поставил вопрос об американском контроле над Гренландией, объясняя это вопросами нацбезопасности. Дания категорически отвергала возможность передачи территории. Теперь, судя по заявлениям Фредериксен, стороны пытаются вернуть разговор в дипломатическое русло. В Южном Бронксе растет число заболевших болезнью легионеров. В районе зарегистрирован кластер из 10 случаев, один человек.

0: что оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ. В Кремле рассказали о планах встречи Трампа, Путина и Зеленского в октябре. В Конгресс был внесен законопроект, сокращающий стандартную рабочую неделю с 40 до 32 часов. Демократы в случае победы на выборах планируют расследование в отношении Трампа, его семьи и деятельности его администрации. Беспилотное такси в Калифорнии сдало в полицию вооруженных пассажиров. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 50%, 75% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритм-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров в поддержку

0: поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
4: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе. Сегодня наша программа выходит накануне великого праздника Рош ха-Шана. И это впереди нас ждут большое количество замечательных праздников. Весь месяц практически. Это так празднуется еврейский Новый год. И сегодняшняя наша программа будет разделена на две части. В первой части мы поговорим о Рош ха-Шане. Очень рекомендую прийти в синагогу на эти праздники. Это всегда очень важно, послушать шафар, помолиться, попросить прощения и так далее. И я хочу также сказать, что вот это сейчас у нас перед Йом-Кипуром очень важные дни, когда мы должны все осмысливать и, естественно, просить прощения, но между Рош ха-Шаной и Йом-Кипуром это 10 дней раскаяния, которые должны быть очень насыщены тем, что мы пытаемся осмыслить нашу жизнь за этот год и, естественно, попросить прощения, естественно, постараться после окончания Йом-Кипура не делать того, что, в общем, не приветствуется.
4: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
5: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
4: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.

Знаете, я решила, что так как уже все много, достаточно много вы слышали программы, выступлений по поводу Рошашана, сегодня просто процитировать каких-то мудрецов, высказываний по пониманию того, что же такое Рошашана. И вот зачитывать буду эти тексты я по Махсору на Рошашана, по обычаю молящихся по Сидуру, составленному Раби Шнейром Залманом из Ляд, и на основе предписания Раби Ицхака Лурии Ашкенази. То есть это не мои как бы размышления, с которыми все же я исключительно согласна. Понятно, что читать все я не могу, но какие-то основополагающие вещи, я думаю, вам будет тоже интересно. Ну, так что Рош ха-Шана, еврейский Новый год, праздник, отмечаемый евреями осенью в первые и вторые дни месяца Тишрей. И Пятикнижие называет этот праздник Йом Труа, день трубного звука. В молитвах и благословениях этот праздник называют Йом Га Зикарон, день памяти. А название Рош ха-Шана присутствует в Талмуде, и так называют этот праздник все евреи мира. Почему именно первое Тишрей принимают в Торе на начало года? Это отнюдь не условная дата, а установленная людьми, исходящая лишь из реалий нашего физического мира. Происходящие в этот день в высших сферах процессы и явления определяют судьбы мира и человечества на следующий год. И, соответственно, явлением в высших мирах Тора предписывает, каким в этот день должно быть поведение людей, что им следует совершать, на чем сосредоточить свои мысли и чувства, от чего воздержаться. В этот день несет в себе некую парадоксальность. С одной стороны, известно, что это день, когда Всевышний определяет судьбы всех созданий, взвешивает их поступки, и потому поведение человека в такой день должно быть подобно его поведению на земном суде. Законоучители говорят, что в этот день должна царить строгая атмосфера, следует тщательно следить за своими поступками, избегать ссор и гнева еще в большей степени, чем в остальные дни года. Следует быть особо осторожными в словах, не говорить ничего дурного о ком-либо и вообще воздерживаться от пустословия. Как это, дорогие друзья, какой-то полезный совет. Мы и так часто грешим тем, что плохо говорим о тех, кто вокруг нас, не говоря о пустословии. С другой стороны, те же законоучители предписывают готовиться к этому дню как к праздничному, постричься и помыться, надеть праздничную одежду и тому подобное. Согласно закону, в оба вечера Рош ха-Шана следует устраивать торжественную трапезу с праздничными блюдами и сладостями, пить выдержанное вино и тому подобное. И радостная атмосфера праздника связана еще и с тем, что это день коронации Творца. И все же сказано, что Рош ха-Шана, радость и веселье должны быть сдержанными и не принимать той формы, какой они принимают в праздники Пейсах, Шавуот, тем более в Суккот и Симхас Тойра. Вы знаете, в это время мы пляшем, танцуем, веселимся и так далее. В Талмуде говорится, три книги человеческих судеб открыты в Рош ха-Шана. Одну из них заносятся имена тех, кто признан полностью виновным, в другую – тех, кто полностью оправдан, в третью – тех, чья судьба не определена. Полностью оправданные записываются в книгу жизни, эта запись скрепляется печатью, и они удостаиваются жизни в наступающем году. Признанные полностью виновными записываются в книгу смерти, эта запись скрепляется печатью, и в наступающем году им суждена смерть, увы. Те же, чья судьба не определена, получает отсрочку от Рош ха-Шаны до Йом-Кипура. И если они раскаянием заслужат жизнь, то будут записаны в книгу жизни, если не заслужат, поскольку не раскаялись, в книгу смерти. Вот это, мне кажется, очень важный момент. У нас еще есть последние возможности попросить прощения, раскаяться, обдумать свой прошедший год. Что говорить, мы все грешны, и, конечно, каждому из нас есть о чем подумать и в чем попросить прощения. И поэтому, друзья мои, я думаю, все мы должны этим воспользоваться, потому что, когда говорят, что Рош ха-Шана – это праздник, наверное, это не совсем правильно. Это не как христианский Новый год, который и светский Новый год, который встречается, это как бы один день. Переключили 31 декабря, и уже начинался Новый год. Нет, здесь вот эти 10 судных дней, и это суд, дорогие друзья, поэтому наряду с радостью мы должны все же прежде всего чувствовать ответственность в том, что мы думаем, что мы делаем и как нам жить дальше. Иногда приводится дополнительное объяснение. Всевышний относится к своим творениям не так, как человек относится к другим людям. Человек, находящийся в хорошем расположении духа, прощает дурные поступки тем, кого любит. Если же он чем-то разгневан, то не намерен прощать своим недругам и
их прегрешений и судит их со всей строгостью. Всевышний же судит все творения свои в месяце Тишрей, когда он наиболее благосклонен к людям, что подтверждается обилием праздничных дней и связанных с ним заповедей. На это указывает и название месяца. Тишрей происходит от арамейского шарей – освобождения, прощения. И именно в этом месяце Всевышний освобождает нас от бремени наших долгов перед ним. Знак зодиака месяца Тишрей – весы. И в этом месяце взвешиваются все поступки людей. Один календарный год от Рошашана до Рошашана – промежуток времени, соответствующий образу человека. Рошашана соотносится с головой человека, 4 сезона года, с другими жизненно важными его органами и так далее. Таким образом, календарный год представляет собой время в цельном завершенном образе человека. Выше говорилось, что каждая Рошашана Всевышний пересматривает свой замысел, свое решение о сотворении человека и мира, вкладывая новый смысл в бытие человека. И хотя внешний физический облик человека не может измениться или измениться из года в год не столь заметно, его духовная жизнь с каждым годом обновляется и наполняется новым содержанием. И с позиции его сокровенного божественного образа каждая Рошашана – это другой новый человек, поскольку за прошедший год его прежний образ себя исчерпал. Возможно, этим и объясняется, что каждый год ему даруют новую жизненную энергию на уровне ее глубинных пластов. И в этом причина того, что каждая Рошашана Всевышний вновь воцаряется над миром, поскольку его основными подданными являются люди. И они в новом году внутренне иные, новые. И просьба быть царем мироздания исходит от изменившихся людей, перед которыми Всевышний ставит более глубокие цели. Ну что ж, дорогие друзья, поэтому с новым мирозданием и с новым нашим внутренним мироощущением мы вступаем в Новый год. И я надеюсь, что он у вас будет хорошим. По крайней мере, я желаю, что в наступающем Йом-Кипуре был суд в вашу пользу. И вы жили бы долго, счастливо и были здоровыми. И на финал я поставила замечательную песню, которую исполняют молодые люди. Еще раз Шана Туа. И оставайтесь с нами. Во второй части мы продолжим наш разговор, на этот раз о Йом-Кипуре.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
9: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
8: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Ну что ж, дорогие друзья, как я и говорила, вторая часть нашей программы посвящена Йом-Кипуру. И вы, конечно, уже столько слышали об этом, но я все же очень коротко повторю, что это буквально день прощения. Это термин средневековой раввинистической литературы. По-русски он, наверное, переводится как «день искупления», «судный день». А и в еврейской традиции это самый важный из праздников – день поста, покаяние, отпущение грехов. И отмечается он в 10-й день месяца Тишрей и является знаменитым завершением 10 дней покаяния, о которых я вам говорила, и которые начинаются после Рошашоны. Накануне Йом-Кипура очень важный есть обычай. Называется он «капорот». И я вам тоже рассказывала когда-то об этом, но еще раз повторю, потому что очень важный момент. Древний обычай, символизирующий искупление грехов, который проводят накануне еврейского праздника Йом-Кипур. Слово «капорот» происходит от «капара», что означает очищение, искупление, выкуп. Надо сказать, что от того же корня название дня Йом-Кипур, день искупления. Обычай «капорот» признан подтолкнуть человека к глубокому осознанию своих грехов и последствий, к которым грехи могут привести, а также побудить его к полному раскаянию и молитве Богу о прощении и очищении. Поэтому очень важно, чтобы во время обряда «капорот» у человека были соответствующие намерения и верный настрой. А вообще установленное время для капорота – это перед рассветом в канун Йом-Кипура, ибо считается, что в этот период милосердие Всевышнего одерживает верх над его строгостью. Но надо сказать, что со временем, конечно, как бы это жесткое условие немножко стало более демократичным. В принципе, после Рошашоны можно в любой день делать капорот. Для исполнения этого ритуала очищения от грехов мужчина берет петуха, а женщина курицу, они держат эту птицу в правой руке и произносят отрывок, специальный у мужчин свой отрывок, у женщин свой отрывок, крутят эту птицу над головой. И, в принципе, считается, что вот эта птица искупает ваши грехи, и вместо вас она должна быть убита. Но сегодня, в силу определенных обстоятельств, можно дать определенную сумму денег и, соответственно, наверное, произнести соответствующей молитвой. И это будет считаться тем, что вы, так сказать, сделали этот обычай капорот. Но что происходит накануне Йом-Кипура? До заката двое раввинов или уважаемых членов общины раскрывают ковчег, вынимают два свитка Торы и встают по бокам от кантора. Втроем они произносят формулу в заседании Небесного и Земного Суда с разрешения Господа, да будет благословенное имя Его, и с разрешения святой общины мы считаем себя вправе молиться с грешниками. Затем кантор три раза повторяет молитву «Кол Нидре». Вот именно с этой молитвы начинается Йом-Кипур. И она очень важная, трогательная. Всегда это, знаете, такой ритуал прийти и послушать «Кол Нидре». А вот о чем поется короткий перевод. «Все обеты и запреты, и присяги, и посвящения, и канам, и канас, и любые их аналоги, которые мы можем принести, или которыми поклясться, или посвятить себе, или запретить для себя с предыдущего дня искупления до сего дня искупления. И с этого дня искупления до дня искупления, который придет нам во благо». По всем из них мы отвергаем их. Все они будут отменены, оставлены, аннулированы, недействительны, потеряли силу, не действуют. Мы клянемся никогда больше не давать обеты, и наши запреты уже не запреты, а наши клятвы больше не клятвы. И я хотела бы, чтобы Кол Недре вы послушали в исполнении величайшего тенора, кстати, солиста Метрополитен Опер долгие годы и фантастического кантора Ричарда Такера. Итак, Кол Недре.

Эта молитва несет тяжелый эмоциональный груз, накопленный за века. Воспоминания о пережитых еврейским народом в диаспоре унижениях, погромах, нищете. Это можно почувствовать в синагоге накануне Йом-Кипура, на рубеже дня, когда падают сумерки, открываются небесные врата. И многие пытались расшифровать тайный смысл своего рода заклинания, спрятанные в этой простой группе нот. В 15 и 16 веках в Кол-Нидре упорядоченно соединились несколько древних музыкальных тем, а воплощение и различные интерпретации мелодии на протяжении поколений представляет собой уникальное явление в еврейской литургической музыке. Точное происхождение Кол-Нидрей – предмет споров. Великий исследователь еврейской музыки Авраам Цви Идельсон считал, что она берет начало в немецкой средневековой народной музыке. Но профессор еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке Джоанна Спектр утверждала, что, напротив, Кол-Нидрей явно еврейского происхождения. В печати молитва впервые появилась в Берлине в 1765 году. И благодаря местному кантору Арону Бейеру почти 100 лет спустя, в 1871 году, один из главных популяризаторов ашкеназской литургической музыки Луи Левандовский опубликовал версию мелодии для кантора и органа. Она распространилась по миру и в конечном итоге стала общим стандартом. Давайте послушаем молитву судного дня «Ванитена Токев», один из сильнейших по глубине своего воздействия примеров религиозной поэзии в цикле еврейских молитв. Подполковник Шай Абрамсон, который исполняет эту молитву, главный кантор армии обороны Израиля, в сопровождении Ирландского симфонического оркестра, посвящает ее приближающемуся празднику Йом-Кипур, еврейскому судному дню. Добрые записи в книгу жизни «Гмар Хатима Тоа».

0: Я хотел бы вам рассказать немножко, как происходила служба в храме. За неделю до Йом-Кипура первосвященник, сопровождаемый торжественным шествием иерусалимской знати, коэнов, левитов, покидал свой дом и уединялся в одном из отделений храма, где готовился к сложному богослужению. Сам, отправляя в Йом-Кипур всю храмовую службу, он 5 раз менял одеяния, облачаясь в золотое для обычных и в льняное белое для особых жертвоприношений, при которых он произносил вслух подлинное имя Бога Яхве, каждый раз совершая ритуальное омовение. В ходе службы первосвященник единственный раз в году входил в святая святых, где воскурял фимиам, опрыскивал завесу, отделяющую от других частей храма, кровью жертвенных животных и молился за благоденствие народа. По выходе он читал во всеуслышание отрывки из Торы, касающиеся ритуала Йом-Кипура. Все присутствующие при богослужении провожали его на исходе дня домой, где он праздновал с друзьями благополучный выход из святилища, потому что пребывание в котором считалось опасным для жизни. Потому что если первосвященнику не полагалось всепрощение, он мгновенно умирал прямо там, и у него было специальное одеяние, где внизу были пришиты колокольчики. И была специальная петля у него, за которую, если он падал, его оттуда вытаскивали, можно сказать, потому что если не раздавался звон колокольчиков, значит, со священником что-то случилось. Но было очень хорошо, когда все прекрасно праздновали после его благополучного выхода из святилища. Вообще, в многочисленных агатических сказаниях отражена атмосфера таинственности и священного страха, которая окружала вход первосвященника в святая святых и его пребывание там. Надо сказать, что, согласно Талмуду, изнурение души, которое происходит в Йом-Кипур, подразумевает 5 запретов. На прием пищи и питья, умывание, умощение тела, ношение кожаной обуви и супружескую близость. И опасность для жизни отменяет установленные для Йом-Кипура запреты. И Йом-Кипур – единственный из великих праздников, не отмечаемый в диаспоре в течение 2 дней. А по правилам еврейского календаря он никогда не приходится на пятницу или воскресенье. И здесь я бы еще уточнила, что все вот эти запреты, они, так сказать, очень важны в той обычной жизни, которую мы ведем, и в этот день делаем для обычной жизни исключение. И я вам очень рекомендую последовать этим запретам. Но здесь есть еще один очень важный момент, который обязательно объявляется в начале Йом-Кипура, в начале поста. То вы знаете, что в иудаизме самое главное – это человеческая жизнь. И поэтому все то, что может представлять угрозу для жизни, отменяется даже в такой святой день. Поэтому, как правило, рабаи в самом начале объявляют о том, что те, кому нельзя поститься, не должны этого делать. Особенно это относится к людям с сахарным диабетом, больным, плохо себя чувствующим, беременным женщинам и так далее. Так что, друзья мои, вы можете мысленно быть со всеми, кто постится, но если вам категорически нельзя этого делать, не делайте этого. И сейчас я хотела бы, чтобы прозвучала еще одна песня. Она называется «Венислах», «Хазанут на Йом-Кипур». И очень интересная эта песня, я ее нашла. Это пишет один из учеников Кишиневской ишивы. Им рассказывали, как нужно было хазанить, чтобы могли вести молитвы в других городах, таких как Бельцы, Бендеры, Тирасполь и так далее. И вот один из этих учеников, который выставил эту песню, он записал тогда эту песню на диктофон. «Венислах». Давайте послушаем.
1: Венислах лехол адас бней Исраэль.

Человек не ангел, мы это знаем. Ему свойственно ошибаться. Но Бог всегда готов простить искренне раскающегося. Вот почему ни страх, ни душевные муки, ни ужас перед небесным судом несет Йом-Кипур евреям, а радость и душевный подъем. Поднявшись над земным, искренне и полностью представ перед Всеблагим и Прощающим, мы обретаем надежду и даже уверенность, что будем вписаны в счастливый год. Над нами всеми суд в Рош-Ашана, а приговор выносится в Йом-Кипур. Из века в век повторяют евреи в судный день, потому что в этот день он простит вас, чтобы очистить вас от грехов ваших». 33 века назад в Синайской пустыне, после грехопадения евреев, поклонения золотому тельцу, Моше поднялся на гору Синай молить Бога о прощении своему народу. А в день Йом-Кипура он вернулся, принес новые скрижали завета и радостную весть. «Простил я по словам твоему». С тех пор Йом-Кипур стал днем всепрощения и одновременно первым днем изучения Великой и Святой Торы. Кто не пробуждается, чья душа не стремится к Всевышнему? Разве он живет? Но у человека, способного оторваться от будней и спросить себя, зачем я на земле, в чем мое назначение, где мое место, есть надежда. И, как я цитирую, «Ибо тот, кто сопричастен жизни, имеет надежду», утверждал царь Соломон. Ведь живому псу лучше, чем мертвому льву. Вот все эти красивые слова на самом деле имеют огромный смысл, друзья мои. Я ни в коем случае не читаю лекции. Я просто пытаюсь донести до вас какие-то знания. И, может быть, те, кто не очень склонен исполнять Йом-Кипур в своей жизни, может быть, тоже что-то услышит и задумается. Сейчас я хотела бы, чтобы прозвучал нигун, как глина в руках гончара. Это одна из молитв на Йом-Кипур. Всемогущий Творец подобен гончару, который может вылепить все, что угодно из куска глины. Поэтому мы обращаемся к нему с молитвой. «Внемли нашим праотцам и не обращай внимания на наше дурное начало». Что такое нигун? Нигун – это мелодия, которая принято петь среди евреев с целью раскрыть те или иные аспекты в их служении Всевышнему. Нигун – это своего рода музыкальный призыв, молитва, пробуждающая душу и приближающая человека к Творцу. Изначально нигун – это мелодия напев, без слов, но иногда в нее включаются строки из святых книг или традиционных еврейских песен, исполняемых методом распевания и многократного повторения. В настоящее время нигуны нередко исполняются также и на музыкальных инструментах. И особенно популярны нигуны среди последователей учения хасидизма. И сегодня хасидские нигуны – наиболее популярный жанр нигунов. Давайте послушаем, очень красивый.

в течение дня в дневной молитве Минха после нее исполняется очень важный обычай, который называется «Видуй». Это такое покаяние, когда мы бьем себя в грудь кулаком и просим, перечисляем все грехи, многие из которых мы даже в страшном сне не могли бы сделать. Но, тем не менее, и произносим покаяние, и просим, чтобы нас простили, и что мы больше этого греха не сделаем никогда. И он повторяется несколько раз, вот эта покаянная молитва. А я хотела бы, чтобы, конечно, рассказ о Йом-Кипуре не может быть без фантастической молитвы о Вине Маккейну. Это древняя молитва, произносимая в еврейский Новый год Рош ха-Шана и в день покаяния Йом-Кипур. И в 1967 году композитор Макс Яновский написал новый вариант молитвы на свою мелодию, на текст, который считается каноническим. И вот этот перевод. «Отец наш Небесный, услышь этот голос. Отец наш Небесный, грешны мы пред Тобою. Отец наш Небесный, к Тебе мы с мольбою. Спаси и помилуй детей наших и нас. Отец наш Небесный, дай нам жить без раздоров, чтобы не было в мире ни глада, ни мора. Отец наш Небесный, дай нам радость и тепло, пусть кончатся невзгоды и не властвует зло. Услышь этот голос, услышь этот голос, услышь этот голос». И Авину Маккейну фантастически поет Барбара Стрейзанд. Давайте послушаем.

Заканчивается Йом-Кипур молитвой Ниила. Но я хотел бы напомнить вам, что в течение судного дня обязательно происходит обряд искр. Вы знаете, что это дань памяти тем, кто ушел, нашим родным и близким. И поэтому те, кто хотят прочитать молитву за своих ушедших, могут прийти в синагогу. Как правило, это происходит где-то в половине 11 утра. И в разных синагогах по-разному, конечно, но это примерно вот это время, где-то 10:30, 11:30. И я вообще хочу обратиться к нашим слушателям, дорогим соотечественникам, что я знаю, что многие из вас постятся, гуляют по Бодворку. Слава Богу, сейчас погода хорошая. Но этого недостаточно. Придите в синагогу или на Искар, или на Ниилу хотя бы в конце. Это очень важная молитва. Она практически заканчивает все богослужение. Переводится она как запирание. Предполагается, что вот ворота, небесные ворота закрываются, и это последняя возможность еще раз покаяться, попросить прощения и попросить, чтобы вас записали в книгу жизни. А раньше эта молитва Ниила читалась в дни постов, но вот уже в современном иудаизме она читается всего один раз в году на исходе Йом-Кипура. Поэтому я очень рекомендую всем вам, друзья мои, сходите послушать. Это невероятное зрелище просто, прежде всего. Во-первых, все стоят. И когда поются молитвы, и та же самая Авину Маккейну, все держатся за руки. И это такое, знаете, коллективное возвышение души. Потрясающее впечатление. И это остается с вами на весь следующий год. Поэтому, друзья мои, рекомендую в который раз все же сходить в этот великий праздник и приобщиться к нашему общему, к нашей общей мольбе о прощении. И, конечно, все молитвы и весь этот трудный и великий день заканчивается шафаром. И я хотел бы, чтобы наша передача закончилась шафаром, который был исполнен прямо у стены плача. И обычно мы говорим, что в следующем году в Иерусалиме, и мы повторяем за этой традицией, в следующем году в Иерусалиме, будьте счастливы, будьте здоровы, и пусть всех вас запишут в книгу жизни.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
5: хорошо получается.
4: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
5: Дэвидсон Радио.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
8: В Нью-Йорке 3 часа дня.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
11: Судя с новостями, Наталья Быстрецкая. В государственных школах Нью-Йорка планируют задействовать штатных сотрудников, учителей, психологов и соцработников в качестве координаторов по работе с родителями, чьи дети регулярно прогуливают уроки. За выполнение новых обязанностей дополнительная плата не предусмотрена. Назначить специалистов принципалс должны до 30 сентября. Главная задача координаторов – на ранних стадиях выявлять учащихся из группы риска и направлять их к психологам. Поводом для нововведения стала эпидемия прогулов. Проблема усугубляется снижением академических результатов. Реклама компании спортивных ставок «Новик» с участием Сидни Суини вызвала волну хейта среди спортсменок и олимпийских чемпионок. Актрису обвиняют в сексуализации женского спорта. В рекламе Суини появляется практически голышом, имитируя игру в теннис, гольф, бейсбол и хоккей, а также позируя с мячами и другим спортинвентарем. Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариан Титмус назвала компанию полной насмешкой. Австралийская чемпионка по боксу Скай Николсон отметила разницу между тем, чтобы выглядеть сексуально благодаря спорту, и использованием секса для продажи спорта. Это уже не первый скандал вокруг актрисы. Годом ранее реклама American Eagle с каламбуром Pro Grey Jeans вызвало обвинение в продвижении идеи евгеники и белого превосходства. Вышел первый официальный постер новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» от режиссера Сарика Андреасяна, который уже критикуют. Зрители и критики массово выражают скепсис по поводу способности Андреасяна перенести на экран классический текст, сравнивая его будущую работу с культовым фильмом Сергея Бондарчука. Отдельной мишенью для нападок стало участие в проекте супруги постановщика. Интернет-эксперты открыто обвиняют пару в кумовстве, а также выражают недовольство по поводу вторичности сюжетов, обилия плоского юмора в ранних комедиях Андреасяна и преобладания коммерческого расчета над художественной ценностью.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
7: «Дэвидсон Радио».
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: «Дэвидсон Радио».
6: 620 AM. Настройтесь.

Не делать скороспелых выводов из горьких ссор былых и будущих. Любовь условная у выгоды, а безусловная у любящих. Как сквозь порталы зреет бабочка от гусеницы до ее величества, она свободна рядом с лампочкой, зависимой от электричества. Так совмещаются вселенные.

умеет площади. Огонь доходит до обочины, повиснув знаком вопросительным. И валидол, давно просроченный, становится успокоительным. Еще один урок закончится экзаменом языковедческим. Жизнь, черт возьми, не переводчица с простейшего на человеческий. Она не выдает специальности, не обещает обходительность, чтобы иллюзия реальности сама разбилась о действительность, чтобы сдавили череп выводы вплоть до признания себя чудищем. Любовь условная у выгоды, а безусловная у любящих. Если ты беспрерывно мчишься вперед, плещешься в тепловатом воздухе, расставив руки, как плавники, бросая в полудреме спешки торопливый взгляд на все, что остается позади, то однажды ты пропустишь проезжающий мимо экипаж. Оставайся неколебим, силой своего взгляда заставь корни расти вглубь и вширь. Ничто не сможет тебя уничтожить, и это не корни, а сила твоего устремленного взгляда. И ты увидишь неизменную темную даль, откуда лишь однажды появляется экипаж. Вот он приближается, увеличивается. К тому моменту, когда он подъезжает к тебе, он вобрал в себя весь мир, и ты погружаешься в него, как ребенок, в подушки дорожного экипажа, прокладывающего путь сквозь бурю и ночь. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «Любовь условная». Говорили, что яснее, чем Франц Кафка, ни один поэт не смог бы выразить свою веру в божественное, созданное кем-то свыше. Кафка, пожалуй, один из самых очевидных примеров того, когда не человек управляет талантом, а талант, дар, оказывается главенствующим, и он руководит жизнью человека, полностью подчиняя его себе, выжимая из него все до последнего. Франц Кафка, еврей по национальности, родился в Праге, писал на немецком языке, считается австрийским писателем. Некоронованным королем немецкой прозы называл его Герман Гессе. У Кафки учились Камю, Маркес, Набоков называл его родственной душой. Личность Франца Кафки постоянно меняется и перевоплощается. В нем сочетание литературного взгляда и юридической точности. Родился он 3 июля 1883 года в Праге. Мать — Юлия Кафка, урожденная Этл Леви, дочь пивовара. Отец — Герман, фамилия Кафка чешского происхождения, означающая «галка». На фирменных конвертах отца, который Франц использовал для писем, изображена эта птица. Отец его из чешскоязычной еврейской общины, оптовый торговец галантереи. Прадед по материнской линии был набожным и ученым человеком. У него была большая библиотека, он каждый день купался в реке, а зимой в проруби. «Еще более ученым человеком, чем мой прадед, — пишет Кафка, — был прадедушка матери, пользовавшийся одинаковым авторитетом и среди христиан, и среди евреев. Из-за его благочестия при пожаре случилось чудо. Огонь перепрыгнул через его дом и пощадил его, — тогда как во всей округе дома сгорели». В 5 лет Франц был худеньким мальчиком с огромными, выразительными, чуть испуганными глазами и упрямо сомкнутыми губами. Угрюмый малыш был одет в матросский костюмчик со шляпой и тросточкой. Его взгляд так и останется на всю жизнь пронзительным. У него было 3 сестры и 2 брата. Когда Францу было 6 лет, оба брата умерли еще младенцами. С сестрами значительная разница в возрасте, они не были особо близки, лишь став взрослыми с сестрой Атилии, на 9 лет его младше он станет близок. Внешне сестра и брат очень похожи.

0: Он был слабым, нежным ребенком, обычно серьезным, но мог и хулиганить. Много читал и любил физкультуру. К дням рождения родителей маленький Франц сочинял для сестер театрализованные сценки, которые ставились дома вплоть до его юношеского возраста. Сам он был только автором и режиссером и никогда не играл сам. Как единственный сын в семье он занимал привилегированное положение. В отличие от сестер, учился в самой строгой в Праге немецкоязычной гимназии с математическим уклоном. Преподаватели там внушали страх. Одолел он гимназию, чуть не плача на экзаменах. Он пережил еврейские погромы в Праге. Его семья несколько суток баррикадировалась в квартире. И все равно писал он не о страданиях невинных жертв, а показал, как власть кооперируется с ними же, этими жертвами. Франц оставался в тени своего импозантного, высокого и широкоплечего отца, который любил рассказывать о своей тяжелой жизни, о том, как голодал, что с 10 лет толкал тележку по деревням с раннего утра, даже зимой. Отец всплескивал руками. «Кто испытал это сегодня? Никто из-за этого не страдает. Что понимают дети?» Все это звучало для маленького Франца упреком. 3 года служивший в солдатах отец охотно рассказывал о своей военной службе, правда, только если был в хорошем расположении духа, что случалось редко. Даже пел солдатские песни. Успех его предприятия был для отца главным. Он не мог понять влечение сына к литературе. Жизнь всех детей в доме находилась под строгим контролем родителей, с которыми Кафка жил до 31 года и вынужден был мириться со многим, что его тяготило. Сыну напоминали, что он слишком хорошо устроился и живет без проблем. Родители не интересовались ничем, кроме его материального обеспечения. Всю жизнь его мучило чувство вины, что он ничего не смог дать родителям. Как бы то ни было, решение относительно его действий принимал только он сам. Мать днями и вечерами была компаньонкой мужа в карточной игре, а дети предоставлены гувернантке и школе. С гувернанткой, француженкой, Франц связывал свое эротическое пробуждение. Одет он был плохо в сравнении с другими детьми, вид его был жалок. «Я тогда находился на пути к тому, чтобы себя презирать», — пишет он. «Я не хотел новой одежды, потому что если уж я должен выглядеть скверно, то хотелось бы, по крайней мере, чувствовать себя удобно. И, кроме того, избежать безобразия новой одежды, выставляя ее на показ миру, привыкшему к моей старой одежде. Я передвигался с согбенной спиной, перекосив плечи, не знаю, куда одевать руки, опасался зеркала, так как оно подтверждало мое мнение о моем безобразии. Я считал себя недостойным при моем презренном детском поведении с ответственностью обсудить великое мужское будущее, которое чаще всего казалось мне столь невозможным, что любой крохотный успех казался поддельным и недостижимым. С чудом я соглашался легче, чем с действительным успехом. Перед сном я подолгу мог представлять себя богатым человеком, въезжающим в запряженной 4-й карете в еврейский город, одним только словом освобождающим несправедливо бичуемую прекрасную девушку и увозящим ее в своей карете, оставаясь в убеждении, что я не сдам экзаменов в конце года. Правда, когда я хотел, я мог ходить, выпрямившись, но это вызывало усталость, и я не мог сообразить, что сутулость может повредить мне в будущем. Имея я будущее, тогда я был в этом уверен, все само собой пришло бы в норму. Отец требовал, чтобы Франц стал предпринимателем. Во всех своих произведениях Франц Кафка будет говорить, не кричать, о зависимости от властных авторитетов. Он пытался жить отдельно от родителей. В доме было невыносимое напряжение. До последних недель жизни он держал родителей на дистанции и не позволял вмешиваться в его дела. За столом он тщательно пережевывал каждый кусочек пищи десяток раз. Он стал вегетарианцем, занимался гимнастикой, плотницким делом, садоводством, любил курорты и даже побывал на курорте нудистов. Одну из своих книг «Сельский врач» он посвятил отцу. Принес ему вышедший из печати экземпляр. «Положи на ночной столик», — сказал отец, сын которого хотел быть только писателем. «Он держится мнение, что надо только однажды перейти на сторону добра, и ты уже спасен, независимо от прошлого и даже независимо от будущего», скажет один из его героев. А сам Кафка признается: «Счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости». Это говорит он, самый непонятый и непонятный из писателей. Почему он завещал уничтожить все написанное им? Не потому ли, что своими произведениями лишь поставил еще больше вопросов, чем дал ответов? И почему он хотел исчезнуть незаметно? Он не писал банальности из-за врожденного безразличия к чьим-то готовым идеям и штампам. Его мысль всегда единична. Его назовут величайшим немецким писателем нашего времени. Он изучал право в немецком университете в Праге. Со степенью доктора права работал страховым агентом, страховал травмы на производстве, выступал по этим делам в судах. Начальство ценило его, поэтому 5 лет не отпускало на пенсию уже после обнаружения туберкулеза в 1917 году. И он работал, как герой его превращения, Грегор Замза, которого поразил не сам факт того, что он вдруг превратился в насекомое, а то, что хозяин компании, в которой он работает, будет недоволен его отсутствием. А произошедшая с ним трансформация доставляет ему лишь легкое беспокойство. Весь Кафка в этом нюансе. Как в известной истории сумасшедшего, который ловил рыбу в ванне, врач спросил его: «Клюет?» Тот резко ответил: «Ну, конечно, нет, идиот, ведь это же ванна». Мир Кафки – это в действительности невыразимая вселенная, где человек позволяет себе болезненную роскошь ловить рыбу в ванне, зная, что там он ничего не поймает, скажет Альбер Камю. На свою профессию юриста Кафка смотрел как на вынужденную. Бальзак носил трость с девизом «Я разрушаю любое препятствие». Мой девиз был бы скорее: «Каждое препятствие разрушает меня», считал Кафка. Недаром говорили, что от него исходила мощная аура. Его авторитет был высок благодаря его личности, высказываниям и репликам. Литературные произведения Кафки еще не были никому известны, кроме его друга и душеприказчика в будущем Макса Брода. Если бы Брод выполнил посмертную волю писателя, нам не пришлось бы прочесть его романы, его рассказы, как вот этот «Исследование одной собаки», где пес говорит о том, как он пытается решить главный вопрос: откуда земля добывает себе пищу, и не признавал как таковое существование у собак хозяев, то есть людей. А в рассказе «Певица Жозефина» или «Мышиный народец» героиня, как и сам автор, пытается полностью посвятить себя искусству, и также для нее это проблема. Брод вспоминал, что, путешествуя с Францем, они становились радостными детьми, откалывали самые странные шутки. «Было счастьем жить рядом с Кафкой», — говорил он. Задавал вопросы он с большим жаром, со страстью и искренним интересом. О своих произведениях говорил редко, только если его вынуждали, и когда его сопротивление, его робость удавалось преодолеть неподдельной любовью. Той самой, безусловной. Брод описывает внешность Кафки так. Его стройный высокий корпус слегка наклонен вперед. Глаза смелые, блестяще серые, цвет лица смуглый, бобрик волос высокий и черный, как смоль. Красивые зубы, приветливая и учтивая улыбка, он никогда не имел недовольного вида. Чаще всего был сдержан. В ранние годы до болезни открытый, веселый, наивный, остроумный, с добродушной склонностью к небезобидным розыгрышам, мистификациям, о которых чаще всего тотчас сожалел сам. Костюм он носил темно-серый или темно-синий, однотонный. Одевался тщательно и со вкусом. Его узкие руки выразительны, но сдержаны в движениях. Никаких внешних признаков поэта, ни берета, ни шейного платка а-ля Байрон. Он мнителен, даже сыпь или неразгибающийся палец на ноге вызывает в нем страх. Он не доверяет лекарствам, пользуется только натуральными средствами. В любое время года спит с открытым окном. Свежий холодный воздух в его комнате людей поражает. Даже зимой он носит легкую одежду, не ест мясо, не пьет алкоголь и упрекает себя самого в отсутствии любви, но заботлив с друзьями. Кафка владеет французским и называет Гюстава Флобера, оказавшего на него сильнейшее влияние, своим поэтическим эффектом, своим кровным братом. Кафка спокоен, невозмутим, с чувством юмора, не вступал ни в какие партии, но посещал анархические собрания. В демонстрациях участвовал редко и держался на расстоянии от политики. О рабочих со знаменами и плакатами говорил: эти люди так уверены в себе, решительны и хорошо настроены. Они овладели улицей, потому думают, что овладели миром. Но они ошибаются. За ними уже стоят секретари, чиновники, профессиональные политики, все эти современные султаны, которым они готовят путь к власти. Кафка практически не владел идишем, еврейской культурой заинтересовался в 20 лет, когда в Праге проходили гастроли еврейских театров. К концу жизни он станет изучать иврит. Женщины всегда испытывали к нему симпатию и интерес, хотя сам он сомневался в своем воздействии на слабый пол. А тонкая женская натура чувствовала, что ей-то уж точно удастся проникнуть в тайну этого загадочного существа по имени Франц Кафка. И не знала эта натура, что если кому-то это и удастся, то лишь потому, что он сам так захотел. «Юношей я был так неискушен и равнодушен в сексуальном плане», — писал он. «Меня удивляли только мелочи, например, что именно те женщины, которые на улице казались мне самыми красивыми и самыми нарядными, непременно должны быть дурными». Он страдал от мигрени и бессонницы, которая у него была связана с творческим процессом. Он говорил, что не будь этих страшных ночей, он бы вообще не занимался литературой. «Измучен сновидениями, словно их выцарапывают на мне, как на неподобающем материале», — пишет он, пытаясь засыпать после обеда и писать по ночам. Состояние измененного сознания многим художникам помогает творить, и у большого числа из них начинается самая настоящая наркотическая зависимость от этого состояния. Творческий процесс — такой же наркотик. Художник пытается в измененном сознании найти то, что не видит здоровым, выспавшимся, ничем не обеспокоенным взглядом. Кафка скажет, что бессонница есть не что иное, как страх смерти. Он боролся с ней вегетарианской диетой, гимнастикой и большим количеством непастеризованного коровьего молока. Юмор Кафки был неподражаем. Друг его юности Морис Бланшо, с которым он вместе учился, вспоминал: «Как-то однажды он пришел ко мне и своим приходом разбудил отца, спавшего на софе. Но вместо извинения, в непостижимо осторожной манере, воздев для успокоения руку и тихо, идя на цыпочках через комнату, произнес: „Пожалуйста, считайте меня участником сна“». А придя в берлинский аквариум, писатель обратился к рыбам за стеклянной рамой: «Теперь я могу разглядывать вас спокойно. Я не ем вас больше». И в одном, и в другом случае произносил он все просто и легко, без пафоса, который был ему чужд в принципе. Во второй части программы, после рекламы, о самой страшной боли Франца Кафки, его отношениях с отцом, о любви к женщине и женщины, которую он искал, и о многом другом. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош-Ашана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: А я продолжаю программу о Франце Кафке. Отношения с отцом стали болью писателя, которую он нес через всю жизнь. Он вспоминал редкие моменты, когда ощущал близость отца. «Когда я видел тебя жарким летом после обеда в магазине, усталым, подремывающим, облокотившимся на конторку», – писал он. «Или когда по воскресеньям ты измученный приезжал к нам на дачу. Или когда ты во время тяжелой болезни матери, сотрясаясь от рыданий, держался за книжный шкаф. Или когда ты во время моей последней болезни тихо заходил ко мне в комнату, останавливался на пороге, только вытянув шею, чтобы увидеть меня в кровати, и тактично приветствовал меня рукой. В такие минуты ложатся и плачут от счастья. И плачут вторично, когда пишут об этом. Я остался, где был, по-прежнему в заботах о моей семье, но в действительности меня выбросили из общества одним ударом. Я был неудовлетворен даже своей неудовлетворенностью. Мой духовный упадок начался с детской игры, честно говоря, осознанно детской. Например, я прикидывался, что у меня дергается лицо. Или прогуливался, заложив руки за голову. Также развивалось и мое литературное самовыражение. Если было бы возможно вынудить несчастье произойти, это было необходимо сделать. Раньше, если у меня что-то болело и боль проходила, я был счастлив. Теперь я испытываю лишь облегчение и горькое чувство опять всего лишь здоров, не более того. Себя Кафка считал апатичным, безмозглым, трусливым. Давал себе и другие эпитеты – подобострастный, пронырливый, безликий, несимпатичный. Он поклялся себе, что каждый день, по меньшей мере, одна его строчка будет направлена против него самого. Его произведение – это смесь аллегорий, символов, смыслов. Сейчас книги Кафки изучают. По ним пишут диссертации, научные исследования, снимают фильмы, ставят спектакли. Они интересны, потому что в самые неподходящие моменты его героев застают врасплох сверхъестественные обстоятельства. А вот это – его предсказание, видение судьбы или самопророчество. «Я вхожу в зрелый возраст. До 40 лет я буду выглядеть мальчишкой, чтобы потом вдруг сделаться высохшим старцем». Зачем он это сделал? До 40 одного года. Он не доживет ровно месяца. Все, как заказал. Хоть я и был крепким молодым человеком, и семья моя жила в трудных условиях, я не бросился в борьбу с жизнью. Я бросил в нее мать и жил на ее средства, писал он. Я не был поддержкой отцу, напротив, я держался за его штаны. Я веду ужасную, какую-то ненастоящую жизнь и достаточно жалок и труслив. Когда семейные обстоятельства вынудили его целых 2 недели посвятить фабрике отца, он готов был покончить с собой. Для этой работы нужно было оторвать себя от литературы на целых 14 дней. В 25 лет он познакомился с Фелицией Бауэр. Она из Берлина. Общались они главным образом через письма. Он дорисовал ее ускользающий образ, написал недостающие черты, но они, увы, не соответствовали действительности. Они были разными людьми. Он пишет ей: «Вообрази себе, Фелица, какие перемены принесет наш брак. Ты приобретешь слабого, больного, необщительного, молчаливого, грустного, упрямого, почти безнадежного человека, единственное достоинство которого в том, что он тебя любит». Дважды он был помолвлен с Фелицией и дважды расторгал эту помолвку. Позже он будет помолвлен еще не раз, но так и не женится. Как-то он сказал, что мы, люди, всего лишь плохое настроение Господа в очень плохой день. «Основное препятствие к моей женитьбе, — напишет он отцу, — это моя уверенность в том, что для обеспечения существования семьи и особенно управления ею необходимы качества, которыми ты, насколько я знаю, обладаешь. Нужно быть тем, что ты есть, и предать то, чем являюсь я». К счастью, письмо отцу не попало по назначению, став со временем фактом и литературной истории, и общечеловеческой. Недаром его писал не только литератор, но и юрист. Это было слово обвинителя. Можно даже предположить, что, получи отец это письмо, он мог бы его прочесть, но не понять. Я был робким юношей, тем не менее, конечно, я бывал и упрямым, как все дети. Мать меня даже баловала, пишет Кафка. Но я не могу поверить, что был особенно неподатлив. Не могу поверить, что приветливым словом, молчаливым прикосновением, добрым взглядом нельзя было добиться от меня чего угодно, ведь в сущности ты добрый и нежный человек. Но не у каждого ребенка столько выдержки и бесстрашия, чтобы попытаться добраться до этих славных качеств. Кафка мыслит не по правилам и не по следам событий своей жизни, а между ними. Он превращает себя в это событие и излагает его мысли. В 28 лет он говорит другу: «Ежедневно мне хочется покинуть землю. Ничего не чувствую, кроме себя». Хотя в обществе он весел, остроумен и бесподобен в репликах. И он понимает, что болен, и пытается вылечиться. Впрочем, у каждого художника, желающего работать, это тоже заболевание в той или иной степени. Если бы все были здоровы с точки зрения психиатрии, то не было бы ни Мадонны да Винчи, ни Венеры Микеланджело, ни Толстого, ни Достоевского, ни Кафки. В своем автобиографическом эссе Кафка описывает себя как некую совокупность черт, явных и скрытых, личность, натыкающуюся на правила, не способную ни проявиться, ни исчезнуть. Он не может решиться ни на что. Критики объясняли смысл текстов Кафки через модернизм, фрейдизм и прочие измы, но так ничего внятного и не вывели. Для этого нужно быть Кафкой, который называл психоанализ беспомощной ошибкой, а теории Фрейда считал приблизительными и не отражающими сути дела. Религия не давала ему успокоения. Иудаизм был слишком тесно связан с воспоминаниями о детском противостоянии с отцом. «Будучи ребенком, я, соглашаясь с тобой, упрекал себя за то, что нерегулярно ходил в храм, не постился и так далее. Я полагал, что тем самым поступал неправильно по отношению к тебе, а не к себе. И чувство вины пронзало меня. Ты посещал храм 4 раза в году. Был там ближе к равнодушным, чем к тем, кто принимал это всерьез. Разделывался как с формальностью, с молитвами». Отец был против и второй помолвки сына с Юлией Вохрщек. Она, еврейка, была невестой сионистского активиста, убитого на фронте. Ее отец – сапожник и служка в синагоге. Юлия держит небольшой шляпный магазин. Они познакомились в пансионе. Ей 28, ему 36. Он боялся ввязываться в новые приключения. Они даже избегали друг друга, отказались сидеть за одним столом. В пансионе оказалось только 2 клиента – они. Так продолжалось 6 недель. А вернувшись в Прагу, они стали встречаться. Он писал в дневник: «Лживость и правдивость, лживость во вздохах, правдивость в скованности, доверчивости, чувстве защищенности, беспокойное сердце». Юлия, согласно Кафке, не желала ни брака, ни детей. Он же убедил ее в том, что они должны быть вместе. Они уже искали жилье, опубликовали объявление о бракосочетании. Франц сообщил отцу о предстоящей свадьбе, на том, чтобы согласиться на невестку. Дочь сапожника из предместья для отца и речи быть не могло. Но они, вопреки воле отца, должны были пожениться в воскресенье. А в пятницу им отказали в квартире, на которую они рассчитывали, и оба расценили это как знак судьбы. Брак не состоялся, но их встречи продолжались. А потом началась борьба 2 женщин за его сердце. Вторая женщина – это Милена Есенская, чешская журналистка, писатель и переводчик его произведений. Она замужем. Их всепоглощающая страсть длилась около 8 месяцев. Он метался, рассказывал Милене о хрупкости Юлии, признавался Юлии, что влюблен в Милену. «Это живой огонь, какого я никогда раньше не видел», — говорил о ней другу. В 1917-м, после легочного кровоизлияния, у писателя начался затяжной туберкулез. «Моя голова за моей спиной столковалась с моими легкими», — высказался он. С тех пор у него были лишь периоды относительного покоя, когда он лечился в санаториях и когда переехал в Берлин. Он получит звание самого мрачного писателя 20 века, которому было неуютно в мире неправды и грязи. Этот мир был чужд ему. Он против разрушения, пыток, несправедливых судов, бюрократии и одиночества. В 1920-м в Праге произошли антиеврейские погромы. «Весь день я провел на улицах, купавшихся в антиеврейской ненависти», — писал Кафка. «Поганая кровь! Так при мне называли евреев. Не правда ли, естественно, покинуть место, в котором тебя так яростно ненавидят? Героизм, который требуется для того, чтобы остаться, несмотря ни на что, героизм таракана, которого тоже ничем не выжить из ванной. Не позволяй злу уверить тебя, что у тебя могут быть тайны от него. Стоит лишь впустить в себя зло, как оно уже не требует, чтобы ему верили. Задние мысли, с которыми ты впускаешь в себя зло, это не твои мысли, а зла», — считал Кафка. Ахматова говорила: «Кафка писал обо мне и для меня, потому что он писал для каждого. Человечество и придумало термины. Кафкианская ситуация, кафкианский мир. Мы родились, чтоб Кафку сделать былью, с Кафкой по жизни». Он скептически относился к любому революционному движению. Его волновали не политические, а общечеловеческие проблемы, что не могло не раздражать коммунистов. Кафка для них необъясним. Он не поддается классификациям и чужд традициям. Он опасен, как непризнающий авторитетов. Писатель, создавший образ бюрократической машины, управляющей обществом и поглощающий человека, своими глазами увидел Россию. О революции 17-го года он пишет: «Чем шире разливается половодье, тем более мелкой становится вода. Революция испаряется, и остается только ил новой бюрократии. Оковы измученного человечества сделаны из канцелярской бумаги». Когда он читал вслух, это производило гипнотический эффект. Каждый звук он произносил четко, временами темп его речи становился головокружительным. «Литература — это все, что я есть, и я не могу и не хочу быть ничем другим. Все, что не относится к литературе, наводит на меня тоску. Я ненавижу все, что не есть литература». Он терпеть не мог начальника его страховой компании, сослуживцев и клиентов. Он говорил: «Писать — словно творить молитву. Богу не угодно, чтобы я писал, но самому мне надо писать». Он считал, что человек, пишущий, заведомо потерян, но при этом прерваться он не может, иначе пропадет. В романе «Процесс» он говорит о подковерном мире властей, для которых больше нет частной жизни людей, где только преследование и страх, слежка и доносы. Наш сегодняшний день. Герой романа Йозеф К. чувствует себя загнанным зверем до такой степени, что и читатель уже не понимает, где реальность, а где его паранойя. Макс Брод называл писателя пророком. Единственным недостатком его он называл скромность и самоуничижение. Брод не только поддерживал его психологически, но и мотивировал к написанию. А стать другом Кафки было сложно. Он не хотел брать на себя обязательств и ответственности. Держал дистанцию для отступления, если чувствовал малейшее давление. Правила игры устанавливал только он. Но он не был пророком. Он не предвидел уничтожение евреев, жертвами которого стали все три его сестры. Действие в его произведениях часто происходит в непривычной обстановке. То один герой лежит в постели, больной или уставший, а другой просит его о помощи. В процессе адвокат Йозефа К. всегда в постели. В превращении Грегор Замза становится жуком, тоже находясь в постели. В сентябре 1922 года писатель, уже тяжело больной, проведет в постели почти всю зиму, перестанет вести дневник, но напишет своей недавней возлюбленной Милене Есенской. Летом 23-го года Милена приедет увидеться с ним. Это будет их последняя встреча. Все его опубликованное творчество, кроме нескольких чешскоязычных писем Милене, написано на немецком. Большая часть работ писателя будет опубликована посмертно. Почти 90% своего архива он сжег. Для читателя Кафка тревожен, мистичен, даже слишком. Он был рад оказаться в кругу молодежи. Когда я нахожусь среди них, я чувствую себя несчастливым, но на пороге счастья. Он давно говорил об эмиграции в Палестину, нынешней территории Израиля, говорил, но планов не строил, понимая, что его болезнь не позволит сбыться его же мечтам. Если предположить, что такая затея могла быть предусмотрена, это был бы не отъезд в Палестину, а побег в Америку кассира, присвоившего крупную сумму, писал он. Все чаще возникали у него приступы лихорадки, но жил он уже без страха, в душевном спокойствии, которое может наступить только после предела отчаяния. 1923 год. Дора Диамант станет подругой Кафки на 11 оставшихся ему месяцев жизни. Польская еврейка, дочь промышленника, беженка, она уехала от родителей в Берлин, где зарабатывала на жизнь подсобной служащей. Это была любовь с первого взгляда. Друзья Кафки считали это самой глубокой и самой счастливой любовью писателя. Он и она читали друг другу сказки братьев Гримм и Андерсена. Однажды они гуляли в парке и увидели плачущую девочку, которая потеряла куклу. Кафка стала утешать ребенка, но она не успокаивалась. «Но ведь твоя кукла не потерялась», — сказал он. «Она уехала. Я ее только что видел и разговаривал с ней. Она мне обещала прислать тебе письмо. Завтра в это время будь здесь, я тебе принесу его». Малышка перестала плакать, и на следующий день Кафка принес ей письмо, в котором кукла рассказывала о своих приключениях. Кукольная переписка продолжалась несколько недель, пока писатель не переехал в другой город. Но он не забыл послать ребенку куклу, представив ее как старую, потерявшуюся, которая от всего пережитого просто изменилась. В Берлине туберкулез писателя потребовал госпитализации. В лечебнице ему было неуютно, в этом роскошном, угнетающем, бесполезном заведении, как он писал. Оттуда его попросили выехать ввиду серьезного состояния. Перевозили писателя в университетскую клинику в открытом автомобиле. На улице был сильный ветер и пронизывающий дождь. Дора закрывала его собой. Ему настолько больно при глотании, что он не может есть. С близкими общается с помощью бумажек. В них его нежная чувствительность и искрометный юмор, который никогда его не покидал. Но страдания его были невыносимы. С трудом удалось избежать посещения его родителями, которого он не перенес бы. Он сумел понять отца. Он восхищался им, ценил его, хотя и писал: «Я получил от тебя запинающуюся, заикающуюся манеру разговаривать. Я замолчал сначала из упрямства, затем потому, что не мог при тебе ни думать, ни говорить. Из-за тебя я потерял веру в себя, выменив на нее безграничное чувство вины. В моих писаниях главная тема – ты, ведь я выплакивала в них то, что не смел выплакать на твоей груди. Это было намеренно затянутое прощание с тобой, но протекало оно в определенном мною порядке». В последние часы, умоляя врача дать ему морфий, он скажет: «Убейте меня, или сами станете убийцей». Это будет последняя вспышка иронии Кафки. 3 июня 1924 года Писатель умер на руках у Доры. Она пережила его на 29 лет, не расставаясь с портретами Кафки и подписывая некоторые письма «Дора Кафка». В 1933-м гестапо конфисковало архив Кафки из ее квартиры. Она сохранила некоторые его дневники и 36 писем к ней. На ее надгробии написано: «Кто знает Дору, знает, что значит любовь». Через год после смерти писателя Макс Брод опубликовал «Процесс». Вскоре было опубликовано все, включая самое личное и самое тайное. Кафка писал интуитивно, на ощупь, никогда не зная, куда выведет его работа. Он заставляет перечитывать свои произведения. В них всегда найдешь то, что раньше не замечал. В его безысходном мире всегда живет надежда. А веру он словно проверяет на прочность, испытывает ее, ищет. Писательство как форма молитвы – один из главных выводов, к которым пришел Кафка, наблюдая за самим собой. «Не каждый может видеть истину, но каждый может быть ею», – считал он. Вот я и подумала, а вдруг эти слова нужны кому-то именно сегодня? Несмотря на мрачный фон и жизни произведений Кафки, в его дневниках сказано: «Не отчаиваться, не отчаиваться и по поводу того, что ты не отчаиваешься». Когда кажется, что все уже кончено, откуда-то все же берутся новые силы. И это означает, что ты живешь. Сильный ливень, встань под дождем, пусть ледяные струи пронзают тебя, скользни в воду, готовую унести тебя, но все же останься, жди, распрямившись, внезапно и нескончаемо вливающегося солнца. Это все борьба благородной души за самоутверждение, в которой она и слабеет, и проигрывает бой, но иногда все-таки одерживает победу и видит впереди свет. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На Дэвидсон Радио.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
10: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости. Новости вне политики.
4: Новости вне политики.
5: В студии Наталья Быстрицкая. Молодые люди, которые росли в условиях постоянной бедности более чем втрое чаще к 17 годам, не учатся, не работают и не проходят профессиональное обучение. К 23 годам вероятность остаться в статусе NEET, от английского Not in Education, Employment or Training, у них также выше в 3 раза. Таким выводом пришли исследователи. Последствия бедности накапливаются на протяжении детства и подросткового возраста. Специалисты считают, что ранние трудности могут влиять на образование, благополучие и доступ к возможностям. В соцсетях набирает популярность новый тренд под названием «Эра миллениальского оптимизма». Его участники вспоминают о событиях в своей жизни в 2010-е годы. Пользователи публикуют фотографии под трек «Blood» группы «The Middle East». Большинство ностальгирует по беззаботности. Миллениалы вспоминают о своих зарубежных поездках и походах на концерты, а также скучают по моде того времени, клетчатых рубашках и обуви от «Доктор Мартенс». Ким Кардашьян призналась, что была госпитализирована из-за болезни пищевода. Об этом она сообщила в трейлере нового сезона семейного реалити. 45-летняя женщина госпитализировали в больницу и диагностировали эзофагит – заболевание пищевода, которое сопровождается отеком и воспалением. Если его не лечить, эзофагит может превратиться в злокачественную опухоль. Именно от рака пищевода в 2003-м умер отец Ким Роберт. Ему было 59 лет. В 2019 году семья Кардашьян открыла Центр здоровья пищевода при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В Багреце золото, одетые леса. Организация I Love NY представила первый в этом сезоне отчет о состоянии осенней листвы на основе данных от более чем 100 волонтеров. Первые изменения цвета уже зафиксированы в горах Адирандек и Катскиллс, регионе Олбани, а также в Хадсон-Вэлле, к северу от трассы Интерстейт 84. Согласно прогнозу, пик осенних красок придется примерно на 1 ноября.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Я потеряла сознание. Господин прокурор, очнулась от резкого запаха нашатыря. Видимо, этому Кафке пришлось основательно повозиться со мной, чтобы привести в чувство. Не думайте только, что делал он это все из добрых побуждений. У дьявола нет сердца. Очнувшись, я увидела перед собой лихорадочно горящие глаза и самодовольную усмешку на его тонких синих губах, будто бы он был рад происходящему. И сразу же в мозгу вспыхнуло. Это его рук дело. Его черная ворожба. А суетится он возле меня, чтобы чистеньким остаться. Хитер, подлец. Ох же хитер! Но, и мне скажу вам, ума не занимать. Задаю этому мерзавцу прямой вопрос. Где мой брат Грегор?
7: А он как ни в чем не бывал.

0: в навозного жука.
1: А тут и без полиции все ясно, фрау Замзе. Кем вы давеча называли своего брата, забыли? Я вам напомню. Шоколадненьким жучком. Так вы его звали в детстве, не правда ли? Сегодня, произнеся эти слова во время постигшего его ночного стресса, вы произвели на него сильнейшее магическое воздействие. Под влиянием ваших слов он вернулся к образу далекого детства, когда он был, очевидно, свободен и счастлив. Грегор неоднократно говорил мне, что хочет исчезнуть с лица земли и начать все сначала малым ребенком. Его, видимо, тянуло в тот светлый мир, где его ласково называли жучком. Вы можете, конечно, звонить в полицию, но допрашивать будут исключительно вас.
0: И тут же ушел к себе в мансарду. Что мне было делать, господин прокурор? Могла бы я тогда доказать полиции, что все случившееся с моим бедным братом дело рук этого отвратительного чернокнижника? Нет, нет и нет. Нужны были факты. И я их во что бы то ни стало должна добыть. Пока же, решила я, надо сделать все, чтобы эта история не вышла из нашего дома.
2: Подходит к двери, прислушивается.
3: Грегор, это я, Грета, сестра твоя.
0: У меня язык с трудом поворачивался, когда я называла этого жука Грегором.
3: Можно зайти к тебе? Да? Ты разрешаешь?
2: Робко входит в комнату и через минуту снова появляется уже с фанерным ящичком в руках.
0: Здесь будет твой домик. Просторно, правда? И светло. Ой, ну да что же ты... упал на спинку. А ну-ка, малыш, поднимайся. Нет, ты сам. Сам. Да что ты ножками сучишь? Вот смешной. Ну, наконец-то. Перевернулся все-таки. Сейчас вот что. Будем ням-ням. Проголодались мы, да? Яблочко поедим. Сочное. Сладенькое. И капусту погрызешь. Ты ведь любишь овощи, жучок.
2: Отрезает по кусочку и кладет в ящик. Полезла туда рукой, годливо скривилась, даже сплюнула.
0: Фу, нечисть, прости меня. Господи, ешь, ешь. Слышишь, кому говорю? Утром надо ведь плотно позавтракать. Яблочко не хочешь? Тогда погрызи банан. Вот, капризуля. Ой-ой-ой, что ж тебе дать? А, сыра. Правда? Что же я с десерта начала? Попробовал. Вкусно? Вот видишь, а как я тебя маленького из ложечки кормила, помнишь? Ешь, мой жучок шоколадненький. Ешь. Алло, Грета Замза, пансион «Золотой олень». Да, господин управляющий, да, я все выяснила. С моим братом Грегором произошло несчастье. Он заболел. Да, да, сильный жар, озноб. Не знаю, что с ним, буду вызывать врача. О, что вы! Да как он в таком состоянии может подойти к телефону? Да говорить он не в силах, хрипит. У него горло совсем заложит, да? Если я даже нагнусь над ним, ухо подставлю к самым губам, то и тогда с трудом различаю, что бедняга хочет сказать. Передать ему ваши слова, да? Конечно.

0: могу, да. Не явившись на работу, господин Замза, ты слышишь, Грегор, что говорит господин управляющий? Ты доставил тем самым хозяину фирмы, господину Швегеншталеру, несколько минут неоправданного и ненужного волнения. Боже, боже, уже сам господин Швегеншталер обо всем знает. Да, да, да, да, он все понял, господин управляющий. Ну не будьте же так строги, ведь это случилось первый раз за все 3 года безупречной службы. О, как он отдавался работе. Грегор говорил о фирме, как о своей любимой девушке. Видели бы вы, как он тщательно готовился к каждой поездке, как часами разглаживал образцы тканей, прежде чем уложить их в чемодан. Целыми вечерами он изучал, бывало, расписание поездов, чтобы выбрать самый недорогой маршрут и снизить транспортные расходы фирмы. Друзья приглашали его попить пивка или сыграть его в трик-трак. А у него минутки не оставалось на развлечения. Но как же можно уволить такого работника, господин управляющий? Это ведь жестоко, это бесчеловечно. Неужели господин Швегеншталер, который лично меня знает и, смею думать, расположен ко мне... Что? Сам господин Швегеншталер? Ты слышишь, Грегор? Господин Швегеншталер сказал, что твое отсутствие на работе объясняется тем, что ты якобы неправильно оформил доверенное тебе инкассо. Извините, господин управляющий, мой брат что-то отвечает. Он говорит, что оформил все бумаги в полном соответствии с банковскими циркулярами. Как только он выздоровеет, господин управляющий, он представит вам все необходимые документы. Думаю, завтра или послезавтра. Ну, или в крайнем случае, если болезнь немного затянется, то в начале будущей недели. До свидания, господин управляющий. Говоря так, я, конечно, пыталась обмануть господина управляющего. Важно было выиграть время. То, что произошло с Грегором, считала я. Либо колдовство, неподвластное человеческому разуму, либо неизвестной науке жуткая болезнь, способная полностью разрушить человеческий организм. Вылечить ее за несколько дней, ну кто может поверить в это? Я звонила врачам, и самым большим светилам, и самым ничтожным светлячкам они только смеялись. Мы насекомыми не занимаемся. Да какое, говорю, он насекомое, кричу. Он человек, ветеран войны, 2 раза ранен, лейтенант в отставке. Все без толку. Один, правда, врачишка намекнул мне, что в пойме реки Амазонки у какого-то там дикого племени были случаи ломки человеческого скелета и его трансформации в другое существо – в голубя, например. Или вот на Галапагосских островах в черепаху. Ухватилась я за эту спасительную ниточку. Голубь. Нет, это не наш случай, а вот черепаха. А роговение тканей. Это уже близко, но... Теперь внимательно следите за ходом моих мыслей, господин прокурор. Разве мой брат Грегор был когда-нибудь на этих чертовых Галапагосских островах? Нет. И еще раз нет. Тогда каким образом он мог подхватить эту страшную болезнь? Ответ напрашивается сам собой. Его заразили. Заразили. Не знаю как. То ли помазали какой-то дрянью, то ли к пище подмешали, то ли впрыснули в вену. И сделать это мог только мой злополучный гость, черный господин Кафка. Будь проклят тот день, когда он появился на пороге моего дома. Однажды, было это в середине октября, в наш городок приехал на один день бродячий юдиший театр. Какого черта их занесло сюда, не знаете, насколько у нас в городке этих евреев? Представление давали в старом амбаре, ведь этим, с позволения сказать, артистам все равно, где трясти пейсами, лишь бы денежки. На удивление пошло и много наших. Амбар этот вонючий был забит народом, как я и предполагала. Пошел на это представление и Кафка. «Что ж, Грета, — сказала я себе, — действуй, это твой единственный шанс». И, взяв ключи, я тут же поднялась в мансарду, куда он никому даже горничной не разрешал входить. Скажу вам сразу, господин прокурор, я прихлопнула его с поличным. Все улики были налицо. Среди множества книг, рукописей, тетрадей я нашла то, что искала. В коробке с надписью «На случай легочного кровотечения». Обратите внимание, как хитро замаскировал он орудие своего преступления. Лежали шприцы разных размеров. Вот чем этот негодяй колол моего бедного Грегора, превращая его в страшного жука. Я сфотографировала эти шприцы для полиции. После этого приступила к просмотру книг. В основном философия, географические атласы, словари. Книги были на разных языках, но я уверена, что среди них были наставления по черной магии и шаманству. Все названия я тщательно переписала, они у меня имеются. На это ушло, как вы понимаете, немало времени, и надо было уже торопиться, но мне хотелось поворошить его рукописи. И там было действительно много любопытных вещей. Во-первых, я наткнулась на автобиографические заметки и, с трудом разбирая его мелкий торопливый почерк, узнала, что этот Франц на самом деле никакой не Франц, самый настоящий еврей по имени Анджел, о чем я уже сообщила вам в самом начале моего письма. Далее. Оказалось, что прадедушка этого Анджела со стороны отца был кошерным резником. Да-да. А предок со стороны матери, известный на всю Австро-Венгрию раввин-талмудист, который занимался всю жизнь чем, как вы думаете? Слушайте меня внимательно. Поиском магических тайных формул, дававших возможность, как сказано в этих заметках, творить чудеса. Какие? Вывод напрашивается сам собой. Чтобы эти раввины и талмудисты могли править и повелевать нами. Править и повелевать нами. Я уже собиралась уходить, как вдруг на глаза мне попалось несколько исписанных черными чернилами листков. Я стала читать и ахнула. Этот негодяй описывал, смакуя все подробности того несчастья, которое произошло в нашей семье. Рассказ этот назывался «Превращение». Вот что написал этот мерзавец. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Занза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирной твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный разнообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами.
1: Ой, что со мной случилось?

0: Больше ничего я не успела записать. Передо мной в распахнутых дверях стоял, уставясь на меня своими черными сверкающими яростью глазами, сам господин Кафка.
1: По какому праву, фрау Замза, вы зашли в мою комнату без моего на то разрешения?
0: Минуту мы смотрели друг на друга, но я, господин прокурор, выдержала его дьявольский взгляд и спокойно сказала: «Мой брат Грегор уполз куда-то, господин Кафка. Я ищу его по всему дому, зашла и к вам. Извините». «Хитро, а? Придумала я эту уловочку заранее и теперь наслаждалась тем, как он кусает в бессилии свои тонкие синие губы, понимая отлично, что я ему нагло вру».
1: «Зачем же было переворачивать мои вещи?» —
0: сказал он, наконец, заметив, очевидно, что книги на столе лежат в ином порядке. «Я искала Грегора повсюду, господин Кафка, и не скрою, нашла немало любопытных вещей, которые наверняка могут заинтересовать полицию. Спокойной ночи!» И с этими словами я гордо вышла из мансарды.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Программа «Караван». Уникальный оазис на Davidson Radio. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Davidson Radio с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Авезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
8: Программа «Караван».
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Davidson Radio сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
11: Вот так, чернокнижник. Надеюсь, понял, что ты у меня в кулачке. Такие мы, замзы, знай наших. На утро, господин прокурор, он съехал, оставив мне деньги до конца срока. Не лучшее ли это доказательство его вины? Ведь ему так нравилось у нас. Но понял, что я загнала его в ловушку. По этому поводу он сочинил впоследствии маленькую басню. Я прочитала ее в одном журнале и сразу же поняла, что он имел в виду. Себя он представляет в образе мышки, которая вдруг заметила, что мир становится для нее с каждым днем все теснее, теснее. Длинные стены сдвигаются со всех сторон, и бедной мышке некуда уже деваться. Вот и последняя комната, а там мышеловка. Что же делать? Пи-пи-пи! Тебе только надо изменить направление бега. Мяу, сказала ей кошка, и сожрала мышь. Да, господин Кафка, вы почувствовали, что от фактов вам никуда не деться, и кошка вас рано или поздно сожрет. Мяу. Все данные, обнаруженные мной в мансарде, я тщательно описала в своем заявлении в полицию, приложила фото шприца в перечень книг и прочее. Если бы там сидели умные и патриотически настроенные люди, то мне не пришлось бы беспокоить вас, уважаемый господин прокурор. Но когда я пришла в полицию через несколько дней, мне сказали, что в действии господина Кафки нет состава преступления, а предметы, найденные мной в его комнате, нельзя квалифицировать как улики, и поэтому дело закрывается. Ну, как вам это нравится? Не иначе, как этот Кафка или его богатенькие еврейские родичи отвалили приличную сумму нашим стражам порядка, чтобы отмылить преступника от наказания. Ладно, думаю, на этом моя борьба не кончается. Правильно? Когда я сказала господину Кафке, что Грегор куда-то уполз, и я ищу его по всему дому, я не лгала. Брату действительно надоел этот фанерный ящик, и он стал проситься погулять. Я ведь уже научилась понимать его желания. Но вижу, плохо ест, без прежнего аппетита, станет на задние лапки и скребет по стенкам. Просится, значит, наружу. Выпустила я его. Вот уж он обрадовался, усы расправил, бегает по полу, туда-сюда. А как благодарил за то, что волю ему дала. По-своему, конечно, по-жучачьи. Подошел ко мне и об башмаки мои трется, трется. А я стою и плачу. Жучок мой шоколадненький, братик мой. Старалась я не выпускать его из наших комнат, а он все норовит за дверь шмыгнуть и злится, когда я его ругаю. Надуется весь, глаза выпучит и шипит по-змеиному. Уж так хотелось ему по дому прогуляться. И вот однажды не уследила я, а он, чертяка, выскользнул незаметно и пошел прямиком в комнату, где у меня полковник фон Грот с супругой жили. А почему? Когда-то это была мамина спальня, понимаете? Мама покойная часто брала к себе в постельку маленького Грегора. Вот и вспомнилась жучку. За одеяло зацепился и подполз к самому уху госпожи полковницы фон Грот. А в ухе у нее сережка была с бриллиантиком. И он ее лапкой цап, цап. Полковница глаза открыла. Да как завопит! Господин полковник фон Грот за пистолет и стрельнул бы, наверное, да руки дрожат. Мог бы жену на тот свет отправить. Короче говоря, Крик, скандал, полковница в обмороке. Я прибежала на крик, схватила этого дурака Грегора и прощения прошу за его хулиганский поступок. Господин полковник фон Грот и слушать не хочет, уже вещи укладывает. Я, госпожа Замза, наотрез отказываюсь от комнаты ввиду мерзких животных, которые завелись в вашем заведении. И, разумеется, ни гроша не заплачу за те дни, что мы здесь прожили. Напротив, я еще подумаю, не предъявить ли вам каких-либо претензий. Смею вас заверить, вполне обоснованных, например, касаемо попытки похищения бриллиантов из ушей моей супруги, полковницы фон Грот. И к вечеру съехали они. Наказала я брата под домашний арест, фанерный ящик, на хлеб и сладкую воду. Даже по комнате не разрешаю ходить и ругаю, чехвостью его, почем свет стоит. А жильцы мои, между тем, после отъезда полковника фон Грота, тоже всполошились. Слухи пошли, дескать, здесь, в пансионе, поселилось страшное чудовище. За табльдотом только о том разговоры, и каждый, заметьте, изощряется в своей фантазии. И огромный этот зверь, вы слышите? Зверь! Ха-ха-ха-ха! Зверь! Ха-ха-ха! И рог у него на лбу острый, и вещество ядовитое из пасти выпускает. Возбужденные люди, взвинчены, ну какой там отдых, какие там развлечения. Зазвала я их сюда, в эту комнату. Ну, думаю, сейчас успокою ваши нервишки. Показываю на ящик и смеюсь. Вот где ужасное чудовище сидит, сейчас вы на него полюбуетесь. И двумя пальчиками приготовилась извлечь Грегора. Заглянула внутрь. О, ужас! Пусто! Блюдечко перевернуто, остатки пищи разбросаны, а его нет! Грегор, Грегор, что же ты натворил? Сестру свою под удар подставил! А жильцы, видя мою растерянность, обступили меня со всех сторон и чуть ли не с кулаками. Давай, обманщица, фрау Замза!
8: Где же ваше чудовище? Отвечайте! Хватит нас в страхе держать!
11: Никакое это, говорю, не чудовище, а обыкновенный жук. Пытаюсь их хоть как-то угомонить.
8: Тогда предъявите этого жука, мы хотим его видеть.
11: Он, говорю, видимо, улетел.
6: А если прилетит и ужалит, или укусит, или ядовитую слюну выпустит?
8: Кто отвечать будет?
11: Или... Прикажите нам форточки позакрывать.
8: Да-да, под одеялами спрятаться и свечей не зажигать.
6: Нет, фрау Замза, с нас довольно. Мы здесь больше оставаться не намерены.
8: А про то, что творится в вашем золотом олене, узнает вся страна. Уж будьте спокойны.
11: И толпой к выходу.
12: Погодите, господа!
11: Не на шутку я тут струсила, да что там, просто в ужас пришла.
12: За сутки, клянусь, я его отыщу.
11: Суток мне не дали, только 3 часа до вечера. И я, и кухарка, и горничная, у каждой длиннющая палка с намотанной на конце тряпкой разбрелись на поиски. Кто по дому, кто в саду на деревьях, и, считая лично, в подвал забралась. Хожу, свечу фонариком, зову нежно. «Грегор, Грегор, где ты, мой мальчик? Отзовись!» А сама чуть не плачу. Неужели, думаю, из-за жука этого навозного мой золотой олень, пансион мой, пропасть должен. Да ни за что. Найду я тебя, подлеца.
8: Из-под земли выкопаю, ворочаю утварь старую, обувь сношенную, хлам всякий, столько барахла понакопилось. Ужас, попробуй найди эту букашку. Вдруг замечаю. Нет, господин прокурор, не Грегора. Нет, хуже, следы его подлой, коварной деятельности. Господи, что же он натворил? Дом наш, понимаете, стоит на сваях. Так вот, две из них были изгрызаны моим братом Грегором. При этом одна свая совсем трухлявая вот-вот подломится, и тогда вы понимаете, господин прокурор, какой ужас меня охватил. Грегор! Грегор! Кричала я, но он, мерзавец, не отзывался. Понимает, гад, что натворил. Ведь дом вот-вот рухнуть может и прячется. Попробуй, отыщи его. Что делать? Что делать? А время идет. И тогда придумала я, как выманить подлеца из тайного логовища.
12: Грегорчик, как мы ходили с тобой к озеру на лужок, а ты рвал цветочки, ромашки, лютики, васильки и маки. Давай-ка, сейчас пойдем на озеро, давай. Выходи, жучоночек.
8: Я ведь чувствую, братец, что ты где-то рядышком, да? Я действительно увидела его. Прилетел. Сел на подоконник, крылышки сложил, глазищами крутит. Вот они, крылья, о которых он, подлец, мечтал. Скучно ему, видите ли, ходить по земле. Слежу за ним краем глаза, весь древесной мукой обсыпан, древоточец проклятый.
12: Пойдем на озеро, да? Согласен?
8: Не удирай только, ну куда же ты? Я ведь не сделаю тебе ничего дурного.
13: Двумя пальцами хватает жука и несет его к ящику.
8: Шоколадненький. Красавчик.
13: Бросает жука в ящик.
8: А теперь, негодяй, готовься ответить за свои преступления. Я тут же стала готовить ему праздничный завтрак. Четыре части скипидара. Одна часть керосина. Немножко нафталина и расплавленного воска. Как написано в справочнике по домоводству. А когда все было готово к показательной казни, я созвала всех своих жильцов.
13: Грета надевает клеенчатый фартук, резиновые перчатки и защитные очки, закрывающие половину лица. Руки ее воинственно сжимают опрыскиватель. Она полностью преобразилась и напоминает сейчас чудовищного монстра из фильмов ужасов.
8: Слушайте меня, сограждане. Я, Грета Замза, владелица пансиона «Золотой олень», предаю казни моего родного брата
14: Грегора Замзу. В прошлом герой войны, боевой офицер, кавалер Железного Креста второй степени, он под воздействием тлетворных антипатриотических идей некоего Франца, а на самом деле Аншла Кафки. Аншла Кафки утратил свой истинный человеческий облик и стал послушным его орудием. Целью заговора было уничтожение нашего национального дома путем подтачивания, подрыва тех основ, на которых он зиждется. Сегодня я могу сообщить вам, дорогие сограждане, что чудовищные планы заговорщиков сорваны. Один из его участников, Грегор Замза, будет предан сейчас справедливой и безжалостной казни. Я отрекаюсь от тебя, Грегор. Ты больше не брат мне, которого я любила и холила. Ты вредитель, подлый жук, древоточец, лютый враг нашего государства и мой патриотический долг уничтожить тебя своими собственными руками. Смерть тебе, Грегор Замза!
13: Пускает в ход опрыскиватель.
14: Но главный преступник пока еще на свободе. Он прячется, юлит, отрицает свою вину. Не верьте ему, господин прокурор. Если вы не сможете навести в нашей стране порядок, то этим займемся мы, народ! Мы, народ! Мы, народ! Народ!

Франц Кафка умер в 1924 году от туберкулеза. Элли, его старшая сестра, погибла в концентрационном лагере Освенцим. Валли, его средняя сестра, погибла в концентрационном лагере Освенцим. Оттилия, его младшая сестра, погибла в Терезинштадтском гетто. Милена Есенска, любимая Кафки, погибла в концлагере Ревенсбрюк.

Зиновий Сагалов. Не верьте господину Кафке. Грета Замза. Валерия Коренная. Кафка. Егор Хохлачев. Авторский текст Арнольд Швецов. Композитор Виктор Лушин. Звукорежиссер Александр Федоренко. Режиссер-постановщик Арнольд Швецов. Спонсоры спектакля Дэвидсон Радио 620 AM, а также шахматная школа «Белая ладья» под руководством Михаила Каца, президент Доня Хаселева. Спектакль записан в студии «Дэвидсон Радио», Нью-Йорк, 2023 год.

0: на радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
8: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
7: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
8: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
7: Рустем Галич. И Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
8: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
7: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
8: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
7: И оставить после себя невозможную боль.
8: 20 сентября в 5 часов вечера.
7: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
8: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
9: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ждем вас. С любовью.
8: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
10: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. В воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Вновь и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
2: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу – это как круги на воде. Ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра. Всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и плюс ко всему тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитата, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: Несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня только что рожденного уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» — спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», — отвечает отец, — «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армазд заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армазд, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
3: Сейчас проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что

0: я увлекся этой
1: игрой. И подопытными станете вы, радиослушатели.
2: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
1: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
2: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: ребята.
1: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
2: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом, ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
3: Каждую пятницу на волне Дэвид Зен Радио слушайте старый патефон

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: слушаете шоу Лены Вишневецкой. Старый патефон.
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте старый патефон. И, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: Ты прочь, гони, соблазны, пустой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь.

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер, единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока, единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: Каждую пятницу на волне Дэвидзон Радио слушайте «Старый Патефон».
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями. Мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, и еще. Боже мой. Содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства. Ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он. Вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает

0: «Как это может быть?» — воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий, запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Батифан».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь с

0: проснетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И как всегда интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Я старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок-бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось. Вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос. А жил ли я вообще? И, как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я. Уже стою перед своим богом. И он говорит мне: войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути. Очень устал. Сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информацией человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. Если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места. Уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах и развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет, а?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

хлопала по ладошке, накладывала мне на сердце швы, и выпала мне дальняя дорожка и долгий путь от Крита до Москвы. Цыганка мне гадала, за руку брала и говорила: будешь ты богатым, что ждут меня веселые и грешные дела, что буду я четырежды женатым. Эх, жалко, пролетело наше время.

смысла не совсем. Вот так вот у цыганки из Стамбула за $10 купил я свое счастье. Но жизнь все по-другому повернула. Сплошные штормы, бури и ненастья. Мой теплоход барахтается в море, пытаясь отыскать ночной фарватер.

что это мне сегодня не весело, как всем, но встретил вас, и все былое в душе моей угасло не совсем.

Ну ладно, я не буду о ненастьях. Ну ладно, я пойду своей дорогой. Я подарить хочу вам всем по счастью. Хоть это, в общем-то, совсем не так уж много. Пусть теплоход качается на волнах, расплескивая в рюмках каберне. Сегодня я включен на самый полный. Сегодня счастье я найду в вине. Эх, жалко, пролетело наше время золотое. И что это мне сегодня не видно?

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Петербурге 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: У нас сегодня 18 сентября. Вчера на бирже был достаточно хороший день. Индекс Dow Jones прибавил 316 пунктов, 0,6%. 51 778 был конечный результат. Standard & Poor's 500 прибавил 86 пунктов, 1,15%. 7638 была конечная точка. Насдак остановился на отметке 26 418, прибавив 440 пунктов или 1,7%. Транспортный индекс поднялся больше, чем на 0,5%. И то же самое сделал Russell 2000, прибавил больше, чем 0,5%. Сегодня нефть минус доллар 14, 103 доллара 68 центов стоит один баррель нефти. Вчера, кстати, нефть тоже упала, и это сыграло большую роль. Золото плюс 11,10, 4410 долларов 80 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит 67 долларов 27 центов. 1 евро равен доллару 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,841 тысячную процента. Десятилетние дают 4,98. И за 30 лет можно получить 5,308 тысячных процента. А напомню, что в среду банковский интерес был поднят на 0,25%. И к этому моменту интерес, бонды платили уже намного больше, бонды поднялись. Вчера бонды упали, но сегодня с утра я вижу, что бонды интерес начал подниматься, а это значит, что цены на бонды опять упадут. За границей сегодня Англия минус 1,1%, Франция минус 1,25%, Германия минус 1,25%, Швейцария минус 0,6%, в Азии японский Никей прибавил 1,4%, Шанхай плюс 0,9%, и Гонконг плюс 0,6%. Сегодня будет интересный день, потому что сегодня истекают опционы. Dow сейчас показывает минус 164 пункта, Standard & Poor's 500 минус 6, и Nasdaq показывает плюс 45 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают инвестиционные банки и их аналисты. Etsy надо покупать. Tyson Food будет вести себя хорошо. Boyd Group Services тоже будет вести себя хорошо. Targa Resources стоит покупать. Tower Semiconductor будет вести себя хорошо, если надо покупать. StubHub можно покупать. NeuroPace будет вести себя хорошо. Waste Connections можно покупать. Natural Grocers by Vitamin Cottage можно покупать. Dynatrace покупать. Amazon нужно покупать. Sigma Lithium будет вести себя хорошо. Southwest теперь нейтрально, ранее был продавать, но аэролинию теперь нейтральная. Regent Financial теперь нейтральный. Netflix underweight Netflix надо держать теперь поменьше. Один из больших банков считает, что они будут падать. For FTC Solar можно покупать. Ball Corp и Crown Holdings будут вести себя хорошо. Meta, Alphabet и Apple все будут вести себя хорошо. Nvidia можно потихоньку покупать, продолжать. Apple будет вести себя хорошо, считает еще один банк, и говорит, что они дойдут за одну акцию до 380 долларов. А Mascom будет вести себя хорошо, Equinar можно покупать, и Helios Pharma будет вести себя достаточно прилично. Из компаний цены, которые сегодня с утра изменились, надо отметить следующее. Steel Dynamics и Nucor сегодня с утра упали на 1,5%. Netflix упал на 3% после того, как их рейтинг был понижен. Xenophar самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством телесерования. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэйма Джеймс. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing

0: Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

Добрый день, здравствуйте. Я приветствую всех радиослушателей Дэвидсон Радио вот в такой осенний, прекрасный, солнечный, теплый, замечательный день.

0: Всем яркого, энергичного продолжения этого дня и, ну, конечно же, теплого, уютного вечера в кругу самых любимых, дорогих людей. С вами Наталья Кардо и самый лучший звукорежиссер, самый прекрасный человек сегодняшнего эфира – это Акмаль Тахиров. Спасибо тебе огромное за все, за твою профессиональность и всегда за любую помощь. А в студии вместе со мной, ну, прекрасные гости, яркие, светлые. И позвольте мне представить для вас, наших слушателей, это Екатерина Асмус. Это такой женский голос этого спектакля, которому, собственно говоря, в преддверии которого мы делаем эту, совместно делаем эту нашу передачу, наш эфир. Это такой женский голос, без которого разговор о бунинской любви, пожалуй, вообще просто невозможен. Напротив меня сидит Рустем Галич. Актер, режиссер, педагог, мастер слова, что сегодня, я так думаю, самое главное. Мой друг, чем я очень-очень горжусь, замечательные, красивые и талантливые люди, которые дарят, делятся, отдают, учат, дарят эмоции, добро, искусство и, конечно же, самое главное – любовь. Вот, а я сейчас немножко дам по одной секунде поздороваться нашим гостям, чтобы вы их услышали. Пожалуйста, Рустем.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Вот так коротко. Вот так коротко, Рустем, представил. Добрый день. Хорошо. Екатерина, пожалуйста.
2: Добрый день всем. Очень рада быть снова в этом замечательном месте. Мы сегодня поговорим об искусстве, о любви обязательно. Любовь и кровь, страсть – это тема нашего проекта, который мы только что очень хорошо представили в Бостоне в театрализованном стиле. Здесь мы представим его тоже в таком немножко другом. А там у нас было как спектакль, здесь у нас будет больше как кабаре. А дальше мы везем его в Майами. В общем, каждый раз мы будем его делать немножко по-другому. И вообще о цели искусства в нашем мире мы сегодня поговорим.
0: О, это прекрасно. Вообще, я хочу сказать, что тема самая, наверное, лучшая, самая главная, самая основная, самая прекрасная – тема любви. А личность именно, которая... Мы выбрали просто для этой темы личности, их громадное количество во всех ипостасях. А вот сегодня мы выбрали личность именно Ивана Бунина. Это очень интересно. Кстати, я хотела тебе задать один вопрос, потому что мне лично на мой телефон звонила одна женщина, которая очень хочет прийти на спектакль, и она меня спрашивала: скажите, пожалуйста, а из каких трех именно, из чего состоит вот этот спектакль, там три темы, правильно? Вот она очень просила, я сказала: вот послушайте, пожалуйста, сегодня передачу в час дня, как раз будет сам Рустем, Екатерина, и они вас осветят, пожалуйста, сделайте такую маленькую-маленькую рекламку.
1: Ну, прозвучат точно два рассказа: «Солнечный удар» и «Муза». Ну, третий рассказ, у нас есть сомнения, может быть, мы заменим на стихи, потому что, чтобы не перегружать наших радиослушателей и зрителей. Но тема, в общем-то, уже отражена в самом названии. «Солнечный удар». Любовь, она ведь бывает разная. Она бывает тихая, она бывает пастельная, она бывает неожиданная, она бывает постепенная. А вот Бунин в некоторых рассказах как раз посвящает и фокусирует наше внимание любви, которую никогда не ждешь, которая сваливается на тебя, как обух по голове. То есть ты можешь начать просто какие-то флирт, легкие отношения, а потом ты понимаешь, что для тебя это был самый главный день, самая главная женщина, самое главное событие твоей жизни. Но сознание и рефлексия приходят потом. Вот такие неожиданные повороты и отражены в двух рассказах: «Солнечный удар» и муза. Поэтому вот они будут представлены в первую очередь. Ну, а дальше пускай будет маленькая интрига, будут маленькие неожиданности.
0: Нет, ну уже практически достаточно сказано. Мы просто приглашаем всех, всех зрителей, слушателей, которые нас сегодня слышат, и вы, может быть, даже, если кто-то не слышит, может быть, вы просто расскажете и пригласите, проведете прекрасный вечер 20 сентября в 5 часов вечера здесь, в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Поверьте мне, я сделаю настолько уютно и камерно это помещение, и просто сделаю так, чтобы вам всем было уютно, приятно, потому что тема будет замечательная. На сцене вы увидите прекрасных людей, совершенно чудесных, которые хотят отдать, поделиться, обменяться этой энергией. И нет ничего прекрасней, чем любовь. А вот конкретно я хочу тебе сказать, кстати, такой вопрос. Когда-нибудь у тебя вообще был солнечный удар?
1: Ну вот... На самом деле солнечный удар был практически у всех.
0: Да не может быть. Потому
1: абсолютно.
0: Что он был у меня один раз по-настоящему в Италии. В солнечной горячей Италии. И прямо вот в Колизеуме, где вот это открытое пространство, где можно было, так сказать, гулять. И это было просто отстоявшую очередь, огромную-огромную очередь. Вот это вот, там, не знаю, 40-45 минут под палящим солнцем, абсолютно без всякой этой самой вот фуражки. Я просто говорю о вот конкретном солнечном ударе. И то есть вот я ходила по этому кругу и присела. Ну, то есть это такое выключение на буквально несколько минут. Но это очень серьезное такое, так что ноги подкашиваются, и ты правда падаешь, и ты правда почти что умираешь. Вот так что вот просто в одном названии «Солнечный удар» я просто думаю, что если тебя постигает такая любовь, может быть, она продлилась совсем чуть-чуть, полчаса, но она становится такой вот какой-то мощной, которая сбивает тебя с ног, которая остается на всю жизнь. И что же это вот такое-то?
1: Ну, я думаю, любовь, что получится, она как раз не длится, а вот солнечный удар может продлиться какое-то короткое время, но потом шлейф от этого солнечного удара может вот длиться очень-очень долго. Годы и годы, потому что ничего более, как даже вот могу процитировать Бунина из этого рассказа, никогда ничего подобного не испытал за всю свою жизнь ни тот и ни другой. Вот ключ к пониманию вот этого солнечного удара. То есть это какое-то событие, когда у тебя темнеет в глазах, ты теряешь рассудок, все, а потом ты приходишь в себя, но воспоминания об этом тебя не оставляют всю свою жизнь. Если можно, мы чуть попозже вернемся к нашему опыту, который у нас случился в Бостоне, и я тогда передам микрофон Кате, но я расскажу про один очень знаменательный случай. Когда я читал этот рассказ в Австралии, ну, в таком в камерном достаточно концерте, и в перерыве ко мне подошла женщина и сказала: «Вы знаете, Рустем, я хочу уйти после первого отделения». Я сначала был удивлен, потому что обычно с моих концертов редко кто ходит бывает. Я говорю: «Ну что, неужели так не понравилось?» Он говорит: «Нет, наоборот, настолько понравилось, что я хочу остаться вот с этим шлейфом вот этого рассказа. Дело в том, что вы рассказали мне историю моей жизни и моей любви». Я был, честно говоря, потрясен, потому что Бунин, ведь мы знаем, он свои рассказы, в общем-то, выдумывал. Это не то, что было конкретно с ним. Он садился, брал перо, и куда его заводила фантазия, вот туда он писал. Но я стал уточнять, а что же случилось? Она говорит: «Вы знаете, вот со мной случился этот солнечный удар, и я, говорит, всю жизнь ходила с обидой, почему он меня не нашел много-много лет. И вы, говорит, открыли мне глаза, что я понял, что, может быть, он не знал моего имени, может быть, он не знал моего адреса, что он страдал точно так же, как и я. И я, говорит, сегодня его простила. И вот с этим легким чувством я хочу уйти. Но я хочу сказать, что классика, наверное, она потому и классика, что она задевает какие-то струночки души практически у каждого человека. Катя, вот, по-моему, примерно подобное у нас было и в Бостоне. Я не знаю, как тебе, да, потому что после спектакля уже, ну, как-то актеры рассыпаются по аудитории, но ко мне несколько человек подходили и вот просто с такими влажными глазами и благодарили за то, что их эта история очень тронула. К тебе тоже, наверное, подходили,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, да, естественно. Но тема любви сейчас особенно актуальна, потому что все люди очень сильно заняты своими делами, и оказывается, что до отношений, до любви нету времени. Отношения стали механистичными, и когда мы говорим о том, что отношения – это эмоции, это чувства, это любовь, и это гамма, палитра каких-то вот возвышенных, и потом уже невозвышенных, и каких-то ярких, в любом случае, эмоций, которые ценны каждому человеку. И об этом просто нужно вспоминать, потому что эта часть жизни очень важна, иначе непонятно, зачем ты работаешь на своей работе круглосуточно и ничего не испытываешь в этой жизни, да? То есть хотим мы говорим, мы не хотим мучиться, но, тем не менее, я знаю точно, что каждый хочет солнечный удар.
3: Ну, это вообще, собственно говоря, непременно. Ну, не такой, как бы, солнечный удар от настоящего солнца. Это я просто, у меня было такое вот, думаю, какое мощное, именно правильное, четкое такое название для того, для этого рассказа и то, что, так сказать, о чем это. Вообще, вы знаете, это такая тема, что мы с вами можем разговаривать даже вот не столько, сколько времени нам обычно выдают, значит, а вообще очень это бесконечная тема. И не то, что каждый хочет этого солнечного удара, а на самом деле я считаю, что если кому-то не повезло, или вот кто-то просто, ну бывает же такое, вот кому-то не повезло с чем-то в этой жизни, кто-то что-то испытал, а кто-то что-то не испытал. И вообще просто говорю, что неужели есть такие люди, ну, может быть, они есть, я допускаю, которые, ну, просто никогда не испытали никакой любви. Ну, тогда мы можем говорить о любви к животным, о любви к родине, о любви...
1: К чему угодно.
3: К чему угодно, к книжке, к тетрадке, то есть, ну, она все равно есть. Вот поэтому, наверное, это главное. И когда вот мне задают вопрос, или вот... нет, не мне, сори. Это сейчас такой очень актуальный такой вопрос. В чем сила? Да? Ну вот в чем сила? Я думаю, боже мой, и кто как что-то отвечает? А мне всегда хочется сказать, а сила-то просто в любви и в добре. Это вот принципиально. И если... Это самая огромная большая сила, которая, ну, именно не в такой любви какой-то коварной, или там какой-то извращенной, или там как-то вот называют. Для меня любовь – это вот настолько мощная, позитивная, добрая
1: и самая лучшая. Всеобъемлющая.
3: Вот да, всеобъемлющая. Такая вот, как самая красивая планета Земля, вот если отлететь там с космоса. Я что хочу сказать? Я хочу... Вот немножко к личности Бунина перейти. Но я смотрю опять на время, и оно просто утекает. Я знаю, что наш эфир сейчас должна быть реклама. И я хотела бы попросить нашего блистательного звукорежиссера поставить маленькую песню, которую в исполнении Екатерины Асмус, которую мы сейчас услышим, и уйдем сразу на рекламу. Маленький кусочек, просто голос замечательный.

А, я не помню. Не помню. Не знаю. Как-то раз.

0: А потом, когда судьи спросили: а вот в эту ночь вы ему изменили? Ответила я, вспоминая: а, я не помню, не помню, не знаю.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэвидсон Радио продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 9-е лунные сутки. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Символ дня – летучая мышь. А значит, возможны тревоги, страхи и мрачные мысли. Следует опасаться обмана и всевозможных искушений. Сегодня очень легко поддаться иллюзиям и обольщениям, поэтому будьте очень осторожны. А вот Овнов ждет какое-то известие. Чтобы вы не узнали, старайтесь сдерживать свои эмоции, советует вам светило. Тем более, что деньги вас сегодня любят. Возможно, получение гонорара или возвращение долгов. Тельцы сегодня настроены оптимистично, боевой дух увеличивается. Они уверены и красноречивы. Давно хотели поговорить о наболевших проблемах, то можете смело начинать беседу. Близнецы сегодня тоже очень решительные. Дальние пробежки нежелательны, а вот пешие прогулки приветствуются. Но постарайтесь ни с кем не знакомиться, лучше пообщайтесь со старыми друзьями. А вот ракам сегодня нужно поумерить свой пыл и красноречие. В отношениях с избранниками или партнерами по браку возможны недопонимания на почве ревности. Не давайте повода, просят вас звезды. Одинокие львы сегодня почувствуют волнение и тревогу. Старайтесь не назначать на сегодня свидание. Есть риск недопонимания и ссор. Из приятного возможно решаться давние проблемы. Девы почувствуют упадок сил в первой половине дня. Вторая часть суток более плодотворна. Направьте всю энергию на работу и ее отличное выполнение. С партнерами по браку старайтесь не спорить, советуют вам звезды. Весам звезды рекомендуют по возможности отправиться на лоно природы и отвлечься от накопившихся проблем. Ситуация усугубляется непониманием со стороны самых близких людей. Ищите способы самосохранения. Йога, медитация, физкультура вполне могут вам в этом помочь. Скорпионам звезды убедительно советуют физически не перенапрягаться. Водные процедуры приветствуются. Можно принять 20-минутный теплый ванну, контрастные души и смыть всю отрицательную энергию, накопившуюся за день. Стрельцам сегодня желательно быть более активными и решительными. Именно от вас зависит развязка событий, а вечер обязательно посвятите близкому человеку. Козерогам желательно посетить духовные храмы, произносите вслух все ваши сокровенные мечты и не сомневайтесь, что они обязательно сбудутся. На дорогах будьте осторожны, особенно если вы за рулем автомобиля. А водолеям желательно связаться с родными преклонного возраста или с близкими родственниками, нуждающимися во внимании. Не обращайте внимания на свой сон, если он вас заставил потревожиться, он пустой. Рыбам, соответственно, рекомендованы водные процедуры. Что касается работы, то сегодня нежелательно подписывать новые договоры и заключать контракты. Если вы работаете, конечно, финансы быстро распыляются, есть риск все потратить, а в остальном все хорошо. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93. Thank you.

0: Итак, мы вновь возвращаемся в студию. Вы сейчас услышали замечательный голос актрисы нашей Екатерины Асмус. И я хотела бы продолжить наш разговор. Вы скажите мне, пожалуйста, мои дорогие гости, уважаемые, поделитесь вашими гастролями. Вы представляете этот музыкально-литературный спектакль, вот эту вашу версию, талантливую, замечательную, ваш ансамбль. Расскажите, поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями, которых вы в очередной раз хотите удивить. И вообще, какие зрители в разных городах, где вы были? Пожалуйста, предоставляю вам слово.
1: Ну, на самом деле, в Бостоне у нас был первый, но я считаю, очень удачный опыт. Дело в том, что я Бунина читаю очень давно, и поэтому мне было всегда интересно, ну, как-то интерпретировать по-новому тот текстовый материал, с которым я имею счастье работать уже многие годы. И когда судьба познакомила меня с Катей Асмус, я увидел в ней вот эту новую творческую какую-то энергию, которая может задать новый поворот этой теме. И совершенно не ошибся в своих ощущениях. Мы целый год переписывались, подбирали материал, обговаривали, как это может быть. И Катя придумала очень любопытную такую форму. Она придумала салон начала 20 века, где есть пианист, где она, есть еще один артист. Все собираются и делятся ощущениями от своих любовных историй, кто что. И вот в этот салон вхожу я. Но везде есть некая адаптация под как бы существующую ситуацию. Здесь мы будем только вдвоем, но вот эту атмосферу салона мы постараемся ее перенести сюда, да, Кать, правильно я говорю?
2: Нет, не очень.
1: Не совсем?
2: Как раз поправить чуть-чуть хотелось бы. А в Бостоне действительно у нас был ресурс театра на крыше, там были актеры замечательные, Толя Александров и Дима Клейнбек, пианист. И у меня была возможность, поскольку я сценарист, драматург, у меня была возможность написать небольшую пьесу для того, чтобы включить все номера свои, собственно, романс Серебряного века и чтение Рустема в такую вот общую канву, и мы там сделали такой театрализованный вариант, и очень всем понравилось, и нам самим тоже. А здесь у нас будет поддержка музыкальной секции, с нами здесь поиграют известные и любимые всеми музыканты Володя Кощеев и Джозеф Зильберман, они будут с нами, и мы будем музыку эту слушать в общем-то, в ансамбле. Вот, и тоже там небольшую драматургическую, буквально крошечную, я смогу как бы в виде монологов уже подать, тоже обвязочки, но это будет другой опыт, это будет немножко здесь у нас в стиле кабаре.
1: Но, наверное, мы поставим столики, и в зрительном зале будут столики, и все равно это будет такое продолжение немножечко салонной атмосферы.
2: Обязательно, салон это, обязательно.
0: Это, конечно, непременно. Это вот моя когда-то придумка была вот в этом зале. Но, вы знаете, я не могу отвечать, что, может быть, поставим столик, а вдруг будет полный зал, и у нас очень маленькое помещение.
1: Да, ну,
0: и
1: мы будем не сможем ориентироваться по ситуации.
0: Мы будем, конечно, ориентироваться. Да. Ну, пару столиков я обещаю, да, поставить. Вот, поэтому вообще здорово бы было. Конечно, все это зависит от помещения, но я повторяю еще раз, я постараюсь сделать все, чтобы это было очень-очень в теме, так сказать, в теме и в соответствующей атмосфере.
2: Я хочу напомнить, что мы зрителям предлагаем поддержать стиль салона. По желанию, у нас дресс-код не принудительный, не обязательный, но аксессуары того времени салона начала 20
0: века. Это прекрасно.
2: Наряды. Вот у нас все приходят в нарядах. Мы делаем фотосессии. У нас вот из этого Бостона прекрасные фотографии.
0: Ой, как это?
2: Мы уже так делали,
0: кстати,
2: тоже.
0: Как это называется? Стиль этот?
1: Гэтсби, ты имеешь в виду?
0: Да, Гэтсби, да.
2: Ну, это не совсем в данном случае Гэтсби, хотя, конечно, арт-деко и арт-нуво. Это у нас больше такое салон. салон домашний, но, тем не менее, элементы костюмов начала 19-го, конца, начала 20-го, конца 19-го, это вот то, что мы называем модерн, ляр-деко, ляр-ново. Всем очень идет, друзья, приходите, не стесняйтесь, мы очень, вы увидите, насколько вы сами себе в этом понравитесь.
0: А мне кажется, это самый-самый такой вот вкусный такой вот стиль. Это вот действительно всем идет. Вот вы абсолютно правильно сказали, потому что есть стиль, я не знаю, там стиль 90-х, стиль там 20-х, 60-х, и он не всем идет. А вот Гэтсби, вот он идет всем. Это какое-то удивительное, какой-то киношный, мне кажется, очень. Ну,
1: мне кажется, даже...
2: Или театральный.
0: Можно, да. Да, театральный, киношный.
2: Мы же в театре все-таки как-никак. Мы делаем театр. Да. Мы сами делаем театр.
1: Ой. Мы даже не обязательно строго привязываться к определенному стилю. Пусть будет нарядненько.
0: Пусть будет так, что, нарядненько, дорогие красиво. Друзья, дорогие друзья, мы ждем вас. Еще раз повторяю, 20 сентября в 5 часов вечера по адресу 2508 Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Это театральная гостиная Дэвидсон Радио. Очень камерное помещение, маленькое, уютное, прекрасное. Ждем вас в этот воскресный вечерок. И, может быть, даже предложим вам кое-что такое вкусненькое. Хорошо. Давайте продолжим, пожалуйста, наш разговор. Еще я хотела сказать... вы сейчас только говорили про Бостон. Что вот каждый...
2: Сейчас Нью-Йорк, а следующий после Нью-Йорка у нас будет Майами.
0: Ух ты!
2: То есть это еще только будет. Но в Бостоне мы проводили замечательный еще актерский мастер-класс. Здесь мы, к сожалению, не успели его организовать. Надеемся на следующий раз. А вот в Майами мы его мощно организовываем. И там будет даже их целых два.
0: Это здорово.
1: Ну, надо сказать, что люди, которые...
0: Я вам желаю, пап. Простите, я вам желаю еще больше гастроить, еще больше отдавать, дарить, радовать, потому что на самом деле вот, вы делаете самое лучшее, что сейчас, вот в данный момент, в сегодняшнем дне, что есть на свете. Просто не останавливаясь, отвлекаете людей и дарите им самое такое приятное.
1: Спасибо.
0: Приятные вещи.
1: Спасибо, Наташа. А я хочу сказать, что вот наш мастер-класс и наше выступление – это как два крыла вот одной птицы, которая летит. Потому что многие люди, которые приходили на выступление, на наш перформанс, потом настолько были заряжены вот этой энергией и пришли на мастер-класс и сказали: «Мы тоже так хотим читать, мы тоже так хотим петь, научите нас вот так чувствовать себя на сцене». И это было очень приятно.
0: Кстати, я просто хочу сказать, что, конечно же, главным, опять-таки, прямо на сегодняшний день, да и вообще это было всегда, просто в сегодняшнем дне я считаю, что слово – это владеть словом, говорить, знать, как говорить. Это, мне кажется, ну вот самое, что ни на есть богатство. И словом можно покорить, словом можно. Так что передо мной сидит человек, который абсолютный профессионал. Я его самая настоящая поклонница, абсолютно искренне, без всяких... я не льщу никогда в жизни. Вот у него есть онлайн... Пожалуйста, расскажи о себе и скажи, пожалуйста, свой телефон. Я прошу тебя, потому что я хочу, чтобы ты сказал все, что ты говоришь.
1: Ну, на самом деле, можно я телефон не буду называть, да, но меня очень легко найти во всех соцсетях.
0: Вот.
1: И в Фейсбуке, да. И в Одноклассниках, и на Инстаграме, и ВКонтакте. Какой бы сетью вы ни пользовались, вы меня всегда найдете. Наберете просто Рустем Галич.
0: Рустем Галич.
1: Да, и друзья. Спасибо, Наташа, за такие добрые слова. Мне это очень приятно, конечно. Да, я существую в двух ипостасях, и как актер и мастер художественного слова, и как педагог по сценической речи и художественному слову. Но в продолжении вот той мысли, которую ты сказала, мне хочется все-таки сделать маленькую, не то что поправочку, а сказать, что слово актера, оно не может существовать без той почвой, в которую оно попадает. Потому что сейчас ведь выросло огромное поколение, которое выросло вне культуры звучащего слова. И приходя на эти концерты, они не в состоянии воспринять через ухо вот эти звучащие тексты. И поэтому я безумно, безумно ценю и люблю нашу нью-йоркскую аудиторию, потому что здесь люди, и не только нью-йоркскую, а вот, как бы, так скажем, возрастную аудиторию, потому что это люди, которые воспитаны в поле вот этого культуры восприятия звучащего слова. Это и в Бостоне, и в Майами, греха таить, приходят все-таки люди в возрасте. Но тем паче нам дорого это, потому что Бунин, в общем-то, тоже возрастной писатель. Вы знаете, в свое время мне очень нравилась фраза Пушкина: «Поэзия, прости, Господи, должна быть чуть-чуть глуповата». Вот так же Бунин, видимо, перефразируя Пушкина, как-то сказал: «Проза, прости, Господи, должна быть немножечко скучновата». И действительно, когда я был молодой, я читал Бунина, мне казалось это скучноватым. Но у меня тогда не было этого опыта прожитой жизни. Но сейчас, когда я его читаю, я осмысляю его совершенно по-другому. Даже вот эта фраза, которую я вначале процитировал, это фраза человека, который прожил жизнь и может оценить вот эту ситуацию солнечного удара с точки зрения человека, который уже прожил жизнь. И да, на каком-то этапе это мучительно больно, но ты понимаешь, что вот только это и остается в жизни, и что ради этого и стоило жить. Ну, может быть, Катя Давыд дополнит мои философские измышления по поводу Бунина.
2: Но я сейчас немножко оптимизма-то внесу.
1: Да.
2: Ой, обычно
3: пожалуйста,
2: делаю. Да. А дело в том, что да, там, безусловно, чтение книг, слушание романсов, там арт-деко, арт-нуво, декаданс, это все там возрастные дела. Однако мы в данном случае просто об этом говорим как конкретно об этом стиле, потому что мы делаем сейчас спектакль в стиле вот конкретно по этим произведениям. Но, однако, любые дети, подростки, молодое поколение, приходя как раз, это не рояль в кустах, серьезно, это к слову, приходя как раз на актерские тренинги, включаясь в владение словом, очень часто запрос: научите нас читать произведения какие-то, да, пусть это будут стихи, не обязательно это будет Бунин или Вертинский, это может быть из другого времени, это может быть там хоть современные, но им хочется владеть художественным словом, хочется, просто когда нет предложений, да, то есть люди и как бы выглядят, как будто не владеющие. А мы как раз можем и даем, и спектаклями даем эту возможность, и тренингами тоже можем дать эту возможность. То есть, по сути, когда люди занимаются, на чем существуют многие любительские театры, на детских студиях, и очень хорошо растет поколение.
1: Это правда. Это правда.
2: Один за одним, один за одним, как снежный ком.
3: Вот, да, но я хочу сказать, как вы существуете вот с такими мыслями, как вы существуете вот с таким вот, с такой вот подачей вот о том, что вы говорите, вместе с искусственным интеллектом, который просто прет, вот просто вперед, вперед, вперед. Я понимаю, что, но все равно мы теперь живем рядом. Мы живем рядом. И искусственный интеллект, у него, конечно, свои... Вот, да, хотя бы одну минутку, вот, просто по отношению к этому.
2: Я скажу очень быстро.
3: Давайте.
2: Я очень хорошо с ним сосуществую. Это отличный ассистент, который сделает за меня и в том же даже сценарном мастерстве форматирования листочков. В таком вообще он мне так облегчает мою жизнь. Мои фантазии ни один искусственный интеллект не может сочинить, потому что он не может сочинять. Но помогать в оформлении, в поисках какого-то материала, он мне столько экономит времени, я с удовольствием работаю, как с ассистентом.
3: Да, он как сказать, он может все, но он не может, наверное, вот именно научить, и когда напротив тебя сидит профессиональный человек, когда ты его видишь глазами. Может быть, это случится тогда, когда искусственный интеллект уже будет в качестве человека, прям настоящего. Это, кстати, вот это я пишу пьесу про это. Да, дорогие господа.
2: Поздравляю, здорово, надеемся увидеть на сцене.
3: Ой, спасибо вам большое за пожелание. Вы, может, и скоро и меня увидите на сцене. Вот. Вот вдруг тогда жизнь так повернулась, то, что в мои уже там за 55, да, я вдруг решила, а вот почему бы нет?
1: И молодец, конечно.
2: Больше,
1: почему
2: больше
1: нет?
2: Творцов хороших и разных. Нет. Всем да. места хватает, мы не конкурируем.
3: Абсолютно. Вообще в творчестве вообще нет конкурентов. Конкуренты могут быть в каких-то магазинах, там я не знаю, что-то такое. А в творчестве абсолютно нет. И чем больше творчества, чем больше талантливых людей, тем лучше. Пусть это будут вообще просто все. Это будет вообще просто здорово. А сейчас у меня осталось совсем немножко времени. Я хочу пожелать опять нашим радиослушателям хорошей энергии, такого не унывать, не отчаиваться. И всегда находить время для того, чтобы куда-то что-то увидеть, что-то услышать талантливое, хорошее. Как можно больше, потому что не сидите дома, не грустите, а вперед выходите. Выходите навстречу, слушайте музыку, ходите на спектакли. Я вам желаю всего самого хорошего, самого доброго. И прощаюсь с вами до 20 сентября, 5 вечера. Приходите к нам, поверьте, все будут очень счастливы и довольны.
1: А мы будем вас ждать.
2: Обязательно. С любовью.
3: С любовью. Желаю всем любви. Всего доброго. До свидания.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
4: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718.
0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджей

Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, программа же музыкально-познавательная, да и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Стоит только услышать протяжное соло «Still Got the Blues», как перед нашим взором тут же предстают танцующие пары. Один из самых популярных медляков начала 90-х в одночасье сделал имя Гэри Мура известным даже среди тех, кто никогда не слушает ни блюза, ни рока. Из интервью с Гэри Муром. Были ли вы шокированы, когда выиграли конкурс, что слушают домохозяйки? «О, да», — отвечает Гэри Мур, — «если бы домохозяйка, послушав сингл, купила альбом Run for Cover или Still Got the Blues, она бы испугалась. Я прекрасно представляю, как она с тухлой миной выкидывает пластинку в ведро или сдает ее назад в магазин». Конечно, Мур был известен и до выхода своего суперхита, сначала как гитарист группы Thin Lizzy, а затем как сольный исполнитель песен в стиле Hard and Heavy. Надо сказать, что и в начале сольной карьеры Гэри на блюзе не забывал. Достаточно послушать его первый сольный хит «Parisian Walkaway» с альбома 78 года, чтобы понять, все его блюзовые фишки присутствовали еще и тогда. Более того, именно в этой песне мы можем услышать самое тягучее муровское соло. Впоследствии на концертах Гарри умудрялся задерживать звучание вступительной ноты на 10, а то и более секунд. Особенно рьяные поклонники даже приходили на выступление с секундомером и довольно-таки сильно бесили Гэри Мура. Кстати, на своем первом сольнике Мур петь еще стеснялся, поэтому призвал на помощь своего друга и коллегу по Thin Lizzy Фила Лайнета. Лайнет, как и Мур, считал себя ирландцем, однако благодаря папе-бразильцу внешне он был ни дать ни взять, но такой чернокожий чувак, ну, скажем, каретний афроирландец. Филу песня «Parisian Walkaway» обязана не только вокалом, но и текстом. Дело в том, что поначалу она представляла собой чистый инструментал и даже была в таком виде записана. Текст наложили в последний момент, и на оригинальной записи это чувствуется. Кажется, что Лайнет поет на фоне самостоятельной композиции. Особых вставок на «Parisian Walkaway» Мур не делал, но слушатели песню полюбили и вознесли ее на 8-е место британского хит-парада.

1982 году Мур окончательно решил заняться сольной карьерой, заиграл модный тогда металл и сам начал петь. Все было в меру успешно, хотя и без особых музыкальных откровений. Такие себе бодрые мелодичные песенки, но вполне в духе времени. Из металлических вещей Мура выделялась лишь песня 85 года «Over the Hills and Far Away». Гитарист говорил, что написал ее после гибели Лайната, вдохновляясь кельтскими мотивами, которые его друг так любил.

Металл, исполняемый Муром, тянулся до 89 года, пока Мур не начал ощущать, что имидж металлиста его тяготит. А тут еще он прикупил новую гитарку марки Les Paul, которая для металла не годилась, а вот для блюза была в

самый раз. Как-то на гастролях Германии, терзая в гостинице свой Les Paul, Мур сочиняет ту самую знаменитую Still Got the Blues, название которой очередной раз обыгрывает двоякость слова «блюз». Можно перевести и как «все еще грущу», и как «все еще играю блюз». Играть блюз показалось Муру столь органичным, что он решился сменить колею и записать целый блюзовый альбом. Говорят, что в ряду тех, кто подбил его на столь рискованный шаг, числился сам Джордж Харрисон, сосед Мура по лондонской квартире. Гарри Мур говорит: «Я встретился с Харрисоном на вечеринке в кабачке на Темзе. Он подошел и сказал, что ему очень нравится моя манера игры и даже подкинул несколько творческих идей для песни Still Got the Blues. Мне было далеко за 30. Я не хотел идти в 40 и в 50 играть всю ту же музыку, потому что это было смешно, а блюз куда элегантнее. Мне хотелось сделать что-то новое, совершенно спонтанное. И я сказал своему менеджеру, что хотел бы записать блюзовый альбом, потому что с этой музыки я и начал играть еще ребенком, и она долго была близка моему сердцу». Впоследствии найдутся те, кто будут утверждать, что причиной смены стиля было коммерческое чутье Мура. Гитарист же говорил, что действовал чисто интуитивно. Поначалу ему даже казалось, что блюзовый альбом просто некий музыкальный антракт для его души. Вот что он говорит: «Зрители кричали: где настоящий Гарри Мур? А я подумал: да черт возьми, неужели так и пойдет?» Ну, съездив в турне с Still Got the Blues, я потерял немало фанатов, но приобрел еще больше. Честное слово, я не знал, что так получится.

Критика исходила не только от старых фанатов, но и от ревнителей чистоты блюза. Последние считали, что блюзы Мура слишком попсовые, выхолощенные, приглаженные, лишенные необходимой шероховатости. Гарри особо этого и не отрицал, хотя для авторитетности и пригласил на запись альбома таких видных блюзменов, как Альберт Кинг и Альберт Коллинз. Гарри Мур говорит: «Это был самый легкий альбом в моей жизни. И не то, чтобы я решил однажды вечером надеть новую шляпу и стать Би-Би Кингом. По этой пластинке абсолютно ясно, что я играю с прежней роковой насыщенностью и огнем, как всегда». Когда я начал работать над альбомом «Still Got the Blues», он был сдержанным и не очень шумным. Но ближе к завершению он стал больше походить на роковый альбом с непропорциональными музыкальными излишествами, а когда выехали с ним в турне, так и вовсе зазвучал как рок-н-ролльный. Действительно, тираж альбома «Still Got the Blues» уже спустя несколько месяцев превзошел тираж предыдущего металлического альбома «After the War».

Впрочем, мастера блюза Намура особо не обижались, ведь именно его эстрадные блюзы, под которые плавно покачивались пары по всему миру, популяризировали этот жанр в широких массах. Блюзовый ренессанс с начала 90-х не в последнюю очередь это заслуга ирландского гитариста. Недаром альбом «Still Got the Blues» и одноименная песня стали единственными релизами Мура, которые попали в топ-100 на родине этого жанра. В остальном творческая карьера Мура протекала вполне стабильно. Получив признание в широких массах, он мог позволить себе реализовываться как душе угодно. Он воплотил детскую мечту, записавшись с бывшими участниками супергруппы Cream Брюсом и Бейкером, а также продолжал выдавать на гора свои эстрадные сентиментальные блюзы. Ну, взять хотя бы вот этот же «One».

Единственное, что мешало Гэри Муру, так это его здоровье, подорванное вредными привычками. Именно они и свели его в могилу. 6 февраля 2011 года Гэри Мур скончался от сердечного приступа, вызванного принятием большого количества алкоголя. На тот момент ему было 58 лет.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
2: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
1: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
2: «Солнечный удар».
1: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
2: Проза, музыка и актерская игра.
1: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
2: И оставить после себя невозможную боль.
1: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
1: «Солнечный удар».
2: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
1: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
3: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
1: 20 сентября в 5 часов вечера.
4: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу «Давидзон Радио» 718-303-8005.
5: «Давидзон Радио» 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
6: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Давидзон Радио».
8: Новости на
6: «Давидзон Радио».
8: Информация к этому часу.
9: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Департамент здравоохранения Нью-Йорка призывает жителей привиться от ковида, гриппа и респираторных вирусов. С 30 августа по 5 сентября в 5 борах города зафиксировали более 500 госпитализаций и 12 летальных исходов. Это наивысший показатель заболеваемости с октября прошлого года. Несмотря на то, что FDA ограничила рекомендации по ковиду лицам старше 65 лет, городские власти советуют вакцинироваться всем, включая беременных женщин и детей. Городской комиссар Департамента здравоохранения доктор Алистон Мартин заявил, что прививки покрываются страховкой. Записаться на вакцинацию можно в аптеках CVS или Walgreens без предоставления справки от врача. Секретная служба активно участвует в подготовке визита премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее. Самолет «Биби» 23 сентября приземлится в аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси. Полиция Нью-Йорка опасается, что напряженная обстановка вокруг визита может привести к столкновениям во время протестов. В обеспечении безопасности Нетаньяху будут участвовать более 60 полицейских и детективов, не считая сотрудников федеральных служб и израильской охраны. Нетаньяху должен выступить на Генассамблее 24 сентября и вернуться в Израиль на следующий день. Штат Нью-Йорк отменяет обязательные экзамены для получения аттестата о среднем образовании. Совет регентов проголосовал за реформу, которая начнет действовать для выпускников 2028 года. Вместо нынешней системы из нескольких типов дипломов вводится единый диплом. Оценивать готовность учеников к выпуску будут преимущественно сами школьные округа. Они будут учитывать результаты контрольных, оценки учителей, практические задания. При этом экзамены Regents полностью не исчезнут. Штат сохранит тестирование по английскому, математике и естественным наукам, но эти результаты будут использоваться прежде всего для